0: Нью-Йорк больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
1: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.

0: Миша. Брат, Слав и Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8000.

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программ передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Авезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
1: Какой противный!
2: Такой большой! Он безумец!
1: Он гений!
3: Сева Каплан.
4: Сева Каплан.
3: Толковище.
5: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Васей. Вася на переднем плане, он поздоровался, Сева, так зовут меня, наша фамилия Каплан. Сегодня у нас день скорби, другого такого ждать еще 25 лет. Люди как-то очень странно устроены, все самые разные народы не скорбят каждый день, что могло бы, так сказать, упрочить память об ошибках человеческих, а только раз в четверть века. А за это время рождаются, вырастают и становятся родителями поколения людей, которые себя не идентифицируют с тем уроком истории, из которого должны были бы сделать выводы. Вот, скажем, мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани, которому сейчас 34 года, ему было 9, когда случилось 9-11. И это касается всех в разной степени. Когда ты был там, и при тебе это было, это одно, а потом это все интерпретация историков и, естественно, политиков. Сегодняшний день будет посвящен вот этой дате, причем ничего того, что вы знаете, я не скажу, но говорить буду. А так как жизнь продолжается, то начнем мы все-таки с выпуска новостей, потому что четверть века 9-11 – это не новость. Европейские правительства, ныне главные доноры обороны Украины от России – оборона, в смысле, от России, испытывают трудности с покрытием растущих расходов Киева. Минувшую ночь российские военные атаковали Украину одной ракетой «Бандероль», и 161 ударным беспилотником сбито или подавлено 138 дронов. Попадания произошли в 19 локациях. Сейчас я уберу только чат, он здесь совсем неуместен. Убрал? Секунду. Нет, не убрал. Вот сейчас убрал. Утром сегодня российские дроны продолжили атаковать Киев. В результате атаки зафиксировано попадание в Днепропетровском и Оболонском районах. Украинские дроны атаковали Саратов. Губернаторы Волгоградской и Тульской области сообщили о ракетной атаке на свои регионы. И в результате атаки дронов на торговый центр в Павлограде, это Днепропетровская область, спорная, которая вечером в четверг погибло 5 человек, 67 пострадали. Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху, почему он у вас слева на картинке, поручил своим адвокатам подать в суд на израильскую газету «Хаарец», которая сообщила, что за несколько дней до вторжения боевиков «Хамас» в Израиль 7 октября 2023 года лидер Объединенных Арабских Эмиратов предупреждал Нетаньяху о возможности этого нападения. Иран возобновил производство баллистических ракет с использованием накопленных компонентов и работая на подземных объектах, подрывая то, что Соединенные Штаты и Израиль называют главным достижением войны. Поддерживаемые Ираном боевики хуситы захватили йеменский портовый город Моха, расширив свой контроль возле узкого прохода Баб-аль-Мандеб. И Баб, и Манда запомнить легко, правда, для экспорта энергоносителей через Красное море, проход-то этот. Верховный суд во второй раз запретил штату Миссури использовать карту Конгресса на промежуточных выборах в ноябре, которую республиканцы штата перерисовали в свою пользу. Пентагон ведет переговоры о предоставлении примерно 5 миллиардов долларов стартапу FluidSpec, занимающимся облачными вычислениями в области искусственного интеллекта, не путайте с заоблачными мечтаниями, добавив фактически таким образом американские вооруженные силы к растущему списку финансистов инфраструктуры искусственного интеллекта. Десятки законодателей выдвигают новые предложения по регулированию модели искусственного интеллекта на фоне растущих опасений, что технология может уничтожить цивилизацию. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, запрещающий социальным сетям показывать addictive features, то есть функции, которые вызывают зависимость, пользователям младше 16 лет. Я бы, кстати, если бы баллотировался во власть, я бы ввел такие же ограничения для пользователей старше 60 лет. Теперь по финансам. Европейский центральный банк повысил процентные ставки во второй раз в этом году и предупредил, что инфляционное давление не исчезнет в ближайшее время. Акции Oracle выросли более чем на 7% после резкого роста прибыли и выручки компании за последний квартал, при этом продажи в сегменте этой самой облачной инфраструктуры увеличились более чем вдвое. Китайские компании в области искусственного интеллекта пытались клонировать американские модели, направляя к ним реальные китайские пользовательские запросы через сеть промежуточных платформ. И людей там нет, кроме тех, кто сообщил нам об этом. А это пресс-служба компании Anthropic. На них все внимание сейчас, кстати, по этой части. Позитрон – это стартап по производству чипов, специализирующийся на разработке аппаратного обеспечения, помогающего моделям искусственного интеллекта работать быстрее, сообщил, что привлек 875 миллионов долларов при оценке в 5 миллиардов. Стартап. Anthropic дал Европейскому органу по кибербезопасности доступ к своей мощной модели искусственного интеллекта Mythos после месяцев переговоров с Евросоюзом. Macy's повысил годовой прогноз, что, по словам руководства, частично было вызвано ростом цен на продукцию, включая привлечение более высококлассных брендов. Я тут вспомнил, как в первый год жизни в Америке в Квинси пошел со своим приятелем, который гостил в Америке, москвич, и прикидывал, не уехать ли ему совсем. И он должен был купить своей жене какой-то подарок перед возвращением в Москву. И мы пошли с ним в Квинси в магазин, такой был супер большой Александрс, который давно приказал долго жить. И когда он увидел товары, он упал в обморок. Это правда. Причем человек работал в институте сербского, это институт судебной психиатрии, где все сотрудники привыкли к таким кошмарам, но они не привыкли к изобилию ушедшего в лету универмага Александрс. Ты к вопросу о Macy's, там похожий товар. Adobe заявила, что достигла 1 миллиарда активных пользователей в месяц и повысила годовой прогноз, поскольку прибыль и выручка выросли в третьем квартале. А теперь ближе к нашим шкурным интересам, то есть американским в первую очередь. Администрация Трампа признала 21 латиноамериканскую и карибскую преступную группу иностранными террористическими организациями. А последняя из них, эквадорская группа, была добавлена в список позавчера. И это объявление было сделано во время визита госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио в Колумбию, Эквадор и Перу, где он сосредоточился на стратегии Соединенных Штатов по борьбе с наркооборотом в Латинской Америке. Раньше этот ярлык, то есть террористическая организация, использовался для таких групп, как Исламское государство или Аль-Каида, которые используют насилие в политических целях, но не для преступных групп, ориентированных на деньги. Тут интересная есть одна такая подоплека, это же даже не совсем конспирология. У Трампа был большой фандрейзер на республиканской конвенции на этой неделе. Он выступал, потом после него выступал Венс. Причем Венс сейчас представляется средством массовой информации как ставленник, безусловно, Трампа, то есть следующий президент Соединенных Штатов. А вот Рубио там не было, потому что Рубио в это время почему-то был с визитом в Колумбии, Эквадоре и Перу. А на таких конвенциях нужно, как говорил покойный Миша Гулько, он именно так говорил, нужно засвечивать ебло, иначе тебя не будут помнить. У меня появилось подозрение, потому что в свое время Марко Рубио сомневался в размерах пиписьки нашего ныне действующего президента. Правда, его вице-президент сравнивал его с Гитлером, но все-таки лучше... Если сравнивать с Гитлером, там все-таки мощь, а вот пиписька маленькая, но это мальчики это не любят. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани и жители города всех вероисповеданий приняли участие в мемориальной прогулке или марше, как хотите, в честь 11 сентября в Манхэттене вчера вечером, сделав остановки в христианских, еврейских и мусульманских местах поклонения по одному. Но их честь... His honor, так называют любого мэра, присоединился только для последней остановки в исламском центре. Сначала группа зашла в еврейский союзный колледж, затем в церковь Джадсон и завершила марш в исламском центре. Более 100 человек присоединились к детям Авраама, так названная эта межконфессиональная прогулка-марш, начатая через год после теракта по 11 сентября 2001 года, и все это делается в память погибших. Кандидат мэра, то есть выдвиженец Зорана Мамдани в Совет по жилищному строительству Джон Мангин, директор по жилищным вопросам Департамента городского планирования и ключевой архитектор недавних изменений в зонировании по всему городу, был вчера назначен председателем Совета по стандартам и апелляциям, причем назначил его горсовет с подавляющим большинством голосов 40 за, 6 против, 4 воздержались. А вот эта вот пятичленная независимая BSA, администрация, имеет полномочия предоставлять исключения из зонирования и также может преодолевать возражения совета против некоторых проектов доступного жилья. Affordable housing. Мангин сыграл ключевую роль в написании изменений в этой хартии, которые создали путь для обхода рассмотрения совета. И последнее. Mortgage rates are up and home sales are down. Это все с новостями, которые мы с Васей относим к разряду срочных. Если по их поводу у вас появились ассоциации и мысли, и вы в состоянии их озвучить, то вам пригодится телефон нашего радиоэфира 718-303-9090, пока мы послушаем наших рекламодателей.
4: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
6: Новости.
7: Аналитические передачи.
6: Репортажи, мнения экспертов.
7: И прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Слышите? Шаги.
9: Этим утром многое может измениться.
10: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
11: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
3: Толковище. Прямо сейчас.
5: Ну, у нас один звонок. Прошу вас, пожалуйста. Вы очень долго собираетесь, и это верный признак того, что ваше место у параши, сударь. Они, кстати, сегодня активизируются наверняка, но я все равно буду принимать звонки. А теперь о том, что было вчера на бирже. Государственные облигации. Что с ними произошло? Доходность десятилетних казначейских выросла на 104 процентных пункта до почти что 5%. Доходность 30-летних выросла до 5,36%. Ну, по крайней мере, это выше инфляции, что является самым высоким показателем с 2004 года. Министерство финансов приобрело долгосрочных облигаций на сумму в 5,2 миллиарда долларов, что меньше максимумов 6 миллиардов, объявленных в среду в рамках операции по обратному выкупу, направленной на снижение доходности. Фьючерсы на Brent выросли на 6,3% до $107.63 за баррель. Путин аплодирует. После обострения напряженности на Ближнем Востоке, что оказало давление на рынки облигаций. Кстати, каждый раз, когда обостряется напряженность, а Иран – это союзник России во всех направлениях, то цена на нефть подрастает, и таким образом ресурсов у России для ведения войны в Украине становится больше. Получается, что если мы активизируем свои действия на Ближнем Востоке в отношении Ирана, то мы способствуем, так сказать, перетягиванию каната Путиным, но не Зеленским. Кроме того, индекс цен на производителей показал, что оптовая инфляция выросла до 0,4% в августе в сравнении с 0,1% месяцем ранее. Европейский центральный банк повысил ставки во второй раз в этом году, предупредив о том, что давление инфляции не исчезнет в ближайшее время. Продажи существующих домов, как я обмолвился только что, снизились до самого низкого уровня за более чем год на 2%. Это за август, в сравнении с предыдущим месяцем, поскольку рост ипотечных ставок оказывает давление на потенциальных покупателей жилья. И акции упали. S&P на 0,6%, Dow тоже на 0,6%, и NASDAQ чуть больше на 0,65%. Это все с тем, что было вчера на бирже. У нас есть один нормальный звонок. Прошу вас, пожалуйста.
12: Да, Сева, доброе утро вам.
5: Саша, здрасте.
12: Меня вот вдогонку к новостям, которые вы сказали, такая мысль. А вот мы с вами уехали из Советского Союза, и я вот, например, не помню свои годы проживания там, что мы, что я был свидетелем, мы вместе жили в Москве, как я помню. Я не помню там никаких таких больших религиозных проносений там мощей и так далее, крестных ходов.

0: понимаете, вот религиозность нации, по вашему мнению, это хорошая черта, куда она ведет? В принципе, такой вопрос. Спасибо.
1: А, спасибо, Саш. Вы знаете, я в этом плане полагаюсь на свою жену. Она давно нашла ответ для себя на этот вопрос, сказав мне как-то, знаешь, я бы так хотела верить, но у меня не получается. Счастливые люди, которые верят. То есть, это действительно, если есть что-то, что не вызывает у тебя сомнений, вера, надежда, любовь, то это божество. Потому что с людьми бывает и так, и сяк. Поэтому, скажем, у меня вызывает определенные сомнения религиозность старшего поколения бывших советских людей, которые находятся на той территории. Вызывает. Особенно в городах больших. У меня вызывает определенные сомнения, скажем, религиозность Путина. Но у меня к нему претензий в этом нет, в плане никаких. В этом никаких. Допущай. Религия – это инструмент, так сказать, общий знаменатель для того, чтобы повести в бой, если на то пошло. А освященный крестным знамением или чем? Какая разница? Теперь главная тема сегодняшнего дня – это Америка, несмотря на ее религиозность, в подавленном состоянии, потому что вот это вот кратное цифра четверть века, годовщина терактов, сегодня отмечается на фоне ежедневных сообщений о провалах нашей страны во многих направлениях. В общих словах, так сказать, что мы льем кровь свою и чужую, тратим деньги, предаем свои принципы основные, и мы вышли на путь общенационального упадка. То есть, если вспомнить, что за терактами 11 сентября стоял Осама бен Ладен, то нынче, по результату, можно было бы предположить, что он таки победил. Правда, посмертно. Но в тот день, 25 лет назад, Америка подверглась внезапной атаке, самой жестокой со времен Перл-Харбора. Это роднит нас с ситуацией в Израиле в октябре 23 года. Масштабы разные, но ошеломляющая эффективность в обоих случаях. Страна сразу ответила патриотическим единством. Я точно помню, что перестали абсолютно на полгода показывать средний палец друг другу при подрезании на перекрестках. Это все было, естественно, на время. Ну и ярость была... тоже пока другие новости не заслонили, так сказать, фокус восприятия, чтобы отомстить за те 2000, как сейчас помню, 977 убийств. И если судить только по отсутствию подобных нападений за последние 25 лет, то глобальная война с терроризмом может считаться успехом. Если судить только по этому. А сегодня мы чтим храбрость, безусловно, первых спасателей, first responders, те, кто расчищал завалы, те, которые пришли потом, чтобы найти следы погибших, после чего многие пострадали от рака и других заболеваний. И оглядываясь назад, когда воспоминания тускнеют и наше восприятие той действительности искажается в зависимости от того, что нам больше нравится или не нравится сегодня, мы осознанно все, в этом специфика человеческой психики и в том числе коллективной, мы осознанно забываем о неопределенности и тревоге, которые воцарились после нападений. Я это очень четко ощутил, опять-таки, в Израиле в октябре 23 года, потому что те чувства испытывали израильтяне. Как такое могло случиться? Как такое могло случиться 25 лет назад? То есть... вопрос, будет ли повтор, естественно, интересует всех, но это так, если не о чем говорить. Были ли спящие ячейки, которые готовы нанести удар? Не то, что были, я уверен, что они есть, потому что противостояние будет всегда. Вот в свое время я говорил о том, что я знаю порядка 12 человек, которые спящие агенты службы внешней разведки России.

здесь. И это не инфлюенсеры, нет. Это люди, которые ведут нормальный образ жизни. И, может быть, их никогда не активизируют. А есть еще опасения насчет грязной бомбы. А, да, и потом напомню, что были письма с сибирской язвой, которые пришли осенью 1-го года. Они усилили тревогу. А меры безопасности, которые были введены после 11 сентября, раскрыли другие заговоры. И появилось два принципа борьбы с терроризмом именно после 11 сентября. Очень интересная технология, так сказать. Они, принципы такие. Первое – это перенести войну на сторону террористов, то есть за границу, там, где у них штаб-квартира, и не защищаться здесь. И второе – возложить вину на государство, которое укрывает террористов. Они такие же виноваты, как и сами террористы. И одним из крупных успехов, в частности, стало то, что Саудовская Аравия, суннитские радикалы, которые поддерживали Осаму и Аль-Каиду, присоединилась к борьбе с терроризмом и победила джихадистов у себя на территории. У этого, так сказать, позитивного момента, эти две новые методики борьбы с терроризмом, есть критики, естественно, потому что у нас все-таки еще подобие демократии сохранилось. Соединенные Штаты не жертвовали своими свободами ради большей безопасности. А методы наблюдения, которые были установлены тогда за всеми, ну, такие как Patriotic Act, то есть патриотический акт, прослушки без ордера на то, не выявили виновных вообще. И невиновных тоже. Американцы также заслуживают признания за то, что не обвинили мусульман или арабов в целом, ну, за исключением тех американцев, которые проживают, так сказать, ментально в гетто. Как всегда, были отдельные проявления предвзятости, хотя меньше, чем сегодняшний растущий антисемитизм. Опять-таки, это качели. Были, конечно, чудовищные ошибки. Это войны в Ираке и Афганистане. Они были значительно длиннее и дороже, чем ожидалось. Хотя войны в Ираке закончились лучше, чем войны в Афганистане. Джо Байден, который выступал против усиления сил в Ираке в качестве сенатора еще, он, вот именно он, приказал о полном отступлении из Афганистана в качестве президента, что закончилось унижением Америки. И важнее, чем вот эта вот рефлексия по прошлому, способны ли мы предотвратить следующую атаку? А у меня тут мысль одна в конце, если у вас хватит, так сказать, терпения дослушать, она вас удивит, потому что я точно знаю источник опасности. Соединенные Штаты больше не являются географическим убежищем. Противники могут и наносят кибератаки. Они могут поставить под угрозу наши спутники, электростанции, наше водоснабжение. Вооруженные дроны могут точно нанести удары по нашим самолетам на земле или просто по людям, которые на публичных мероприятиях. И все это, естественно, требует постоянной дорогостоящей бдительности со стороны тех, кто отвечает за нашу защиту, и также от граждан, которые не ищут утешения, так сказать, в самодовольстве, что сделало Европу после холодной войны такой уязвимой. Она была самодовольна. То есть тут на сцене должен был появиться плакат от Второй мировой «Будь бдителен». Но это слишком цинично даже для нас с Васей. Нам точно нужно тратить деньги на защиту от ракет, от биологического оружия и теперь еще и от агентов искусственного интеллекта. То есть самостоятельно функционирующих моделей искусственного интеллекта. Сдерживание, deterrence, вот это вот, которое мастерски освоил Ким, который главный в Северной Корее, сдерживание требует также, чтобы противники с абсолютной уверенностью знали, что их убьют, а их страны накажут, если они нападут на Соединенные Штаты. Но террористы хотят уничтожить Америку просто за то, что она есть. Вот мы в разных масштабах в этом убеждаемся. Вот, скажем, ну что такого, что, ну если совсем о подножном что-то, что плохого
сделала Дэвидсон Радио по расистам. Дэвидсон Радио есть, и для них это очень плохо. Они ненавидят нашу свободу и наше процветание. Правда, последнее слово к Дэвидсон Радио не относится. Одна из ошибок, приведших к 11 сентября 25 лет назад, это недооценка вот этой ненависти. И бесчеловечности, которую эта ненависть могла вызвать. К слову, о заслугах предполагаемого организатора атак 11 сентября Халида Шейха Мохаммеда фактически до сих пор не осудили. Это 20 лет он на нашем иждивении на Кубе, я даже не помню, в Гуантанамо ли, где-то там. И я закончу на том, что предлагаю и сам покажу пример, почтить на самом деле, где бы вы ни были в данный момент, просто почтим минутой молчания пожарных, полицию, тех, кто отдал свои жизни невинные 11 сентября. И в эту минуту задумайтесь о себе, потому что в каждом из нас, как говорил Джон Уинстон Леннон, есть и Христос, и Гитлер. И в зависимости от того, кто наш инфлюенсер, мы способны на новый Холокост и распятие нового Спасителя.

0: Именно так, по поводу услышанного. Ты можешь сейчас попробовать набрать номер телефона студии 718-303-90-90. Что уже сделали вы? Прошу вас, пожалуйста.
1: Да, шеф, привет, это Карл.
0: Привет, Карл. Что скажешь, дорогой?
1: Да, слушай, спасибо, что ты опять-таки напомнил людям о том, что то, что раньше являлось преимуществом, оно теперь является огромной уязвимостью, которая иногда грозит смертельной опасностью. И я тебе скажу, что настолько мир изменился, что, скажем, огромность территории России когда-то была просто, ну, чуть ли не броней против того, чтобы кто-то попытался ее завоевать. А теперь выясняется, что оказывается, потому что она такая большая, ее кусать, атаковать и рвать на куски может кто угодно. Даже та страна, которую они считают гораздо низшей, более слабой по отношению к себе. Настолько изменился мир. То же самое и мы. Ведь наше отношение к технологии и наше отношение и понятие безопасности, они тоже нуждаются в определенной коррекции. То, что у нас теперь все лениво доступно, потому что все на интернете, все, абсолютно все наши какие-то технические средства, они все с чипами, эти все чипы, они совершенно спокойно за нами наблюдают, а иногда и шпионят, а иногда и даже, можно сказать, совершают против нас диверсии. Понимаешь, вот удивительно. Именно поэтому товарищи из спецслужб носятся по дилерам и скупают непроданные 20-летней давности телефоны, которые никакого подключения к интернету никогда не имели и иметь не будут. И потом вот ты общаешься с серьезными IT-специалистами. Вот интересно, насколько так называемый airtight герметичный лэптоп, который никогда не был и не будет подключен к интернету, насколько он дороже обыкновенного лэптопа, который просто приходит из от обыкновенного wholesale дилера? Вот как ты думаешь?
0: Ой, понятия не имею. А ты знаешь?
1: Ну, насколько я знаю, у меня один знакомый пытался. Ну, у него там какая-то своя, не знаю, мулька была по поводу того, что за ним шпионят.
0: Так, Карл исчез. Это чип. Его вырубил его телефон, скорее всего. А я поинтересуюсь, хороший вопрос насчет ресурсов резервных. Но сегодня все-таки день более специфический. И я перехожу к следующей главе нашего переосмысления. Изо всех пяти ныне живых президентов Соединенных Штатов ни один не был ближе к эпицентру в тот день, когда захваченные самолеты врезались во Всемирный торговый центр. Никто не был ближе, чем Дональд Трамп. Но в 25-ю годовщину терактов только его не будет на месте трагедии. И как это оправдать? Я вам сейчас изложу детали, а вы попробуйте оправдать. Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама, Джозеф Байден-младший – все прибыли в Нью-Йорк. Но единственный среди них уроженец Нью-Йорка, Трамп родился в Квинсе, будет в Пентагоне, где выступит с речью. А причем внутренний терроризм сейчас стал более насущной проблемой, скажем, будь то нападение толпы на Капитолий 6 января или убийство лидера консерваторов Чарли Кёрка в прошлом году, или нападение на синагоги. Это все внутренний терроризм. И Трамп изменил. Вась, слезь, пожалуйста. Слезь с лаптопа, дружище. Трамп изменил определение и масштабы вот этой войны с терроризмом. Он, как вы знаете, сегодня классифицировал еще 21 наркокартель как террористическую угрозу. Он взрывает лодки, корабли, там, как хотите, в Карибском бассейне и в восточной части Тихого океана. Он же, наш президент, определил левый экстремизм левый экстремизм как террористическую угрозу. Причем почему-то проигнорировал в размышлениях правый экстремизм, а он есть с обеих сторон. Он же начал войну с Ираном, одним из самых активных государств-спонсоров терроризма, но почему-то преподносит это как кампанию по остановке Тегерана на пути к ядерному оружию. 25 лет назад у нас была только одна террористическая группа, на которой нужно было сосредоточиться, так что спецслужбам было легко. Аль-Каида. Сегодня у нас есть Аль-Каида, ИГОГО, есть их отделение. И у нас есть иранская террористическая сеть, это уже внутренние террористы. А самое опасное, это, конечно, не они, а это мы. Потому что сегодня американцы боятся друг друга больше, чем иностранных террористов. Последние опросы, в частности, Reuters и Ipsos, на этой неделе показали, что только 20% американцев считают иностранный терроризм самой большой угрозой для обычных американцев. Только 20%. 33% ссылались на внутренний терроризм. И 42% выбрали случайные акты насилия, например, массовые расстрелы детей в школах. На вопрос, а какие идеологические угрозы были более выраженными, 61% опрошенных указали на внутренних экстремистов против 34%, которые сказали о зарубежных. Я понимаю, что восприятие информации, когда появляются цифры, оно снижается, но расчет на тех, у кого не снижается. Большинство джихадистских заговоров в Соединенных Штатах сегодня осуществляются людьми, которые вдохновляются из-за рубежа, но не имеют с ними прямой связи в соцсетях. Из 129 атак и заговоров в Соединенных Штатах за 20 лет, это официальная цифра из открытых источников, из 129 только 23 были связаны с известными контактами с какой-то международной террористической организацией. И хуже всего то, что у нас абсолютно нет никакой стратегии борьбы с терроризмом. У нас есть стратегия, которая называется «Америка прежде всего». Стратегия администрации Белого дома по борьбе с терроризмом, которая была опубликована в мае, она выделила три основные угрозы. Я сейчас их перечислю. Это наркотеррористы и транснациональные банды. Это подуставшие исламские террористы и левые экстремисты, включая анархистов и антифашистов, антифа. И вот эта стратегия, она имеет, безусловно, резко выраженный партийный тон, что подтверждается, например, даже неоднократно Стивеном Миллером, это заместитель начальника администрации президента и советник по внутренней безопасности, который сосредоточен на левом экстремизме и не стесняется в выражениях. После убийства Чарли Кёрка в прошлом году он заявил, демократическая партия – это не политическая партия, это внутренняя экстремистская организация. Охота на ведьм. Кстати, Трамп сам был зарегистрированным демократом 25 лет назад. В тот момент, да, когда самолеты врезались во Всемирный торговый центр и Пентагон. В то время наш президент находился всего в нескольких милях от торгового центра и дал тогда интервью, в котором сказал, что видел взрыв из своего окна, и сказал позже, что одно из его зданий было вторым по величине в Нью-Йорке до падения башен, а теперь, сказал он, оно самое высокое. Хотя это, кстати, неправда. Но. Есть и другие байки, автором которых является наш 47-й того же периода. Он неоднократно утверждал, что пришел на место атак с большой бригадой строителей, чтобы помочь. И это утверждение неоднократно оспаривалось. То есть каждый раз, когда он утверждал, доказательств нет. В своей речи на этой неделе Трамп даже заявил, что двое пожарных физически подняли его для эвакуации из близлежащего здания, чему нет доказательств, но Трамп рассказал подробности, опять-таки сказал, что он очень большой и тяжелый. И он же распространял легенду о том, что тысячи мусульман в Нью-Джерси радостно аплодировали, когда башни обрушились. Но ведь этого не было. То есть видео есть, но оно совсем по другому поводу. А решение нашего президента пропустить церемонию в Нью-Йорке сегодня, оно вызывает, мягко говоря, удивление. И этим вопросом занялись те, у кого есть на это ресурсы. Это Нью-Йорк Таймс и Wall Street Journal. Несколько людей, которые близки к ситуации, рассказали Times, что одной из причин, по которой Трамп решил не идти на Ground Zero сегодня, было то, что по традиции там не выступают в годовщину. А он хотел выступать. На вопрос, почему он не едет в Нью-Йорк, сам Трамп ответил, потому что я еду в Пентагон. А сегодня, после мероприятия в Пентагоне, Трамп планирует уехать на выходные в свой гольф-клуб в Ирландию, и один из людей, который знаком с этим вопросом, так сказать, он сообщил Wall Street Journal, что Трампу просто будет проще вылететь с объединенной базы Эндрюс под Вашингтоном, чем из коммерческого аэропорта в Нью-Йорке. Удобнее. Каждый из президентов, которые будут сегодня в Нью-Йорке, столкнулся с терроризмом во время пребывания в должности, и мало, ни о ком нельзя сказать ничего хорошего. Клинтон первым столкнулся, преследовал Аль-Каиду, которая в 1998 году бомбила посольство Соединенных Штатов в Африке. А Буш начал войны в Афганистане и Ираке. Обама приказал провести рейд Командос, в результате которого был убит Бен Ладен. И во второй срок Обамы появилось Исламское государство. Это логическое следствие. Байден, будучи президентом, вывел американские войска из Афганистана через 20 лет после терактов 11 сентября, и этот вывод войск позволил Талибану вернуться к власти. То есть это очень темный финал 20-летней неудачной войны. Мы привыкаем к войнам, потому что они идут бесконечно. Вон, скажем, Северная и Южная Корея, они с 49-го года в состоянии войны, это прошлого века. Трамп был частным лицом, пока не баллотировался в президенты в 2016 году и пока не пообещал более жесткий подход к терроризму. И в отличие от Буша, который подчеркнул, что Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с исламом и даже специально посетил мечеть вскоре после 11 сентября, что было рискованно, особенно тогда. Нынешний президент призвал к полному блокированию въезда мусульман в Соединенные Штаты и пообещал вернуть заключенных, подвергающихся, то есть вернуть заключенных к пытке, вводной пытке, waterboarding, чтобы получить разведданные, потому что пытки, как он сказал, работают. Я вчера, кстати, начал смотреть 5-й сезон израильского сериала «Фауда». Очень своевременно сделан. Ты смотришь и думаешь, что все это правильно. Через несколько дней после вступления в должность в 2017 году Трампа попросили санкционировать рейд в Йемене, в результате которого погиб один из наших, морской котик, Сил. Это момент, который, по словам советников, сильно потряс нашего президента. Позже он стал более уверенным, когда объявил об убийстве Абу Бакра аль-Багдади, лидера ИГУГО. Это было в 2019 году, а через пару месяцев вошел во вкус, приказал убрать генерал-майора Касима Сулеймани, это иранского командующего службами безопасности и разведки, который организовал теракты, террористические атаки на американские войска в Ираке. Именно так. Не военное действие со стороны генерала, а через прокси. И эти обе операции, безусловно, стали крупной победой для нашего президента Трампа. И он заслуженно получает самые высокие оценки среди президентов за сосредоточенность на освобождении заложников, удерживаемых за рубежом. И в то же время мы породили опасность терроризма со стороны соотечественников, что случилось при Трампе, который таки науськал толпу на взятие Капитолия 6 января, другая, между прочим, памятная дата, и можно год не называть. И, к сожалению, даже на 25-летие самых страшных терактов страны ее нынешний президент не приехал в Нью-Йорк склонить голову в минуту молчания, потому что есть для того главная, на мой взгляд, причина, которую даже наши смелые, могучие СМИ, которые не боятся судебных процессов, боятся озвучить, но в головах у них она должна быть точно. Трамп не может не мстить. И он мстит городу, который не встал перед ним на колени. С этой главой истории все. Сейчас будет перерыв на рекламу. Телефон студии 718-303-90-90. Просто надо солнце убрать.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
5: Радио-шоу всего
6: Капитана. За него стоят громадные мосты.
7: Не пойму, что за люди.
8: Толковище.
0: Теперь послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста.
9: Доброе утро, Сева.
0: Здрасте.
9: Ну, я хочу сначала сказать, что вот в одном месте с вами согласиться, а потом я с вами не согласен. А согласиться с тем, что вы сказали, парашисты, почему мстят или как вот атакуют Дэвидсон Радио. Потому что Дэвидсон Радио – это Нью-Йоркское радио. Нью-Йорк – это главный город Америки. Поэтому тут консульство и многие приезжающие, вообще большая русскоязычная, самая большая комьюнити, она слушает русское радио. А на русском радио, вот сейчас подхожу к самому главному, на нем, на нашем радио, Дэвидсон, на нем не поддерживается политика России и Путина, а критикуется. Поэтому вот в Москве было принято решение, что нужно хотя бы дестабилизировать, чтобы показать, что есть несогласные, что каким-то образом не любят это Дэвидсон Радио. Ну почему они не говорят, а вот мне кажется, это причина. А теперь я хочу сказать, почему я с вами не согласен, когда вы сказали, что наша страна под руководством Трампа движется не в правильном направлении. Ну вот ваше это высказывание подразумевает, что, допустим, Байден, наверное, двигался в правильном направлении, или, может быть, Обама двигался в правильном направлении. Ну, про Клинтона я не буду сейчас говорить. Тут, хотя можно тоже к нему это отнести. Он просто сидел в Белом доме и клеил этих практиканток. Благодаря ему овальный кабинет стал оральным кабинетом. Ну вот, когда было вот, движение, вот это вот, когда хранили этого в золотом гробу этого Флойда, преступника и вся... Обама и Байден, и все вот эти вот, которые... Это все враги Трампа.
0: Так, ну, я число вас не убирал, не знаю, что он у нас... Вы успели главное сказать. Но я только по последнему. Во-первых, вы много чести, не парашисты, а пурашисты. Много чести. Парашисты, я знаю это точно, я иногда их подъебываю, но на самом деле это... Шпана – это радиохулиганы, у которых нет возможности ворваться в эфир никакого радио на территории России, а у нас есть такая возможность. И они, их там, я не знаю, два десятка человек, наверное. Это просто еще одно средство создать, так сказать, бизнес на основе влияния. Причем очень грамотно построен, потому что людей, которые... Ну, всякая пьянь болотная, у которых мозгов нету, которые хотят ненавидеть весь мир за то, что они ничего со своей жизнью не сделали, их должно быть достаточно для того, чтобы Ну, по крайней мере, кто-то смотрел, чем они занимаются. Это точно так же, как другая тёлка там накрашивает губы себе и впивается ими в телефон. Инфлюенсер, что не более того. И по второй части, вы, у вас ко мне стереотип для оценки неправильный. Я не черно-белый. Меня интересует вся гамма, все краски. А как средство массовой информации, единственное, кстати, которое попадает в ваши уши, имеющие классическую школу по части того, что такое радио, вне взирая, кстати, на привязанности эмиграции, то есть есть определенная, так сказать, зашоренность, я просто считаю своим долгом подвергать критике обратной связи. Она всегда должна быть негативная любого. Любого. И даже если он мне нравится внешне. А если критиковать не за что, то нечего и говорить о нем. Вот и все. Попробуйте привыкнуть к этому. Хотя практически для тех, кто думает черно-бело, это невозможно, потому что это их любимая игрушка. Черный или белый. Так, теперь, скорее всего, вот сейчас послушаем вас. Прошу вас.
7: Доброе утро.
0: Здрасте, Василий. Узнаю. Василий, только радио. Выключите. О, не, Василий не может этого сделать. Так, теперь послушаем вас. Пожалуйста, прошу вас.
8: Теперь послушаем. Алло. Доброе утро.
0: Да, слушаю, пожалуйста.
8: Доброе утро. Где можно прочитать результаты работы комиссии по расследованию 9-11? И какие выводы они сделаны?
0: Ой, ну это в любой прессе можно. Вам стоит любой открыть браузер, любой совершенно, и написать этот вопрос по-английски. Вы получите ответ на него. А даже я думаю, что можно и в переводе, тоже без всякой проблемы, выводы комиссии. Их там была не одна. А теперь с нами будете вы. Прошу вас.
10: Доброе утро. Пожалуйста.
0: Здрасте.
10: То, что Трамп не присутствует в Нью-Йорке, это понять можно. Он просто не захотел лишний раз стать мишенью для террористов. Поэтому он уехал в Пентагон. Это понятно. Но то, что Нью-Йорк покрыл себя позором, избрал мэра мусульманина, который угробили 3000 человек. Пусть бы его избрал другой штат, любой другой. Это можно было бы понять. Но то, что Нью-Йорк его избирает, это позор для всей Америки. И Нью-Йорк всегда будет помнить об этом.
0: Ну, понимаете, вы сейчас... Послушайте, секунду, не кладите трубочку. Вы хотите, чтобы я согласился с вами? Вы призываете к расовой ненависти. То есть весь народ или всю конфессию.
10: Уничтожить. Нет.
0: Позор.
10: Нет.
0: Ну, а как же?
10: Это не так. Это не так. Я против бандитов, террористов, которые... Но то, что устраивает... Он радикальный исламист. То, что устроил молебню на Таймс-сквер, молебню у Сити-холла, это не оправдывает его. Я не против мусульман. Я не против мусульман. Я против бандитов, которые убивают, у которых цель убить, и для которых религия это источник для убийств.
0: Вот
10: которые подчиняют религию убийствам.
0: О, мы тут с вами сходимся на 100%. Спасибо. А то я уже испугался за человечество.
10: Нет.
0: Секунду, ладно. Все, я уже собрался переходить к следующему звонку. Вот в этом плане переоценка истории, она, конечно, удивительно интересна. Я должен сказать, что в лишний раз, коль скоро был этот звонок, что Мамдани — это дитя Трампа. Ну, без всякой натяжки. То есть Мамдани — это полная противоположность. Противоположности рождают противоположности. Он использовал те же инструменты, что Трамп, то есть социальные сети, которые привели к его победе. Между прочим, если бы я был начальником всех силовых структур и мог бы творить все, что хочу, Я бы обязательно создал такую личность, как Зоран Мамдани, на фоне такого президента, как Трамп, для того, чтобы возможные террористы увидели, что в такой стране, как Соединенные Штаты Америки, может быть один из них, кто стал мэром города Нью-Йорка. Но мэр должен был бы иногда делать акции, которые не вызывали бы ненависти у его поклонников. Потому что мэр – это тоже инфлюенсер. Попробуйте нестандартно отнестись к этой ситуации. Мы еще пока не знаем. Ну да, молебню, ну да, там был только в этом самом в исламском центре в конце. Это все можно смело трактовать как подачки своим, для того, чтобы они продолжали думать, что он свой, что нет измены в наших рядах. Теперь послушаем, что скажете вы. Пожалуйста, прошу вас.
7: Да, доброе утро, Сева. Вот я тоже не очень доволен вашим высказыванием, что надо склонить голову Трампу перед городом, в котором он родился. Нью-Йорк превратился в помойку, и во многом благодаря вашим усилиям гадить на Трампа.
0: Ой, боже мой, какая прелесть. Это замечательно. У меня две мысли появляются, когда я слышу таких людей. Зачем человеку мозг? Зачем, почему мы боимся искусственного интеллекта? Все-таки кто опаснее? И второе, это, ну как же эти люди слушают то, что им не нравится? Потому что, может быть, они могут объединяться только на почве ненависти и неприятия. Черно-белые. Теперь посмотрим, что нам скажете. Подходят последние две минуты. Послушаем, что скажете вы. Прошу вас.
11: Слышишь ты, блядь, а не волшебник.
0: Да, да. А, волшебник, да. Ворвался. Счастливый. Удалось. Сегодня в новом ковчеге под названием «Толковище с Севой Капланом» каждой твари по паре улеглось. У меня остался еще на одну минуту звонок от вас. Прошу вас, пожалуйста.
12: Да, здравствуйте, Сева. Значит,
0: здрасте.
12: Трамп сказал про Мамдани, что Нью-Йорк заслуживает такого мэра. То есть он понимал, что это такое. Он его, в смысле, не трансформировал в Нью-Йорк, а он просто сказал, что да, такой как Нью-Йорк. И Нью-Йорк, конечно, если он приедет в Нью-Йорк, то это очень опасно для его жизни. И...
0: Вы приостановились, я вас уже отключил. Ну, если все пять живых бывших президентов собираются сегодня на Ground Zero, а шестой действующий уроженец Нью-Йорка не приехал сюда, то и вы думаете, что он просто потому, что он боится за свою жизнь? Но в этом есть какой-то момент, потому что бывшие уже не принимают решений. Но он бы стоял вместе с ними. И это было бы единственно правильным движением к объединению нашей страны от внешнего врага. Его неприезд сюда усугубляет раскол и повышает шансы для всяких внутренних актов терроризма. Всем спасибо за то, что вы делите жизнь свою с толковищем Севой Капланом.
13: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
14: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
13: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
15: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
16: Дэвидсон Радио.
15: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
16: Дэвидсон Радио.
15: 620 AM. Настройтесь.
17: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
18: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
20: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
19: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
20: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
13: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
21: Физкульт, привет! Физкульт, привет, дорогие дамы, уважаемые господа. Прежде всего я поздравляю всех евреев и присоединившихся с новым годом. И, конечно, сегодня 25-я годовщина 9-11, и мы все скорбим по погибшим и надеемся, что все мусульманские негодяи-исламисты, которые аплодируют, все они будут в аду. Окей, мы с вами в Квинси на теннисном стадионе вчера в открытом чемпионате в Соединенных Штатах определились две финалистки. Интересно, дамы и господа, в полуфиналах играли девочки, посеянные под первым, вторым, третьим и четвертым номерах. То есть в женском турнире все сильнейшие побеждали. И дело дошло до финала, опять-таки в финале. Первый номер турнира Арина Соболенко сыграет со вторым номером турнира Еленой Рыбакиной. Вчера Соболенко победила третий номер турнира Джессику Пегула, а Рыбакина выиграла у четвертого номера турнира Коко Гауф. Окей, мы с вами на бейсбольных полянах. Вчера четверг, как правило, разгрузочный день. Вчера было только 5 матчей, но 3 игры нас привлекали. Янкис выиграли дома у Колорадо, Атланта выиграла дома у Тампа-Бэй. Таким образом, Атланта помогает Янкис в борьбе за первое место на востоке Американской лиги. После вчерашних матчей Тампа 87 побед, Янкис 80 побед. Сегодня начинается сабвейная серия. Команда из Бронкса, Янкис играет с командой из Квинса, Нью-Йорк Метрополитенс. И мы с вами, дамы и господа, в Австралии, там, где люди ходят вверх ногами, вниз головами. Вчера в Мельбурне состоялся официальный матч. Матч чемпионата Национальной футбольной лиги. Лос-Анджелес Рэмс играли Сан-Франциско 49ers, и золотоискатели Сан-Франциско победили со счетом 27-7. Мы с вами в Европах, в Берлине, чемпионат мира среди женщин по баскетболу. Вчера определились Участники полуфиналов. Соединенные Штаты выиграли у Венгрии 108-56 и встретятся в полуфинале с испанками, которые победили баскетболисток Австралии со счетом 89-66. В другом полуфинале Франция сыграет с Германией. Француженки победили вчера китаянок со счетом 90-61. Немецкая команда выиграла у бельгиек со счетом 93-74. Мы с вами остаемся в Европе, потому что в Европе начался чемпионат Европы по волейболу среди мужчин. 24 команды разбиты на 4 группы по 6 команд в каждой. По 4 команды из каждой группы выйдут в кубковую часть турнира. Нас с вами интересует в первую очередь группа «Б». Волейболисты этой группы играют в Софии, столице Болгарии. Вчера в первом туре Украина выиграла у Израиля со счетом 3-1. Бельгия победила, Польша победила Португалию, и Болгария выиграла у Северной Македонии. Мы с вами остаемся в Европе, потому что вчера завершились матчи первого тура Лиги чемпионов. Мы имеем в виду, конечно, футбол. Мадридский Реал играл вчера с командой, я прошу прощения, Шахтер. Шахтер играл вчера в гостях в Эйндховене, это Нидерланды, счет 1-1. Команда прекрасная команда из Италии, играла с немецкой командой Red Bulls из Лейпцига и победила со счетом 4-1. Бавария в Мюнхене разгромила норвежский клуб Бода со счетом 5-0. И Манчестер Юнайтед принимал на своей поляне азербайджанский клуб «Сабах» и выиграл со счетом 4-0. Таким образом, в первом туре все 5 английских команд завершили свои матчи победой. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до воскресенья. В 6 часов вечера будет традиционная передача о спорте с Алексеем Орловым. Мне помогал сегодня, как всегда, диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня совет обычный. Хорошо проводите уикенд, слушайте Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
1: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
22: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
23: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
24: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
23: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
24: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
23: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
24: и качественней.
25: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
26: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа. У нас сегодня особая передача, посвященная, ну, как и вчера, 9-11, и я еще в понедельник буду говорить на эту тему. Я сразу хочу дать вам слово 718-303-90-90, потому что хочу услышать ваши воспоминания или ваши отзывы, что происходит сегодня. То есть я все-таки считаю, что то, что у нас вот имеет место сейчас, это, конечно, ну, это такое, знаете, интересная пародия на здравый смысл. Что мы так долго кричали, что мы не забудем, не простим, а все забыли и простили. И это говорит и о нашем образовании, и о нашем каком-то понимании чести и совести. Это говорит о том, что в Америке, наверное, понимаете, все вот эти жертвы, это только вот на словах. Все кто-то что-то помнит, там вспоминает. А в реалии, в делах никто ничего не хочет помнить, никто не хочет, понимаете, делать какие-то выводы из этого. Никто. Понимаете, мы можем говорить, конечно, о том, что какие вот плохие демократы, что вот, понимаете, среди них идут, ну, все вспоминают Мамдани, но я думаю, что Мамдани только первый шар. У нас есть такая-то, как Тлаиб, у нас есть такая, как Оказия Кортес, у нас есть целый выводок этих сумасшедших, которые, понимаете, фактически, если вслух не говорят, что они поддерживают 9-11, то про себя точно так думают. А есть сейчас и те, которые говорят вслух это. Я вообще считаю, каким образом могут занимать места в Конгрессе люди, которые таким образом считают, я убей меня, не понимаю, почему это вообще возможно. И мы с нашими пожеланиями свободы и нормальности, понимаете, свободы слова и так далее, мы сами себя загнали в ловушку в какой-то тупик экзистенционный, где мы, с одной стороны, мы фактически говорим, что мы готовы принимать в Конгресс и вообще считать нормальным людей, которые считают, что, например, башни-близнецы взорвали ЦРУ, Моссад, какие-то евреи, там, я не знаю, инопланетяне, что угодно, только не, понимаете, святые для некоторого уха арабы. Или у нас идет, понимаете, человек в Конгресс, которого обожествляют и далее, который говорит, что мы заслужили, Аль-Саид, который говорит, что мы заслужили 9-11. Понимаете, вот когда ты все вот этот весь этот поток нечистот слышишь, то понимаешь, что что-то не так в нашем датском королевстве, уже давно не так. Если, понимаете, какие-то товарищи все хотят свалить на Обаму, ну, или, вернее, на Трампа. Ну, слушайте, это оговорка. Чистейшая оговорка, понимаете? Вы можете не любить Трампа сколько угодно. Вот я вчера буквально слышал клип Нэнси Пелоси с 96-й год, где она кричит и шумит в Конгрессе по поводу того, что как надо наказывать Китай, предлагая фактически те же самые действия, что делает сейчас Трамп. А сейчас, я сомневаюсь, что она говорит то же самое. Значит, о чем мы говорим вообще тогда? То есть это какой-то, получается, знаете, отморожу уши на зло бабушки. Ну, в общем, у меня тягостное впечатление после этих 25 лет. Мы растратили огромное количество и доброй воли, и наших возможностей, я уж не говорю про деньги, там, понимаете, на какие-то вещи, которые тратить было не надо, а то, что надо было сделать, мы не сделали. Мы вот не устаем кричать, понимаете, я повторяю, я вот ненавижу эту фразу, понимаете, что в руках, когда в Израиле ее произносят, что произносит ее в Америке, что never again. Знаете, это мне напоминает, знаете, какой-то рекламный ролик на заборе. Никогда не забудете наше кофе. Оно такое хорошее. Ну, что-то из... Оно, понимаете, эта фраза за счет ее постоянного повторения и вот это и пережевывания, она превратилась в ничто, она превратилась в дешевку. Особенно если понять, что мы после всех этих произношений, понимаете, бития себя в грудь, все забыли, все простили. Причем забыли до такой степени, что мы, даже не задаем вопрос, каким образом, еще раз повторяю, могут быть в нашем конгрессе американском люди, которые считают, что мы заслужили 9-11.
И виноваты здесь все. Вот я вчера разговаривал со своим другом на эту тему, и я сказал, что виноваты на этом все. Это и республиканцы, и демократы. Знаете, вот интересный такой момент. Вот у нас сейчас надвигается какая-то очень грозная ситуация со Social Security. Если об этом заговорили республиканцы, что нужно поднимать налоги для вызволения Social Security, значит, вы можете себе представить, насколько там все серьезно, потому что слово, вернее, фраза «поднять налоги» – это убийство для любого законодателя в нашей системе. И вот они говорят, что надо поднимать налоги. Почему? Потому что Social Security очень может быть, что его может не стать вообще. Вот вообще. То есть вам завтра скажут, знаешь, бабушка, дорогая, пошла вон отсюда, пенсии больше нет. Нет, и все. И вы скажете, как нет? Вот так нет, все, нет денег. Вот они приближаются к этому счастливому, в кавычках, моменту. И вот когда ты спрашиваешь, а кто в этом виноват, а виноваты и те, и другие. Потому что никто не хочет заниматься серьезным делом, или, например, мы знаем, что у нас растет долг, окей, но скажите, хоть одно правительство, начиная с Билла Клинтона, того самого ненавистного демократа для многих, у нас есть хоть одно правительство, вот за 26 лет последних, которое сделало сбалансированный бюджет? Нет, ни одного. Все кричат о том, что как они собираются сберечь деньги, но когда, например, интересный такой момент, когда приходят к власти демократы, да, которые как бы больше тратят, считается, республиканцы тут же начинают кричать о том, какие они фискальные консерваторы, как надо сохранить деньги. Когда к власти приходит президент-республиканец, почему-то все речи о том, что нужно сохранять деньги, надо как-то экономить, нужно что-то себе в чем-то отказать, тут же прекращаются со стороны республиканцев. То есть получается это чистейшее лицемерие с их стороны. И, то есть они любят экономить, когда у власти находятся не они в Белом доме. Ну так или иначе, единственный президент, который мог что-то сэкономить, ни Рейган, ни Буш, ни второй Буш, ни Трамп, ни Байден, ничего, никто. Это был вот тот самый Билл.

или они получают большинство в одной палате, а у них абсолютно ноль каких-то инициатив попробовать найти какие-то точки соприкосновения с другими. То есть, если мы говорим, что демократы плохие, я с вами соглашусь в этом. Демократы, еще раз повторяю, это уже набьет, наверное, расковина скоро здесь. Они на сегодняшний день это партия коммунистов-исламистов. Те, которые там находятся и которые это не поддерживают, это просто, понимаете, вот, как говорится, молчаливое дно какое-то, которое не может даже высказаться по этому поводу. Потому что партийная дисциплина, потому что одно, другое, третье, десятое. Поэтому про демократов мы не говорим. Все, они уже пробили это дно, мы уже дальше не... Скажите, где республиканцы? Где вот эти вот качественные республиканцы, которые все это видят, знают, у них совесть есть, у них честь есть, они, у них болит душа за собственную страну и так далее и тому подобное. Куда они делись, имея все возможности что-то делать? И вот здесь вот наступает такой, знаете, глубокий провал. Никто ничего не говорит. Все эти линии телефонные молчат. Почему? Потому что никто не хочет признать очевидное. Ну, значит, получается, вот как будет оно будет у нас идти? Оно будет так и идти. Каждые два года у нас будут выборы, кого-то будут выкидывать из власти, просто потому что другие не настолько плохие. Не потому что другие намного лучше. У них какие-то светлые идеи, какое-то видение будущего. Нет, нет, нет, нет, никакого видения будущего. И тут толчок, и там толчок. И тут куча дерьма, и там куча дерьма. Разница только, какой из них менее токсичный. Все. И вот эту токсичность люди будут набирать за два года. Два года, ты нам надоел, все, будет следующий. Вот если поэтому сейчас выиграют демократы, даже с ненавистью к Америке, то одна из проблем, почему они выиграли, это потому что республиканцы импотенты. Потому что они ничего не делают, потому что у них единственное, кто что-то предлагает делать, это тот самый Трамп. Он делает это часто, неуклюже, без экивоков, там, без каких-то там дополнительных элементов этикета и так далее и тому подобное. Но он хотя бы что-то предлагает. Все остальные молчат или как-то, знаете, попки-попугаи повторяют за ним. А для чего вы туда собраны? Чтобы охранять собственное место? Вот и получается у нас то, что видим мы. Понимаете, самые простейшие вещи, которые нужно уже давным-давно начать говорить в Конгрессе, что-то делать на эту тему. Вот запустить, например, простой законопроект об уважении к американским символам. К флагу, к гимну, к американскому орлу, там, я не знаю, к зубру и так далее. То есть разные символы есть и так далее. Сказать, что, ну, допустим, какую-то декларацию, они даже это провести не могут. Вот пусть попробуют демократы сказать, что они это не уважают. Тогда можно совершенно четко сказать, знаете, демократическая партия – это партия, которая ненавидит все, что есть в Соединенных Штатах. Они и так ненавидят, но мы теперь можем это, но мы тогда сможем это сказать. Вот мы предлагаем простой законопроект, простую декларацию, что мы живем в совершенно уникальной стране. С очень большим количеством проблем, которые никто не хочет решать. Они все решаемы в течение 2-3 часов напряженной работы при желании, но при этом никто не хочет их решать. Одни боятся смертельно, это республиканцы боятся, а другие хотят нагадить. И вот поэтому я говорю, что, ребятки, понимаете, вот если говорить о каких-то уроках от 9-11, то эти уроки не выполнены, не сделаны, понимаете? Нету никакой домашней работы, которую выполнили. Одна показуха. Понимаете, одни какие-то, вот, понимаете, галочки для того, чтобы поставить, вот, понимаете, найти стрелочника, значит, поставить галочку, приклеить ярлык. Чистый популизм, никакого, понимаете, никакой глубины абсолютно. Популизм это, знаешь, вот приклеил такую резкую, такую, знаете, розовую наклейку на забор. Все на нее посмотрели два дня, а потом ее ветер сдул. Ну, потому что приклеено плохо. Вот это примерно наша политика сегодня. Ничего не делается, понимаете, вот на века, абсолютно. Делаются пластыри, наклеиваются, понимаете, там огромная резаная рана, вместо того, чтобы ее зашить, прооперировать, она берет, давайте пластыри наклеим побольше, поярче. Вот это раздражает уже. Просто раздражает.

0: Ну, слушайте, ну я уж не говорю про то, что понимаете, что у нас просто есть проблемы с персоналиями. Вот сейчас у нас, например, пройдут вот эти выборы, у нас начнется, фактически стартует кампания 28-го года. Вы что думаете, это очень далеко? Нет, это недалеко. Это начнется прямо на Новый год. И вот у нас, например, наш вице-президент, понимаете, он никак не может найти, понимаете, свою голову, по-моему. В том смысле, что он продолжает поддерживать и иметь связи с этими гройперами. То есть радикально правая часть, которая жуткие антисемиты, жуткие идиоты. Просто жуткие абсолютно. То есть ты начинаешь читать их и думаешь, мама дорогая, блин, ну что это вообще такое? Он никак не может от них отколоться, никак не дает. Трампу надо отдать должное. Он смог, когда вот эта Марджери Грин, понимаете, начала нести ахинею, то есть он ее какое-то время, понимаете, пытался не замечать, но потом, когда она стала просто откровенно глупой и токсичной, ее выгнали из Конгресса. Это задумка и, в принципе, галочка, правильная такая галочка Трампу. Он смог найти в себе силы сделать то, что Владимир Ильич Ленин говорил, что прежде чем объединяться, надо решительно размежеваться. Он смог размежеваться с какой-то грязью, которая, понимаете, его преследовала. Не надо объединяться с подобным. Понимаете, вот эта вот идея, я это уже говорил, но повторю еще раз, идея большого зонта, big tent, большого шатра, куда вы собираете всех подряд, кто, понимаете, только чуть-чуть вас поддерживает или чуть-чуть выразил вам какое-то понимание, это идея глупая. Это идея только для того, чтобы выиграть выборы. Вы с такой идеей не сможете править. Люди должны действительно понимать, что они делают, а не только, понимаете, вот выступить. Ну да, ты более-менее хороший, ну давай я тебя поддержу. Мы хотим, чтобы что-то изменилось, ребята, вот в этом, всей этой ситуации. Начните с простого, начните с реформы образования. Вот сейчас уже в каких-то штатах это делается. Надо отдать должное ДеСантису во Флориде. Он уже ввел какие-то уроки по патриотизму, по воспитанию, по что-то такое. Ну, что вы хотите-то? Вы дома своих детей не воспитываете. Культуре не учите. Никак в них участие практически не принимаете. Только заваливаете их вещами там, или подарками. Понимаете, это абсолютно не значит, что вы занимаетесь детьми. То, что вы заявляете, что вы тратите большие деньги на своих детей, это, еще раз повторяю, не занятие детьми. Вот это для справки, для всех, понимаете? Наша особенно комьюнити в этом очень отличается. Понимаете, что мы пытаемся завалить наших детей, понимаете, каким-то немыслимым уровнем, там, я не знаю, подарков, вещей, гаджетов, что угодно. А на самом деле должно быть все немножко проще, должно быть образование. Когда-то образование вообще, вот какие-то добрые старые времена, действительно добрые, действительно старые. А именно, понимаете, у дворянского корпуса, например, было то, что прежде всего их учили этике, философии, литературе, языкам, истории. Понимаете? Вот это были основные предметы. Дальше их уже обучали математике, физике и так далее. То есть их не готовили, понимаете, стать великим новым Коперником. Потому что это очень такая специфичная сфера знаний. Как там физика или биология и так далее. Это отдельные люди, которые действительно этим интересуются. Их готовили прежде всего быть гражданами. Понимать, что происходит вокруг них. Как это можно сделать, если у вас нету нормального этического воспитания. Что такое хорошо, что такое плохо. Это часть философии. Если вы не мыслите, если вы не знаете историю, как вы можете что-то быть? Вот это вот должна быть какая-то обязательная программа, начиная с первого класса, там, с каких-то самых-самых простых форм, до окончания колледжа. С экзаменами, со всеми делами. И это должно быть каждый год. Если вы этого не делаете, то вы человека оставляете неграмотным. Он, может быть, будет у вас прекрасным, там, я не знаю, врачом, физиком, инженером, возможно. Но при этом он не будет ничего соображать в том, что, а что происходит на улице в его собственной стране. За что он голосует, чем он думает. Вы хотите иметь безграмотных, но вот мы уже имеем большое количество безграмотных. Без памяти, без чести, без всего. Вот как-то так. Так, у нас перерыв. И продолжим со звонками. Почему-то все линии молчат. Надеюсь, что намолчать перестанут. Спасибо, давайте перерыв.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
14: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
15: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
16: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
15: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
16: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
17: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бэнд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. В воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
1: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа. Наш телефон 718-303-90-90. Ну вот, хотел бы услышать ваше мнение, что происходит у нас в стране. Почему вот такая забывчивость? Почему такое наплевательское отношение к такому событию? Что бы мы тут вот сейчас сегодня не говорили, если у нас идут люди в Конгресс вот с такими мыслями, значит, мы, значит, что-то не так. Добрый день, вы в эфире.
4: А, добрый день, вы меня слышите?
3: Да, слышу.
4: А значит, несколько вещей я хочу сказать. К сожалению, разница между республиканцами и демократами в основном заключается на том, как они морализируют, но при этом ни те, ни другие не верят в то, что они морализируют. А что касается власти, это не так, как наша республика.
3: Глеб, вы прав...
4: шли не зарабатывать деньги, они их теряли, чтобы улучшить страну. Вот в чем дело было. А сейчас что творится там? Они идут зарабатывать деньги. Одни зарабатывают и строят империю. Им наплевать, что будет со страной и что будет с людьми. Одни вкладываются отмывают деньги на крови в этом тлетворном гадком идиотизме с Украиной. Другие полезли в другую войну. Им же совершенно на все наплевать. Они не верят в то, что они говорят. Они хотят просто власти и денег. Вот в чем проблема. Так что в этом смысле я не верю ни тем, ни другим. Ни те, ни другие не заканчивают войны, которые другие начинают. Они просто отодвигают своих оппонентов от кормушки и зарабатывают сами. А что касается воспитания детей в этике и все такое нашей общиной. А вы ж посмотрите, это же, в общем, община, которая во многом сделала культ в свое время с американских джинсов и жвачки. Это как Эллочка-людоедочка. Когда я работал тут с американцами, с богатыми, они не смотрят в то, как люди шикарно одеваются, все эти потуги, это совершенно. И потом еще смотрят свысока в эти игры играть. Это совершенно жалкое зрелище.
3: Это наша комьюнити, к сожалению, это наша комьюнити. Да, спасибо. Добрый день, вы в эфире.
5: Доброе утро. Я, к сожалению, не слышала начала передачи, не уверена, какая тематика. Но мне хотелось бы сказать, что сегодня очень тяжелый день для всех, кто любит эту страну. И я была там 25 лет назад, на сентябрь 11-го, в Близнецах. И я видела на следующий день, какое было единство. Я услышала от выступления предыдущего товарища, и я сама прекрасно это вижу, о раздорах, о очень тяжелом болезненном состоянии Нью-Йорка сегодня. Но вчера я ездила на мемориал, и, честно сказать, я увидела много любви. Я увидела эти горящие трибут, посвященные, горящие огни, посвященные памяти погибшим. В воздух летели столько дронов, сколько людей не вернулось домой в тот день. И вот мне просто хотелось бы, я позвонила, чтобы мы, может быть, почтили минутой молчания, но не сейчас, не во время этой передачи, но просто каждый для себя подумал, что было 25 лет назад, через какие мы прошли испытания ужаснейшие, и чтобы мы достойно вышли из тех испытаний, которые наш город и наша страна видит сегодня.
3: Спасибо. Спасибо. Но вот ударение достойно, понимаете, достойно. Чтобы мы вышли, сделав какие-то выводы. Понимаете, люди, которые собираются у мемориала, они, которые приходят, молчат, или которые зажигают какие-то свечки, кладут цветы, или вообще как-то вот просто участвуют в этом, там, даже молча. Понимаете, это люди, которым уже ничего не надо объяснять. Они уже все давно-давно поняли, у них нету проблемы с пониманием этого. Вообще никогда не было, наверное. У нас проблема с пониманием в стране. Вот понимаете, вот я сейчас вот открываю статью сегодня, значит, что, понимаете, с какой гордостью вот левые прогрессивные пишут, как они строят building power one person at a time. И показывают вот этого Абдулла Аль-Саеда, который заявляет, что мы заслужили 9-11. Это человек, который хочет пройти в Конгресс от штата Мичиган. И очень есть большая возможность, что так и будет. Вы понимаете, это феномен своего рода. Это феномен, что что-то мы неправильно сделали в Америке, вот за все эти годы, значит, этого патриотизма не хватает. Значит, он как-то, понимаете, себя сошел на нет или извел, или не понимается правильно, если мы... Вообще, если подобные люди имеют хотя бы минимальный шанс быть избранными. Ну, представьте себе, понимаете, что вот в гитлеровской Германии, которая только что была побеждена, Гитлер, как говорится, и так далее, пытаются избрать заново, допустим, такого человека, как вот, если, допустим, остался жив был бы, Гиммлер, заново и пытаются избрать его во власть. Там прошло там 20 лет, доброе, знакомое лицо, давайте вот типа там 25 лет, давайте его изберем. Вы скажете, боже мой, что же, они же не сделали никаких выводов, получается. Вот, к счастью, немцы, вот когда мы говорим о том, что там произошел Холокост и так далее, вот я клянусь, у меня нет никаких претензий к ним. Они сделали настолько колоссальное количество выводов из произошедшего, что поэтому вот одна из причин, почему они настолько пацифисты, и мы не можем никак их раскачать, да защищать самих себя, это вот часть связана с этим вот наследием, которое у них было после Второй мировой войны. Что они так, понимаете, сказали, что все, мы начали две мировые войны, мы, все, нам надоело это. Понимаете? А вот мы свои выводы не сделали. И это совершенно четко очевидно, когда мы видим, вот что происходит у нас в стране, что происходит с нашими выборами, как люди думают, как люди говорят, кого они избирают и кто у них популярен. Я не говорю, что должны быть популярны, а сплошные республиканцы, боже упаси. Боже упаси. Если вы, понимаете, если бы мне говорили о том, что популярны какие-то вот старые демократы или со взглядами старых демократов, то я бы это как бы спокойно бы съел бы. Почему-то, ну то есть тут философские расхождения, как строить страну лучше, понимаете, и так далее. То есть они хотя бы не в открытую ненавидят ее. Те, которые идут сейчас слева, понимаете, мы все для них колонисты, мы все для них бандиты, мы все для них какие-то непонятно кто. То есть ища диада и белого цвета европейской цивилизации, которая только и умеет, что захватывать и делить чужое. Пираты своего рода. А это не так. Добрый день, вы в эфире.
6: Алло, добрый день. Я еще помню, при Клинтоне, когда он был президентом, они гараж в этом взорвали. Помните, такое было?
3: Еще раз что?
6: Близнецак. Взорвали.
3: В 93-м году, да, была бомба взорвана, да, и...
6: Потом второе, помните, когда в Home Depot он взял трет-машину и задавил людей в Манхэттене? Вышел на дорожку, и там велосипедистов задавил. Много людей погибло.
3: Третье, так, брат, почему вы это говорите?
6: Обождите секунду. Третье, братья Тарнаева в Бостоне, помните, существует радикализм исламский, это называется радикализм, а исламизм, это религия. Многие выходцы из бывшего СССР тоже есть исламисты.
3: Добрый день, вы в эфире.
7: Алло, да, здравствуйте, доброе утро. Я хотел сказать, что вот с того времени, когда я приехал, это было уже где-то лет 30 назад, больше даже, 37, страна, конечно, полностью поменялась. Поменялась, я считаю, что вот начиная с колледжей, наверное, начиная с учебы, начиная с каких-то преподавателей, которые совершенно перестали учить детей, людей, вот то, что вы сказали, патриотизму. В стране патриотизм практически учеба, воспитание практически на нуле. То есть вместо того, чтобы учить истории, учить тому, что действительно, так сказать, происходило в стране, стали учить ВОК теории, стали преподавать социалистические взгляды какие-то в школах. У меня, короче, такое впечатление, просто хотел сказать, что вот это вот пласт, к сожалению, вот это вот прослойка сейчас студентов, которые сейчас, это уже, ну я как, это может быть некоторые не согласятся, но это почти потерянная, наверное, так сказать, часть поколения будет для Америки. А воспитывать начать сейчас надо, это начинать надо сейчас. Начинать надо сейчас с киндергардена, со школ, преподавать историю, преподавать какие-то науки, конечно, и меньше уделять внимание вот этим всем играм, AI и так далее и тому подобное. Потому что люди потеряли взгляд. Они считают, что демократия – это демократия, что ты все можешь делать. А это на самом деле как вседозволенность. Сжигать флаг Америки – это не значит, что ты демократ, что ты не значит, что ты разрешаешь, так сказать, в этой стране делать все то, что, так сказать, ты можешь делать. Короче, вот я считаю, спасибо, что воспитывать патриотизм надо сейчас. Да, до свидания.
3: Спасибо. Ну, я с вами согласен, что это надо начинать делать, понимаете, потому что это никогда не поздно. Мы, конечно, потеряли какое-то количество времени, но если мы, допустим, сейчас начнем, мы что-то начнем делать, это должна быть, конечно, серьезнейшая программа, серьезнейшая реформа, понимаете. То есть нам не надо замалчивать собственные проблемы или преступления, которые были сделаны в этой стране, там, и так далее. Но мы должны все время делать акцент, что бы ни делалось в Америке, даже если это делалось плохо, были какие-то неправильные решения, мы делали эти решения с надеждой, с каким-то упором на то, что это приведет к лучшим результатам. А дальше получалось так, как оно получалось, потому что, понимаете, никто же не знает пути в бурном море, понимаете? Это только разговоры одни, что все прекрасно все понимают и знают и так далее. Очень часто есть какие-то вещи, которые хотели как лучше, получилось как всегда. Поэтому это надо реально понимать, это надо объяснять. И должен быть какой-то курс истории, который это говорит, что да, в начале, понимаете, когда объявляли, понимаете, американскую революцию, то есть уже были тогда голоса, которые говорили, что нужно уйти от рабства. Но от рабства не ушли. Хотя знали, что это уже порочно. Понимаете, ушли через какое-то количество лет. Знали, что нужно, чтобы женщина начала голосовать, но пришли к этому только там к какому-то в 20-х годах нашего 20 века. Знали, что еще что-то, так далее и тому подобное. То есть какие-то были какие-то вещи, которые знали и делали, и, к сожалению, так далее. Но это любая страна так. Есть страны, которые немножко раньше к этому пришли, есть, которые немножко позже к этому пришли. Это очень зависит еще от размера страны, потому что одно дело повернуть, допустим, в правильное направление, допустим, какую-нибудь Данию, в которой всего там 6-7 миллионов человек, и другое дело сделать, когда у тебя 340 миллионов населения, как у нас сейчас в Америке. Достичь процветания, чтобы каждый процветал, и каждый, понимаете, был на высоком уровне в такой огромной стране с таким количеством разностей, это само по себе подвиг. Поэтому здесь я как раз, понимаете, очень снисходительно отношусь к нашим проблемам. Но это если, опять-таки, если думать головой, если не ненавидеть эту страну, а если именно говорить о том, что да, страна развивается, страна идет куда-то дальше, но явно замедлила свой курс, явно потеряно направление. явно какой-то экзистенционный кризис, понимаете, и детей не рожают. Почему? Потому что, ну, семья стала невыгодной, стала не модной. Молодых девочек настраивают, что, понимаете, что наличие семьи – это нахождение в рабстве у мужчины. Или что, то есть какие-то вещи, которые, просто вот ум за разум заходит от глупости. Конечно же, не хотят, понимаете, сказать. Вот у нас был Обама, у него была одна из пунктиков, он никак не мог сказать, что слово «исламизм». Это такое, значит, как говорится, более такая форма, понимаете, чтобы не сказать «ислам», а говорили «исламизм». Окей, вот он не мог это сказать все эти годы. Почему? Потому что он пришел на волне после вот Буша, он пришел на волне того, что вся кампания борьбы с терроризмом, то, что происходило при Буше, часто не умела, но в принципе она была правильной. Это было абсолютно неправильное действие. То есть мы взяли, понимаете, мы боремся с невинными. Какое к черту невинное? Понимаете, вот если пригласить сюда, вот в студию, допустим, человека, который вот знаток Корана или Ислама и так далее, чтобы он нам процитировал какие-то пассажи из Корана, которые говорят о том, что вот убей неверного, не слушай, как говорится, это обмани неверного, заключи с ним временный договор, потому что ты слаб, а когда ты станешь силен, возобнови с ним войну. Вот когда вы начинаете вот эти вот вещи разбирать одно за другой, то получается, что какая к черту религия мира? Какой к черту вообще, понимаете, о какой любви мы говорим? Это не религия, это религиозно-военный культ, получается. Другой вопрос, что вот как я вчера говорил, и я повторю сегодня, что в исламе есть полно людей, которые за счет внутренних своих собственных мозгов просто не до конца следуют всем этим установкам. Я говорю, вот я ваш покорный слуга, понимаете, я что, следую всем установкам иудаизма? Нет, я не ем кошерное, я могу работать в субботу, если хочу. Абсолютно не соблюдаю никакие там пойти поесть креветок с крабами с удовольствием. Это все, как говорится, нарушение каких-то талей. Почему? Потому что я не считаю нужным это делать. То есть я следую тому, чему я считаю надо следовать. И точно так же есть в исламе. Есть люди, которые следуют тому, чему они считают нужно следовать, а не всему, что там написано. То есть получается так, что есть умеренные мусульмане, но нет умеренного ислама. И вот это вот, вот эту разницу, вот эти вот небольшие штрихи мы должны начать пропагандировать. Мы должны это распространять. Это должен быть своего рода grass movement, понимаете, пониманий, о чем мы говорим. Что есть действительно радикалы, которые следуют всем нормам ислама, и есть те, которые сопротивляются. Давайте поддержим тех, кто сопротивляется. Тогда это и появится вот таким образом какой-то неоислам, который готов взять и реформировать свои религиозные книги, религиозные установки. Пусть это будет на уровне там одной мечети где-то. Но, как говорится, как вот это демократы говорят, что одним человеком по одному будем собирать. Давайте собирать по одному. Давайте поможем вот этим всем мусульманам, допустим, которые уехали от шиитов в Ираке сумасшедших, вот этого режима, от Эрдогана в Турции. Давайте поможем им всем, понимаете, встанем под одно знамя реформы. И признаем, наконец, что мы имеем дело с разрушительной такой фашистской исламистской теорией, которая нас загнала в угол, потому что мы считаем, что это религия, что мы им должны давать свободу слова. Мы фактически даем свободу слова террористам. Террористам. Натуральным. Просто после 9-11 они смертельно боялись поднять голову и что-то говорить подобное. А сейчас они перестали бояться, потому что прошло время. Я помню, как в Бруклине и как в Паттерсоне, вот после 9-11, даже вот в городе, раздавали конфеты. Я это лично видел. В том же самом Паттерсоне. Это арабский район. Я это видел. Это закончилось, знаете, когда? Когда они случайно заехали с флагами, с песнями, с криками «Ура!», они заехали в итальянский район. В Нью-Джерси. Там их капитально побили. Потому что там были... Вот там стояла толпа родственников и плачущих людей, потому что у них погибли люди, которые были в пожарном управлении. Из Нью-Джерси погибло почти 900 человек. Потому что они работали в Нью-Йорке. И вот туда они как раз заехали туда, где вот стояли люди и плакали, потому что родные не вернулись домой. И вот тут появляются эти празднующие идиоты. И тут им вломили по первое число. Клянусь вам, я аплодировал. Я аплодировал, хотя я мирный человек. Но пока, к сожалению, мы не можем с белых перчатках иметь дело с подобным мусором человеческим. Мы не можем это делать. Сколько мы ни пытаемся, это ничем добром не закончится. Мы должны быть совершенно четко на каком-то острие, понимаете, этих событий. Мы должны что-то предлагать, не просто вот... реактивно реагировать на то, что уже произошло. А мы должны превентивно что-то предлагать и делать. Вот, к сожалению, мы вот эту инициативу вообще мало имели, а сейчас вообще еще и потеряли. А эта инициатива должна быть. Даже, понимаете, мы эту инициативу получаем только в результате каких-то эпохальных событий. Вот прошла война какая-то, надо было Германию разделить там, понимаете, или провести этническую чистку. Немцев повыгоняли из Польши, из Чехословакии, из Румынии, из Прибалтики. Их повыгоняли просто оттуда и вернули всех в Германию. Ну, потому что вот правильно сделали правильное решение. Окей, сейчас бы это объявили геноцидом. А может быть, так и надо действовать. Понимаете, может быть, вот эти методы, вот такие вот очень резкие, понимаете, и так далее, может быть, это как раз ведет к правильным результатам. И вот начинаешь думать, что правильнее, наши мягкие перчатки, понимаешь, что мы ничего не можем сделать толком до конца, или вот эти жесткие рукавицы, которые привели к правильному результату потом. Вот это вот то, что я, о чем я все время говорю. Так, перерыв, ну и продолжим.
1: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
8: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
9: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
10: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
13: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
12: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00. 718-372-45-00.
10: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
14: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
10: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
14: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. 25 лет назад произошли события, навсегда изменившие облик современной Америки. 11 сентября 2001 года захваченные террористами Аль-Каиды самолеты врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона. Еще один самолет потерпел крушение близ Шенксвилла в Пенсильвании. Кадры обошли весь мир и стали символом трагедии. За четверть века выросло поколение, для которого 11 сентября уже не личное воспоминание, а историческое событие. После терактов в США пересмотрели систему безопасности, началась борьба с терроризмом. Последствия произошедшего сказались на политике, обществе и международных отношениях. По всей стране сегодня будут приспущены флаги. Средняя стоимость дизельного топлива впервые в истории достигла отметки в $6 за галлон. Цена на горючее напрямую влияет на стоимость товаров, поскольку им заправляют сельхозтехнику и большегрузные автомобили, использующиеся в цепочках поставок. На съезде республиканцев в Далласе Дональд Трамп анонсировал законопроект, который должен помешать следующим президентам отменять его иммиграционные ограничения, пишет «Нью-Йорк-Пост». Инициативу Трамп назвал «законом против вторжения в страну». По его словам, она не позволит будущим главам государства снова открыть границу. Что именно будет запрещено, он не уточнил. Мэр Нью-Йорка Мамдани создал масштабную сеть из более чем 200 инфлюенсеров в соцсетях. Они получают тезисы для публикации видеоматериала, а также берут интервью у чиновников. Через тиктокеров мэрия продвигает различные инициативы от дошкольного образования, инфраструктурных проектов до велосипедных дорожек, здравоохранения и голосования. Группу управляет Эмили Роуланд, директор по коммуникациям. Блогер получает от 5 до 20 тысяч долларов за одну кампанию. Деньги выплачивают через маркетинговые и рекламные агентства, заключившие контракты с городом. Нью-Йорк продлевает пляжный сезон до 13 сентября. Все 8 общественных пляжей будут открыты для купания до воскресенья. Спасатели продолжат дежурить ежедневно с 10 утра до 6 вечера. Перед поездкой департамент парков рекомендует проверять актуальный статус пляжа и качество воды через сервис Notify NYC. Пляжный сезон официально завершится 13 сентября в 6 вечера.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
5: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
4: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
6: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
7: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио «Дэвидсон» Волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
8: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
9: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
8: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
9: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
10: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от MetroPlus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
11: Плохое зрение – это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз, а главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400. 00.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Значит, конечно же, не надо забывать, что это колоссальная трагедия для всех тех, кто это пережил. Трагедия лично для меня это всегда была личная, хотя я не потерял ни одного человека, кого вот я лично бы вот колоссально так очень близко знал. У меня не было таких людей, я знал чисто вот по через знакомых кого-то и так далее. Но вы понимаете, когда на символ города, а близнецы были символом мощи города Нью-Йорка, символ нашей прошлой жизни, считайте, потому что когда мы прилетали в аэропорт Кеннеди и, допустим, ехали куда-то на новое место обустраиваться, меня везли в первом день, меня везли в Вашингтон-Хайтс, это в Манхэттене, мы проезжали по Белту и видели эти близнецы, ты понимаешь, это тебя встречала Америка, такое впечатление, встречала вот этим вот символом Нью-Йорка. В каждом фильме, понимаете, который действие происходило в Нью-Йорке, вот например, «Крокодил Данди», например, там вот тоже показывают, как поднимается камера, показывают вот эти близнецы. То есть это был символ, это была часть жизни, это было почти, ну вот, какая-то часть организма. Для всех тех, кто Америку любит, ее понимает, хочет в ней жить, хочет в ней ассимилироваться, устроиться и так далее, видеть следующее поколение. Для нас это была часть нашей, я не хочу сказать культуры, но культура, это понятно, что культура, но именно часть организма. Часть нашей жизни, наверное. Я себе вот Нью-Йорк с тех пор абсолютно, вот даже с тем, что построено вместо этих близнецов, представляю как-то по-другому. Он не тот Нью-Йорк, который был до этого. Он стал хуже. Вот я в этом уверен абсолютно. Например, вы понимаете, вот до 2001 года в Америке были самые высокие здания в мире. После этого это первенство резко взяло и ушло, потому что мы испугались насмерть строить что-то высокое. Мы настолько испугались, что мы стали экономить на этом, что мы стали находить себе причины не строить высоких зданий. Это символ, понимаете? Это символ, это своего рода наша ментальность, которая была повержена в прах, испугалась. Хотя были очень многие, которые говорят, постройте самое высокое здание в мире и посадите меня на верхний этаж. Так или иначе, Америка стала другой. Я не хочу сказать, что она стала хуже, но она стала сложнее. Нам стало сложнее во всем, понимаете, появились дополнительные нормы безопасности, стали больше сложнее получить документы какие-то, сложнее поменять права, стали проверять при входе в самолет. Знаете, я все это приветствую, клянусь вам, честно. Я приветствую то, что, понимаете, когда мне говорят, сними ботинки, я не сопротивляюсь, я никогда не сопротивляюсь, я говорю, пожалуйста, сколько угодно. Хотите меня лично раздеть, пойдемте в комнату, разденемся, поговорим. Может, выпьем еще? Знаете, у меня это не вызывает, меня это вызывает даже какое-то вот определенное такое доброе отношение. Я всегда говорю спасибо, я говорю спасибо, что вы это делаете, вы говорю, меня бережете. Потому что я немножко спокойнее вхожу в самолет. Но есть люди, которые это не воспринимают, есть, которые с этим борются. И я их тоже могу понять, потому что, понимаете, они стоят в очереди, их это напрягает, они стесняются. Ну, в общем, короче, может быть, миллион причин каких-то. Но это необходимость, потому что мы не живем больше в том мире, в котором мы жили до. Мы и тогда уже не жили в том мире, мы просто жили в его мираже определенном, мы жили в определенном понимании, что мы находимся в безопасности за этим океаном, за этой американской военной силой, и затем за другими. То же самое, знаете, мне напоминает израильтян. Израильтяне тоже считали, что они находятся в безопасности за стеной, за своими суперменами из... А между тем этого не произошло, понимаете, стену взломали, людей убили и так далее, понимаете, поэтому, когда мне говорят, что Израиль безопасен и так далее, я начинаю смеяться. Израиль уже два раза в один и тот же день, как понимаете, как по заказу, перед праздником или во время праздника Йом-Кипур, или сразу перед Минской стороной, нападают террористы. Режут, убивают, и потом, понимаете, все глупо ходят и говорят фразу «never again». Вы знаете, меня эта фраза стала раздражать, господа, раздражать, потому что когда вы ее говорите, вы в нее не вкладываете ни малейшего смысла.
Потому что если неврориген, то каким образом в городе Нью-Йорке происходит то, что сейчас происходит, после всего лишь 25 лет с тех пор, как произошло 9-11? Каким образом там выбран мэр-исламист, которого никто не хочет видеть на этом мероприятии по 9-11, но, скорее всего, он придет в пику всем вам? Каким образом это происходит? Знаете почему? Потому что вот эта фраза не работает. Она никогда не работала на самом деле. Never again. Все поплевали и говорится, да. Каким образом сейчас вот такие вот организации, как КАИР и так далее, это КАИР, это я вам сейчас скажу, это organization, это Council of, on American Islamic Relations. Они находятся 233 Бродвей Suite 820. Каким образом вот этот вот council, как и все остальные исламские, подают в суд сейчас, какой-то, я не знаю, как на федеральный суд, что нарушены права всех мусульман после 9-11, потому что их типа их сделали виноватыми. А кто был виноват? Вы понимаете, если мы говорим, мы пытаемся много-много лет, пытаемся сказать, что есть, существует модерет, то есть как умеренный ислам. А он не существует. Он не существует фактически. Почему? Потому что как только мы об этом говорим, какой-нибудь такой, как Эрдоган, заявляет нам, что нет, такого быть не может. Что нет умеренного ислама, есть единственный ислам. То есть есть, то есть получается, что есть в исламе. Среди мусульман или среди выходцев из исламских стран есть очень умные, умеренные люди, которые, грубо говоря, не исповедуют целиком весь ислам вот так, как он написан. То есть они исповедуют что-то выборочно. Чем-то напоминает меня как еврея. Я тоже не исповедую все нормы иудаизма. Не исповедовал и не собираюсь. То есть у меня отношение к этому очень прагматичное. Исполняю то, что я считаю нужным исполнять. Наверное, это то же самое есть в исламе. То есть есть какие-то люди, то есть есть умеренные люди, а не умеренный ислам. А вот ислам надо реформировать. Потому что умеренного ислама на сегодняшний день нет. Понимаете, и те, которые идут резать и убивать кого-то, кричат «Аллах Акбар», понимаете? И те, которые летели в самолетах, говорили «Аллах Акбар». И те, которые, понимаете, врываются в дома и резали, и убивали вот после в октябре, 7 октября 23 года в Израиле, кричат «Аллах Акбар». Так значит, получается, чем же разница от одного от другого? Если никто не хочет сказать, что он существует даже, то есть тогда получается, ислам это не религия мира, это религия войны. Это религия фактически death cult, то есть культ смерти. И как многие говорят, которые я не хочу ставить, это, что больше 60% Корана содержит какие-то слова о том, что нужно убить куфар, то есть убить неверных, non-muslims, не мусульман. Мы прекрасно понимаем, что шариат не может сосуществовать со светскими законами в Европе. А шариат – это неотъемлемая часть ислама, это фактически исламские законы. Значит, каким образом, почему, значит, получается, что ислам не сопоставим с Конституцией Соединенных Штатов. И вообще, как говорится, западными законами. Мы боимся это сказать, вы понимаете? Хотя мы это все знаем. Наши политики с любой стороны боятся это сказать. А без того, что мы скажем и провозгласим совершенно четкие понятия, от чего и докуда это идет, мы не можем это делать. Вот тут меня обвиняют на радио, что я сказал, что мэр города Мамдани скотина. Я считаю, что он не просто скотина, что он мерзавец еще ко всему. Потому что он антисемит, потому что он коммунист, потому что он исламист, потому что он несет то, что эту страну разрушит. Если вы считаете, что он замечательный человек, почему бы вам не отъехать обратно, откуда вы прибыли, дорогой, любимый мой? Вот именно в ту родную деревню, из которой вы сюда вас принесло. Потому что такие, как я, будут бороться с такими, как Мамдани или с другими проявлениями вот этого сумасшедшего состояния, левого состояния, которое у нас здесь наступает, сколько только можно. Потому что мы ехали в другую Америку. Мы не ехали в Америку, которая станет Америкостаном.
И еще раз повторяю, есть умеренные мусульмане, люди, которые не, как говорится, следуют всем каким-то предписаниям, которые есть внутри Корана. Но Коран при этом остается тем, с чем мы знаем, он остается. И вот, я не буду говорить сегодня о подвиге этих наших полицейских или тех, кто сражался с огнем, пожарных и так далее. Это я не буду вспоминать, что целый ряд собак, вот, как говорится, их каждый раз собаки, которые находили погибших, их хоронят с почестями. Это все герои нашего времени, понимаете, натуральные, вот если так можно выразиться. Я не хочу говорить о том, что вот, например, министр.

благотворительной организации. То есть вот за завтрашний день он отдаст 100%, что он заработал вот в этой компании. Вот, вот это вот высокий класс. Вот это действительно та Америка, в которую я ехал. И вот это, понимаете, можно, ну как сказать, шрам на теле, он заживает, понимаете, даже если он остается. А вот шрам в душе, где-то внутри нас, он остается на годы. Если вообще когда-то исчезает. Почему? Потому что это намного глубже. Намного глубже. Знаете, когда вот нам говорят, что мы исламофобы. А что значит мы исламофобы? Мы против того, чтобы били жен. Мы против того, чтобы насиловали и убивали пленных. Мы против педофилии. Мы против рабства. Мы против того, чтобы убивали немусульман. Мы против того, чтобы влетали на коммерческих самолетах, превращая их в ракету, в здание. Мы против обезглавливания тех, кто не верит, как говорится, во все установления ислама. Мы не считаем, что женщин надо одевать вот в эти все эти платки и так далее. Мы против антисемитизма. Мы против, чтобы женщинам уродовали их гениталии. Мы против массовых, как говорится, изнасилований девочек маленьких. Мы против того, чтобы вешали и убивали геев за то, что они геи. Это все вот части ислама. Вот это все, это я еще все не перечислил. Мы вот на Западе против всего этого. Мы за Западе, люди, как говорится, нормальные, и мы хотим жить спокойно со всеми рядом и так далее. Понимаете, пусть ваш сосед молится, как он хочет, пусть он спит, с кем он хочет, пусть он одевается, как он хочет. Но при этом, чтобы он не пытался это навязывать мне. Как только, к сожалению, именно вот эти религиозные товарищи из ислама где-то в какой-то стране оседают, получают права, начинают командовать, даже получают в меньшинстве. Даже в меньшинстве, они в основном в меньшинстве в европейских странах. Самое большое население, исповедующее ислам во Франции, на сегодняшний день в Западной Европе, 10% населения, всего, 10%. Из 60-миллионной Франции 6 миллионов мусульман, в основном бывших из Алжира. И при этом там творится беспредел. Беспредел. И вот с этим, вот, вот именно с этим я предлагаю и предлагал, и буду предлагать бороться. Потому что это наша страна, это страна западных ценностей, это страна христианской культуры, как сказал Бен Шапир, я его поддерживаю. Я хочу, чтобы она осталась страной христианской культуры, даже не еврейской, христианской. Пусть остается, я спокойно живу с этим. Я спокойно живу с людьми рядом, которые справляют Крисмас. Понимаете? Меня это не раздражает, чья-то елка. Я сам готов поучаствовать в подобном празднике, понимаете, не веря в его религиозную часть, но тем не менее. У нас на сегодняшний день, вот примерная статистика, что после 9-11 произошло 23 тысячи в мире террористических атак со стороны исламистов различного варианта. 23 тысячи штук. Понимаете? При этом нам говорят, что это мы, что мы это исламофобы и так далее. Вот я хочу увидеть, скажите, христиане влетали в здание? Сумасшедший вот этот вот, скажем так, христианские части религии, которые были сумасшедшие, и были в них сумасшедшие фанатики, которые призывали убивать неверных и так далее, это глубоко осталось в прошлом. Христианство сделало очень большую работу над собой, уйдя от этих сумасшедших фанатиков, которые жили там, я не знаю, когда-то очень давно. И то надо понять такую вещь, что когда мы говорим, что были христианские фанатики, допустим, которые шли в крестовые походы не начались просто потому, что делать было.

0: нечего, дело было вечером. Но крестовые походы, если вы не в курсе, начались после того, как ислам захватил полностью христианские земли, которыми был Египет, была Сирия, был Ирак. Это были христианские земли, особенно Египет, это была чисто христианская территория. Они силой, огнем и мечом или устрашением подчинили себе все местное население, заставив его перейти в ислам. Всех несогласных обычно убивали. И вот когда это произошло, они подчинили себе, в частности, Иерусалим, закрыли доступ туда христианским паломникам, прекратили торговлю между Западом и Востоком, которая была, начали пиратствовать в Средиземном море, начали захватывать рабов, и количество рабов в исламском мире примерно было в 10, если не в 15 раз больше, чем количество рабов, которых вывезли в Новый Свет из Африки европейцы. Да-да. То есть, если европейцы, понимаете, в частности, прежде всего, португальцы, вывезли в Южную, ну, прежде всего, в Южную Америку, в Северную Америку намного меньше было. Где-то всего за 400 лет они вывезли порядка 11,5 миллионов рабов, то эта цифра примерно в 10, если не в 20 раз, нет четкого знания, на количество рабов из Африки, прежде всего, которые вывозилось в... захватывались и вывозились в разных каких-то военных походах или в виде просто торговли, когда продавались эти рабы и так далее. В общем, так или иначе, почти в 10 раз больше. Знаете, это все, и именно португальцы именно вот позаимствовали вот эту практику получения рабов из Африки, когда они столкнулись с мусульманами по дороге в Индию. Когда они открыли вот этот путь в Индию, они столкнулись, что в исламе арабам и туркам прислуживают черные рабы. В гаремах были в основном черные надзиратели, которых делали евнухами тем, что, понимаете, их кастрировали. Без всяких... без утоления боли. И те, кто выживал, делали их надсмотрщиками, евнухами, надсмотрщиками над гаремом. Вот вам, пожалуйста. И рабство в исламских странах до сегодняшнего дня, в некоторых, неофициально до сегодняшнего дня существует. Официально отменено, например, Мавритания отменено, по-моему, в 2000-х годах. Но почему-то общественная, великая, дорогая, любимая, левая общественность на Западе, которых этот исламизм использует в виде полезных идиотов, про это ничего не говорит никогда. О том, что вот эти рабы, особенно рабы, сексуальные рабы, рабыни, которые наполняют различные бордели в этих всех этих странах, или рабы для домашнего какого-то назначения, типа полы мыть, там слуги, они существуют до сегодняшнего дня. Мы просто их не называем рабами, но они есть. И они есть в этих тех же самых исламских странах. Или сколько, например, девочек пропадает в Восточной Европе, или в том же... Почему? Потому что есть достаточно известная исламская мафия, чьи албанская мафия и так далее, которая вот этих вот девочек поставляет в какие-то дома наслаждений на Востоке, в частности, в Турцию и так далее. И что, все это что, неизвестно? Все это всем известно. Просто все, опять-таки, молчат, никто ничего не хочет говорить реально. Никто ничего не хочет делать с этим. Понимаете? Если в Нью-Йорке в 2001 году горели башни-близнецы, то сейчас в Нью-Йорке в 2025 году, понимаете, у нас вот есть какие-то муллы, которые, понимаете, на площадях призывают ненавидеть Америку, понимаете, или говорят, что 9-11 был оправдан. Попробовали они бы сказать подобное в те годы. Понимаете, мы что-то взяли и потеряли вот по дороге. А при этом говорим «never again». Так, после паузы вернемся обратно.
1: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на день открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-33-22. 975-33-22. Новый сезон в центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
13: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
14: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
13: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
14: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
15: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
16: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
15: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
16: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
15: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
16: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
15: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
16: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
15: И оставить после себя невозможную боль.
16: 20 сентября в 5 часов вечера.
15: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
16: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
17: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
15: Ждем вас с любовью.
16: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
18: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-90-90. И вот у нас буквально вчера прошла демонстрация, ну, в общем, идут митинги протеста против ислама, против исламизма, против мэра Мамдани, в частности, вот один из сын одного из жертв 9-11 говорит, он говорит, я не хочу жить в стране, где мои дети будут научены в школе, что их дед умер из-за того, что он заслуживал, чтобы его убили, потому что он был частью злостной, гадостной капиталистической системы. Понимаете, является... Вот я все время задаю себе вопрос. Мне одна знакомая когда-то это сказала, и я вначале это как-то даже с отропью услышал. Она говорит, я вот не хочу жить в стране, где... Вот не хочу терпеть, понимаете, каких-то сумасшедших дядек, которые ходят, понимаете, вот... Вот так, как они одеты, кому-то пристают, понимаете, что-то чем-то все время недовольны, представляют из себя фактически возможность терроризма. Я говорю, не хочу жить вот с такими рядом. Я говорю, нет, ну как же, мы же должны типа принимать что-то, разности какие-то далее. Это не разность, понимаете, то есть вот я в какой-то момент понял, что это не разность. Что мы сами себя загнали в тупик тем, что мы даем возможность настолько вот этому отребью, понимаете, человеческому, этим совершенно отсталым, недоделанным каким-то дикарям жить среди нас, и мы их обязаны терпеть. Почему? Во имя какого-то разнообразия, во имя какой-то там, я не знаю, культуры и так далее. Знаете, давайте будем менее культурными немножечко и перестанем терпеть подобное. Потому что они нас терпеть у себя никогда не будут. И даже не в том смысле, что я не поеду. Знаете, мне когда мой один родственник из Риги, он говорил, вот ты не понимаешь, Дубай, это такое все красивое, там так далее, сказочное, там построили такие чудеса, то 30. Я говорю, знаешь, я принципиально туда не поеду. Я ничего не против имею Дубая, я понимаю, что Арабские Эмираты пытаются вырваться из этого всего плена и так далее, но я туда не поеду. Не хочу. Вот не хочу и все. Потому что я абсолютно четко чувствую prejudice, чувствую нежелание общаться с этой публикой. Не желаю. Я туда не буду вкладывать деньги, я не хочу там жить, я не хочу наслаждаться, я не хочу быть conditioned, что это есть нормально. Тем более, что вы понимаете, никакого равенства, никакого-то нормального там состояния, это все-таки диктатуры. Там помине нет. Просто мы наконец начинаем понимать, что диктатуры вот в этих вот системах это предпочтительнее, чем исламские режимы. И у меня есть опять-таки знакомые, которые приезжают из Узбекистана и говорят, знаете, слушай, говорит, мы 1000 раз больше поддерживали бы сейчас коммуниста Рашидова, который был еще при Брежневе, говорит, чем каких-то, понимаете, исламистов, которые поднимают голову сейчас в Узбекистане, в Таджикистане, в Киргизстане, в Казахстане, в Туркмении и так далее. Но в Туркмении их больше всего гонят. Вот в Таджикистане местный президент запретил хождение в паранже. Рахмон. И он говорит сколько угодно. Да, он бывший коммунист, да, он бывший политработник из аппарата и так далее. Но получается, он, значит... умнее, он прогрессивнее, чем вот эти вот сумасшедшие левые наши, которые называют себя прогрессивными. То есть, может быть, для Центральной Азии Советский Союз, советская власть, вот этот коммунизм, ну, это крамольная мысль, но фактически она держала этот исламизм под каким-то давлением, под каким-то постоянным контролем. А сейчас, когда контроль исчез, оно пошло обратно семимильными шагами. И мы вначале говорим «свобода религии», а потом «свобода религии», вот именно этой религии выражается в том, что они имеют право свободно убить нас. И что, понимаете, что различные все эти группировки различных сумасшедших в Африке, например, там наиболее сумасшедшие борцуны, понимаете, с левыми, вернее, с Западом и так далее, выходцы почему-то из Узбекистана и Киргизии. Вы посмотрите, понимаете, что творят, понимаете, что они пишут на каких-то там вот этих вот сайтах, которые держит Турция, понимаете, на русском языке. Эти же сайты же откровенно антиизраильской пропаганды. Они больше ничем не заняты, кроме как антиизраильской пропаганды. Ну, сейчас они заключили вот этот вот союз, Пакистан, Турция, Саудовская Аравия военная, ну, вот Турцию уже бомбят хуситы. Я что-то не вижу, чтобы пакистанская армия высаживала мощный десант в Йемене, чтобы бороться с хуситами. Я то же самое не вижу со стороны Турции. Поэтому у меня есть основания предполагать, что ничего работать толком не будет. Но это их личные дела, их лично. Понимаете, я, еще раз повторяю, я воспринимаю реальность. Я не поеду куда-то в Египет и не буду кричать на площади, что ходить в хиджабе это есть плохо. Вы хотите жить в Египте, жить так, как вы живете, исповедовать Бога так, как вы исповедуете, быть умными или быть глупыми, быть одетыми или быть раздетыми, это ваше дело. Но к нам, прошу, не ехать. И вот это мы должны охранять. А мы кричим, что never again, при этом мы ничего не делаем. Ничего. Ну, демократы, понятно, что ничего не делают, понимаете? Я еще раз повторяю, они мерзавцы, скоты и потворственники терроризма. Они фактически проводители терроризма в Америке на сегодняшний день. Вот что они превратились. Это идет взрывоподобно, как говорит вот один мой хороший знакомый. Вот он сказал такую фразу. Ему и республиканцы, правда, не нравятся, но неважно. Ну вот он пишет, взрывная исламизация демократической партии. Иранский пробайден, ну, короче, ладно. Взрывная исламизация демократической партии. Это что, можно отрицать? Да нет, близко даже нет. И я против этого, понимаете, потому что я считаю, что мы все находимся под прицелом. Все. Если мы, как говорится, все это спустим на тормозах, то мы заслуживаем вот этого сумасшедшего будущего. Добрый день, вы в эфире.
8: Александр, с наступающим вам. И не меняйтесь.
0: Спасибо.
8: Значит,
0: меняться не собираюсь.
8: Я тоже. Но вот об этой болезни, о которой вы только что говорили, она неизлечимая. Даже если... Я ее сравниваю с кенсером. На сегодняшний день очень многие доктора, ну, я знаю, тихо, спокойно хотят, имеют, разрабатывают антидот кенсеру. Им не дают это делать, потому что машина работает и делает деньги. Так же само в политике. Окей? Трамповская организация, вот это вот его правительство, они проиграли внутреннюю политику, внешнюю политику. И сейчас он вчера стоял на трибуне, и он рассказывал, что если вы проголосуете за республиканцев, каждый взрослый человек получит $5000. Нормальный подход, да?
0: Ну, это, конечно, ненормальный, но, слушайте...
8: Болтовня. Чистая трамповская болтовня. Окей. Во-первых... Даже если вы хотите бороться с этими уродами в хиджабах и во всей этой ненормальной одежде, с этими лозунгами, вам внутренние власти не дадут. Не дадут. Вы можете говорить, вы живете в Нью-Йорке, вы уезжаете с Нью-Йорка, а куда ехать? Окей?
0: Нет, вам это не дадут нигде.
8: Нигде. Вот видите, вы согласны со мной. Вам не дадут этого делать, потому что это будет hate crime, это будет этот crime, тот crime. Например, пару дней назад таксисты запарковали свои машины, вышли на улицы, положили коврики и начали молиться. Стояли траки, стояли delivery траки, конечно. Им всем выписали тикеты. А таксистам нету. Почему? Потому что они мусульмане были. Это на Инстаграме, я это видел лично. Понимаете, вот это наши власти. Я вам еще другой сам расскажу, что у нас происходит. Я когда уезжал за границу, я подъехал к терминалу. И я подхожу к терминалу, а я хотел сильно в туалет. Я уплатил таксисту, я подхожу, стоят два полицейских. Я посмотрел на них, но они не причесанные, как полицейские. А вид у них был аборигенов. Но форма была полицейская, с пистолетами, со всеми делами. Я подхожу на английском языке, говорю, ребята, а где здесь ближайший туалет? Угадайте, что они мне сказали. No speak English. И действительно no speak English. Вот мы и все.
0: Это частная охрана была. Ну, это конечно, и...
8: Я живу в Америке 50 лет. Наверное, я умею различить нормального полицейского от ненормального полицейского? Как вы думаете? I've been around.
0: Не, ну я думаю, что вы правы, но это я первый раз слышу, что полиция не говорила по-английски. Это что-то совершенно...
8: Ну, я серьезно говорю. Они не шутили. Их внедряют на все вот эти вот позиции. Это только начало. Всего хорошего.
0: Спасибо. Всего доброго. Ну, это, конечно, что-то из запредельное. Я, честно говоря, с таким никогда не сталкивался, поэтому не знаю, но полиция всегда говорила по-английски. То, что у нас полно каких-то, допустим, там лавок, где не говорят по-английски, это я знаю давно. Но, в общем, короче, частная лавка, в конце концов, как хотят, так и делают. Хотя это тоже должно быть, в принципе, незаконно. Потому что должен быть человек, который говорит по-английски в любом магазине. Да. Ну, что у нас еще здесь? 718-303-90-90. Если мы хотим серьезно бороться со всем этим делом, нам нужна прежде всего идеология. Мы эту идеологию не хотим провозгласить, потому что, ну, у нас на сегодняшний день все боятся это сказать. Боятся. Понимаете? Боятся делать. Причем и демократы, и демократы, понятно. Ну, и республиканцы тоже. Нету какого... То есть мы... Знаете, когда они перестанут бояться? Когда произойдет очередной террористический акт, и когда все будет дозволено. Вот в свое время Буш имел достаточно серьезный такой карт-бланш делать то, что надо было делать. Он его... полностью вот выкинул в помойку, когда он начал заниматься Ираком. Когда он начал заниматься Афганистаном, это я понимаю, понимаете, откуда это шло и зачем это шло. А вот когда он занялся Ираком, это было вот waste. Потому что Ирак никакого, и Саддам Хусейн, при всей его ужасности, никакого отношения к 9-11 не имел. Никакого. Поэтому... Вот он взял и, как говорится, так далее. И мы сейчас расхлебываем, в принципе, очень многое, то, что он тогда сделал. А нужно было, понимаете, прийти к какому-то пониманию того, что мы на сегодняшний день должны именно заняться идеологически, мы должны реагировать не на реакцию, а на причины происходящие. А причины находятся в том, что мы не... боимся сказать, что есть вот такая религия. Есть такой вот фактически человеконенавистнический культ смерти. Не религия, а культ смерти. Добрый день, вы в эфире.
19: Добрый день. Хочу поправочку одну свою. Малоимущим дадут по 5000. Не всем подряд. Сегодня передавали. Спасибо большое. А,
0: я вообще не знаю, про какие... Спасибо. Я вообще не в курсе ни о каких этих 5000, и что будут кому-то давать, и клянусь, не знаю. Ну вот актер, известный Роб Шнейдер, вот он пишет, что вот КАИР, это Council of American Islamic Relations, это террористическая организация, которая терроризирует Америкой, и так далее. Вот, и вот они поставили, что... Почему, why support President Trump immigration ban? Зачем поддерживать наложение запрета президента Трампа? Понимаете, почему? Потому что 19 исламских иммигрантов убило 2977 американцев. Вот почему нужно поддерживать это. Добрый день.
20: Алло. Добрый день. Это Людвиг беспокоит. Я слушаю вас.
0: Выключите радио, да. Выключите, пожалуйста,
20: да.
0: У вас эхо.
20: Да. Все, уже все. Значит, вы затронули, вообще я благодарен вам. Для меня радио возродилось. Я теперь стал звонить туда к вам. Значит, тема актуальна, но я вам скажу один момент маленький. На своем примере, я очень активный человек, неравнодушный. И вот на бытовом примере, молчаливое, любое общество, приличные люди всячески избегают всяческого обострения и конфликта. Например, в магазине, когда я стою, огромная очередь, и я осмеливаюсь сказать: пришлите другого кассира. И люди радуются и показывают мне: какой ты молодец. Я говорю: почему же вы не сказали? Даже на таком уровне люди пассивны. Вот в этом основная беда западного общества.
0: Вы правы.
20: Это я говорю на бытовом. На бытовом уровне, или это я сталкиваюсь с...
0: Вы отключились. Вы правы. Стесняются, боятся, понимаете, мы вообще разучились что-то требовать, понимаете, люди потеряли свой голос или потеряли силу, я даже не знаю. Спасибо, что были сегодня со мной, пока.
1: Меня зовут Александр, я шеф-повар уже 26 лет. Со мной часто советуются, какую посуду иметь на кухне. Дома я готовлю на Цептер. Удобно, полезно, красиво. Купил сковородки и кастрюли больше 10 лет назад, а они как новые. Ну а то, что Цептер готовит без воды и масла, просто бесценно.
21: Легендарная посуда Цептер имеет пожизненную гарантию и производится из хирургической стали. Это исключает наличие бактерий. Не упустите шанс приобрести Цептер со скидкой до 50%. Звоните региональному представителю Цептер по телефону 646-312-91-13. 646-312-91-13.
22: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
23: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Short Parkway, After School Program, VSK Learning Center.
24: Фомкер агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Homecare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
25: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
14: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
25: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
14: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
26: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.

0: Терки полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Спонсор часа.
3: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Верховный суд заблокировал новую карту избирательных округов штата Миссури, которая могла дать республиканцам дополнительное преимущество на ноябрьских выборах в Конгресс. Суд разрешил провести выборы по прежней карте 2022 года. Решение особенно важно из-за крайне небольшой разницы между партиями в Палате представителей. Фактически борьба идет за каждый мандат. Федеральный апелляционный суд отказался разрешить новые ограничения на голосование по почте. Правила предусматривали дополнительные требования к бюллетеням и их обработке почтовой службой. Суд указал, что регулирование выборов относится прежде всего к полномочиям штатов и Конгресса, а не Трампа. Теперь окончательное слово может сказать Верховный суд. Спор особенно острый, до промежуточных выборов остается меньше 2 месяцев. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал целый пакет законов, призванных защитить детей от рисков социальных сетей и программ с искусственным интеллектом. Для пользователей младше 16 лет ограничат вызывающие привыкание бесконечные ленты рекомендаций. Компании, создающие разговорные программы с искусственным интеллектом, должны будут заранее оценивать возможные риски. А крупным социальным сетям в случае доказанного вреда ребенку могут грозить огромные штрафы до $1 миллиона за каждого пострадавшего ребенка. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. В Нью-Йорке проходят памятные мероприятия к 25-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года, в рамках которых в небе над городом провели масштабное световое шоу. Иран возобновил производство баллистических ракет, используя накопленные до войны компоненты и производственные площадки под землей. Новый род клопов назвали в честь Тейлор Свифт. Оркестр волынщиков и барабанщиков Департамента полиции Нью-Йорка станет главным участником концерта «Ночь памяти», который состоится 12 сентября в Мэдисон Сквер Гарден. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 40%, 81% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Веню, а телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101, 718-891-0101. Добрый день, доктор!
5: Добрый день, Олег.
4: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
5: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
4: В каких случаях операция незаменима?
5: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная, в случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
4: Можете перечислить основные ортопедические операции?
5: Основные ортопедические операции включаются операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замены суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
4: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
5: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
4: Где вы проводите операции?
5: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
4: Как долго длится... В общем, в среднем, как долго длится операция?
5: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
4: Как долго длится период восстановления после операции?
5: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
4: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
5: В моей практике большая операция, в основном это операция на замену сустава, особенно колено, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. Небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
4: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
5: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим в состоянии будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
4: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
2: Осень. Осень на Дэвидсон Радио. Радио. Все еще будет.
1: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу?

0: спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте goalbmi.com. Клиника GoalBMI. Путь к здоровью начинается здесь.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от MetroPlus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
4: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». «Пророк». Самый роковый ведущий в истории радио.
5: Только в нашем эфире.
6: По пятницам с 7 до 8 вечера.
7: Итоги недели.
8: Итоги недели.
9: Вчера была среда, вчера был четверг.
7: Мировые новости.
8: Происходящее в стране.
7: События города.
8: Самое главное.
7: В программе Алексея Наксона.
8: Итоги недели.
7: Итоги недели.
10: Добрый день. С вами Алексей Наксон. С режиссерским пунктом Павел Куклин. Итак, мы начинаем. Сегодня исполнилось ровно 25 лет со дня трагедии 11 сентября 2001 года. Об этом наш первый час. И сегодня же вечером приходит еврейский Новый год Рош-Хашана. Об этом мы поговорим во втором часе.
7: Итоги недели.

крупнейший в истории теракт 11 сентября 2001 года изменил мировую политику, систему безопасности и общества на четверть века вперед. В этих терактах погибли 2996 человек, а более 6000 получили ранения. 4 угнанных террористами пассажирских самолетов нанесли удары по башням-близнецам Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здания Пентагона в Вашингтоне, а 4-й самолет упал на поле в Пенсильвании после сопротивления пассажиров. Нападение было спланировано и принято террористической организацией «Аль-Каида» во главе с Осамой бен Ладеном. Тогдашний президент Джордж Буш-младший начал кампанию, приведшую к военным операциям в Афганистане и Ираке. Сегодня центральное руководство Аль-Каиды практически полностью уничтожено, хотя региональные ячейки остаются активны. Что было сделано с того времени? На что это повлияло? Ну, прежде всего, безопасность полетов. Были введены жесткие правила досмотра в аэропортах по всему миру, бронированные двери в кабинах пилотов и создано агентство транспортной безопасности TSA в нашей стране. В Нью-Йорке на месте разрушенных башен теперь располагается Национальный мемориал и музей 11 сентября, центральным элементом которого стали гигантские зеркальные бассейны с водопадами, повторяющие контуры фундамента близнецов. Вот об этом наш первый час. А вначале, как и обычно, я напомню о наших спонсорах. Сейчас цены растут практически на все, от продуктов питания до предметов длительного пользования. Мы все в этом убеждаемся постоянно. Есть еще слева исключения. Vision Palace – одно из них. При этом, понятно, такие условия не могут продолжаться бесконечно. И пока цены в оптике остаются прежними, не пустите возможность приобрести очки сегодня, сейчас, не переплачивая. Спешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителей. Но это далеко не все. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителей вы купите тоже вдвое дешевле. А еще, приобретая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию будут изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Подчеркну, здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 недель и бьет любые цены. Убедитесь в этом лично. 1723 авеню в Бруклине. Уголыст 18-й стрит. 718-998-8400. Vision Palace. Ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.

Нью-йоркцы никогда не смогут забыть теплое солнечное утро 11 сентября 2001 года, когда захваченные террористами-смертниками самолеты поразили башни Всемирного торгового центра. Помнится пронзительно синее небо с облаками черного дыма, стоявшими над поверженными зданиями, толпы людей, устремившихся прочь от места трагедии, неработающие сабы. Всепроникающий запах горелой синтетики, тошнотворно-сладковатый запах обугленной человеческой плоти, и до сих пор его помню. Серовато-белый пепел, укрывший, как последним снегом, улицы даунтауна. Помнится до мелочей каждый кадр телевизионных репортажей того дня. Помнится чувство гнева, смешанное с горестным недоумением. Как же наши власти могли это допустить? Почему так стремительно обрушились эти величественные башни? Почему погибло так много людей? Можно сказать, что в координации американских спецслужб были серьезные сбои, что недооценили опасность исламского терроризма, организационную силу Аль-Каиды. К этому же добавить, что никто не рассчитывал здание на удар 180-тонной реактивной авиарамера и последующий сильнейший взрыв. Это все верно, но не успокаивает. Все ли уроки были извлечены? Все ли необходимые выводы сделаны? Даже сейчас, по прошествии четверти века, можно задать эти вопросы. Когда самолеты врезались в башни, прежде всего они пробили наружные стены зданий. И здесь я должен отметить, что у башен Всемирного торгового центра была необычная структура. Вместо привычного объемно-пространственного каркаса и навесных стен здесь был использован принцип полой трубы. То есть стены несли всю нагрузку. Только они могли сопротивляться удару. Далее было открыто офисное пространство, без привычных стальных колонн пространственного каркаса, а затем ядро здания. Там размещали шахты лифтов и коммуникации, туалеты, три лестничных пролета и другие вспомогательные помещения. Разрушение здания началось с повреждения несущих стен. Затем взрывающиеся, разлетающие огненными всплесками лайнеры пронеслись через пустое пространство.

Все было сделано, ну, практически, и восстановлено к началу рабочей недели. Почему же урон зданию тогда оказался так минимален? Во-первых, по современным меркам, этот бомбардировщик был довольно легкой машиной, что-то около 10 тонн. Соответственно, запас горючего у него был невелик. Во-вторых, стальной каркас из массивных дутовровых балок и каменная облицовка здания сработали как одно целое, помогая друг другу выдержать удар. Структурное прочное здание практически не было нарушено. Более того, когда пожарные прибыли к месту пожара, огня уже не было. Сработала система автоматическое пожаротушение. Самое главное, бетонные и каменные элементы постройки не дали сохраниться огню. Empire State Building был точно спроектирован и качественно построен. Но в отличие от классического небоскреба, башни Всемирного торгового центра были спроектированы и построены совершенно иначе. На пути самолетов не было ни бетонных стен, ни кирпичной кладки, шахт, лифтов и лестниц. На их пути не было ничего, чтобы как-то остановило бы огромные массы горящих и взрывающихся воздушных судов и хотя бы немножко амортизировало силу ударной волны взрыва. Горящее авиационное топливо хлынуло в открытое вертикальное пространство из центральной части здания, заставляя гореть все, что только могло гореть, многими этажами ниже. Офисы в башнях были устланы синтетическими коврами, как положено любой приличной конторе, просто до отказа забиты горючими материалами, бумагой, деревом, пластмассой, электроником. Воспламенившись, все это мгновенно превратилось в горящий ад. Температура горения достигла 800-1200 градусов по Цельсию. При этой температуре ажурные стальные конструкции межэтажных перекрытий зданий стали плавиться, изгибаться, превращаться в мягкую слипшуюся лапшу. Бетонные перекрытия верхних этажей, лишенные опор, стали стремительно двигаться вниз и, подобно гигантским поршням, сжимать воздух между ними, еще остававшимися на месте нижними этажами. В это же время под давлением воздуха с громкими хлопками стали вылетать стекла, и вместе с ними клубы цементной пыли и дыма вырвались наружу, как будто что-то начало взрываться внутри. В следующие секунды под воздействием все нарастающего веса перекрытия стали срываться со своих мест и обрушиваться на нижние этажи, вовлекая в их этот стремительно нарастающий процесс цепной реакции разрушения. Свободно ускоряясь, эта огромная масса бетона и искореженной стали летела вниз, уже не сдерживая ничем и обрушивая все под собой. Я расскажу одну небольшую историю, которых было, в общем-то, много. Но эта история, на мой взгляд, даже в чем-то символична. Она произошла, когда пожарные из части Ladder No. 6 Company в Чайнатауне прибыло горящему ВТЦ. Шесть пожарных, во главе с капитаном Джоном Джонасом, бежали в фойе Северной башни за несколько минут до того, как второй самолет террориста врезался в Южную башню. Они прошли мимо двух лежащих обгоревших тел и стали подниматься по лестнице Би, неся на себе по 100 паундов спецоборудования. Навстречу им со всех этажей уже спускались люди. Кто шел быстро, кто или плелся, задыхаясь. Но паники не было. Капитан Джонас решил, что самолет врезался на 80-м этаже и вел своих людей туда, чтобы по возможности задержать огонь и не дать ему проникнуть на лестницу. Каждые 8-10 этажей пожарные отдыхали. Когда они были на 27-м этаже, здание встряхнуло. Отряхнула соседняя башня. Капитан Джонас вдруг остановил свой отряд. «Верите мне?» — спросил он. Все кивнули. «Это здание вот-вот рухнет. Бегите вниз!» На площадке 15-го этажа они увидели немолодую даму, миссис Хэррис. Она спустилась с 73-го этажа, и теперь без сил сидела в углу площадки. Пожарный Билл Батлер велел уцепиться за его шею и пошел вместе с ней. Бегущие люди опережали их и скрывались из виду. Но пожарные не могли бросить Билла и шли в его темпе. Каждые два этажа не менялись. На 4-м этаже миссис Хэррис упала, она полностью обессилела. Капитан Джонас побежал за стулом, не нашел и вернулся на площадку. Тогда Том Палка перекинул женщину через плечо и побежал вниз. Теперь они были на лестнице одни, спускались цепочкой. Вдруг Мэтт Комарски, шедший последний, закричал: «Ветер, ложись!» Они услышали гул идущего сверху потока воздуха, и в этот момент башня рухнула. На часах было ровно 10:28. Они помнят только грохот и пыль. Их разметало по лестнице от 4-го до 3-го этажа. В несколько минут капитан Джонас понял, что он жив. «Билли!» — закричал он. «Томми!» Они все оказались живы, в ссадинах, синяках, но невредимы. И собрались вместе, все шестеро. Вдруг из пыльного марева, как в фильме ужасов, появилась фигура Джозефин Хэррис. Они попытались спуститься, но все...

0: что находилось под ними, все два этажа представляли собой груду развалин. Связь наладилась только через полчаса. «Мы в северной башне, лестница Би, третий этаж», — закричал Джонас. И услышал, как на другом конце связи человек спрашивает другого: «А где северная башня?» «Ну, мы пропали», — сказал Джонас остальным. «Они не знают, где северная башня». И в этот момент он думал, что обвалился только вверх, и лишь когда завеса пыли немного рассеялась, они увидели небо над собой. Оно резало глаза с ослепительной синевой. Иди они чуть быстрее или чуть медленнее, все бы погибли. Через 3 дня Джозефин Хэррис нанесла визит в помещение пожарной части на Канал-стрит, чтобы благодарить пожарных за спасение. «Наоборот, Джозефин», — сказал им Эд, — «это вы нас спасли. Вышли вниз с идеально рассчитанной скоростью». И они подарили своей спасительнице форменную куртку с надписью «Джозефин, нашему ангелу-хранителю». Но, к сожалению, хэппи-энд не был характерный для того дня. В бруклинской компании номер 1 из 20 человек в живых осталось 12. В манхэттенской компании номер 22 из команды из 12 человек живы вернулись только 3. Компания на 51-й стрит в Манхэттене потеряла 10 человек. Ледернс номер 118 компании закрыли, поскольку она потеряла весь личный состав. Даже капеллан пожарного департамента, католический священник, отец Михаил Джадж, был убит обломками бетона в тот момент, когда он причащал умирающего. В 2008 году компания Harris Interactive провела опрос общественного мнения о наиболее уважаемых профессиях в Соединенных Штатах. Итак, наиболее уважаемые – пожарные, 57% опрошенных. Затем идут ученые, 56%. Врачи, 53%. Медсестры, 52%. Учителя, тоже 52%. На мой взгляд, здесь настолько все ясно, что никаких комментариев попросту не нуждается. Со времени создания профессионального пожарного департамента в 1865 году и до 11 сентября в борьбе с огнем в нашем городе погибло 762 пожарных. За 43 минуты, тот трагический день, 343 героя. А многие из тех, кто остался в живых, расстались со своей профессией из-за физиологических и психологических проблем, страдают от многих онкологических заболеваний, и многие из них уже нет в живых, они ушли в результате этих болезней. Но город их не забыл, как и всех остальных жертв и героев трагического сентябрьского дня. Каждый год, начиная с 2002-го, на территории мемориального комплекса, возведенного на месте разрушенных башен Всемирного торгового центра, проходит церемония памяти жертв терактов 11 сентября. Она проходила и сегодняшним утром. Она трогательно проста и возвышена одновременно. Родственники погибших по очереди зачитывают их имена. И каждый участник церемонии произносит несколько десятков имен, и в самом конце своего списка имя близкого родственника, родители, супруга, сына или дочери, брата или сестры. Многие из них не могут сдержать слез и признаются, что несмотря на то, что прошли уже почти 25 лет, их боль не утихает. Их боль не утихает, впрочем, как и боль всех нью-йоркцев, и не только нью-йоркцев, кто однажды были свидетелями этой трагедии. И думаю, что и по прошествии 25 лет эта трагедия остается с нами. На этом я прервусь. Впереди у нас небольшой перерыв. И уже в следующей интерактивной части вы можете поделиться своими воспоминаниями. Это будет свободное время, и у каждого из вас будет возможность вспомнить об этом времени и выразить свои чувства. А может быть, и вспомнить своих родных и близких. Перерыв.
1: Итоги недели.
2: Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Продажи существующих домов в стране в августе упали еще на 2% и достигли самого низкого годового темпа более чем за год. Главная проблема – сочетание дорогой недвижимости и высоких ставок по ипотеке. Особенно трудно приходится тем, кто покупает жилье впервые. На них приходится лишь около 30% сделок. В Вашингтоне обсуждают предложение Трампа выплатить взрослым американцам так называемый дивиденд в $5000, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом после ноябрьских выборов. Неожиданно против идеи выступила и часть республиканцев. По оценкам, программа может обойтись примерно в 1,2 триллиона долларов, не считая стоимости новых заимствований. Противники предупреждают, раздача таких денег способна вновь подстегнуть инфляцию и повысить процентные ставки. Пока никакого решения о выплатах нет. Администрация Трампа пока не решилась вводить новые пошлины на импорт очищенной меди. В Белом доме опасаются дальнейшего роста цен перед выборами. Медь необходима строительству, автомобилестроению, электронике и энергетике. Ожидание новых пошлин уже способствовало росту цен на металл и заставило американские компании создавать большие запасы. Теперь администрации Трампа приходится выбирать: стимулировать собственное производство меди или не допустить дополнительного подорожания товаров для американцев.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
6: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
5: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
7: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
8: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
9: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
10: хорошо получается.
9: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
10: Дэвидсон Радио.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
1: Итоги недели.
2: Итоги недели.
1: Пятница.

0: Мы продолжаем нашу программу, и у нас, конечно же, есть наши радиослушатели, которые хотели бы поделиться даже не воспоминанием, мне кажется, знаете, вот этим ощущением того времени и этого времени. Ведь прошло 25 лет, в это трудно поверить, но на самом деле так, это же четверть века. Знаете, такое ощущение, что это все было совсем недавно. Но это у меня. А как у вас? Давайте послушаем. Здравствуйте, в эфире.
1: А, добрый день. Алексей, добрый. Спасибо за передачу. Меня слышно, да? Вы один звонит.
0: Да. Вы в эфире, да.
1: Я. Если вы не против, я могу добавить несколько зарисовок. Это мы дело в том, что мы с женой тогда работали в Манхэттене. Я приехал на работу, это 8:45, а жена в то время сбрасывала нашу дочку на Брайтон детский садик, а потом брала другой трейн и ехала на работу немножко позже. Так вот, первая зарисовка, она взяла D-train. И D-train, я брал F-train, который идет под землей в Манхэттен, она взяла D-train, который идет по мосту. И вот она, когда ехала в окно, прямо в этот момент влетел самолет. Она это видела своими глазами. Это зарисовка первая. Значит, она приехала на работу, никто не знал, что происходит. Потом, конечно же, у меня визор. И секретарша наша начала кричать, что произошло невероятное. Что такое? Я увидел, что происходит. Ну, весь офис.
0: Продолжайте, пожалуйста, вы замолчали.
1: Алло.
0: Да, пожалуйста, продолжай. Да,
1: я говорю, что всех выгнали, сказали бежать домой, куда попало. Мы с женой встретились, она работала в Rockefeller Center. Без понятия,
0: прерывайтесь.
1: Готов. Алло, сейчас, да?
0: Да, сейчас все нормально.
1: Начали идти как бы за толпой. Алло.
0: Да, продолжай.
1: Да, и начали как бы за толпой идти. Нас как бы направляли к Куинсборо Бридж. Вот, и мы шли с этой толпой. Вторая зарисовка стоял, не помню, честно, кто продавал фрукт. Знаете, как лоток такой маленький продавал.
0: Угу.
1: Не помню. Я так понял, что мы купил банан.
0: Вы уходите, я вас уже практически не слышу. Ну, спасибо за то, что вы с нами поделились. Это, знаете, связь же от нас не зависит, либо она есть, либо ее нет. Хорошо, давайте послушаем и других наших радиослушателей. Давайте послушаем вас.
2: Здравствуйте, Алексей.
0: Здравствуйте. Приветствую, Михаил.
2: Я хотел сказать, что боль не уходит, и ненависть к этим, которые ходят в кальсонах и в халатах, и в кое-чем другом. И ненависть не проходит. Потому что у меня 25 лет назад погиб брат младший. И боль не проходит. И эта гибель осталась неотомщенной. Сейчас можно критиковать директора Капторга тогдашнего, младшего, за то, что он начал войну с Ираком. Я тоже принадлежу к этому числу. Говорят, что это было все из-за его помощника китайца, дико китайца. Вы поняли, что такое китаец в переводе на английский. Но дело в том, что в 2003 году меня считали за лоха. Ведущий радио, извините, Царство Небесное. Каждый год с 2003 года я говорил с Топалером по радио, Царство Небесное, Герштейн и с другими республиканскими ведущими, которые я объяснял, у меня погиб брат, эту Саудовскую семью выпустили из страны. И потом Бен Ладена убили, это было потом. Напали на Ирак. А мне объясняли: Михаил, вы ничего не понимаете. Те, которые тогда объясняли, которые сейчас заработают на радио, сейчас критикуют за ту войну в Ираке, нашу верхушку бывшую. А тогда говорили, вы не понимаете, Израиль атакует, его атакует Саддам Хусейн, и надо это защитить. А что помогло вот эта война? Иран. Иран понял, что мы дураки. Главного врага их уничтожили. Поняли, что с нами можно иметь дело, как с дураками. А помогло ли Израиль? Когда Нетаньяху за 2 недели до 7 октября Египет сообщил, что готовится что-то страшное, он сказал, все под контролем. Не волнуй. Но не военным не сообщил. Что же это? Объясните мне, тогдашние ситуации республиканские. Царство небесное, я уважаю это. Но в этом вопросе гибель людей, не только моего брата, но несколько тысяч, осталось неотомщенной. Ну, Бен Ладена уничтожили. А что, он сидел за штурвалом? А правительство, а народ? Пошли на одну страну, а надо было на другую. И там, понятно, замешаны нефти другие, что я разговорился. Вы поймите меня, просто боль остается.
0: Михаил, я вас очень хорошо понимаю. Чем спасибо, что позвонили и поделились.
2: Это,
0: Михаил, у нас
2: вы
0: очень много
2: человек,
0: желающих. Спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо за ваш звонок и за вашу память. Кто у нас? Вот давайте послушаем немножко и вас.
3: Спасибо за ваш звонок и за вашу память. Кто у нас? Вот давайте послушаем немножко и вас.
0: Нет, это я себя услышал, а мне хотелось бы действительно вас послушать. Здравствуйте, в эфире.
4: Алло, Алексей.
0: Да, в эфире, говорите, пожалуйста.
4: Это Рудольф.
0: Да?
4: Здравствуйте.
0: Алексей, привет, Рудольф.
4: Мы в это время работали в Нью-Джерси. И мы 8 часов мы проезжали это здание. Потом, когда мы приехали в Нью-Джерси, с нашего места были видны, вот эти все здания были видны. И вдруг, а у нас работал один араб с нами. Он вдруг пробегает и радостный, что первый самолет врезался в одну башню. Представляете, мы выбежали на улицу, и при нас второй самолет врезался во вторую башню. Представляете, конечно, у нас работали испанцы, они, конечно, его этого побили, араба, он больше не появлялся в штабе никогда. И все это мы видели, представляете, вот все с нашего места, где мы работали, мы видели все это, как это все случилось. Вот я хочу вам вот это сказать, все.
0: Спасибо, Рудольф, за вашу память и за то, что вы нашли время и позвонили в эту программу. Здравствуйте, в эфире.
5: Здравствуйте, Алексей. Действительно, это рана никогда не заживет. Все, кто помнит этот момент, эту трагедию, я тогда в тот день был дома. У меня было открытое окно. Я в билетаже жил. И я вдруг почувствовал какой-то запах гари. И я посмотрел в окно и смотрю, что идет в нашу сторону, вот к океану, идет вот этот дым гарева. Но я потом, мне надо было идти на избирательный участок, он находился на 15-м Брайтоне, там выборы Алика Брука Красного избирали. И я там как бы был бы представитель от Алика Брука Красного, как наблюдатель. И там телевизор, он был включен. И я так одним глазом смотрю на телевизор, там происходит, я думал, что показывают какой-то боевик или что. Я сначала не врубился, а потом я как-то остановился, думаю, что это такое, хотел просто узнать, что же это за фильм. А потом я понял, что это идет прямой репортаж об этом. И, конечно же, это был удар такой, что, я вам скажу честно, я плакал, когда я вот это уже все понял. Мне так жалко стало этих людей, там же погибло огромное количество людей, около 3000. Они были просто погребены. А сколько пожарных спасателей погибло. Это же просто, вот если кто-то будет на Кони-Айленд, вот когда идут там возле стадиона, там есть такая целая доска вот этих пожарных спасателей. Вот когда-нибудь подойдите и посмотрите на эту линию, вот эти фотографии. Это просто конечно, ну, трагедия просто. Но самое интересное я хотел, Алексей, вот о чем сказать. Почему прошло уже 25 лет с этой трагедии? А мы до сих пор почему-то кто-то засекретил документы. Неужели мы не должны знать всю правду о действиях правительства, о действиях тех, кто отвечал за безопасность? Ведь это же, это скрывают от нас. А что скрывают, я не могу понять. Народ Америки должен знать всю правду об этой трагедии. И 25 лет, прошедших с этой трагедии, они должны открыть эти архивы. Понимаете? И еще я хотел сказать, Алексей, мы сегодня должны вспомнить одного человека, Валерия Савинкина. У него там погибла дочь. И его заместителя, я сейчас очень приношу извинения, у меня выпало это имя, человек, который сегодня возглавляет 11 September Family. Это русскоязычная организация, которая объединяет родителей, родственников тех, кто, у кого погибли люди там в этой трагедии. И низкий поклон им за то, что они сумели сделать памятник вот такой в Сибирис Парк, куда можно прийти и положить цветы и вспомнить тех несчастных, кто погиб в этой трагедии. Но самое главное, еще последнее хочу сказать, Алексей, мы должны учесть эти уроки. Потому что Америка всегда была под прицелом. Всегда. И вот эти войны, которые сейчас ведутся против Ирана, там, еще где-то. Я думаю, что у американского народа есть вещи поважнее. Потому что в нашем доме надо очень много сделать для того, чтобы улучшить жизнь американцев и будущее Америки. Они распространятся куда-то там на другие страны и там участвовать в каких-то конфликтах. Мне кажется, это сейчас наиболее важное для Америки. Сегодня, кстати, очень важный момент для Америки. Что будет Америка, как она будет выходить из той ситуации, в которой сегодня она находится. Ну, я не знаю, может, еще будут говорить о том, что происходит у нас в стране. Но я думаю, что у нас сегодня большие проблемы и с экономикой, и с инфляцией, и с другими вопросами. Сегодня наша демократия под большой угрозой. И нам есть...
0: Спасибо,
5: ради тех, кто
0: спасибо,
5: погиб.
0: Эдуард. Спасибо.
5: Да.
0: Вы услышали.
5: Пожалуйста.
0: Спасибо. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, в эфире.
6: Алло. Да, здравствуйте, Алексей. Ну, конечно, это очень печальный день. Я помню его тоже очень хорошо. Это был действительно очень в начале такой прекрасный по погоде день, но потом, когда я включил телевизор, я помню, и я увидел первое горящее здание, я вначале вспомнил, кстати, вот про, я знал про тот инцидент, что вы рассказали, который был с Empire State Building, и у меня сразу пришло в мысль, что это вначале был маленький какой-то, видно, самолет, который случайно по ошибке пилотирования врезался. И потом, когда уже увидел буквально через пару минут влетающий второй самолет, я уже понял, что это теракт. И, конечно, это было страшно. Это было страшно. Но и самое, знаете, что страшное было? Гнетущая тишина вечером того же дня, когда в той части Бруклина, где я жил, и вот эта гнетущая тишина, когда ни машин, ничего не было слышно. Все же было, полностью город был обездвижен практически. Страшная вещь, страшная, конечно. Как говорится, пусть будет вечна память тем людям, погибшим там. Ну и, конечно, проклятие вечное террористам и тем, кто их подготовил. Я до сих пор считаю, что, скорее всего, Бен Ладен и вся эта банда готовились, видимо, с помощью кого-то тоже. И, может быть, это даже была и Россия вовлечена, потому что ей было выгодно это, чтобы цены на нефть упали, чтобы Америка с ними сдружилась. Но это один момент. Второй момент, я хотел сказать, что последующие действия президента Буша в Афганистане показали, что это был ошибочный ввод войск туда. Почему? Потому что, в конце концов, Осаму Бен Ладена споймали не американская армия, не самолеты F-16 его убили, а убил его спецназ американский, который мог вот так вот, группы спецназа могли спокойно отлавливать террористов по всему миру. и, ну, в конце концов, их всех уничтожить. То есть нужно было действовать именно таким способом. А в итоге получилось, что мы влезли в войну, огромнейшие деньги, опять-таки жертвы солдат были. И кроме того, мы сделали очень большую услугу Путину тогда. Почему? Потому что тем самым Путин думал о том, чтобы там в Среднюю Азию вводить свои войска и так далее, и противостоять талибам. Мы же сделали услугу ему, и в итоге он сконцентрировался на других странах, на Грузии потом, на, вот, на Украине и так далее. Это все вот это поспешный ввод войск в Афганистан был как триггер для последующих событий. Почему? Потому что, опять-таки говорю, не надо было туда влезать, а вот так именно с помощью спецназа вылавливать, убивать всех террористов. Вот это вот то, что показало события, которые последовали за вот этим вот за терактом 11 сентября. Вот такое мое мнение, Алексей. Еще раз, вечная память погибшим.
0: Вечная память погибшим. Спасибо. Спасибо, Эдик. Что касается того, нужно ли бы начинать войну в Афганистане, считаю, что война в Афганистане была необходима, потому что все последующие террористические группировки знали, что если они придут к нам, то мы придем к ним. Это очень важный урок. Насколько успешна это была война? Ну, в общем-то, она была успешна. Я думаю, что мы допустили огромную ошибку, что мы ушли из Афганистана. Нужно было стоять, и стоять там ровно столько, сколько понадобится, как мы это сделали в Европе, как мы это сделали в Японии после Второй мировой войны. Но это уже событие завершенное. Во всяком случае, то, что Буш принял решение об афганской войне, я думаю, был абсолютно прав. Что касается другой войны, иракской, ну да, конечно, здесь есть поле для дебатов. Еще один очень важный момент. Вот тогда, после 11 сентября, в последующие месяцы, Америка была объединена, Америка была единая страна. Не было деления на республиканцев, демократов и так далее. Это были просто американцы. Мы все были просто американцы. И вот это удивительное единение, оно показало, что когда приходит большая беда, она пришла, то мы становимся единым народом, единой нацией. Мне бы очень хотелось, чтобы мы были единой нацией даже тогда, когда беда не приходит. Но, к сожалению, это не так. А вот тогда, может быть, еще один год после этой трагедии, может быть, пару лет, действительно, мы воспринимали друг друга просто как американцев. Вот это один из важнейших уроков той трагедии. И мне бы хотелось тоже сегодня вспомнить и об этом. Что еще, на мой взгляд, очень важно? Очень важно и то, что последние опросы, которые были проведены накануне этой печальной годовщины, говорят о том, что американцы не забыли, Америка помнит. И когда у людей, которые пережили трагедию, спрашивают, какие события в вашей жизни вы считаете самыми главными, то очень многие из них и сравнивали с другими событиями, с ковидом, с другими событиями. Большинство ответило «да», 11 сентября. Это то событие, которое определило нашу жизнь. Вот таким образом мы с вами сегодня все вместе отмечаем эту печальную дату. И еще раз напомню, что тогда Америка была абсолютно едина. Мне бы хотелось, чтобы это чувство единства сохранялось и сейчас. На этом и прервусь. Подошло время нашего обычного перерыва. Продолжим с вами уже после перерыва.
7: Итоги недели. Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
8: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на День открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно Звоните сегодня. Телефон 718-975-33-22. 975-33-22. Новый сезон в центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
9: Адвокаты Виктория Берас и Элла Залкинд напоминают, лучший способ предметно разобраться в вопросах планирования наследства – это посетить бесплатный информационный семинар, на котором вы получите исчерпывающие ответы о трастах, их использовании, преимуществах и недостатках, а также по всем вопросам юридическим, связанным с планированием будущего. Семинары проводятся ежемесячно, и о предстоящих датах вам дадут исчерпывающую информацию по телефону 718-513-35-88. В юридическом офисе Берас и Залкинд помогут вам оформить все бенефиты и снять непредсказуемые завтрашних экономических проблем с ваших плеч. Адвокаты Виктория Берас и Элла Залкинд практикуют в штатах Нью-Йорк и Флорида.
10: Новый семинар Берас и Залкинд по планированию наследства состоится 24 сентября в 6 часов вечера в Бруклине.
9: Резервируйте места заранее. Подробности по телефону 718-513-35-88. 718-513-35-88.
11: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
12: тараканы. Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
13: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
12: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Дэвидсон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкальном, литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
13: «Солнечный удар».
12: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
13: Проза, музыка и актерская игра.
12: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
13: И оставить после себя невозможную боль.
12: 20 сентября в 5 часов вечера.
13: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио».
12: «Солнечный удар».
13: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
12: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
14: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.
12: 20 сентября в 5 часов вечера.
15: В Нью-Йорке час ночи.
16: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
17: WSNR, Jersey City.
15: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
18: Новости на
15: Дэвидсон Радио.
18: Информация к этому часу.
16: У микрофона Лена Вишневецкая. Потребительские цены в стране в августе выросли на 0,4%. Годовая инфляция достигла 3,4%. Главной причиной стало очередное подорожание бензина. Эти показатели усилили предположение, что Федеральная резервная система уже на следующем заседании может повысить процентную ставку. Особенно заметно дорожает дизельное топливо. Средняя цена впервые превысила $6 за галлон. Год назад она составляла примерно $3.70. Поскольку дизель используется грузовиками, сельскохозяйственной техникой и службами доставки, рост расходов может отразиться на стоимости продуктов и других товаров. Трамп заявил, что не сожалеет о решении начать военную операцию против Ирана, несмотря на рост цен и возможные последствия для ноябрьских выборов в Конгресс. По его словам, главной целью остается недопущение появления у Тегерана ядерного оружия. Иран продолжает настаивать на мирном характере своей ядерной программы. Саудовская Аравия, по данным Рейтер, просила США нанести удары по хуситам в Йемене после резкого обострения ситуации в районе Красного моря. Однако Трамп отказался. Администрация Трампа сейчас не хочет открывать еще одно направление военных действий и намерена сосредоточить силы на противостоянии с Ираном и обеспечении судоходства через Ормузский пролив. При этом командующий центральным командованием адмирал Брэд Купер отправился в Саудовскую Аравию для переговоров. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidzan Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. В Нью-Йорке проходят памятные мероприятия к 25-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года, в рамках которых в небе над городом провели масштабное световое шоу. Иран возобновил производство баллистических ракет, используя накопленные до войны компоненты и производственные площадки под землей. Новый род клопов назвали в честь Тейлор Свифт. Оркестр волынщиков и барабанщиков Департамента полиции Нью-Йорка станет главным участником концерта «Ночь памяти», который состоится 12 сентября в Madison Square Garden. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 40%, 81% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
19: Служба информации «Davidzan Radio». Новости в реальном времени.
20: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
21: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 11 сентября, и сегодня на бирже был положительный день. Нефть упала на $2.44. $100.44 стоит один баррель нефти. Но, тем не менее, нефть поднималась 4 дня подряд. Банковский интерес поднимался 4 дня подряд. И сегодня тоже поднялся. И поэтому цены на бонды упали. И теперь инвесторы практически уверены, что на следующей неделе наш Федеральный резервный комитет поднимет банковский интерес. Биржа сегодня закрылась следующим образом. Индекс Dow Jones прибавил 509 пунктов, 1%, 52 573, но этого было недостаточно за неделю. Dow потерял больше, чем 1.5%. Standard & Poor's 500 прибавил меньше, чем 0.9%, 65 пунктов. Сегодня 7657, конечная точка. За неделю Standard & Poor's 500 потерял 0.8%. NASDAQ плюс 251 пункт, плюс 1%, 26333. За неделю NASDAQ потерял 0.2%. Транспортный индекс сегодня прибавил 0.3%, но за неделю потерял больше, чем 1.8%. И Russell 2000 сегодня прибавил меньше, чем 0.5%, и за неделю потерял 2.4%. Золото сегодня минус $16. Одна унция стоит $4391.30. Унция серебра стоит $64.93. 1 евро равен $1.16. Пятилетние госбумаги дают 4.786%. За 10 лет можно получить 4.971%, и за 30 лет госбумаг можно получить 5.358%. За границей сегодня Англия плюс 0.4%, Франция плюс 0,8, Германия плюс 0,8, Швейцария плюс 4%, в Азии японский Никей упал на 1,9%, Шанхай минус 1,2%, и Гонконг минус 0,6%. Из экономических новостей мы знаем, что индекс цен за август месяц поднялся на 0,4%. Это значит, что за последние 12 месяцев он поднялся на 3,4%, столько же, сколько и ожидалось. Если отбросить энергетику и продукты питания, то за последний месяц цены поднялись на 0,3% больше, чем ожидалось, а за год, за последние 12 месяцев, цены поднялись на 2,4%. И поэтому это еще одна причина, почему инвесторы думают, что это одна из главных причин, почему инвесторы думают, что банковский интерес, скорее всего, будет поднят. И одна из главных причин, почему цены растут, это нефть. Когда нефть поднимается и бензин растет в цене, перевоз стоит дороже, все стоит дороже, и одно, да, это цепочка, которая одна тянет другую. И сегодня на Standard Plus 500 лучше всех был Hewlett Packard, Dell Technologies поднялся почти на 12%, NetApp, ON Semiconductor и HP Inc. Хуже всех были Seagate, SanDisk, Albemarle, Western и Edwards Life Sciences. На NASDAQ Analog Devices, NXP, Cisco Systems, ARM и Monolithic были в плюсах. В минусе были Seagate, Standard, Western Digital, Copat и Palo Alto. На Dow Cisco Systems, IBM, Boeing, The Travelers и Salesforce были в плюсах. В минусе были United Health, Amgen, Merck, Johnson & Johnson и McDonald's. Microsoft сегодня прибавил 3,19, Oracle упал на 2,66, Meta прибавила 3,65, Amazon плюс 4,89, Dell поднялся на 60 долларов 67 центов. Это практически 12%. AMD плюс 12,93. SpaceX прибавил 3 доллара и 3 цента. И 3 цента. Devon Energy поднялся на 21 цент. Salesforce плюс 4,72. Home Depot плюс 3,05. Palantir плюс $1.37. И Visa плюс 3,24. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всех, всем шанатова, всех с Новым годом, чтобы он был у всех здоровый, сладкий, успешный и счастливый. Всего вам хорошего, хороших, успешных вам инвестиций, хороших вам праздников. Будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
2: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
22: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
23: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
22: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
24: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
25: My name is Gil Zohar.
26: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе бизнесе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099. God bless you.
0: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
4: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
5: Итоги недели.
6: Итоги недели.
7: Вчера была среда, вчера был четверг.
5: Мировые новости.
6: Происходящее в стране.
5: События города.
6: Самое главное.
5: В программе Алексея Наксина.
6: Итоги недели.
5: Итоги недели.
25: Итак, второй час. Рош Хашана, или сирийский Новый год, один из самых важных праздников в еврейском календаре. У еврейского Нового года нет фиксированной даты, но обычно он приходится на сентябрь-октябрь. Рош Хашана отмечается в честь сотворения мира. В этом году этот праздник начинается с вечера 11 сентября, то есть сегодня, после захода солнца, и до наступления ночи 13 сентября. И есть одно необычное событие, которым я хотел бы с вами поделиться. Канун праздника Цахаль отметил грандиозным салютом, полностью уничтожил стратегический подземный город группировки Хизбалла в горном хребте Алитахер на юге Ливана. Мощнейшая детонация привела к тому, что на юге Ливана было зафиксировано искусственное землетрясение магнитудой 4 балла. Взрывная волна уничтожила сразу 8 смежных тоннелей общей протяженностью более 2 километров. Внутри располагались командные пункты, жилые бункеры, склады с оружием, иранскими ракетами и беспилотниками. Так отметили праздник в Израиле. Вот с этим мы начинаем нашу программу, но она будет немножко о другом, а может быть и множком. Для вас будет сюрприз.
27: Can you hear it? A brand new year knocking. Are you ready?

А сейчас у меня для вас сюрприз. Я познакомлю вас с прологом моей новой книги, которая рассказывает об истории американского еврейства. В полдень 31 марта 1492 года королева Кастилии Изабелла I, шагая твердо уверенно под руку со своим венценосным супругом, вошла в зал послов дворца Альгамбра. Внешне она была воплощением спокойственной уверенности в себе, но тяжелые мысли неотступно бередили ее душу, а бессонная ночь, проведя на коленях у алтаря, почти лишила ее сил. Она просила у Богородицы благословения и совета и смогла заснуть лишь тогда, когда уже рассвело. Ее тело было настолько немевшим, что она с трудом смогла подняться. А теперь еще эта пульсирующая боль, стучащая в правом виске, когда наступает, от нее не уйти. Ох, как бы я хотела сейчас оказаться в полумраке своей спальни, куда не доносятся никакие звуки. Зарыться головой в подушку, закрыть тяжелые веки, забыть обо всем. Слегка приподняв подбородок, она быстро кинула взглядом пространство, раскинувшееся перед ней. Зал действительно был прекрасен, подумала она. Отделанным мрамором, с резным и деревянным потолком, он был выбран его прежним владельцем, эмиром Гранады Юсуфом I, для проведения официальных церемоний и различных торжеств. Там он принимал послов. В небольшом возмущении в нише, прямо напротив входа, до недавнего времени стоял трон эмира. Теперь там стояли два резных кресла с высокими прямыми спинками. Сегодня они будут служить королевскими тронами. Перед креслами стоял небольшой столик, ярко освещенный лучами солнца, проникающим в зал через арочные окна высоко под потолком. Все было готово к предстоящей церемонии. Когда появилась королевская чета, присутствующие низко склонили головы. Стало так тихо, что можно было услышать, как весенний ветер шелестит за стенами дворца. Она знала, что эти люди не только соблюдали принятый во дворце этикет, они искренне уважали, любили. Да, да, да, они любили ее, но это была причина. Вместе со своим мужем, королем Фердинандом II Арагонским, она объединила страну, создав Великую Испанию. Лучшим доказательством этому служит сам этот изумительный дворец, носящий имя Альгамбра. Еще 3 месяца назад Гранада находилась под властью мавров, презираемых мусульман. Теперь же она наша, испанская, как и весь бывший мавританский юг. Легко приподняв подол платья, она легко поднялась по ступеньках, их было всего 3, и грациозно опустилась в кресло, словно оно ждало ее. Ее любящий супруг Фернандо опустился в кресло справа от нее. Уже стоял у стола, опираясь на нее правой рукой, с властным видом, одетый в черную монашескую сутану, ее бывший духовник, великий инквизитор Томас де Торквемада. Чуть впереди и сбоку от него в почтительной позе стоял королевский секретарь Хуан де ла Колония. Он был весь внимание. Торквемада посмотрел на нее пристально, чуть из-под лоби, и затем перевел взгляд на короля Арагона. «Пора начинать», — говорили его бездонные черные глаза. В этом взгляде было столько страсти и силы, что даже самым волевым, закаленным в битвах сеньором было бы трудно его противостоять. Обернувшись, Фернандо громко прошептал: «Начинаем!» Изабелла посмотрела на королевского секретаря и дала знать ему рукой: «Пора!» Хуан де ла Колония повернулся лицом к аудитории и вернул свиток, который держал в руках. Слегка прочистив горло, он начал читать, громко и отчетливо, так, чтобы его слышали во всех уголках зала. Да что там только зала, но и всего Испании. Сначала его звонкий голос слегка дрожал от напряжения, но потом успокоился, нашел нужную интонацию. От короля Фернандо и королевы Изабеллы, по милости Божьей, короля и королевы Кастилии, Леона Арагона и прочих владений короны, принцу Хуану, герцогам, маркизам, графам, членам священных орденов, аббатам монастырей, командирам, владельцам замков, рыцарям и всем евреям, мужчинам и женщинам всех возрастов, а также всем остальным, кого может касаться этот указ, да будут с вами здоровье и благодать. Вы хорошо знаете, что на наших землях есть некоторые недобросовестные христиане, которые исповедуют иудаизм и виновны в отступничестве нашей святой католической веры, и многие из них поддерживают контакты с христианами. Незваная мысль промелькнула в голове Изабеллы. Плохие-то они плохие, но когда нам нужны деньги, или мы болеем, или когда хотим новое ожерелье, или нарядный костюм, или удобные сапоги, или нам нужно плять виноградником, или нам нужно узнать, что говорят звезды, кому мы обращаемся за помощью на этой земле? К этим бывшим евреям, конверса, кому же еще? И так они плохи.
О, Господи, как болит голова, и этот невыносимый запах розового масла, словно все в этом мавританском дворце им пропитано, меня тошнит. Позор тебе, Изабелла, какие ужасные сомнения ты впустила в свое сердце. Как ты могла усомниться в правоте своего исповедника и учителя Дона Торквемада? Кто еще ближе к тебе? Вот к чему приводят бессонные ночи. Надо было отложить церемонию еще на один день, но это невозможно. Великий инквизитор сказал, именно сегодня, не днем позже. Ох, как невыносимо болит моя голова! Поэтому в 1480 году мы приказали отделить евреев в городах и поселках наших владений, выделить им отдельные кварталы. Все в надежде, что...

0: а также требует соблюдения закона Моисеева, утверждая, что нет других законов и нет другой истины. Из всего уже сказано ясно, что деятельность таких евреев, а также всех тех, кто был обращен ими, наносит огромный вред нашей святой католической вере. Изабелла не верила и половине этих слухов, хотя публично и выражала беспокойство. За всю свою жизнь ни разу не видела, чтобы еврей причинил кому-либо вред, тем более позволил себе издеваться над нашим Спасителем. Она уже не могла отрицать, что напряженность, накопившаяся на протяжении веков в отношениях с евреями, всегда тлеющая под маской традиции мирного существования, которой они так гордились, достигла точки кипения после падения Гранады и Объединения Королевства. «Ну все!» «Я встану, уйду отсюда, мне нужно прилечь, прилечь и закрыть глаза!» Они жгут, словно им засыхали песком. «Сколько раз мне нужно еще просить Беатрис не пользоваться этим тошнотворным розовым маслом, не просить, я должна строго наказать ей. Поскольку мы знаем, что лучшим средством против такого зла является прекращение всяких контактов между евреями и христианами, а также изгнание их из всех мест из наших владений, мы поступаем таким образом, отдавая соответствующий приказ вышеупомянутым евреям во всех городах, деревнях и поселках Андалусии, где нанесли наибольший вред. Мы уверены, что это будет достаточно для остальных городов, деревень и поселений наших владений, поскольку нам известно, что правосудие, примененное к некоторым евреям, признает виновными в вышеупомянутых преступлениях против нашей святой католической веры, не стало достаточным средством для исправления такого позора, искривления христианской веры и религии, поскольку с каждым днем появляется все большее число вышеупомянутых евреев, продолжающих совершать свои преступления. Поскольку больше нельзя терпеть оскорбления нашей святой веры, нашей святой матери церкви, необходимо исправить сложившуюся ситуацию, ибо наша человеческая слабость может заставить нас преклониться перед кознями дьявола, которые непрестанно нападают на нас, если не устранить главную причину этого, то есть если вышеупомянутые евреи не будут изгнаны из королевства. Когда члены какой-либо группы совершают тяжкое, отвратительное преступление, разумно уничтожить всю группу, чтобы малые отвечали за великих, один за другого, чтобы те, кто нарушает благочестивую и честную жизнь городов и деревень, кто приносит заразу, были изгнаны из среды народа, ровно как и те, кто причиняет вред, замышляя тяжкие преступления различного рода, какими бы опасными ни были. При этих словах Изабелла подумала: мы учредили святую инквизицию для расследования преступлений в индивидуальном порядке. Если вина наказана, наказание последует неизбежно и суровое наказание. Но это ни в коем случае не влечет за собой необходимость изгнания всех евреев из королевства. Наша религия и обычаи обязывают нас относиться к ним с мягкостью и оказывать их добропорядочному поведению такое же уважение, которым не отказывают христианам и наказывают только тех, кто виновен в каком-либо преступлении. Как в таком случае мы поступили бы с испанцами, осужденными за убийство или какое-либо другое преступление. Но как можно наказывать целый народ за преступление отдельных лиц? Еврей из Валенсии оказал дурное влияние на соседнюю конверсу. Неужели за это будет нести ответственность евреи всей Андалузии? Когда я поделилась своими мыслями с Фернандо, с кем же еще? Он сначала побледнел, а потом покраснел. И никогда не видел таким разгневанным.
1: «Ты понимаешь, что ты сказала?» — прорычал он. — Как ты смеешь противоречить нашему дону Торквемаде? Ты — католическая королева! Я никому не расскажу об этой твоей ереси, но ты никогда, никогда и нигде не повторяй это, клянись распятием!
0: — Клянусь! — неохотно повторила я. — Поэтому по совету ведущих вельмож и рыцарей нашего королевства, а также ученых, членов нашего высшего совета, после долгих обсуждений было решено, что все евреи и еврейки должны покинуть наше королевство и что им никогда не будет позволено вернуться. Кроме того, настоящим указом мы приказываем, чтобы все евреи и еврейки всех возрастов, проживающие в наших землях, покинули их вместе со своими детьми, слугами, родителями, большими и малыми, независимо от возраста, до конца июля этого года, и чтобы они не смели возвращаться на наши земли без специального разрешения. Чувстволюбящие матери захлестнули Изабеллу. Да, они должны уехать вместе со своими детьми. Но зачем мы наказываем детей? В чем они виноваты? Когда я долгие годы не могла зачать, мы обошли старый канонический запрет, но услуги еврейских врачей прибегли к помощи еврея Лоренцо Бадоса. Благодаря его заботе и по милости Божией я забеременела и родила принца Хуана, нашего любимого первенца. Во имя Сына Божьего мы могли бы пощадить еврейских детей. Любой еврей, который не подчинится этому указу и вернется в наше королевское владение,

0: будет наказан смертной казнью и конфискацией всего имущества. Мы также приказываем, чтобы никто, независимо от должности или положения в обществе, не укрывал, не охранял, защищал еврея или еврейку, ни открыто, ни тайно, начиная с конца июля, ни в собственном доме, ни в каком-либо другом месте, все это под угрозой лишения имущества, вассалов, крепостей и наследственных привилегий, дабы вышепомянутые евреи могли продать свою усадьбу и имущество в течение указанного периода времени. На данный момент представляем гарантию нашей королевской защиты с тем, что до конца июля каждый мог свободно по своему усмотрению продавать и обменивать свое имущество, мебель и другие предметы. В течение этого периода никто не имеет права причинять им вред, носить ущерб им лично их имущество. Любой, кто нарушит эту нашу королевскую гарантию, будет наказан. Мы разрешаем вышеупомянутым евреям и еврейкам вывозить свое имущество за пределы наших владений, будь то по морю или по суше, при условии, что не будут вывозиться ни золото, ни серебро, ни чеканные монеты, ни другие предметы, запрещенные законами королевства, то есть драгоценные камни и жемчуг. Забыла с горечью подумала, что ж мы благодарим наших подданных за их верность испанской короне? Евреи плачили все наши войны. Сегодня реконкиста, длившаяся почти 800 лет, победоносно завершена. Все эти годы мы никогда не спрашивали их, есть ли у них деньги, как у них дела. Мы только требовали денег, все больше и больше денег. Дон Исаак Абарбанель, наш финансовый гений, принесли эти деньги в королевскую казну, распоряжался им настолько мудро, что никогда не опустело. А дон Авраам Сеньор, чьи титанические усилия по оснащению нашей победоносной армии, захватившей Гранаду, заслуживали, по крайней мере, благодарности короля и королевы. Армии никогда ничего не доставало, ни людей, ни оружия, ни снаряжения. И без тех орудий, которые мы купили у французов на еврейские деньги, мы вряд ли победили Мадра. А теперь, на пике победы, мы не только не погашаем свои долги, как подобает благородным людям, но и планируем ограбить евреев самым бесчестным образом. Как только я вскользь поделилась этими мыслями со своим любимым супругом, он пришел в ярость. «Да, благородные сеньоры всегда должны возвращать деньги, одолженные у других благородных сеньоров, это вопрос чести. Но какую благородность, какую честь увидела в безжалостных, жадных ростовщиках, высасывающих соки испанской земли? Это наши деньги. Мы просто забираем себе то, что по праву принадлежит нам». Так считает и сам дон Тархмена. «О, что я говорю! Такие мысли не подобают королеве Кастили. Все давно решено. Дон Тархвевада прав 1000 раз. Евреи сами виноваты в своем незавидном положении. Они еще могут принять истинную веру. До них найдется место в лоне католической матери церкви, как и для всех прежних конверсов. Их гордость бессмертна, и она наказуема. Поэтому приказываем всем советникам, судьям, рыцарям, глашатаям, чиновникам, дворянам города Бургоса и других городов и селений наших владений, а также всем вассалам и подданным соблюдать и подчиняться настоящему указу и всему, что в нем содержится, и принять все средства для его исполнения под угрозой наказания по нашей милости и конфискации всего имущества в пользу нашего королевского дома. Оглашено в городе Гранаде 31 марта 1492 года от Рождества Господа нашего Христова. Да все это правда, но что их ждет? А нас, мы теряем образованных, трудовых людей, которые верно служили нам на протяжении долгих лет реконкисты. Кто будет так щедро финансировать нас, кто сможет так умело и умно распоряжаться нашими деньгами, кто заменит их, и кто будет лечить нас и наших детей? Мой сын Хуан так болен, бедняжка. Ее горестные мысли прервал Фернандо. «Изабелла, я уже подписал указ. Очнись, теперь твоя очередь. Возьми себя в руки». Изабелла поднялась со стула и подошла к столу, на котором лежал указ. Ее паж протянул ей небольшой серебряный поднос с несколькими хорошо заточенными гусиными перьями. Она взяла одно, но оно почему-то не лежало в руке. Она отложила его в сторону, взяла другое. Это было каким-то кривым, не годилось. Вязал наблюдал за ней с пристальным вниманием. Она взяла еще одно, это было лучше. Она окунула его в хрустальную чернильницу, стряхнула лишние капли, наклонилась над столом и решительно писала: «Йо, Лорейна! Я королева». С другой стороны королевской печати уже гордо красовалась подпись ее мужа: «Йо, Эль-Рей, я король». Чуть выше королевский секретарь уже написал своим аккуратным каллиграфическим почерком: «Хуан де Колония, секретарь короля и королевы, написавший все указанное по приказу наших величеств». На этом я прервусь. Пришло время нашего перерыва, и, как всегда, уже после перерыва мы сможем поговорить о том, что вас волновало в первой части программы, или этой второй перерыв.
1: Итоги недели.
2: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. В Нью-Йоркской гавани накануне памятной даты в небо поднялись 2977 беспилотных аппаратов по числу погибших 11 сентября. Световые точки образовали над городом контуры башен-близнецов. В Нью-Йорке начало учебного года сопровождается серьезной транспортной проблемой. Из-за нехватки школьных автобусов под угрозой нормальная доставка в школы тысяч детей с особыми потребностями. Для таких семей школьный транспорт не просто удобство. Многие дети физически не могут самостоятельно пользоваться метро или обычными автобусами. Родители требуют от города срочно решить проблему. Транспортное управление представило изображение будущей Интербора Экспресс, новой линии, которая должна соединить Бруклин и Квинс. Проект примечателен тем, что это будет первая совершенно новая линия общественного транспорта Нью-Йорка примерно за столетие. Она должна использовать существующий железнодорожный коридор и позволит пассажирам перемещаться между двумя районами, не заезжая для пересадки в Манхэттен. Для миллионов жителей Бруклина и Квинса это может заметно изменить привычную транспортную карту города.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, в воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
15: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
16: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
17: Итоги недели.
18: Пятница.

0: Мы продолжаем нашу программу, и в этом завершающем четвертом сегменте у вас есть возможность поделиться своими мыслями, а учитывая то, что какой сегодня день, еще и чувствами. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, Алексей.
1: Алло, здравствуйте, господин Накс. Спасибо, что вы взяли мой звонок. Это Феликс. Ну, пользуясь вот сегодняшним еврейским годом, я желаю вам здоровья, благополучия, вам и всей семье. Вот, пусть у вас все будет хорошо.
0: Спасибо, Феликс, взаимно.
1: Спасибо. Взаимно. А то по поводу вашей передачи я хочу остановиться, конечно, на первой части. Ну, 25 лет со времени этой трагедии, это уже очень большой срок. Забывать это, конечно, немыслимо. И из-за чего это произошло, я ни в коем случае не буду говорить, потому что лично для меня это такой элемент неожиданности. Я не мог бы ничего подобного предположить, и поэтому говорить, что кто-то мог предположить, ну, это было бы возмутительно с моей стороны. Вот. А что вот произошло после этой трагедии за эти 25 лет? Честно говоря, конечно, все очень непросто, очень много огорчительного. Но то, что секьюрити увеличилось, это безусловно. Везде и всюду, проверьте, сканирование, ну, это понятно, к сожалению, это понятно. Вот. А ответственность людей куда-то совсем потерялась. Вот мы сегодня говорим о 25 лет со дня этой трагедии, а в это время хуситы блокируют второй пролив. А ведь это можно было пролив со стороны Аравийского полуострова туда, в Красное море, Баб-Аль-Мандейский пролив. Ну а что, ведь это же предполагалось. До этого, оказывается, предполагалось, и Ормузский пролив могли закрыть. Ну так как этот вопрос решался? Или не надо было лезть в эти войны? В эту войну. Или надо было что-то сделать? Ну, какая-то ответственность же должна быть. И масса вопросов, где ответственности людей, которые вроде бы должны думать и принимать меры, этого нет. А то, что случилось 25 лет назад, это террор. Это терроризм. А как у нас с криминалом сейчас? Ой, как он увеличился. Оружие распространяется по всей стране, и никто вообще об этом не говорит. Даже когда кто-то приходит к Белому дому стрелять, вот если помните, около ограды какой-то сумасшедший подошел к пропускному пункту и начал стрелять, его застрелили. Ну, правильно, конечно. Вот. И не было вопроса, а как он получил оружие? Я порыл газеты, я посмотрел по телевизору выступающих. Никто даже и не спросил ничего по этому поводу. А как этому идиоту смогло попасть оружие? Так что все очень странно. Для такой колоссальной страны, для богатой страны, мягко говоря, все очень странно. Я очень сожалею по этому поводу. Можно было бы говорить буквально до утра об этом всем. Ну ладно, будем надеяться, что может быть что-то изменится после всех этих выборов. Спасибо за внимание.
0: Спасибо, Феликс. Спасибо, нашли время и вышли в наш эфир. Давайте послушаем других наших радиослушателей. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
2: Алло, добрый день.
0: Добрый.
2: Вы знаете, я хочу рассказать другую историю. Во время вот этого случая, который на Близнецах случились, я жила в Киеве. И мне позвонила сотрудница и говорит: Катя, бомбят Нью-Йорк. Вот представьте себе такую ситуацию. Я говорю, как вы? Я включаю телевизор. А там вижу то, что видят нью-йоркцы. А в этих Близнецах был офис моего сына. И я тут же начинаю набирать сына, а сын был в отгуле, и набирает меня. И у меня уже, ну как у матери, у любой матери в такой момент, нету сил разговаривать, я рыдаю слезы, ложу трубку, и, ну не знаю, что делать. И в это время раздается звонок, и сын говорит: «Мама, мама, я сегодня в отгуле». Мы сидим и смотрим вот эту трагедию в Киеве по телевизору. Спасибо, что приняли мой звонок.
0: Ну, конечно, спасибо за ваше участие в программе. Да, те, кто однажды пережили эту трагедию, она всегда остается в нашей памяти. Ну, так мы устроены. Здравствуйте, в эфире.
3: Браво, Алексей, браво. Вы талантливый писатель и талантливый чтец. Когда вы нам объявили, что вы отказываетесь от ваших ежедневных передач в пользу книги, я вот послушал вас сегодня, получил огромное удовольствие. И это был правильный шаг, так держать, Алексей. Надеюсь, по вашей книге будет когда-то снят даже художественный фильм. Что же касается по первой части, я буду вкратце стараться, наверное, если позвонить. Я работал в Буропарке, это было 25 лет назад, диспетчировал в своем кар-сервисе, и кто-то мне сказал: включи телевизор, там самолет врезался в башню. И я включил, и вижу, горит, дым идет, и минут через 5, это 8 майлов примерно от моего кар-сервиса в Буропарке, эти два здания. Облако пришло, огромное облако желтого цвета, запах вот этого всяких. И главное, прилетело много листовок. Я думал, листовки бросил кто-то с самолета. Нет. Это, оказывается, бухгалтерские отчеты были. Тогда, видать, мне все в компьютер водили. Но это просто было ужасно, когда эти здания начали падать. Это был самый ужасный день в моей жизни, то, что я хотел сказать. Спасибо вам огромное за ваши передачи.
0: Так, Эдуард, во-первых, я очень тронут вашими словами. Я вам безумно благодарен. Во-вторых, я поздравляю вас с наступающим годом, Шанатова, и желаю вам и вашей семье, всем родным и близким, счастливого Нового года.
3: Вам также спасибо. Всего хорошего. Спасибо вам за вашу работу, за вашу жизнь.
0: Спасибо еще раз, Эдуард. Ну вот, видите, значит, я не зря старался. Вот Эдуард сказал те слова, которые мне были очень сегодня нужны, потому что действительно работа над книгой — это довольно сложный процесс, и вообще-то прикоснуться к истории американского еврейства — это очень непросто. Но эту книгу построил по принципу, когда я рассказываю об отдельных людях, и через судьбы этих людей рассказывая о судьбе американского еврейства. То есть это не учебник, это не рассказ там последовательный, как, допустим, в учебнике или в Википедии, а это некое мозаичное полотно, где каждый элемент мозаики – это судьба какого-то отдельного человека. А я вас познакомил с прологом, причем еще не полностью, потому что время-то ограничено. Конечно же, история американского еврейства начинается вот с этого указа, по которому евреи были изгнаны из Испании, и потом уже это все уже раскрутилось дальше. Ну, тут, конечно же, и судьба, и Колумба, и так далее. Ну, в общем, все об этом в книжке я рассказываю. Хорошо. У меня есть еще немножко времени. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
4: Здравствуйте, Сем Яков, меня зовут. Алексей, вот ваш слушатель Феликс и прочие антитрамписты дудят в одну дудку. Мы не должны были начинать войну с Ираном. У меня к ним ко всем один вопрос. А кто остановит ядерные амбиции Ирана? Только наша страна может остановить. Они, получив полнейший военный разгром в первые месяцы войны, они сейчас сумели перетащить почти все центрифуги в укрытие вот этой гранитной горы, там, проделанной пещеры. И очень быстро там развернут центрифуги и начнут обогащать уран до оружейного номинала. И там уже останется просто инженерная задача создать бомбу. Я прошу, чтобы они, кто-то из тех, кто выступал против и поступает против этой войны, объяснил мне, кто остановит ядерные амбиции Ирана. Алло.
0: Яков, вы услышаны. Спасибо. Спасибо за ваш вопрос и участие в программе. Я надеюсь, что вы услышаны. И кто-нибудь из наших радиослушателей ответит на ваш вопрос. Хорошо. Давайте послушаем и вас, давайте послушаем и какие-то другие мнения. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Добрый вечер, Алексей. Шанатова. Желаю
0: Алматука.
5: Вам... Thank you. Желаю вам и вашей семье прежде всего здоровья, здоровья, здоровья. С нетерпением жду выхода в свет вашей книги об истории американского еврейства. И хочу сделать одну ремарку. Наступает еврейский Новый год. И вот люди, которые вам звонят, Феликс, Эдуард, Игорь, ну там не я знаю, как Игорь относится к Израилю, не буду об этом говорить. Они, я хотел бы, чтобы они ответили на один простой вопрос. Простой-простой. А чем российский фашизм, Игорь, Эдик, Украина, война, да, российский фашизм, отличается от иранского мусульманского фашизма? Почему стоит вопрос, куда мы полезли? Когда говорят, что Путин там ядерные угрозы, ну как же, это значимо. А то, что пресечена на сегодня, неизвестно, чем война закончится. Пресечена, я думаю, ну... Я буду очень осторожен, оптимистичен. На 5-7 лет возможность Ирана создания ядерной бомбы. Это как? Люди понимают вообще, о чем они говорят? Вот им бы надо задуматься, если вот они себя считают евреями. А если даже не считают себя евреями, то просто если считают себя людьми, которые думают о цивилизации. У них разве есть сомнения, что Иран, получив ядерную бомбу, первым делом ударит по Израилю? Я не понимаю, наивность ли этих людей движет ими, непонимание чего-то, или такое вот презрение к Израилю. От чего мы должны за Израиль? Мы это кто? Мы это кто? Это страна, которая является символом демократии? Вот такой вопрос. Спасибо, Алексей. Еще раз, Шанатова.
0: Шанатова, вам это ка. Спасибо. Надеюсь, что ваш вопрос услышан. Что же у нас, дорогие друзья, со временем? Время этой программы, как всегда, подходит к своему завершению. И я благодарен всем нашим радиослушателям, которые сегодня были в нашем эфире, которые позвонили, приняли участие в программе. Для меня, точно так, как и для вас, это очень важно. Ну и, конечно же, Паш, огромное спасибо тебе за этот эфир. Ты же сам понимаешь, что без тебя бы этой программы просто не было. И еще раз хочу напомнить, что у нас сегодня... необычный вечер. Вот уже начинает понемножку смеркаться, и когда зайдет солнце, буквально через несколько минут начинается наш еврейский Новый год, начинается Рош ха-Шана. И в этот момент евреи обращаются к Господу с просьбой, просто с одной простой просьбой, записать в книгу жизни на следующий год. И я желаю вам всем, чтобы все вы были записаны в книгу жизни на следующий год. А когда придет Йом-Кипур, я желаю вам всем, чтобы была поставлена еще большая печать, чтобы вы все были живы, и чтобы мы могли общаться в этом эфире Дэвидсон Радио и рассказывать какие-то разные вещи, говорить о разных вещах. И вы уже привыкли к тому, что это абсолютно открытый эфир, открыт для различных мнений. И я надеюсь, что, живя в Америке, мы все привыкли к тому, что у каждого человека есть свое мнение, и он имеет право на свое мнение быть услышанным. А завершение этой программы в память о трагедии 11 сентября 2001 года прозвучит реквием Верди. Спасибо, пока.

0: Дельзон Радио представляет.
1: Вчера была среда, вчера был четверг, сегодня следующий день.
2: Еженедельная программа Алексея Наксона «Итоги недели».
3: Обзор главных событий недели, анализ важнейших вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
2: Итоги недели. Мы напомним вам о ней.
3: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
4: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
5: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
6: Рекламная служба Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
7: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: почти 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Пентагон признал, что Ирану удалось нанести серьезный ущерб объектам 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Как сообщил в экс-корреспондент вашингтонской газеты The Epoch Times, Райан Морган, исполняющий обязанности министра ВМС Хан Кау, заявил ему в интервью, что Иран своими ударами разнес к чертям Бахрейн. По словам Моргана, высказывание Кау можно считать первым и открытым признанием на высоком уровне степени ущерба, нанесенного Ираном американским военным объектом в Бахрейне. Кау уточнил, что ВМС США, по сути, решают вопрос о том, будут ли они вообще восстанавливать разрушенные базы в Бахрейне. Путин поздравил российских евреев с наступлением Нового года по иудейскому календарю. Его обращение опубликовано на сайте Кремля. В обращении Путин отметил, что еврейские организации России активно участвуют в жизни страны и общества, а также вносят созидательный вклад в реализацию востребованных патриотических, просветительских и благотворительных инициатив. В небе над Нью-Йорком запланирован традиционный запуск мощных световых прожекторов, восстанавливающих силуэты утраченных зданий. А в канун даты была проведена памятная акция с использованием беспилотных летательных аппаратов. Сообщается о планах строительства специализированного просветительского центра стоимостью 35 миллионов долларов рядом с главным мемориальным комплексом. На памятную площадку в центре города вместе с действующими государственными служащими были бывшие президенты, включая Джо Байдена, Барака Обаму и Билла Клинтона. Трамп в церемонии не участвовал, он выступил с речью в Пентагоне. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. В Нью-Йорке проходят памятные мероприятия к 25-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года, в рамках которых в небе над городом провели масштабное световое шоу. Иран возобновил производство баллистических ракет, используя накопленные до войны компоненты и производственные площадки под землей. Новый род клопов назвали в честь Тейлор Свифт. Оркестр волынщиков и барабанщиков Департамента полиции Нью-Йорка станет главным участником концерта «Ночь памяти», который состоится 12 сентября в Madison Square Garden. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 40%, 81 по Фаренгейту, 26 по Цельсию.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня.
8: В ответ на официально вступившие в силу во вторник канадские контрпошлины на сумму 20 миллиардов долларов, Дональд Трамп подписал сразу 5 официальных указов. Белый дом подтвердил введение абсолютного эмбарго на канадские мотоциклы, большинство видов алкоголя, включая канадские виски, пиво, водку, а также на побочные продукты молочной промышленности, такие как сухая сыворотка и мелассу. Запрет вступит в силу с 29 сентября. Одновременно был расширен список канадских товаров, на которые вводится 50% пошлины. В него включены матрасы, бумажная и деревянная продукция, мебель, алюминий, моторные лодки и гольф-кары. В то же время от пошлин освобождены канадский цемент, дорожная соль и некоторые медицинские товары. Еще одним шагом в американо-канадской торговой войне стало требование президента Дональда Трампа полностью исключить канадские товары из крупных долгосрочных федеральных контрактов и госзакупок. Но поставки из Канады заблокированы до тех пор, пока Оттава не обеспечит, как сказано, полную взаимность для американских фермеров и бизнеса. Премьер-министр Канады Майк Карни опубликовал видеообращение, в котором признал, что переговоры окончательно сорваны, как он сказал, из-за несправедливых и неэкономичных изменений, которые Соединенные Штаты внесли в проект соглашения в самый последний момент. Карни официально объявил, что Канада начинает форсированный стратегический разворот, как он отметил, в сторону от США, как от крупнейшего торгового партнера, и что Оттава готовится к затяжной экономической войне. Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированный на 9 сентября телефонный разговор с президентом Трампом. Причину отмены представитель Мерца не назвал, однако подчеркнул, что она не связана с его графиком. Накануне Трамп поздравил крайне правую альтернативу для Германии с победой на региональных выборах в Саксонии. Трамп написал: «Ух ты, у популистской партии в Германии сегодня был действительно большой вечер. Им, наконец, надоели совершенно ужасные иммиграционные правила и законы, которые нанесли Германии такой огромный ущерб». Так написал Трамп в True Social и сопроводил пост аббревиатурой MGGA – «Make Germany Great Again». Но представитель Мерца не стал отвечать на вопрос, связана ли отмена разговора с заявлением Трампа. При этом он напомнил, что канцлер неоднократно выступал против вмешательства в внутреннюю политику Германии, особенно в связи с выборами. Альтернатива для Германии, напомню, 6 сентября победила на региональных выборах в Саксонии-Анхальт, набрав рекордный для партии 43,8% голосов. Партия получила 39 из 83 мест в местном парламенте и впервые в послевоенной истории Германии сможет сформировать земельное правительство, то есть партия правая. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф готовится взять на себя более активную роль в переговорах Соединенных Штатов с Россией и Украиной. Об этом сообщили американские чиновники своим европейским коллегам. И по словам источников Financial Times, Белый дом допускает, что сократит участие в переговорах специального посланника президента США Стива Уиткофа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Именно они в последнее время возглавляли переговоры об урегулировании войны между Россией и Украиной. Источники сообщили, что Уиткоф, скорее всего, сохранит пост спецпосланника и может продолжать участвовать в переговорах о мире между Россией и Украиной параллельно с Рэдклиффом. Сейчас оба чиновника борются за то, кто и в каких вопросах будет играть ведущую роль. В то же время Кушнер сообщил друзьям, что рассчитывает переключиться с российско-украинской войны на завершение войны в секторе Газе и американо-израильской войны против Ирана. Трамп пока не принял, отмечают СМИ, окончательного решения. Белый дом и ЦРУ отказались от комментариев. Джон Рэдклифф, напомню, посетил Москву 25 августа. Дональд Трамп называл визит главы ЦРУ в Россию рутинным. Западные СМИ называли разные версии, зачем Рэдклифф приезжал в Москву, от призыва начать мирные переговоры и предостеречь от нападения на страны НАТО до призыва сократить сотрудничество с Ираном. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер 5 и 6 сентября по очереди провели переговоры с лидерами России и Украины. Стороны допустили, что в будущем смогут начать трехсторонние переговоры. Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение Луны с американским флагом и подписью «Луна наша». В этот же день он предложил переименовать штат США Нью-Мексико в Новую Америку и показал карту Ирана, границы которого напоминали его профиль. Но так Трамп по привычке, так знакомая уже позиция, троллит весь мир. 6 сентября президент Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social изображение Луны, на котором была размещена надпись «The Moon is Ours» – «Луна наша». Ну и американский флаг на этой фотографии, на этом изображении. Каких-либо пояснений глава Белого дома не дал. Пост о Луне стал частью серии необычных публикаций президента США. Менее чем через час Трамп разместил в Truth Social 34 записи, среди которых было множество мемов и сгенерированных изображений. В частности, президент показал штат Нью-Мексико под названием «Новая Америка», карту Ирана, очертания которого изменены под профиль самого Трампа, а также изобразил себя рядом с первым президентом США Джорджем Вашингтоном и в образе рестлера Халка Хогана. Заявление президента не означает, отмечают СМИ, что Соединенные Штаты могут объявить спутник Луну, спутник Земли своей территорией. Договор о космосе 1967 года, участниками которого являются более 100 государств, включая США, запрещает национальное присвоение Луны и других небесных тел путем провозглашения суверенитета, использования или оккупации. На это обратил внимание почетный профессор астрономии Университета Британской Колумбии Джейми Мэтьюс. Цитирую, отправка США 12 человек на Луну 50 лет назад ничего не означает в контексте ее принадлежности, заявил ученый. По его словам, даже высадка американских астронавтов не дает Вашингтону прав на спутник Земли. Среди публикаций 6 сентября Трамп выложил несколько постов, связанных с Ираном. Один из них – карта с подписями «До и после». На втором изображении Иран был нарисован с измененными границами, которые напоминали профиль самого президента с его характерной прической. Иран и раньше президента Трампа. Иран и раньше становился объектом необычных географических заявлений Трампа. Напомню, в марте президент назвал Ормузский пролив проливом Трампа, заявив, заявив, что это произошло по ошибке, но тут же добавил, что с ним случайностей не бывает. Позднее Трамп заявил, что США должны фактически контролировать эту водную артерию. В июле он предложил объявить Соединенные Штаты хранителем Ормузского пролива и взимать в пользу Вашингтона сбор в размере 20% с проходящих через пролив грузов. Как отметил американский PolitiFact, реализация подобного предложения стала бы беспрецедентной и, вероятно, противоречила бы международному праву. Ну и кроме того, 6 сентября Трамп предложил изменить название американского штата. Он опубликовал карту Нью-Мексико, на котором слово «Мексика» было зачеркнуто и заменено на «Америка», «New America». Президент заявил, что такую идею ему предлагали и раньше. По его словам, новое название звучало бы, как он отметил, престижнее и красивее для жителей штата. Указа о переименовании Трамп при этом не подписывал. Название Нью-Мексико значительно старше самого американского государства, отмечают СМИ. Испанское «Нуэва Мексико» использовалось в регионе за несколько столетий до того, как территория вошла в состав Соединенных Штатов. Статус американского штата Нью-Мексико получил в 1912 году. Географические переименования Трамп начал практически сразу после возвращения в Белый дом, напоминают СМИ. В январе 2025 года Трамп подписал указ «Restoring Name That Honor American Greatness» – «Возвращение названий, прославляющих американское величие». Документ предусматривал использование федеральными органами названия «Американский залив» вместо «Мексиканского залива». Одновременно президент распорядился вернуть горе Денали на Аляске название «Маккинли». Свое решение по «Мексиканскому заливу» Трамп связывал с давними претензиями к соседней стране по поводу нелегальной миграции и наркотрафика. Возвращение названия «Маккинли» он объяснял уважением к 25-му президенту США Уильяму Маккинли, которого неоднократно хвалил за экономическое процветание страны. В августе 2026 года очередь дошла до Канады. После провала торговых переговоров между Вашингтоном и Оттавой Трамп сначала предложил, а затем своим указом распорядился переименовать озеро Онтарио на границе с Канадой в озеро Америка. Мы об этом говорили в нашей программе. Президент обвинил Канаду в том, что она годами, как он написал, обдирала США в торговле. Новое название используется американскими федеральными ведомствами, однако Канада и другие страны не обязаны его признавать. Google начал показывать американским пользователям новое название, а Трамп лично связался с Apple по поводу аналогичного изменения в ее картах. На озере президент останавливаться не захотел. Если подумать, у нас есть залив и есть озеро. Теперь нам нужен только океан. Ну, так что, возможно, придется изменить название Атлантического или Тихого. Может быть, изменим оба, так заявил Трамп 27 августа. Американские СМИ связывают разные инициативы Трампа как с его внешнеполитическими конфликтами, так и с давним стремлением президента оставить собственный символический след в истории. «Вашингтон-Пост» обращала внимание, что переименование озера Онтарио стало продолжением торгового противостояния с Канадой. Трамп впервые пригрозил изменить название водоема после срыва переговоров, заявив, что США больше не рассчитывают вести с канадской провинцией Онтарио большой объем торговли. Одновременно Вашингтон ввел 50% пошлины на канадские товары стоимостью около 20 миллиардов долларов. Однако переименование географических объектов – лишь часть гораздо более масштабной кампании. Акшес еще в феврале отмечал беспрецедентные попытки Трампа, как было отмечено, оставить свой личный бренд, как печать на американском государстве и общественной жизни. Вашингтон-Пост писала, что личный бренд десятилетиями был основой бизнеса Трампа. Его имя появилось в названии Института мира США, его пытались добавить к названию центра Кеннеди. Ну и кроме того, обсуждалось переименование в честь Трампа Вашингтонского аэропорта имени Даллеса и Пенсильванского вокзала в Нью-Йорке. Сюда же Акшес относила появление изображения Трампа на специальном абонементе в национальные парки, идею выпустить памятную монету с его портретом, иммиграционную золотую карту Трампа, детские инвестиционные счета Трампа и проект нового класса боевых кораблей, получившего его имя. «Атлантик» весной писал, что во время второго срока стремление президента оставить после себя физическое и символическое наследие стало заметно сильнее. Издание поговорило с высокопоставленным представителем администрации и давним знакомым Трампа. По словам последнего, президент хочет остаться в истории человеком, который совершил то, чего другие не могли добиться благодаря решимости и силе воли. Так было сказано. Несмотря на многочисленные инициативы, рейтинг Трампа находится на минимальном уровне за все время его участия в опросах Reuters Ipsos. Согласно исследованию, опубликованному 31 августа, работу президента одобряют 33% американцев.

одобрили 68% американцев и только 65% выступили против. Экшес отмечала, что результаты опросов особенно важны для Белого дома перед промежуточными выборами. Трамп усиливает противостояние с Канадой, однако большинство американцев эту политику не поддерживают. Администрация Дональда Трампа возобновила обработку заявлений на иммиграционные визы, но только из двух стран – Венгрии и Польши. Так рассказали четыре источника Reuters. По словам двух собеседников агентства, распоряжение отдавать приоритет иммиграционным визам в этих двух странах поступило из Белого дома. Временная приостановка записи на собеседование по иммиграционным визам для других стран сохраняется. Почему Соединенные Штаты выделили именно Венгрию и Польшу, остается неясным. Reuters отмечает, что Трамп и его советники установили тесные связи с правыми силами в правительствах обеих стран. Так, Трамп публично поддерживал бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана, а также нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, избрание которого привело к конфликту с центристским правительством премьер-министра Дональда Туска. В начале 2026 года стало известно, что Госдеп решил остановить обработку иммиграционных виз для граждан 75 стран, включая Россию. Ведомство рекомендовало консулам отказывать в выдаче виз тем, кто может попытаться получить социальные пособия в США. Это решение Госдепа оспорили в суде. В августе Федеральный суд штата Нью-Йорк признал решение незаконным и отменил приостановку. Однако в конце месяца администрация Трампа вновь остановила обработку заявлений на иммиграционные визы, чтобы провести, как было сказано, углубленное обучение консульских сотрудников. Дональд Трамп подарил по 45 тысяч долларов наличными своей помощнице Натали Харп и еще двум молодым сотрудницам Белого дома, как отмечено, пользующимся его доверием. Об этом пишет Washington Post. Кроме Натали Харп, подарки получили 31-летняя советница президента по коммуникациям Марго Мартин и 26-летняя Чемберлен Харрис, которая работает исполнительной помощницей Трампа. В феврале Трамп, напомню, назначил Харрис в комиссию по изящным искусствам, которая курирует бальный зал Белого дома и другие строительные проекты в районе Вашингтона. В своих финансовых декларациях все три сотрудницы указали эти выплаты как денежный подарок к празднику. Эти подарки составляют примерно треть от их годовых зарплат в размере 150 тысяч долларов. Представитель Белого дома Дэвис Ингл заявил, что выплаты не нарушают никаких правил. Но, по его словам, президент, как сказано, давно практикует вручение рождественских подарков людям из своего окружения. Цитирую, речь идет о подарках, которые никак не связаны с официальными обязанностями этих людей, и поэтому они полностью допустимы с точки зрения соответствующих юридических и этических норм, добавил он. Washington Post отмечает, что других публично известных случаев, когда президенты США дарили сотрудникам Белого дома крупные суммы наличными, других случаев таких нет. Сами получательницы подарков на запрос о комментарии не ответили. Громкий судебный процесс по делу Линдси Клэнси, жительницы штата Массачусетс, убившей троих своих детей, был признан несостоявшимся, так как присяжные не смогли принять единодушное решение. Почему это и произошло, и какие сомнения остались у одного единственного присяжного, трое членов жюри рассказали американскому каналу NBC, NBC 10 Boston. В первом своем интервью единственным членом жюри присяжных по делу Клэнси, кто не согласился с другими в вопросе о ее невиновности, то есть все остальные считали, что Клэнси невиновна. Так вот, единственным, кто с этим не согласился, был один из трех присяжных мужчин. Об этом трое присяжных самого громкого процесса последних месяцев, в том числе их старшина, школьная учительница на пенсии Рони Карлсон, рассказали в первом своем интервью, которое, как я уже сказал, они дали телеканалу NBC Тен Бостон. Цитирую, он признал, что у него есть обоснованные сомнения в виновности Клэнси. Я начала заполнять бумаги, я была так воодушевлена, сказала Карлсон. Но затем присяжный добавил, что он не будет признавать Линдси Клэнси невиновной по причине ее невменяемости. Ну, надо здесь понять, что все остальные были готовы признать мать, убившую своих троих детей, невиновной. И если бы не один присяжный, от такого вердикта отказавшийся, Линдси Клэнси, невменяемая убийца, вот вы видите на фотографии ее детей, пятилетней дочери Коры, трехлетнего сына Доусона и восьмимесячного сына Каллана, Линдси Клэнси сегодня была бы на свободе, если бы не этот присяжный. Присяжные так и не смогли вынести вердикт по делу Линдси.

0: секвенции. Процесс объявлен не состоявшимся, поэтому она, дальше ее судьба пока непонятна. 36-летняя Линдси Клэнси, бывшая медсестра-акушерка, убила троих своих детей в январе 2023 года. Затем она попыталась покончить с собой. Клэнси выжила, но нижняя половина ее тела осталась парализованной. Защита, как и сама Клэнси, не отрицает, что она убила своих детей, но настаивает, что ее нельзя привлекать к уголовной ответственности, так как она страдала от послеродового психоза и не отвечала за свои действия. Обвинение полагает, что Клэнси убила своих детей сознательно. Всего в составе жюри было трое мужчин и девять женщин. Судья Уильям Салливан, рассматривающий дело, запретил фотографировать присяжных во время процесса, чтобы обеспечить их анонимность. Присяжные, впрочем, по окончании процесса имеют право рассказывать о деле и своих обсуждениях, если они того захотят. Три женщины, давшие интервью NBC, действительно входили в состав жюри присяжных. Эти женщины – учительница на пенсии Рони Карлсон, работающая в сфере обороны Пола Девлин и заведующая кухней в Центре для пожилых людей Келли Фарина, рассказали NBC 10, как прошли 7 дней обсуждения дела Клэнси. Они подружились во время процесса. По словам женщин, обстановка в комнате для присяжных была напряженной. Их обсуждения приводили к таким спорам, ругани и крику, что это временами можно было услышать и за пределами комнаты. В то же время присяжные старались заботиться друг о друге. Эмоциональные американские горки, много слез и объятий. Такими словами, трое присяжных описали процесс обсуждения. Они были твердо намерены достичь вердикта, сказать, что Клэнси невиновна. Цитирую, мы не пытались понять, убила ли она своих детей. Она сделала это и признала это. Мы пытались понять, могла ли она в тот момент отличить добро от зла. Так пояснила председательница жюри присяжных. Все указывает на то, что она любила своих детей, так что она, скорее всего, сорвалась и не понимала, что делает, добавила Карлсон. В качестве примера она привела показания бывшей свекрови Линдси Клэнси, которая называла женщину любящей и заботливой матерью, а также дневники самой Клэнси. В ходе обсуждений трое присяжных, поначалу склонявшихся к обвинительному приговору, в итоге согласились с тем, что Клэнси невиновна по причине невменяемости, но один присяжный отказался поддержать такой вердикт. Пола Девлин назвала несогласного присяжного высокомерным. Он совершенно не хотел ничего слышать, сказала она. В частности, он отказался выслушать мнение медсестры из числа присяжных, когда речь зашла о лекарствах, которые принимала Клэнси. Во время обсуждения председательница присяжных даже передала судье записку, в которой отметила, что один присяжный не следует указаниям судьи. Судья Салливан в ответ поговорил с присяжными и вновь зачитал инструкции, в том числе об обоснованном сомнении, а затем попросил их постараться прийти к единогласному вердикту. «Мне было так грустно, что мы не смогли вынести вердикт в отношении Линдси, это было душераздирающе», — сказала Карлсон. Адвокат Линдси Клэнси Кевин Реддингтон говорил, что его подзащитная была бы оправдана, если бы один присяжный не был бы таким упрямым. Напомню, что во время этого процесса стало известно о нескольких подобных делах. В начале сентября 2026 года жительница Иллинойса Кейтлин Вальш были предъявлены обвинения в убийстве своего 2-летнего ребенка. Согласно судебным документам, Вальш была крайне увлечена судебным процессом над Линдси Клэнси, как сказано, и активно обсуждала его в групповых чатах с друзьями за несколько часов до трагедии, до убийства своего 2-летнего ребенка. Защита Вальш заявляет, что во время совершения преступления у женщины случился острый психопатический эпизод. 28 августа этого года суд в Бронксе вынес решение по делу Даймонд Флеминг, которая обвинялась в убийстве 2 своих сыновей, 3 лет и 11 месяцев. В семейном приюте в 2022 году судья признал ее невиновной по причине невменяемости. 8 сентября этого года в Луизиане начался судебный процесс по делу Алии Джек.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке провела специальное заседание, где дипломаты со всего мира почтили память жертв международных проявлений экстремизма. Накануне вечером на стадионе в Нью-Йорке прошел памятный бейсбольный матч местных команд, предваряемый чествованием спасателей, пожарных и врачей скорой помощи. Филармонический оркестр Нью-Йорка совместно с военным хором проводит специальное открытое выступление в новом центре исполнительских искусств у памятного комплекса. В музее Нью-Йорка открылась экспозиция, посвященная людям, которые после событий 25-летней давности посвятили свою жизнь спасательным службам и помощи людям. Всемирная интернет-акция «Помни небо». Музейный комплекс запустил глобальную инициативу, где жители из разных уголков планеты публикуют фотографии чистого неба в знак стремления к миру без разрушений. Представители европейских институтов выпустили совместное заявление, подчеркнув необходимость укрепления международной системы безопасности и поддержки пострадавших от чрезвычайных ситуаций.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
5: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
4: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
5: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио» представляет.
4: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
5: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
4: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
5: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
4: И оставить после себя невозможную боль.
5: 20 сентября в 5 часов вечера.
4: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио». «Солнечный удар».
5: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
6: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
4: Ждем вас с любовью.
5: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
7: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
10: Пульс дня на RTN, в студии Артем Андросов. Здравствуйте, начинаем. За полтора года челночной дипломатии Стив Уиткоф и Джаред Кушнер доехали до Кремля как минимум 8 раз и только сейчас впервые вот добрались до Киева. Формула переговоров была понятна с самого начала. Москва не хочет отдавать Донбасс, Киев не хочет его терять. Но к этим двум непримиримым требованиям добавилось третье – собственный интерес Вашингтона. Дональду Трампу нужны показательные переговоры, желательно с Путиным и Зеленским за одним столом. И нужны они срочно, как вы понимаете, до ноябрьских выборов в Конгресс. Судя по тому, что новых идей команда Трампа в этот раз почти не привезла, вопрос не в содержании плана, а в том, успеет ли Белый дом организовать саму картинку встречи до голосования. Юрий, пожалуйста, насколько, по-вашему, вы считаете, успеют в Белом доме сварганить эту встречу?
11: Если бы это был вопрос скорости, на которой нужно было бы долететь до Вашингтона, чтобы подписать что-то, что имеет значение для всех трех участников, то, я думаю, времени более чем достаточно. Но мы просто, надо понимать, что мы рассматриваем слово «мир» здесь по трем разным направлениям, потому что для России, для Украины, для Соединенных Штатов при этой администрации слово «мир» означает абсолютно три разные вещи. И тот факт, что эта делегация приехала, наконец, они уже это могут засчитать победой. Не то, что они 8 раз встречались с Путиным, а то, что, наконец, впервые за 1.5 года с тех, как администрацию власти, наконец, они приехали даже в Киев. И это уже Трамп может сказать, что победа, хотя какая-то победа, учитывая, что сам президент Байден уже был в Киеве, а Трамп еще близко туда не подъезжал. Так что для нашей делегации доблести, которая пытается, в принципе, использовать свое влияние для того, чтобы надавить на Украину с помощью России. То есть мы видим, как Трамп и Путин все ближе сближаются, да, их интересы больше сближаются, и физически они все больше сближаются для того, чтобы задавить Украину и заставить Украину капитулировать или подписать то, что я называю теневым миром. Также, поскольку эти теневые дипломаты, они могут создать такой теневой мир, который не может быть юридическим миром, поскольку он юридически невозможен ни со стороны никого из этих трех участников, но, тем не менее, дает каждому из них возможность заявить, что они что-то здесь получили. И это интересный вариант, потому что это какая-то гонка за бумажкой, которая не существует, потому что Украина не может ее выдать, потому что Конституция противоречит, Путин не даст, потому что он считает, что он успешно воюет, и Трампу закон тоже не позволяет признать завоеванные территории. Поэтому здесь просто как бы ошибка на ошибке, но все это сводится к тому, что Трампу нужно, с одной стороны, снять санкции с России, чтобы можно было зарабатывать большие деньги, а с другой стороны, выборы, которые на носу, на которых нужно продемонстрировать хоть что-то. И Путин пытается ему явно помочь, и это одна из проблем, которые мы наблюдаем. Это ужасные активные атаки по Украине, и это все результат того, что, в конце концов, выборы имеют последствия.
10: И тем не менее, для Путина, мы знаем, встреча с Зеленским – это, ну, что-то такое запредельное. Одновременно Путин, казалось бы, хочет помочь Трампу в его ноябрьских выборах, но все-таки вот это такое препятствие между ними, это встреча, которая нужна так Трампу, показательная перед выборами, и Путину так не нужна. Как вы считаете, все-таки он пойдет на этот шаг, ну, я имею в виду Путин, чтобы удовлетворить Дональда Трампа?
11: Я не вижу Украину как тему, которая важна фундаментально для американских избирателей на этих выборах. Я вижу, что американцы идут из-за цен на бензин, из-за инфляции, из-за войны в Иране, из-за нарушения закона, из-за коррупции этой администрации, из-за того, что мы делаем с союзниками, из-за войны с Канадой даже, потому что это одна из безумий, которые совершает эта администрация. Война торговая с Канадой означает, что он усугубил ситуацию для своих собственных республиканских сенаторов, которые находятся в избирательной позиции, в плохой позиции в штатах, которые граничат с Канадой. Вот это будут причины, которые приняли избирательные пункты. Но здесь для него, видимо, даже трудно понять, насколько ему важно это завершить или показать, что он пытался это завершить, когда это все не получится. Что это делается, эти кадры, для того, чтобы потом задним числом показать, сказать, видите, мы старались. Вот не то, чтобы у нас не получилось, мы, по крайней мере, старались. Это и есть отмазка для избирателя, который говорит, блин, вы же обещали, мистер Трамп, что за 24 часа все закончите. И это все, что мы, в конце концов, получили, это Кушнера и Виткова в Киеве.
10: Минюст вновь вернулся к расследованию дела о возможных связях Трампа с Россией. Казалось бы, чего? Ну, я имею в виду те самые связи,
12: во время президентской кампании 2016 года, но только теперь это дело направлено не против Трампа, а против его следователей. Ведомство разрабатывает расплывчатую версию о том, что сотрудники разведсообщества, проверявшие Дональда Трампа последние десятилетия, в том числе по делу о российском вмешательстве в выборы 2016 года, вступили в сговор против него и нарушили его права. Вот такая история. Вы знаете, что большое жюри, кстати, организовано во Флориде, а не в Вашингтоне. Для меня это было удивлением. Есть ли у вас ответ на вопрос, почему именно Флорида?
11: У меня нет ответа, кроме того, что во Флориде к Трампу относятся очень хорошо и увеличивает шансы того, что он сможет найти нужное количество присяжных, которые в большом жюри признают его точку зрения. Но у него, в принципе, проблемы с большим жюри, потому что редко удается этой администрации найти нужное количество людей, которые признают вес доказательства этой администрации и дадут им путь вперед. Но мы сейчас наблюдаем очень тревожную ситуацию, которая еще раз начинается с того, чем я закончил. Выборы имеют последствия. После того, как американцы 49,8% избирателей проголосовали за Дональда Трампа, и он стал президентом, он получил практически амнистию от всех тех преступлений, которых он был обвинен и даже признан виновным. Все закрыты, закончены. И он оказался победителем, но при этом невероятно недовольным результатом этого. И главным и фундаментальным делом, которое его злит, почему-то очень интересно, что какой пунктик у него. Потому что можно говорить, что это доказывает, что не он самый сильный, что он слабый, что ему нужна какая-то помощь. А может, потому что это говорит, показывает на его связи с Россией, на долгие связи, долгосрочные. Срочные, которые много лет, как минимум с 80-х годов, по мнению исследователей и исследователей, но особенно в 16-м году, когда достаточно очевидная вещь произошла, когда, как мы знаем, российские тролли помогали этому кандидату. Более того, было даже расследование Мюллера, которое показало, что там есть в чем разбираться. Если бы просто этого человека не избрали президентом, и он не смог назначить на позицию генпрокурора, на директора ФБР своих людей, то мы бы сейчас имели совсем другую ситуацию. Но из-за того, что американский избиратель вернул Трампа в Белый дом, расследуют следователей и расследуют, значит, это как бы расследование, чтобы доказать, что расследование связи Трампа было как бы мистификацией. На самом деле никаких связей Трампа с Россией не было, а на самом деле это было просто все, значит, пытка Deep State, каким-то образом Трампа и, значит, все во всем этом обвинить, и, я уверен, каким-то боком обвинить Украину. Поэтому здесь ситуация очень однозначная, и это еще указывает на одно из основных качеств этого президента – месть. Он очень любит мстить. Поэтому те, кто до него причинили ему наибольший ущерб его репутации и так далее, они и больше всего знают о нем. Вот что меня больше еще тревожит. То, что все эти чистки, которые мы видим в ФБР и в других органах, которые расследовали Трампа, все те, кто имели какое-либо отношение к этому делу, теряют допуск, теряют работы, уже потеряли, как бы их нету в этой организации. То есть там не то, что набирают люди, которые лояльные, а просто те, кто знали, что происходит в деле криминальном, их там больше нету. Так что ситуация, конечно же, очень тревожная.
12: Расследование против бывших чиновников. Как оно скажется, по-вашему, на работе действующих сотрудников? Учитывая, что уже сейчас есть, конечно, разумеется, я хочу подчеркнуть, вопросы к многим сотрудникам администрации Трампа, и есть надежды на то, что придут демократы и будут расследовать, но, опять же, мы не отвлекаемся ли от там, развития страны, да, от каких-то действительно важных вещей, если мы будем каждые 4 года возвращаться к каким-то расследованиям и расследовать тех, кто расследовал до нас?
11: Да, это большая проблема, особенно когда мы не будем доводить до конца эти расследования, потому что если мы будем расследовать, и потом не будет наказания, то это будет только злить людей, которых расследуют. Поэтому должно быть расследование и наказание. И мы видим, что произошло с Хантом Байденом, который получил помилование, и теперь кроет эту администрацию направо и налево, включая вообще, ну, так сказать, это особые привилегии, которые есть теперь у Хантера, крыть направо и налево Дональда. Но этот Минюст, который будет преследовать тех, кто преследовал Трампа, имеет, в принципе, цель запугать и, как у нас говорят, chilling effect, чтобы у людей было меньше желаний. Мы, в принципе, видим эту администрацию, что она все время пытается кого-то запугать, как она сейчас запугала ветеранов, пыталась, по крайней мере, когда все эти гонения, попытки атак на сенатора Келли и других ветеранов, которые записали видео, которые говорили, что военные не должны выполнять, значит, требования нелегальные. Их обвинили чуть ли не, ну, в общем, в ужасных вещах. И, но цель тут была не только против этих сенаторов и конгрессменов, а также послать месседж всем ветеранам и действующим военным, что сидите и не пидите.
12: Ну, вот вы упомнили каких-то сотрудников, которые не хотели расследовать. Они явно не получили бы премию Дональда Трампа как сотрудники действующей администрации, а именно три молодые сотрудницы Белого дома получили от Трампа по 45 тысяч долларов, ни много ни мало. Я считаю, что это щедрая премия, тем более наличными, при их годовой зарплате в 150 тысяч долларов, то есть почти треть годового оклада сверху. В декларациях о доходах, опубликованных администрацией на прошлой неделе, платежи так и записаны. Денежный подарок к праздникам. И еще есть четвертый получатель, распорядитель дел овального кабинета, Уолт Наута. Ему досталось 20 тысяч. Видимо, ну, не очень хорошо работал. Что можно об этом сказать, Юрий? Насколько, почему, допустим, только эти сотрудницы выбраны? У вас есть какие-то догадки?
11: Ну, во-первых, о том, что инфляция – великая вещь. Уже нужны такие деньги. Уже 45 тысяч долларов. Он любит людей, которые... Трамп любит людей, которые любят Трампа. Он обожает Натали Харп, которая бегает к ним уже годами и знаменита тем, что распечатывает ему новости, при этом хорошие новости. Она заменяет ему практически всю папочку ФСБ. Потому что вместо того, чтобы получать информацию хотя бы от своей разведки, как это делает его гуру в Кремле Путин, то Трамп просто получает это все от Натали Харп, который просто контролирует его бабл, чтобы у него все было правильно и хорошо, и окружала его только правильная информация. Мы теперь, правда, знаем, что это женщина, которая пишет из его твитов. А поэтому, учитывая, сколько обсуждается его твиттеры, а, возможно, вот как раз она и есть его автор, то тут надо платить и побольше. Некоторые люди столько зарабатывают в месяц. А она, что значит, премиальные зарабатывают? То есть, с другой стороны, если бы она писала как Натали Харп, то это было бы не так популярно. Но когда она ставит твит какой-нибудь, где Дональд Трамп делает из себя Иисуса Христа и кого-то возвращает к жизни, воскрешает Джона Стюарта, то тогда это значит, об этом говорят, это заслуживает премиальных. Ну и, естественно, мы знаем, Трамп уже как бы прокололся тут, потому что когда его перепугали и сказали, что на него идет охота, и он, значит, сбежал с самолета и поставил весь свой кабинет и взял с собой только самых важных, он взял с собой Натали Харп. Так что видно, что люди, которые являются важной частью его пропагандистской машины, а он сам и есть пропагандистская машина, его главные ассистенты – это единственные, кто в этой администрации реально нужны. Поэтому так интересно наблюдать, когда про нее пару слов сказал сенатор Джон Оссоф про Натали Харп, а тут же, значит, все на него набросились, всякая, значит, белодомовская рать набросилась на сенатора Оссофа. Вот интересно, возможно, Натали Харп – это и есть мозг Трампа.
12: На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
13: Дэвидсон Радио.
2: Слушать подано.
14: Итак, тема сегодняшнего моего выступления – ресвератрол.
13: В науке очень часто случается, когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось. Исследования, проводившиеся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, в очень низкой концентрации ввели в одноклеточную амебу. Случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого, индуса по происхождению, доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем, злокачественных заболеваний и статистически являются одной из самых здоровых наций. Я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод и называется, как я уже сказал в начале нашей передачи, ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существует цис и транс изомеры ресвератрола. Ну, не химики, наверное, и не поймут до конца, но химики поймут наверняка. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цис-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 миллиграммов до 7 миллиграммов, в зависимости от качества вина, если речь идет о вине. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах. Сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года опубликовала результаты очень интересного исследования. Исследователи вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбам, называемым килифиш. Результат был примерно такой же, как и с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а дольше примерно на 56%. То есть на амебах результат был более заметный. Да, так вот, и рыбы были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, наверное, в голове крутится вопрос: а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, не все так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода провести почти невозможно, так как животные для экспериментов подбирались специально с очень коротким временем жизни. Однако ресвератрол, согласно многочисленным исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, подтверждается абсолютно. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, безо всякого сомнения подтвердили его, во-первых, противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок кровеносных сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько научных работ говорят о том, что при употреблении вовнутрь или нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных энзимов, Cox, то есть COX, это английская транскрипция. Артритные и другие негативные процессы в организме. Все это снивелировано. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в организме и в коже процессы, связанные со старением. Я работаю над применением ресвератрола в продукции против старения и улучшения состояния кожи с 2003 года. Великолепные результаты в борьбе со старением кожи уже есть. Но мы их сделаем еще более впечатляющими.
14: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
15: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
16: В Нью-Йорке 3:00 ночи.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
16: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
16: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Врачи впервые провели небольшое рандомизированное исследование, в котором пациентам с тяжелой ишемической сердечной недостаточностью вводили непосредственно в сердечную мышцу кардиомиоциты, клетки сердца, выращенные из индуцированных стволовых клеток. В испытании участвовали всего 20 человек, поэтому говорить о доказанном лечении пока рано. Главная задача этого этапа – оценить безопасность процедуры и понять, способны ли пересаженные клетки приживаться и участвует в восстановлении поврежденного сердца. Исследователи составили крупнейший на сегодняшний день молекулярный атлас гиппокампа людей с тяжелым депрессивным расстройством. Ученые обнаружили нарушения в процессах образования новых нервных клеток, регуляции генов и работе нейронных цепей. Особенно заметными оказались изменения, связанные со стрессом, клеточным старением и способностью мозга перестраиваться. Работа может помочь найти новые биологические мишени для лечения депрессии, однако готового лекарства она пока не предлагает. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Дэвидсон Радио.
9: Добрый день, дорогие друзья. Это Вера Лейкина, и это передача «Открой Америку с Верой». Я представляю организацию Education for New Americans. У нас сегодня Марина Веницкая, наша постоянная гостья. Она представитель организации, которая часть Департамента образования штата Нью-Йорк, начало учебного года, и много интересных новых вещей она нам сегодня сообщит. Спасибо большое, Марина, что вы пришли на нашу передачу опять. Спасибо большое. Напомните, пожалуйста, нашим зрителям и слушателям, что это за организация, и начнем разговор.
10: Здравствуйте, Вера, спасибо за приглашение. Я представляю организацию, которая называется New York Statewide Arbor. Эта организация принадлежит штату Нью-Йорк, департаменту по образованию штата Нью-Йорк. Наша цель – помогать и защищать права детей-иммигрантов, которые изучают английский как новый язык, помогать преподавателям, которые работают с этими детьми, объяснять родителям их права и обязанности и поддерживать преподавателей, которые преподают иностранные языки в американской системе образования. Это называется World Languages. Мы работаем со школами со всего штата Нью-Йорк. Мы работаем с преподавателями, родителями. И если вы выйдете на веб-сайт New York State Department of Education, вы легко найдете нас. И вы найдете телефон, по которому вы можете нам позвонить. Наша организация находится в NYU, это New York University. Мы находимся в Metropolitan Education Center. Это центр, который занимается образованием и подготовкой преподавателей для городских школ. И вы всегда можете позвонить нам с вопросами, и мы отвечаем на эти вопросы. Мы работаем со всеми языками, с родителями, которые говорят на различных языках, не только на русском языке. У нас люди, которые переводят ваше сообщение, могут вам отослать ответы на интересующие вас вопросы на языке, который для вас более удобен.
9: Мариночка, пожалуйста, если можно, телефон скажите вслух, по которому мы можем
10: позвонить. Я телефон скажу позже, в конце программы я телефон скажу позже. Это 1-800-number, я уточню телефон и скажу вам, потому что у нас телефоны менялись, я обязательно вам сообщу этот телефон.
9: Окей. Начался учебный год, в некоторых школах штата уже начался, в городе Нью-Йорке начинается, по-моему, дети приходят в школу 10 числа. Вот есть такие вещи, которые родители, которые недавно приехали, иммигранты, должны обязательно знать, которые специфичны именно для этой группы родителей. Вот что мы должны знать?
10: Да, наша сегодняшняя передача будет полностью посвящена людям, которые только что приехали и оформляют своих детей в школы. Занятия в городе Нью-Йорке начинаются 10 сентября. Учителя выходят на работу 8 сентября. Но уже всю последнюю неделю в школах работали директора, заучи и канцлеры, которые составляют детское расписание. Но сегодня уже конец дня, школы закрываются. Если у вас есть какие-то вопросы до начала учебного года, обязательно придите или позвоните в школу 8 сентября. Вы как раз там встретите всех преподавателей, которые будут работать с вашим ребенком. Ну, что происходит с людьми, которые только что приехали? И какие существуют мифы, и чего надо опасаться, и что надо делать? Ну, прежде всего, когда вы приходите в школу и заполняете документы, то если вы говорите, что в вашем доме говорят на языке, не на английском языке, а на любом другом языке, это может быть русский, украинский, испанский, грузинский, азербайджанский, какой угодно, вы будете заполнять такую форму, она называется «Анкета о родном языке», «Home Language Questionnaire». Помимо многих других документов, которые вам предложат заполнить, что о чем вам не надо волноваться, никто не будет спрашивать о том, легально вы находитесь в штате Нью-Йорк или нелегально. Это то, что школы совершенно не интересует, их интересует только данные о здоровье. Если ребенок учился раньше в других школах, особенно в других странах, вы приносите документ, который говорит о том, какие предметы изучал ваш ребенок и какие у ребенка отметки. И заполняйте документы, которые, собственно, будут помогать получить ту программу в школе, которая нужна вашему ребенку. Какие существуют мифы? И мы с тобой, Вера, очень хорошо об этом знаем, что если ребенок попадает в программу ESL, то такой ребенок никогда не закончит школу, никогда не поступит в колледж и никогда не получит никакую работу.
9: Слышала эту сплетню миллион раз.
10: Так что это то, о чем мы должны говорить, и о том, так сказать, что под этим стоит. Во-первых, это все неправильно. Во-вторых, те люди, которые распространяют эти сплетни, ничего не знают о том, как люди изучают язык. И существует второй миф, который говорит, что дети выучивают язык на раз. Пройдет 2 месяца, и ваш ребенок будет говорить на языке лучше, чем преподаватель, который стоит перед аудиторией. Это второй миф, под которым нет никаких оснований. Давайте подумаем, о чем говорят ученые. Ну, прежде всего, ученые говорят о том, что первые месяцы вообще ребенок не говорит на языке, он как бы впитывает в себя эту атмосферу. Ну, а наши дети, которые приезжают в эмигрантские семьи, для них вообще эта атмосфера находится за пределами дома, потому что внутри дома люди продолжают говорить на родном языке. Значит, от 3 до 6 месяцев дети начинают понимать самые простые команды, которые существуют, которые, допустим, если ребенок ходит в учебное заведение или в школу, или в детский сад, там «открой дверь», «закрой дверь» – это самые простые команды, которые ребенок начнет распознавать, и начнет распознавать звуки неродного языка. Потом от 6 до 12 месяцев у ребенка занимается адаптация, когда ребенок пытается говорить с другими детьми в данном случае могут говорить об английском языке, и пытается играть с ними, и даже пытается шутить или понимать шутки. Или будет участвовать в таких легких беседах. До 2 лет У ребенка, ребенок будет изучать социальный язык. Это никак не связано с академическим языком. Это язык улицы, это язык магазинов, язык телевидения, но не академический язык. И до 7 многих детей занимает процесс освоения академического языка.
11: Поэтому, то есть как это говорим, очень нужно подчеркнуть. Часто очень я слышу, что родители, дедушки, бабушки заблуждаются, когда объясняют: мой ребенок, мой внук очень свободно говорит на английском, уже, и вообще ему не нужны никакие дополнительные занятия, пусть учится с американскими детьми. Вот тут начинаются проблемы. Потому что, во-первых, социальный язык – это не академический язык, а во-вторых, ничего ваш ребенок не теряет, если усиленно занимается английским с человеком, который знает хорошо, через какие процессы ребенок проходит.
10: Ну и давай еще раз, так сказать, повторим, что социальный язык к академическому языку не имеет никакого отношения. Социальный язык – это тот язык, на котором говорит улица, на котором живет ребенок, микрорайон, где живет ребенок, или детская площадка, куда собираются дети. Но никакого отношения к академическому языку, к изучению математики, химии, физики, для младших детей к изучению социальных наук,
11: общих
10: наук. Да, никак природоведение, никакого отношения это не имеет. Да, ребенок может болтать, может, так сказать, общаться со своими сверстниками, но это не значит, что тот же самый ребенок, который очень охотно общается со сверстниками на улице, приходит в школу, и он занимает первые позиции, самый такой общительный ребенок в школе. Абсолютно нет. Что для этого делает школа? Школа для этого и, так сказать, проводит вот эти вот опросы, чтобы понять, что же происходит с ребенком дома, что же происходит в его, с его родной речью, насколько образован ребенок. И другое замечание. Если дети умеют читать и писать на родном языке, те дети легче обучаются и легче обучаемы. Но если вы пришли к выводу, что ребенок приехал из другой страны, и больше вы не читаете с ребенком на родном языке, вы не поддерживаете письменность и устную речь на родном языке, просто бросили ребенка вот в этом, вот в этом языковом болоте, когда родной язык перестает существовать, а новый язык еще не оформился, то эти дети как раз не показывает очень высоких академических результатов. Значит, что нужно делать? Прежде всего, если ваш ребенок читает, пишет и переводит на родном языке, продолжайте работать с ребенком дома, с родным языком. Если ребенок еще такой маленький, не умеет писать и читать, читайте ребенку сказки, говорите с ребенком на родном языке, но говорите на хорошем языке, на литературном языке. Объясняйте понятия, которые происходят вокруг ребенка, объясняйте события, в котором живет страна, из которой вы приехали, или та страна, в которую вы приехали. Водите ребенка по музеям, показывайте ребенку фильмы на родном языке. Это все поддерживает общее образование ребенка. Давай теперь вернемся вот к этой форме, вокруг которой идут бесконечные дебаты. И ты, как человек, который работал с этой группой населения, ты знаешь, что это самая дискутированная форма. Это Home Language Questionnaire или анкета о родном языке. Ну, я не знаю, стоит ли мне ее показывать на экране, у меня она есть с собой, если хочешь, я покажу на экране, как это выглядит, вот она как выглядит. Эта форма существует на 43 языках.
11: То есть эти языки для родителей, которые...
10: Для родителей, да, эти языки для родителей, потому что это та форма, которую заполняет родитель, не ребенок, который заполняет родитель. Это та информация, которая исходит от родителя. Эта форма состоит из множества вопросов. Ну, прежде всего, всего 12 вопросов. Первые 7 вопросов – это общий вопрос о том, на каком языке говорит ребенок, умеет ли читать ребенок на этом языке, умеет ли писать ребенок на этом языке. Почему? Потому что это важно. Насколько развита вот этот общий образовательный фон у ребенка. Когда ребенок маленький, когда мы говорим о детях, которым 5-6 лет, очень многие из них, конечно же, не могут читать и писать, хотя есть семьи, в которых дети начинают читать и писать на родном языке уже с 4 лет. Но это общая форма, на котором эти вопросы, на которые надо отвечать честно. Потому что если вы напишете, что ваш ребенок говорит только по-английски, и умеет читать, писать только по-английски, и дома никто не говорит на родном языке, ребенка посадят в регулярный класс, где никто не сможет ему помочь, все дети англоговорящие, и ребенок просто потонет вот в этом, языковом
11: потоки информационные.
10: Потоки информации в этих новых звуках, которые он даже не в состоянии отличить, он даже не сможет долгое время понимать, обращается ли к нему или к другим детям, и что от него просят. Дальше. Там есть вопросы, на которые вы должны ответить честно. На каком языке вы общаетесь с ребенком дома? Так? Или обучался ваш ребенок на английском языке. Я объясню, что это такое. Ну, например, очень многие приезжают из стран, где образование на английском языке очень популярно. И дети изучали в школе английский язык. Или приезжают из школ, где английский, так называемых специализированных английских школ, где очень много предметов преподаются на английском языке. Это значит, что ребенок очень серьезная база. И нужно ответить на этот вопрос. Да, мой ребенок изучал предметы на английском языке, так же, как и на родном языке. Есть дети, которые родились здесь. И в доме говорят только по-русски, хотя между собой очень часто родители говорят по-английски и говорят с ребенком вперемешку по-русски и по-английски. Это не значит, что ваш ребенок хорошо говорит по-английски. Это не значит, что ваш ребенок хорошо говорит по-русски. Вы должны грамотно отразить в этой форме, что происходит с языковым полем ребенка. Вы должны четко ответить, на скольких языках говорит ребенок. Если говорит ребенок на двух языках, вы говорите, допустим, на русском и на английском. Допустим, вы общаетесь с ребенком на обоих языках. И, может быть, ребенок читает на обоих языках. Это все те вопросы, на которые надо правильно ответить.
11: Марина,

0: одного английского слова. Потому что вся жизнь в семье, это не относится только к русскоговорящим семьям, это относится абсолютно ко всем иммигрантским группам. Вся жизнь семьи проходит на вот домашнем языке. Старшее поколение смотрит только домашнее телевидение на этом языке, читаются газеты, книги. У ребенка, может быть, и существует внешний фон английского языка, но это не то знание языка, которое поможет ребенку легко адаптироваться в школе.
1: Угу.
0: Что происходит после этого? Значит, преподаватель, кстати, тестирует ребенка, преподаватель, у которого есть лицензия в English as a Second Language. Это не просто какой-то человек, которого привлекают на оформление этих документов. Вот это Home Language Survey потом обрабатывает и рассматривает преподаватель, у которого есть лицензия English as a Second Language. Что происходит после этого? В зависимости от того, как вы заполнили эту форму, вашему ребенку предлагается сдать экзамен, который называется NYSITELL, NYSITELL. NICETEL. Этот экзамен существует только для того, чтобы понять, на каком уровне, какого уровня владения у вашего ребенка. Только для этого, чтобы потом определить, в какую программу посадить вашего ребенка и сколько. Или, может быть, вообще вашему ребенку не нужен ESL. В общем, это тот экзамен, который сдают абсолютно все дети, чьи родители, в общем, показывают, что ребенок владеет не только английским языком.
1: То есть это вступительный экзамен по английскому языку? В
0: да, чтобы определить, куда пойдет ребенок. А формы разные. Это может быть или общий класс, если ребенок хорошо сдаст язык и показывает, что да, у него есть базовые знания английского языка. Это может быть English as a Second Language программа, когда ребенок будут забирать или преподаватель будет приходить только на изучение English as a Second Language. Это как бы вспомогательная программа. При этом родители не должны пугаться, они не должны думать, что ребенок не будет изучать математику и все остальные предметы. Абсолютно нет. Или dual language программы, двуязычная программа, когда ребенок продолжает обучение на своем родном языке и на английском языке. Кстати сказать, те, кто живет в Бруклине и в Манхэттене, существует начальная программа, где русский, Russian Dual Language Program, мы говорили уже об этих программах, это PS200 в 20-м дистрикте, это PS206, PSIS206, это 22-й дистрикт, там from K to 8. Дальше есть программа в 22-м дистрикте еще одна программа такая, это 178-я школа, это middle school. Есть очень хорошая программа в 21-м дистрикте, это middle school. 303-я школа, очень хорошая программа, родители очень довольны. И есть отличная программа в Манхэттене, это 3-й дистрикт, PS145. Это программа K-5, тоже очень хорошая, очень интересная программа. Вот эти программы, которые существуют на русские двуязычные программы. Там преподаватели обучают вашего ребенка и на родном языке, и на английском языке. И дети проходят все предметы на обоих языках. Ну, давай вернемся вот к этому экзамену на ICTL. Значит, это формальный экзамен, который определяет, насколько хорошо ваш ребенок умеет читать, понимать язык, писать и говорить на языке. Тесты все разные. Для маленьких детей это один уровень теста. Для детей, которые идут в middle school, вопросы там будут немножко другие. И для детей, которые идут в high school, вопросы будут уже несколько другого уровня.
1: Я прошу прощения. Да. Значит, родителям обязательно нужно знать. Это вступительный экзамен. Он дается в момент, когда родители приводят ребенку оформляться. Я правильно поняла?
0: Да,
1: то
0: да,
1: есть
0: да.
1: Обязательно нужно прийти, во-первых, с ребенком, а во-вторых, рассчитывать, что какое-то время вам нужно отвести для этого, потому что пока ребенок индивидуально не примет участие в этом экзамене и не увидит результатов, программу, расписание для ребенка составить невозможно.
0: Да, это будет очень сложно, потому что программа не будет отражать нужды ребенка, то, что на самом деле необходимо ребенку. И еще раз. Обучение английскому как второму языку проходит в течение учебного дня. Конечно, есть много...

0: после школьных программ и субботних программ. Но вашего ребенка не снимает ни с математики, ни с истории, ни с природоведения, ни с каких предметов. Это преподаватель, который работает вместе с преподавателем, который работает по предмету и оказывает помощь ребенку. Говорить о том, что если ребенок попал в программу ESL, ребенку не будут даваться экзамены штата Нью-Йорк, ребенок не сможет перейти из elementary school в middle school, из начальной школы в среднюю школу, а потом не попадет в high school, а потом не попадет в университет, это все ерунда. Это все ерунда. Наоборот, дети, которые находятся в этой программе, допустим, они приходят в школу в 3-м, 4-м и 5-м классе, когда нужно сдавать экзамены штата Нью-Йорк, им дается дополнительное время во время экзамена, чтобы ребенок спокойно просмотрел тест, чтобы для ребенка были понятны вопросы, которые задаются на этом тесте. И ребенку тоже предлагается перевод, если ребенок владеет родной речью, родным умеет читать на языке. Или ребенку предоставляется переводчик, который переводит вопросы, которые задаются на экзамене. То же самое дается, те же самые льготы даются для детей, которые находятся в средней школе и в старшей школе. Хотя очень многие экзамены с младшей, средней и старшей школы, там по математике и по общим, и по природоведению, по химии, по биологии, по геологии, по истории, они переведены на русский язык. Такие экзамены не переведены на украинский или на узбекский язык, но вы можете запросить переводчика, который будет сидеть с вашим ребенком на экзамене и переводить эти тесты. Это разрешено, это, так сказать, распоряжение штата Нью-Йорк. Поэтому, когда вы боитесь заполнять какие-то документы и думаете, что вот этот тест навредит, и если ребенок попадет в ESL, на этом его закончится его академическое будущее, это абсолютно неправильный взгляд на вещи. Язык. Почему-то все считают, что изучение языка – это очень простой процесс. Что вот ребенок приезжает в Америку, и он сразу вот он вступил на американскую землю и начинает говорить по-английски.
1: Как-то по волшебству, да.
0: По волшебству. И все забывают, что если ваш ребенок ходил, допустим, в школу в родной стране, что вас занимало время обучить ребенка писать и читать на родном языке. А вот по-английски вот это все просто. Ребенок вступает на эту землю, и все. И он говорит по-английски. Нет, такого не бывает. Это процесс, длительный процесс, и здесь нужна помощь специалиста, который обучает ребенка. И тот же специалист должен очень плотно общаться с семьей. Значит, ваш преподаватель по ESL становится чуть ли не вашим главным преподавателем, когда вы у него выясняете, как и что надо делать дома, и как сделать процесс по образованию ребенка легче и интереснее.
1: Вопрос такой по поводу общения дома. А что, если родители не очень хорошо знают английский? Есть ли у них возможность сказать вот школе, что мы бы хотели, чтобы нам посылали сообщение хотя бы в письменном виде или с переводом на наш язык?
0: Это государственный закон, что родители получают...
1: А, это очень важно знать, да.
0: На родном языке. Но вы должны сказать школе, что я хочу получать письма на родном языке. Или вы определяете язык, на котором вы хотите, чтобы вы получали письма. Опять-таки же, копии этих писем находятся на веб-сайте New York State Department of Education, образование штата Нью-Йорк, и New York City Department of Education, и на веб-сайте Департамента по образованию города Нью-Йорка. Если вы не живете в городе Нью-Йорке, то в ваших аккаунте то же самое. Существуют все эти письма на разных языках, абсолютно. Если у вас в доме говорят на нескольких языках, как, допустим, вы говорите, у меня в доме говорят не только по-русски, но и по-украински. Я хочу, чтобы нам передавали письма, прислали письма на русском языке, на украинском. Абсолютно. Вы имеете право получать на всех этих языках.
1: То есть нет, не обязательно только русский. Не обязательно. Штат да. Нью-Йорк переводит на, я не знаю, сколько языков, 50?
0: 7, на 65 языков.
1: На 65 языков. То есть на каком языке вы не говорите, вы имеете право получать сообщение на этом языке. И никто да, вас за это не наказывает и не лишает какой-то информации.
0: Нет, абсолютно. Вы можете попросить. Вы хотите, чтобы вам присылали на... Вот, например, у меня был такой вопрос от одной семьи из Молдавии. У них дома говорят на румынском языке и на русском языке. И пишут и читают тоже на румынском языке и на русском языке. И мама спросила, можно ли, чтобы из школы прислали письма на двух языках, на русском и на румынском, потому что бабушка плохо читает по-русски. Вот так вот, так вышло. А бабушка хорошо читает по-румынски, ей хотелось бы понимать, что происходит в школе, и она большую часть времени проводит с ребенком. Я сказала, абсолютно. Школа будет присылать вам письма на румынском и на русском языке. Но школа должна знать, что это то, что вашей семье необходимо.
1: Это особый документ, по-моему, родителям.
0: Да, это называется CR-PAT 154, который говорит о том, что родители имеют право, и существует такой документ, как Parents' Rights, который тоже, вы можете его прочитать и, кстати, сказать на родном языке, он существует на веб-сайте New York State Department of Education и New York City Department of Education. Это тот документ, который подробно рассказывает о том, что, какие ваши права, что вы можете потребовать, что школа обязана сделать для вас. Эти родительские права существует, опять-таки же, на многих языках. Вы можете внимательно прочитать. Вообще хорошо бы иметь их дома. И там, кстати сказать, вот в этом документе указаны все телефоны, куда можно позвонить и выяснить о том, что, как связаться со многими организациями штата Нью-Йорк и города Нью-Йорк.
1: Это очень здорово. То есть вам совершенно не нужно терять связь со школой, потому что вы еще не уверены в своем английском. Наоборот, нужно находиться как можно ближе к школе. Это очень-очень важно. У родителей в Соединенных Штатах большие права. У них обязанности, но у них большие права. Вы много чего можете добиться и защитить своих детей, когда нужно, чтобы они получили то образование, которое вы хотите, чтобы они получили.
0: Да. Теперь, значит, о том, когда родители получат программу. Ну, программу вы можете получить уже через 10 дней. Почему через...
1: Иногда программа – это расписание. То, что
0: расписание. Да, иногда школа дает расписание через 1-2 дня. Но до 20 дней вы уже получите ту программу, по которой ребенок будет учиться в этом году. Это не значит, что вы должны 20 дней сидеть дома. Абсолютно нет. Это просто это время, которое занимает обработки документов. Ребенок будет приходить в классы, преподаватели будут общаться с ребенком и определять какая дальнейшая программа необходима вашему ребенку. Если ребенок ваш учился в каких-то школах и приехал сюда, ну, с аттестатом, можно сказать, да, с аттестатом или с дневником об успеваемости, вы должны это принести в школу, потому что это тоже будет определять, в какие классы посадят вашего ребенка. Особенно это важно для средней школы и старшей школы, когда все образование уже расписано по департаментам, там департамент английского, истории. И когда ребенок не ходит, когда ребенку дается индивидуальная программа. В младших классах обычно дети все путешествуют группой, да, у них у всех одна программа, и они ходят на те же предметы, но если у вашего ребенка есть ESL, English as a Second Language, то у вашего ребенка тоже будут определенные часы, когда этот преподаватель будет приходить в класс и учить вместе с обычным преподавателем или будет забирать вашего ребенка из класса на те часы, когда нужно изучать английский как второй. Это не значит, что ребенок, опять-таки же, я повторяю, лишен математики или истории, или общественных наук, абсолютно нет. Этот преподаватель тоже делает ту же работу, что и делает преподаватель в классе. Но исходит из нужд и уровня владения вашим ребенком английского языка. То есть это все, так сказать, поддерживает общее образование ребенка и помогает ребенку изучить академический язык. То, чего нет в среде, в другой среде. Далее. Во многих школах уже где-то с 22 сентября, потому что 21 сентября школа будет закрыта. Мы с тобой говорили об этом в предыдущей передаче. До 2 сентября уже будет программа, уже родители могут получить о программе, которая будет происходить по субботам и после школы. Программа и утренняя программа. В очень многих школах есть утренние чтения. Что это значит утреннее чтение? Это значит, приглашают детей и с ними читают. Обычно это группа с 3 до 5 детей. Это или преподаватель, или студенты вузов, которые приглашают. И они проводят время с ребенком 45 минут в день, читают книги. Uh-huh. И во многих школах это очень популярно, называется early reading circles. Это очень популярно, это очень помогает ребенку адаптироваться и понять, какие книги читают в американских школах.
1: До начала учебного дня.
0: До начала учебного дня. Это есть не во всех школах, но это есть во многих школах. И вы уже даже в первых неделях сентября, вот когда ребенок пойдет 10 сентября в школу, вы уже можете получить, так сказать, общее представление о том, что будет в школе происходить. Вам уже скажут, с какого числа начнется та или иная программа. После школы тоже будут программы по изучению английского языка, помощи математике, помощи по истории. Опять-таки же, уже в начале сентября известно, когда начнутся эти программы. Спортивные программы. Очень популярны в школах. И по субботам очень много программ, и спортивных программ, и общеобразовательных. Ваш ребенок, опять-таки же, это третий миф, который мы, так сказать, сегодня обсуждаем, что поскольку мой ребенок студент English as a Second Language программы, то он не может участвовать ни в каких программах, которые существуют в школах, ни спортивных, ни художественных программ. Это неправда. Ваш ребенок участвует во всех тех же программах, которые открыты для всех остальных детей в школе. И если вы почитаете вот этот биль о родительских правах, то вы там увидите, что школы обязаны предоставить вашему ребенку все те же программы, которые попали дети, все остальные дети.
1: Для новых родителей, для системы, что если я хочу увидеться с учителем, как это осуществить до того, чтобы ждать, когда объявят родительское собрание, как это сделать?
0: Ну, тут вот это очень хороший вопрос, Вера, спасибо, что ты его задала, потому что вот тут и начинается, так сказать, наши, так сказать, культурные разночтения, что ли, о том, как приходить в школу. У нас принято, и это принято, так сказать, во многих бывших советских республиках, ныне независимых государствах, значит, что родитель может прийти в любое время в школу, и школа предоставляет общение с преподавателем. Здесь немножко не так. Да, для вас школа не закрыта. Вы можете прийти в школу. Есть такой специальный человек в школах, parent coordinator, координатор по работе с родителем, который всегда для вас открыт, и вы можете через него назначить визит к преподавателю. Вы придете к этому parent coordinator, представите, скажете, в каком классе учится ваш ребенок, и вы скажете, что я хочу встретиться с преподавателем, который ведет у моего ребенка математику, или который ведет у моего ребенка английский, или, например, который ведет все языки. Бывают проблемы с физкультурой. Хочу встретиться с преподавателем физкультуры. Вам назначат встречу, вам скажут, когда вы можете прийти к этому преподавателю. От чего это зависит? Вы не можете срывать преподавателя с урока, когда вы пришли в школу. Потому что если вы пришли в школу неожиданно, то и вы вызываете преподавателя, то все остальные дети, которые находятся в этом классе, они останутся одни без преподавателя. Это сделать нельзя. Поэтому отговаривается встреча с преподавателем, когда у преподавателя есть перерыв, или это перерыв на подготовку к следующему уроку. Иногда преподаватели жертвуют своим, так сказать, ланчтайм. И вы придете, будете говорить с преподавателем столько, сколько вам надо. Очень хорошая позиция тоже guidance counselor. Это канцлер по работе с вашим ребенком. Эти люди, они смотрят на, так сказать, на общее состояние дел, академических дел. И если у вас есть предмет, если у вас есть аттестаты или дневники, которые вы еще не перевели, то вы можете принести это к guidance counselor, и он найдет возможность перевести эти документы на английский язык, чтобы эти все предметы были зачтены в общий, так сказать, академический портал для вашего ребенка. Дальше. Очень много существует портал, онлайн-портал, когда родители создают, так сказать, свой онлайн-аккаунт с департаментом по образованию, и вы можете видеть свои отметки, отметки вашего ребенка, замечания, если есть у преподавателя, там тоже преподаватель пишет об этих замечаниях. Это обязательно нужно сделать. Если вы не знаете, как это сделать, нужно прийти в школу, и родительский parent coordinator, координатор по работе с родителями, вам всегда поможет и покажет, и сделает это вместе с вами.
1: Получают ли родители какую-то информацию контактную с учителем? Ну, например, телефон или адрес электронной почты, чтобы общаться непосредственно с учителем, если им нужно?
0: Да. Но это, так сказать, вы получаете официально через вот этого координатора по работе с родителями. Есть имейлы, государственные имейлы департамента по образованию, и преподаватель отвечает на эти имейлы. И никто не скрывает от вас эту информацию. Главное прийти в школу и понять, по какому имейлу я могу отправить это мой вопрос.
1: А если вам, как родителю, нужно встретиться, скажем, с директором, хотите увидеться, или с замдиректора, как это осуществить?
0: Это нужно позвонить секретарю школы. Опять-таки же, если придете в школу, то то координатор по работе с родителем, она поможет вам сделать это. Она подойдет к секретарю школы, секретарь школы скажет, в какой день свободен директор. Но если какое-то что-то произошло, какое-то ЧП, и вам нужно срочно прийти в школу, конечно, вы обязательно приходите. И всегда найдутся люди, которые вам помогут.
1: Окей. Дети сами в школу с какого возраста могут ходить, или их приводят родители, и как они могут... У меня было несколько ситуаций, когда родители хотели, чтобы ребенок... Сегодня у нас встреча с врачом, моему ребенку нужно уйти из школы в такое-то время. Разрешают ли это делать, и как это осуществляется?
0: Это разрешают делать. Родитель должен написать официальное письмо. Официальное письмо, прислать записку, на котором пишется, что я такой-то, такой-то. Я прошу, чтобы моего ребенка отпустили в таком-то часу. Вы должны дать свой телефон или свой имейл, по которому с вами может связаться школа. И вы должны объяснить, почему ребенок должен идти из школы раньше.
1: В каком возрасте? Даже в начальной школе ребенка отпускают самого?
0: Вы знаете, нет. В начальной школе школа неохотно отпускает детей. Но где-то уже с 5 класса, если ребенок более-менее самостоятельный, то это можно. В начальной школе, когда ребенок совсем маленький, то нужно все-таки прийти в школу и забрать. Потому что если мы говорим о визитах к врачу, то обычно эти врачи не находятся около школы. И ребенку нужно поехать на автобусе или поменять два автобуса, или пройти пешком. А это все очень рискованно, и перейти улицы, и, в общем, ребенок должен точно знать, где находится это место. Поэтому лучше забрать ребенка. Но если, допустим, вы сами не можете забрать, а вы хотите, чтобы пришла бабушка или дедушка или родственник, вы должны написать письмо и сказать, что за моим ребенком в таком-то часу придет родственник, там бабушка, дедушка, старшая сестра, и заберет моего ребенка к врачу. И дать свой телефон, и свой имейл, и, может быть, даже дать имя и фамилию врача, куда отведут вашего ребенка. Школа должна иметь полную информацию, потому что школа отвечает за вашего ребенка, пока ребенок находится в школе. Но если вы его забираете, то вы несете ответственность. Но школа все равно должна знать эту информацию.
1: Так, а что такое Blue Card? Вот родителям предлагают заполнить ее при поступлении в первый раз в школу.
0: Это те люди, которые могут забирать ребенка из школы.
1: То есть это контактная информация, кто имеет право?
0: Да. Кто имеет право звонить в школу, спрашивать о академических успехах ребенка, и кто имеет право забирать ребенка из школы.
1: То есть школа хранит эту информацию,
0: да,
1: о каждом ребенке.
0: Да,
1: родители должны, так сказать, понимать, что кто попало, забрать ребенка не может.
0: Нет.
1: Скажем, вот у меня были ситуации, старший брат или сестра, которым нет 18 лет, по-моему, тоже не могут забрать ребенка.
0: Или только кто уже достаточно взрослый и с разрешения родителя, и родитель должен объяснить, почему, собственно, этот человек, что произошло, что этот человек должен забирать ребенка из школы. Ребенка может забрать старший брат или старшая сестра, но если школа знает об этом человеке полную информацию. Сколько лет, в какой школе учится, почему этот ребенок должен забрать младшего ребенка из школы.
1: Понятно. Понятно. Большинство детей не пользуются школьными автобусами, пользуются только дети с особыми нуждами в городе Нью-Йорке. В других местах есть дети, которые все дети пользуются школьными автобусами. Я правильно понимаю?
0: Нет, это не совсем так. В младших школах заполняется специальная форма. И в средних школах то же самое определяется. Насколько далеко ребенок живет от школы. Но это должно быть, так сказать, в периметре того микрорайона, который обслуживает школу. Когда живут дети очень близко, им, конечно, не предоставляется автобус. А если дети живут на каком-то отдалении, но это в периметре того микрорайона, который обслуживает школу, то желтые автобусы привозят. Но это то, что вы должны заполнить специальную форму. Самое лучшее время, когда это сделать, если вам нужен желтый автобус, это вот прийти 8 сентября в школу до начала школьных занятий и сесть с координатором по работе с родителем или секретарем в школе. Они вам помогут заполнить эти школы и объяснят, как работает эта форма услуг.
1: Окей, это очень важно. Теперь, какую медицинскую информацию должны родители сообщать о своем ребенке в школу, и всю ли должны сообщать, и что вы советуете сообщать?
0: Но прежде всего должны быть полностью прививки сделаны. Когда вы придете и будете заполнять анкеты, разные анкеты для оформления ребенка в школу, медицинская карта – одна из тех анкет, которые вам придется заполнить. Вы принесете справку от врача о ваших прививках. Или если у ребенка нет прививки, то школа вам даст адреса и телефоны тех медицинских пунктов, которые могут сделать эти прививки вашему ребенку бесплатно.
1: То есть в Нью-Йорке нужны прививки обязательно?
0: Обязательно нужны прививки, обязательно. Дается вам 10 дней на получение этих прививок. Если через 10 дней прививок не будет, то у вашего ребенка могут лежать возможности ходить в школу, пока вы не сделаете все прививки. Дальше. Если у ребенка есть какие-то очень сложные проблемы со здоровьем, это могут быть разные. От ментальных проблем до физиологических, до тяжелых аллергий, до болезней желудка и почек. Это все нужно объяснить в школе, дать справки. Если ребенку нужно принимать лекарства в течение дня, то эти лекарства будут храниться у медсестры. Ребенок сам не бегает с медицинскими аппаратами по школе. Медсестра приходит и будет давать вашему ребенку лекарства в школе. Ни в коем случае нельзя класть в портфель ребенку медицинский препарат, потому что дети играют, забываются. Они зачастую говорят: ой, вот если у меня есть эта таблеточка, пусть мой лучший друг примет эту таблеточку. Это все приводит к очень сложным осложнениям. Поэтому и тяжелым осложнениям. Поэтому если что-то нужно сообщить в школе, а здоровье – это очень важно, значит, вы должны сообщить об этом в школе. То же самое касается вместо завтраков. Если у детей есть аллергия на определенные предметы питания, то нужно обязательно сказать об этом. Значит, если что-то будет подаваться на завтрак, например, вот эти peanut sandwiches, которые очень популярны в школе.
1: Очень серьезно.
0: Или шоколадное молоко, или молоко. У многих детей аллергия на эти продукты. Вы должны обязательно
1: проинформировать. А что по поводу религиозных каких-то там? Мой ребенок не ест свинину, например.
0: Обязательно надо сообщить, и все это будет учтено при том, когда будут оформляться завтраки для детей школы.
1: Может ли ребенок с собой приносить в школу питье и в какой контейнер?
0: Может, но это должны быть фабрично закрытые бутылки с соком или с водой. Никаких домашних компотов, ничего нет. Должны быть бутылки, которые вот вы купили из магазина, допустим, воду. Вы не открываете это дома, даете ребенку бутылочку в школу.
1: Но не стеклянные, да?
0: Нет, не стеклянные вообще ни в коем случае. Нельзя ни стеклянные, ни железные, ни в коем случае нельзя.
1: Ага. Ну, в общем, внимательно за этим следите, родители дорогие, потому что иногда это от вас зависит, а не от ребенка. Если ему не разрешают что-то пронести в школу, это потом проблема может быть.
0: Ну, Вера, когда родители приходят на родительские собрания до начала учебного года, в течение учебного года об этом всегда напоминают. Если родитель забыл, можно позвонить первому координатору, помощнику.
1: Что такое родительское собрание и когда будет первое родительское собрание?
0: Мы говорили, что первое родительское собрание будет в сентябре. Мы говорили об этом, мы говорили в прошлой нашей передаче. Уже список родительских собраний вывешен на New York City Department of Education website. Mm-hmm. Вы можете пойти и посмотреть. И этот календарь, он оформлен не только по-английски, но оформлен на многие другие языки, поэтому, в общем, вам не надо голову ломать. Там есть даже такая, на каком языке вы хотите эту информацию. Вам будет дана эта информация на том языке, на котором вам нужно. Вы меня спрашивали о телефоне, да? Hotline, так называемый parent hotline. Куда позвонить, если вам нужна помощь? Запишите этот телефон. 1-800-469-82-24. Еще раз. 1-800-469-82-24. Если у вас какие-то есть специфические вопросы, на которые не может ответить школа, если у вас какие-то возникли недоразумения в школе, вы хотите, чтобы кто-то вмешался и помог вам,
1: Две минуты осталось.
0: Разрешить этот конфликт, позвоните по этому телефону, вы можете говорить на родном языке, и вам перезвонят и помогут.
1: Значит, у нас осталось 1.5 минуты, Марина. Что нужно знать, такое необходимое совсем последнее сообщение для родителей в начале учебного года?
0: Не отказываться от программ, которые вам дает школа. Если есть вопросы, обязательно идти в школу, назначать встречу с преподавателем. У вас есть первый координатор по работе с родителем. Это тот человек, который отвечает на все ваши вопросы. Обязательно откройте, так сказать, родительский аккаунт. И общайтесь с преподавателями, и обязательно пойдите на New York City Department of Education website и скачайте права родителей. Это документ, который вы должны знать.
1: Окей, okay.
0: Что вы можете?
1: Сколько времени, быстренько, сколько времени ребенок остается в программе ESL, пока не сдаст экзамен?
0: Пока не сдаст экзамен. Этот экзамен будет даваться в апреле, проверяется уровень знаний ребенка. Некоторые дети, для которых ESL это только будет год, для других детей это может быть 2 года, 3 года, но это те программы, которые помогают ребенку учиться в школе.
1: Спасибо большое. Мы прощаемся с вами. Это была передача «Открой Америку с Верой». Спасибо большое, Марина, представитель Департамента образования штата Нью-Йорк. Будьте здоровы.
0: Спасибо большое.
2: Дэвидсон Радио, 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости. Новости вне политики.
3: Новости вне политики.
4: В студии Наталья Быстрицкая. Мошенники начали использовать искусственный интеллект, выдают себя за иммиграционных адвокатов. Они крадут фотографии, имена и подписи настоящих юристов, создают поддельные сайты и аккаунты в соцсетях. В некоторых случаях даже организуют фальшивые слушания в Зуме. Представители Американской ассоциации иммиграционных адвокатов заявляют, что аферисты используют недорогие технологии для создания фейковых страниц, рекламных объявлений в Фейсбуке и аккаунтов WhatsApp. Уже готовятся к инструкции для адвокатов, чьи личности используются мошенниками, а иммигрантам рекомендуют проверять статус адвоката через сайт коллегии адвокатов соответствующего штата. Авиакомпания «Израэйр» после получения всех необходимых разрешений в Израиле и США объявила о начале продажи билетов на рейсы между Тель-Авивом и Нью-Йорком. Первый рейс запланирован на 15 сентября. В период осенних праздников цены на билеты будут находиться в диапазоне $800-900 в одну сторону. Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных Airbus A330. На данный момент маршруты в США обслуживают «Эль-Аль» и «Арки». 45-летняя актриса Натали Портман родила в Париже третьего ребенка, первого от ее нынешнего партнера, французского музыканта и продюсера Танги де Стабля. Имя и пол новорожденного не сообщаются. У Портман есть двое детей от бывшего мужа, хореографа Бенджамина Мельпье. Портман родилась в Иерусалиме под именем Натали Гершлаг. Ее отец – врач-репродуктолог, мать – Джелли Стивенс, американка еврейского происхождения, позже ставшая агентом дочери. Когда Натали было около 3 лет, семья переехала на Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк. В кино Портман дебютировала в 1994 году в фильме Люка Бессона «Леон», сыграв девочку Матильду, подопечную профессионального киллера. Производство вина во Франции в этом году сократится до одних из самых низких показателей за последние 30 лет. Причина в аномальной жаре. По всей территории страны усилилась засуха, в некоторых регионах виноград завял, а вся листва сгорела. Площади виноградников также сократились. Экономический ущерб может составить 10-15 миллиардов евро.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из Грузии Тамар Папалашвили. Тамар, приветствую вас.
1: Доброе утро.
0: Тамар, один из самых влиятельных лидеров правящей партии «Грузинская мечта», вице-премьер Мамука Мединарадзе, объявил об уходе из политики, но как-то так сложилось, что это заявление прозвучало всего через месяц после того, как Мединарадзе запустили масштабную реформу Кабмина, и спустя три дня после предъявления новых коррупционных обвинений экс-премьеру Ираклию Гарибашвили. Ну, так сложилось. Давайте немножко разъясним, что происходит. Ваш комментарий.
1: Да, помните, мы в прошлый эфир говорили о том, что нам надо запасаться попкорном. Ну вот, нам его не хватило, поэтому теперь большие запасы надо делать. Значит, Мамука Мединарадзе, он заявил, что его решение было его личной инициативой, ему всего 48 лет. И эта инициатива созрела в последние недели. Он признал, что накануне публичного объявления об уходе он провел, как он сказал, долгий разговор с премьером Ираклием Кобахидзе, а утром следующего дня с основателем и почетным председателем «Грузинской мечты» Бедзиной Иванишвили. Интрига заключается не только в том, что Ираклий Гарибашвили писал о нем, экс-премьер, который сейчас сидит в тюрьме, а в том, что он является одной из ключевых фигур в правительстве премьера Ираклия Кобахидзе. И до перехода в исполнительную власть он долгое время возглавлял парламентское большинство, потом он руководил службой государственной безопасности, это с сентября 25 года, с апреля 26 года занимал посты вице-премьера и госминистра по координации правоохранительных органов. Вот 29 июля Кобахидзе объявил о масштабной реструктуризации правительства и была создана специальная под Мединарадзе тогда должность госминистра по координации правоохранительных органов. Потом это упразднили, и премьер вот пообещал в конце июля назначить его госминистром по региональной политике. Этот аппарат должны были создать после ликвидации Министерства регионального развития. И тогда Кобахидзе уверял нас, что укрепление регионов является одной из важнейших государственных задач, а Мединарадзе является управленцем с исключительным, как он сказал, политическим опытом. И вот все эти изменения парламент должен был... Вот сейчас уже открылась осенняя сессия, вот утвердить все эти изменения. В конечном итоге, конечно, все закончилось тем, что вот все эти министерства и все эти организации, которые были созданы под Мединарадзе, либо они, одна будет упразднена, а вторая не будет создана. Но я просто хочу напомнить, что за несколько дней до этого Ираклий Гарибашвили, экс-премьер, который находится в заключении, он опубликовал серию эмоциональных писем. Они все, когда у них какие-то проблемы возникают, они начинают письма писать. Он заявил о шантаже и давлении с целью заставить его признать вину в новых эпизодах и прямо назвал Мамуку Мединарадзе человеком, который передал ему требование пойти на сделку со следствием и признать обвинение. Сам Мединарадзе, естественно, категорически отрицает связь ухода с делом экс-премьера. Он говорит о том, что дети растут так, что, в общем, они не видят отца, и он хочет заняться семьей, и вполне возможно, он пойдет в бизнес. Честно говоря, здесь этому мало кто верит. Все ждут теперь, что сделает Бедзина Иванишвили. Оставит ли он его на воле? Или посадят в одну камеру с Ираклием Гарибашвили. И интересна судьба Кобахидзе, потому что Мединарадзе действительно был его опорой. Это действительно была такая ключевая фигура. Это был человек Кобахидзе, вот, лично ему преданный. И предполагаю, что вполне возможно, что следующим, кто лишится своего поста, это будет Ираклий Кобахидзе, и, может быть, премьер-министром выберут совершенно нейтрального человека, такого малоизвестного, у которого нет ни корней, ни политического влияния. И я еще должна сказать, что Иракли Гарибашвили вот у протосторонников грузинской мечты, у него очень большой, действительно высокий рейтинг. То есть его рейтинг намного выше, чем рейтинг Ираклия Кобахидзе. И на сегодняшний день его защищают абсолютно все такие вот пророссийские, черносотенные и так далее силы. И действительно, ну, по всей вероятности, Бедини Иванишвили сказали, что вполне возможно, что Ираклия Кобахидзе захочет вернуться в политику и, в общем, как-то влиять на политику, в том числе и истинно.
0: О письмах. Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили распространяет новое открытое письмо. В нем говорится о действующем премьере Ираклии Кобахидзе и недавно заявившем об уходе из политики Мамуке Мдинарадзе. Но вообще все это выглядит как передел сфер влияния. Наверное, это в немалой степени связано вот с такой активной в последнее время деятельностью Гарибашвили. Как вы считаете?
1: Вы знаете, я думаю, что Ираклий Гарибашвили на самом деле, он бы отсидел эти свои 5 лет, и, конечно, он не вернулся бы в политику. Но я думаю, что это страх Ираклия Кобахидзе, действующего премьер-министра, который понимает, что у него поддержка в обществе очень низкая. И те, кто его поддерживают в правящей партии, поддерживают не столько его, сколько должность, и Бедину Иванишвили, который его на эту должность назначил. Поэтому, если Ираклий Кобахидзе завтра лишится премьерства, то о нем не вспомнят, ну, я не знаю, наверное, через неделю поговорят, а потом забудут, как забыли об очень многих премьерах, которые были в Грузии. И, знаете, я думаю, что это, конечно, борьба кланов была, и это передел сфер влияния, и это допуск к телу. Ираклий Гарибашвили был очень близок с Бединой Иванишвили, и вот до сегодняшнего дня он сам Бедина Иванишвили не упоминает. Хотя все знают, что ничего не делается в партии без его приказа. И вот сегодня его Шурин, да, это называется, брат жены, если я не ошибаюсь. Вот он опубликовал пост в Фейсбуке, где прямо говорил о том, что Ираклий не хотел ничего говорить о Бедине Иванишвили, но вот по всей вероятности до Бедины донесли какие-то слухи, что это была интрига, и, в общем, что, да, в согласии Бедины Иванишвили, Ираклия Гарибашвили арестовали. То есть это внутривидовая борьба. Тут, конечно, ни о какой коррупции речи не идет.
0: Тамара, у меня вопрос, поскольку вы сказали, что он бы, наверное, отсидел свои 5 лет. Может быть, здесь дело в том, что совсем недавно, в конце августа, Гарибашвили было предъявлено новое обвинение. Там обвинение о получении взятки в особо крупном размере, и по этой статье ему грозит от 11 до 15 лет лишения свободы. То есть на 5 лет он уже, наверное, был бы и согласен. Но ему еще один срок грозит. И это, видимо, вызвало вот этот обвальный шквал писем. И, собственно говоря, все, что за этим последовало.
1: Вы знаете,
0: терпение лопнуло.
1: Да, собственно говоря, вот в своем, не помню, уже первом или втором письме, ну, в одном из своих писем, скажем так, он как раз говорил о том, что ему передали письмо от Мамуки Мдинарадзе, что он должен взять на себя новый срок и навсегда потом уйти из политики. То есть если он не согласится навсегда уйти из политики, то вот от 11 до 15 лет. И после того, как ему это письмо, после того, как он об этом письме сказал, вот ему уже предъявили новое обвинение, то есть тем самым фактически подтвердилось то, что говорил Ираклий Гарибашвили. Действительно, Мамука Мдинарадзе ему это письмо передал, и было вот такое вот требование. Вы знаете, очень сложно, конечно, усомниться в том, что Ираклий Гарибашвили не является коррупционером. Но это просто смешно, потому что все абсолютно знают, как ворует эта власть и какие коррупционные схемы. И мы много раз говорили, что это не только внутренние коррупционные схемы, это отмывание российских денег, это доказанное отмывание иранских денег и связи с КСИР. И опять-таки ничего не делается в этой стране, если Бидзин и Иванишвили не дают на это согласие. Это колл-центры, ну и так далее, и так далее. Да? То есть вот то, что присущие мафиозные, скажем так, мафиозной системе управления государством. И тут вот в последнем письме, которое Иракли Гарибашвили опубликовал, если я не ошибаюсь, это было вчера, да, это было вчера, и он сказал уже о том, что он сказал так, что общество уже убедилось, что опубликованное мной письмо является подлинным, а приведенные в нем факты соответствуют действительности. Мамукам Динарадзе допустил в этом деле настолько серьезные и грубые ошибки, что это привело не только к его отстранению от должности, но и к уходу из политики. И тут он начинает, знаете, говорить уже о том, ну, это все бла-бла, там, что имидж партии они испортили, нанесли тяжелейший непоправимый ущерб стране, людям. Но вот он говорит о том, что 12 февраля по поручению Кобахидзе Мдинарадзе ему прислали статью из газеты «Асавал Дасавали». Это такая, знаете, желтая помойка, абсолютно черносотенная, но эту помойку в свое время очень любил Бидзин и Иванишвили и ставил ее как вот примером, какой должна быть грузинская журналистика, не дай бог. И вот в ней журналист Дито Чубинидзе брал интервью у бывшего правозащитника Лазаря Джорбинадзе, и статья в основном была посвящена критике Кобахидзе и очень серьезным обвинениям, которые были высказаны в его адрес. И Ираклий Кобахидзе говорит о том, что его спрашивали, не стоит ли он за этой статьей. Ну и он говорит, что дальше детали он не приводит, но он говорит о том, что основная претензия и обвинения заключались именно в том, что за подобными критическими статьями они видели мой след, конец цитаты. Он говорит о том, что его реакция была негативная, он передал им, чтобы они больше не приходили к нему с подобными вопросами, претензиями, что такие заказные статьи – это не его почерк, а почерк, который свойственен именно вот им, вот этой вот дуэту Кобахидзе Динарадзе. Ну и дальше он говорит о том, что эта история его бы совершенно, наверное, не нуждалась бы вот в публичном рассказе, если бы он совершенно случайно не узнал, что после того, как эта статья опубликована, респондент через некоторое время покончил с собой. И тогда сама газета ставила под сомнение версию о самоубийстве. Ну и дальше он пишет о том, что где-то несколько человек вот в тот период, когда Иракли Кобахидзе стал премьер-министром, несколько человек покончили с собой. А Мамукам Динарадзе в это время был председателем службы государственной, руководил службой государственной безопасности. И с собой покончили несколько сотрудников службы государственной безопасности, которые занимались коррупционными делами. Несколько человек, которые просто были в другом ведомстве, но тоже занимались коррупционными делами. И он говорит о том, что он публично задает вопрос, поскольку до сих пор в обществе остаются вопросы без ответов в связи с фактами самоубийства ряда людей, имевшими место в период правления Кобахидзе Мдинарадзе. Конец цитаты. И вот тогда уже начали журналисты просто смотреть, сколько людей погибло. И вот и причем это очень странные были самоубийства. Некоторые почему-то перед зданием службы в машине могли покончить с собой, там, ну, кто-то в лесу. Непонятно. И абсолютно везде следствие тут же говорило, что это самоубийство. Фактически он их обвиняет вот в том, что они имели какое-то отношение к гибели этих людей. Но при этом, знаете, я что хочу напомнить, что Эроси Кинзмаришвили, который в свое время был основателем очень известных телеканалов, там «Рустави-2», например, да, и который хотел вернуть себе «Рустави-2», когда Витина Иванишвили собирался передать это своему доверенному человеку. Вот Эроси Кинзмаришвили тоже нашли в машине, и якобы он покончил с собой. Естественно, в Грузии никто не верит тому, что он покончил с собой, но вот тогда премьер-министром был Ираклий Гарибашвили. Поэтому тоже, знаете, почерк мафии, вот так избавляться от людей. Но скандал в разгаре. Уже председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, он уже сегодня заявил, что происходит политизация этой темы, что, в общем, не надо, что это никому не принесет никакой пользы, и, то есть никто и никак не повлияет на ход следствия. В общем, такой вывод можно сделать из его слов. Такой, может быть, ну, я не знаю, я вычитала в этом такую легкую угрозу в отношении Ираклия Гарибашвили. Ну, посмотрим. Во всяком случае, к следующему эфиру, по всей вероятности, у нас будут повод для попкорна еще.
0: Тамар, а россиянин Денис Куланин, он осужден в Тбилиси после участия в протестах и впоследствии помилован президентом. 1 сентября он не смог покинуть Грузию, несмотря на купленный билет в третью страну. Но вот по словам адвоката, так заявил кейс-менеджер миграционной тюрьмы. В чем там дело, почему это дело приобрело такую известность?
1: Ну, его помиловал президент, и он... Это очень, очень хороший, очень правильный человек, который выступает против войны, который активно принимал участие в антивоенных митингах Грузии, в акциях, которые проходили в Грузии. И суд должен был его выдворить в Россию. В России вот за эту свою антивоенную позицию, вы же понимаете, что его ожидает тюрьма. Его ожидают пытки, вполне возможно, что его вообще отправят на фронт в штурма. И вот тогда было принято решение, что ему разрешили, во всяком случае, так сказал его адвокат, ему разрешили выехать в третью страну. И это была Армения, у него уже был куплен билет. И вот как он вышел, ему не разрешили, он сейчас находится в миграционной тюрьме. Ему возможность покинуть страну предоставят только после получения решения суда. Какое решение суда, мы не знаем. И адвокаты, которые регулярно занимаются делами о выдворении иностранцев, они отмечали, что вот ранее эта служба не требовала от иностранцев ждать решения суда, если они покидали страну самостоятельно и, так сказать, по своей воле. И вот по мнению правозащитников, ситуация с возможной депортацией в Россию снова обострилась. Прошла небольшая акция в его защиту. Разрабатываются в настоящий момент, как говорят адвокаты, механизмы для привлечения международных организаций и оказания помощи. И вот сегодня стало известно заявление Amnesty International, которое категорически требует не возвращать, не депортировать его в Россию, а дать ему возможность выехать в третью страну.
0: Иными словами, за то, что он там участвовал в протестах, его осудили, но потом его президент помиловал. В один из праздников там 226 человек помиловали, и в их числе оказался Куланин. А теперь, просто чтобы было понятно до конца, поскольку он является гражданином другой страны, его помиловали, но его не освободили, а перевели из тюрьмы в департамент миграции. А если сейчас примут решение, что его нельзя депортировать, что он не может выехать в Армению, то получается, что ему грозит депортация в Россию.
1: Да, это самая вот большая дело. Проблема, потому что в России его судьба абсолютно уже определена, и все понимают, что с ним случится. Его задержали 28 марта прошлого года во время вот проевропейских акций протеста, и он был обвинен в повреждении автомобиля МВД, его приговорили к 2 годам лишения свободы. Вот, поэтому, ну, все-таки здесь все надеются, что, по всей вероятности, это требование российской стороны, чтобы его бы депортировали в Россию. Ну вот, очень надеюсь, что все-таки грузинская сторона этого не сделает, потому что тогда это будет, по-моему, один из первых случаев, когда Несколько чеченцев были депортированы в свое время в Россию. Это тогда министром юстиции была Теодора Лукьяни, если я не ошибаюсь. Но вот за антивоенную, так сказать, позицию, да, это будет первый случай, когда человека депортируют в Россию. Просто очень не хочется верить, что это может случиться.
0: Еще один скандальный случай. 32-летний блогер из Абхазии Даур Буава. 28 августа его в Тбилиси нашли мертвым. А интересные сообщения поступают, что записи с камер видеонаблюдения, они показывают, в последний раз Буава заходил в дом 23 числа. А в чем там дело? Что он блогер? Чем он занимался вот в этой деятельности?
1: Он занимался тем, что он говорил о необходимости примирения грузин и абхазов. Он критиковал. В свое время он поддерживал абхазскую сторону, но через какое-то время он изменил свое мнение. Он критиковал абхазов, он говорил о том, что Абхазия и Грузия должны быть вместе, что Абхазия – это

0: У него был такой от руки написанный плакат «Я абхаз».
1: Это мы видели и... только что, вот показывали мы.
0: Да, и там было написано «Обними меня». И к нему подходили люди, его обнимали, ему говорили всякие теплые слова. То есть он понял, что у грузин нет ненависти к абхазам. Как к этносу, да, есть неприятие той политики, которую проводит вот самопровозглашенное незаконное правительство Абхазии. Он остался здесь. Вот он записывал тиктоки, он... В Сухуми против него было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в государственной измене. Ну и, естественно, он уже больше в Абхазию не возвращался. Самое ужасное то, что МВД первое, что сделало, это обвинило его в том, что он умер от передоза. Тело нашли через несколько дней... уже когда поняли, что в этой квартире что-то странное творится, да, вот. И самое легкое, знаете, в Грузии обвинить, когда ты хочешь как бы очернить человека, да, испортить ему репутацию. Ну что, надо обвинить ему в том, что он принимает наркотики или что он является нетрадиционной сексуальной ориентацией. С ориентацией ничего не смогли сделать, у него была жена, с которым, правда, был в разводе, но жена была. Вот. Поэтому, значит, тут же наркотики. И нашли какую-то девочку, которая была у него в гостях. Якобы, ну, что она принимала наркотики, потом арестовали еще двух человек. То есть МВД, вот следствие, оно идет по пути наркотиков. Но, понимаете, вот, например, де-факто служба безопасности Абхазии, она заявляла, что видеоматериалы Буава наносят ущерб, я цитирую, безопасности и обороноспособности государства Абхазии и направлены на оказание помощи враждебному государству против Абхазии. Поэтому я думаю, что и в Грузии мало кто верит, что он умер от передоза. То есть в основном люди считают, что его просто убили. А каким путем его убили, это уже, знаете, совершенно второстепенное дело. Но поскольку никто не хочет это расследовать, то есть быстренько сейчас закроют там несколько наркозависимых людей. Тем более девочка, как ни странно, понимаете, вот она оказалась из Украины, да? То есть украинка-девочка, вот украинка-девочка, наркоманка, абхаз, который вот Абхазии он не нравится, русским он не нравится. И как-то это вот так все переплелось очень странно. Знаете, особенно меня удивило, конечно, то, что девочка украинка, потому что ну тут это уж сшито белыми нитками, ну просто вот кричат и вопят эти белые нитки на этом черном фоне. Ну вот, конечно, семья, жена его бывшая говорит о том, что вообще речи не идет, что он никогда не употреблял наркотики, и что надо ждать судебно-медицинскую экспертизу. Ну, я думаю, что экспертиза напишет то, что нужно следствию. Она говорит о том, что в последнее время у него были серьезные проблемы со здоровьем, это давление, это... сердце, головные боли, носовые кровотечения. При этом он вел очень спортивный, продолжал вести образ жизни. Друзья говорят, он говорил, что жена говорит о том, что сам Буава при жизни говорил, что не доверял людям, с которыми он работал. Его прокурор Мариам Куридзе, она говорит, что... Вернее, прокурор говорит о том, что речь идет о наркопреступлении, однако вот версию о наркотическом отравлении поставили под сомнение и адвокат Даура, и его друзья. И сейчас требовали проведения независимой экспертизы, но из-за границы вернулась его мать, которая там была на заработках, и вот сегодня его хоронят. То есть... независимой международной экспертизы не будет, и я думаю, что никто бы не разрешил эту экспертизу просто провести. Ну, дело уже было в таком состоянии, что там уже искать какие-то следы было бы сложно, потому что он несколько дней пролежал один в своей квартире.
1: Тамара, у нас 2 минуты. Грузия занимается...

0: заняла 42-е место среди 161 страны в ежегодном индексе процветания. Это Prosperity Index. Он рассчитывает, его рассчитывает британский аналитический центр The Legatum Institute, и исследователи этого центра опираются на данные Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения, там Freedom House, там разные институты. Несколько слов об этом. Хорошо это, вот это место из 161 страны под номером 42?
1: Ну, это примерно, знаете как, если на человека в рубище сказать, что на нем костюм, я не знаю, от Кристиан Диора. Ну, посмотрите, высокие баллы получила свобода инакомыслия. Мы все помним, какая у нас свобода, сколько людей сейчас сидят в тюрьмах, и как разгонялись эти акции, как избивали людей. Уровень жизни несколько сот тысяч, по-моему, где-то около 600 тысяч человек в Грузии находятся либо на грани, либо за чертой бедности. И здравоохранение, которое в какой-то момент становится доступным, но прежде чем оно станет доступным, надо потратить очень много денег. Средний балл получила экономическая свобода. Но я вот никак не могу понять, если у нас экономическая свобода получила средний балл, то каким образом уровень жизни получил высокий балл? Если у нас свобода инакомыслия, то каким образом целостность общества у нас получает средний балл и гражданский мир получает средний балл? И если низкий балл еще получила целостность общества, это, видимо, по другим каким-то расчетам, потому что два раза повторяется. Целостность семей – средний балл, но уровень жизни высокий. Образование низкое, но уровень жизни высокий. И здесь совершенно алогичные какие-то вот эти вот пункты, да, и эти баллы, которые им выдали, у меня такое ощущение, что, ну, они, может быть, знаете, вот если оценивать, например, уровень жизни россиян по Росстату, то там все хорошо. А если посмотреть, как реально люди живут некоторые, то же самое у нас. Если оценивать по Грустату, Всемирный банк, который тоже опирается на официальные цифры. Всемирная организация здравоохранения тоже опирается на официальные цифры. Но вот Freedom House, я думаю, как раз дал бы низкие баллы. Поэтому вот эти исследования, они настолько бывают бездарными и настолько оторванными от реальности, что, ну да, конечно, очень радуется грузинская мечта, что у нас, оказывается, вот уровень жизни – это 67 баллов. Но это же неправда.
0: Из 100. 67 из 100.
1: Да, да, вы
0: представляете? Ваш вердикт. Этому исследованию не имеет смысла доверять?
1: Абсолютно не имеет смысла доверять. Ну, вот свобода инакомыслия, когда застояние на тротуаре людей отправляют под административный арест. О какой свободе инакомыслия в 69 баллов мы можем говорить? О каком высоком уровне жизни мы можем говорить, когда несколько десятков тысяч детей просто в Грузии не доедают? Вот о каком... Если брать уровень жизни, я не знаю, членов правительства, их семей, депутатов, президента, и чиновников, то да, там высокий уровень жизни. Но если говорить о высоком... Когда пенсия в 370 лари, да, это чуть больше, где-то 110 долларов в месяц. О каком... То есть пенсия несовместимая с жизнью. О каком высоком уровне жизни в Грузии можно говорить? А пенсионеры у нас более 700 тысяч человек.
0: Тамар, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время подошло в первой части программы к концу. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: Удачи.
2: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на День открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно. 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон в центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
3: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить. В бруклинской клинике Gold BMI

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
2: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Дорогие друзья! Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
5: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, захвачен глава службы внутренней безопасности Хамаса в Газе Муаин аль-Арабит. Кто он такой, чем он занимался? Давайте с этого начнем.
1: Вы знаете, если вкратце, одним словом, это такой местного разлива палестинский Берия. Глава службы безопасности местной, внутренней безопасности. То есть сделал все, что полагается делать нормальному Берии. Пытал, дознавал, следил и все такое прочее. То, что они делать любят, то, что они делать умеют. Это один из старейших плеяды вот этих вот хамасовских деятелей. И он отвечал за внутреннюю безопасность, за уничтожение враждебных Хамасу группировок, за давление над несогласными, над колеблющимися диссидентами, за сплоченность рядов. Вот такой вот товарищ. Что произошло? На самом деле до конца многое остается, Геннадий, неясно. Но приблизительно так это было, как описывают израильские СМИ. Сначала были нанесены авиаудары по месту, где он находился. Это в районе города Газа. А город Газа, как мы помним с вами, это последний оплот Хамаса с прилегающими там всякими деревнями и лагерями беженцев. После чего туда вошли некие силы. Вот тут показания, свидетельства расходятся. Одни говорят, что это наш спецназ, другие утверждают, что это нет, не спецназ, а это какие-то местные антихамасовские милиции, которые действуют при нашей израильской поддержке в этом регионе. Так или иначе, они вошли вот в этот квартал, окружили этот дом, там началась перестрелка, у него, естественно, есть охрана, охрана была уничтожена, сам он пытался бежать, причем, вы знаете, я видел кадры, показывали, значит, он около такого большого развесистого куста ползет на четвереньках. Буквально ползет на четвереньках. Подъезжает машина в этот момент, белый фургон. Какие-то люди в масках затаскивают его в этот фургон и увозят. После чего он был доставлен на территорию Израиля. Сообщалось вначале, что были планы просто его ликвидировать. Ну, как ликвидировали всех главарей Хамаса до последнего времени. Потом планы изменились, потому что, ну, все-таки местный Берия, значит, можно его попытать дознать, как-то выявить, узнать у него некую информацию о том, что там происходит. Вполне логично. Вот приблизительно так развивалась эта вся ситуация. Указывают, что были убиты его охранники, что была убита его жена, было ранено несколько человек, возможно, дети, они там все находились, весь там клан был, собственно говоря, на месте. Вот такая вот любопытная весьма история. Так или иначе, все это, конечно, очень хорошо подготовленная, осуществленная ювелирная операция. И закончилась она захватом человека, далеко не последнего человека в Хамас, который контролировал единство их рядов, и который может поставить израильским спецслужбам, я думаю, немалую толику информации.
0: Ну, это такой убежденный террорист. С другой стороны, он в руках израильтян. Это значит, что потом его осудят, попадет он в тюрьму, и как-нибудь по обмену потом его выпустят. Обычная история такая получается.
1: Вы совершенно правы. Абсолютно, абсолютно правы, Геннадий. По мне, так лучше бы, наверное... Ну, я понимаю, что, конечно, он владеет информацией, но я не знаю, получим ли мы какую-то информацию, потому что мы же настолько гуманисты высокие, что у нас запрещены любые какие-то действия против вот этих вот человека, ну, зверей даже я не могу сказать, и мне трудно их назвать, не хочется какие-то аналогии со зверями проводить, но у нас запрещено все это. По мне, так лучше, если бы он попал бы в руки милиции, и вот эти вот милиции, ну, вот они бы уже полюбили любовно разобрались с ним. А так он у нас, конечно же, он будет у нас, как и все они, на полном довольстве, на содержании государства. Будут адвокаты наверняка, появятся юридические какие-то деятели, чиновники, которые, как это было со всеми нухбовцами, после 7 октября приходить, говорить о том, что он должен получать все необходимое. Диетологи будут следить за его питанием. То есть плохая жизнь-то навряд ли ему грозит, к сожалению. А очень бы хотелось, конечно. Судя по тому, что мы читаем, замучил он немало душ. То есть в данном случае, конечно, самих арабов, но это дело не меняет. То есть мы можем представить себе, конечно, Геннадий, что он с ними вытворял, на что эти люди способны. Там с представителями какой-то оппозиции, просто с инакомыслящими. Ну, я тоже, честно, вот признаюсь, опасаюсь, что потом будет очередная сделка, и в результате он снова уже в качестве героя вернется на свою любимую землю.
0: Еще одна тема – скандал. Ну, как бы помять, так, в благородном семействе. Сара Нетаньяху против лидера крайне левой партии Яира Галана. Там Сара давала интервью 14-му каналу и сказала несколько вещей, которые вызвали скандал. Ваш комментарий.
1: Вы знаете, да, Геннадий, эта тема сейчас обсасывается буквально повсюду, везде. Это, по сути дела, на фоне всех геополитических потрясений, тем не менее, остается ведущей темой. Что произошло? Она давала интервью 14-му каналу, 14-му каналу, правому каналу. 14-й канал – это правый, один из очень немногих правых каналов. И сказала, что вот как-то все это произошло странно. Она не сказала, что он участвовал в заговоре, но, говорит, было все очень и очень как-то подозрительно. Все спали, сказала она, весь высший военный состав спал. Политики абсолютно были не в курсе, что происходило. А премьер-министр спал, его никто не разбудил, он вообще тоже был не в курсе вообще, что там уже идет резня. А вот Галан рано утром, сказала она, был уже полностью одет и готов, и сразу же отправился на своей машине на базу, где получил автомат и поехал на юг, то есть в район Газы, в то время как вся страна еще находилась в таком сонном, таком дремотном состоянии. В окружении Голана сказали, что это опять конспирация. У нас очень любят это слово. То есть вот если сказать, например, вы знаете о том, что это был заговор. Вот я, например, говорю, что да, это был заговор. Для меня это очевидно. Ничего нового в истории человечества здесь нету. То есть одни политические силы хотят использовать внешнего врага против своих соперников. Это история стара как мир. Знаете, ничего нового абсолютно. Но у нас это слово конспирация, это что-то, знаете, вот как какая-то, как будто бы с инопланетянами там договорились, с рептилоидами о том, чтобы что-то такое сделать. Воспринимается это как какой-то немыслимый абсурд. И они сказали, что вот это опять очередная совершенно безумная конспирация, а на самом-то деле он вообще чист и невинен, как новорожденное дитя. И он потребовал от Сары Нетаньяху изменений.
0: Александр, давайте мы расшифруем. Конспирация, я понимаю, это очень важное слово сегодня в израильском обществе. О чем речь идет? Речь идет о том, что Сара как бы намекнула, что Галан мог заранее знать о готовившейся атаке. В этом конспирация.
1: Совершенно верно, Геннадий. То есть она дала понять, не сказав напрямую, что да, он мог знать. Он уже был в полной боевой готовности, буквально, не фигурально, буквально, и сразу туда отправился. Надо сказать, что действительно, потому что мы знаем, он, правда, поехал туда и спас нескольких человек с этой вечеринки «Нова». То есть было дело так, позвонил ему некий журналист из газеты «Аарец» и сказал, ну не некий, мы знаем его имя, и сказал, вот мой сын там или дочь, я не знаю кто, они находятся там, помоги, пожалуйста. При этом у них не было контакта, это не были друзья или кто-то, просто позвонил. И почему-то в ответ он сразу, Яир Эрдоган, он сразу устремился на помощь вот этому незнакомому для себя абсолютно человеку, поехал туда, ну, спас, вроде как спас, но все замечательно. Но он фигурирует в числе, вы знаете, персонажей, ну, так же, как и там еще ряд других генералов, не буду их перечислять всех, которые вот принимали участие в этом заговоре, принимали участие, так это или нет, конечно, мы доказать не можем, данных у нас нету, но вот это был явный намек на то, что здесь далеко не все однозначно, так что вопрос об этом сейчас встревожил, разбередил вот эту вот еще не зажившую рану.
0: Ну, Голан при этом потребовал от цара Нетаньяху извинений и пригрозил иском на 2,5 миллиона шекелей.
1: Ну да-да, именно, на 2,5 миллиона шекелей. Вы знаете, я очень надеюсь, я думаю, что Сара Нетаньяху, ну, не такая уже дурочка, она должна была предварительно наверняка согласовать эти свои слова и с премьер-министром, и с адвокатом. То есть в противном случае это получается, конечно, очень опасная для них импровизация. Но я думаю, что это... Так, хочу надеяться, что это не был случайный такой вот всплеск эмоций. Я думаю, что это было преднамеренное такое заявление, призванное показать израильской публике, кто есть кто. Так что посмотрим, как будут развиваться события.
0: Она воспользовалась своим интервью для вброса информации, получается?
1: Да, для того, чтобы снова привлечь внимание вот к этой конспирации, о которой мы с вами говорим, потому что левые СМИ, наши все леволиберальные круги, они говорят, ну какая там конспирация? Но не было же никакой конспирации, ну просто проспали люди. Вы знаете, я на протяжении вот всего этого времени собирал данные, опубликовал даже статью там на английском языке, у нас есть 7-й канал, с полным подборком того, насколько это невозможно. Ну, то есть они должны были быть, эти все генералы и службисты, они должны быть слепые, глухие и невероятно тупые. Но они не слепые, не глухие и не тупые. То есть то, что они делали, на мой взгляд, это свидетельство того, что рыльца в пушку, и очень даже.
0: Попытка смести Нетаньяху.
1: Да,
0: ну, мы с вами неоднократно говорили об этом, да, наверное, что-то было, но не планировалось просто, что это будет такого масштаба, что 1500 человек будут одновременно убиты.
1: Однозначно, Геннадий, я тоже так думаю, я тоже в этом уверен. Понимаете, помните, было когда, я уверен, что вы помните, было в каком-то 10-м году похищение военнослужащего Гиляда Шалита. Вот тогда они ворвались на израильскую базу, захватили там танк, убили 2-3 солдатиков, схватили одного парнишку Гиляда Шалита, утащили его в Газу. И это был провал, конечно, провал сил безопасности. Я думаю, что они хотели что-то такое повторить, а потом сказать, что, ну, посмотрите, Нетаньяху уже говорил, что я господин безопасность. Это так на иврит переводится, как он говорит, я Мар Бетахон, господин безопасность. И вот посмотрите, какой же он господин безопасность, когда он профукал угрозу прямо у себя под носом. Но, как всегда это бывает, понимаете, все вышло из-под контроля. И они прорвались огромной массой через 60-80, там было проломов в этом умном заборе, так называете, трехслойном заборе. Представляете, какая это была мощь? И устроили резню, в том числе на этой вечеринке Нова, которых они там, это была просто жуткая резня, потому что там они все были, эти ребята, они были сонные, напичканные, я не знаю чем, и это было просто чистым виде бойня. Конечно, они этого не ожидали. Конечно, они этого не хотели. Они хотели что-то такое незначительное сделать, чтобы потом скинуть Нетаньяху, сказать, что он не в состоянии выполнить свои базисные обещания. Но вот оказалось, знаете, хотели одно, а получилось совершенно другое.
0: Ну да, когда совсем другое это приобрело масштаб, 1500 убитых единовременно, более 200 заложников, которых потом в течение 2,5 лет вытягивали из плена. Этого никто не ожидал просто. Эти зверства кошмарные.
1: И Израиль превратился в парию. Израиль буквально сегодня пария во многих странах. Общественное мнение на стороне Хамаса. Ну, вы сами знаете, я не буду повторяться. Все эти леволиберальные СМИ, все эти движения и так далее, низовые, это все они на стороне Хамаса. Молодежь в массе своей выступает на стороне палестинского народа. Этого, конечно, никто не ожидал. Я думаю, что и сами режиссеры этого действия тоже этого не предполагали.
0: Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время в программе подошло к концу. Прощаюсь с вами до завтра, до завтрашнего эфира. Всего доброго.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
16: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
15: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкальном, литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
16: «Солнечный удар».
15: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
16: Проза, музыка и актерская игра.
15: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
16: И оставить после себя невозможную боль.
15: 20 сентября в 5 часов вечера.
16: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
15: «Солнечный удар».
16: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
15: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
17: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.

0: В Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа диджея Дусика «Пророк». Пророк.

Добрый вечер, дорогие друзья. С вами диджей Дусик и программа «Пророк», в которой мы будем слушать совершенно разнообразную музыку, обзор новых альбомов, ну, программа же музыкально-познавательная, да, и еще много вкусной музыкальной всячины. Ну что ж, начнем.

Франко-канадский музыкант, певец Гару. До 1997 года он выступал в основном в барах и ресторанах. Но в 1997 году он был утвержден на роль Квазимода, автором текстов песен мюзикла «Нотр-Дам де Пари». После успеха мюзикла Гару стал строить собственную карьеру, и первым сольным альбомом стал «Сиу», то есть «Одинокий». Песни «Джитан», то есть «Цыган», и «Сиу», которые стали очень известными, были написаны Люком Пломондоном и Романом Мусумарой.

ноябре 2003 года Гуру записал альбом «Ревьенс», то есть «Возвращаюсь». Сингл альбома «Ревьенс», «Вернись, где ты прячешься», стал хитом. В 2004 году Мишель Сарду в дуэте с Гуру исполнил песню из альбома «Ревьенс», «Река нашего детства».

В июне 2006 года Гару выпустил свой третий сольный альбом под названием «Гару». Слова и музыка первого сингла с этого альбома «Несправедливость» были написаны Паскалем Обиспо. 6 мая 2008 года он подготовил следующий альбом «Piece of My Soul», то есть «Часть моей души». Этот альбом стал первым англоязычным альбомом в карьере певца. «Piece of My Soul» стал результатом сотрудничества Гару с Робби Уильямсом, Робби Томасом и другими.

2009 году Гару впервые пробует себя в кинематографе и снимается в главной роли в фильме Эрика Киваняна «Возвращение любви». 12 февраля 2010 года Гару выступал на открытии зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере. В июне 2011 Гару выступал в составе цирка «Дю Солейл» в роли Зарка в шоу «Заркана». В завершении 2011 года Гару возвращается в Нотр-Дам-де-Пари. С февраля 2012 года Гару является одним из наставников французской версии международного музыкального шоу талантов «The Voice». Параллельно с этим он также трудится над следующим альбомом «Rhythm and Blues», который был выпущен в сентябре 2012 года.

1 декабря 2014 года вышел концепт. Альбом рождественских песен «Christmas Blues». В 2016-м Гару возвращается в качестве тренера-наставника на шоу «The Voice», и 10 февраля того же года он открывает свой собственный ресторан-кабаре «Le Manco».

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашем.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашем.
1: Борис Овезов на Дельдзен Радио. Поздравления в прямом эфире.
2: Знаешь, какой он красавчик.
3: Выглядит как огурчик.
4: Я давно его знаю, он очень способен.
5: Он очень хороший человек.
1: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым» в воскресенье с 12 дня на Дельдзен Радио.
6: Операцию я беру на себя.
1: На Дельдзен Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
7: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
8: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
9: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
10: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
11: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.

0: В Нью-Йорке 6 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Певец Гарри Стайлз попал в центр скандала из-за дизайна билетов на свои сентябрьские выступления в Нью-Йорке. Фанаты обратили внимание на оборотную сторону билета для Together Together Tour. На рисунке изображен желтый летающий автомобиль с фигуркой певца внутри, который летит высоко в небе над Empire State Building и оставляет за собой шлейф, задевающий шпиль небоскреба. Выступление Стайлза на арене Madison Square Garden выпадает прямо к 25-й годовщине трагедии 11 сентября. В соцсетях многие отметили неуместность рисунка с летящим объектом у нью-йоркского небоскреба, а фанаты назвали это плохой идеей. При этом нашлись и те, кто обратил внимание, что летающий желтый автомобиль – это вероятная отсылка к творчеству «Битлз». Статуя в честь Чарли Кёрка открыта на Таймс-сквер в Нью-Йорке. В первую годовщину его смерти консервативный блогер был убит на митинге в Юте 22-летним Тайлером Робинсоном, который позже был арестован. За содеянное ему грозит смертная казнь. Статуя в натуральную величину была создана Серджо Фурнари. Кёрк изображен сидящим с микрофоном и в футболке с надписью «Свобода». По словам экспертов, в наши дни видного республиканского политтехнолога и инфлюенсера не хватает в преддверии промежуточных выборов, после которых республиканская партия рискует потерять контроль над Сенатом и Палатой представителей. Республиканец Брюс Блейкман сократил отставание от действующего губернатора-демократки Кэти Хокул до 4% пунктов. Блейкман лидирует в пригородах и в северной части штата. Хокул сохраняет значительный перевес в самом городе Нью-Йорк. Главными препятствиями для кандидата от республиканской партии остаются слабая узнаваемость, 30% избирателей не знают Блейкмана, а также финансовый дисбаланс. Штаб Хокул и демократы располагают 43 миллионами против 11 миллионов у структур Блейкмана. Выборы состоятся 3 ноября. В воскресенье 13 сентября в Нью-Йорке завершится официальный сезон купания на общественных пляжах, который в этом году продлился на неделю дольше обычного. Член Горсовета Шикар Кришнан внес законопроект номер 262, предлагающий продлить сезон. Инициатива предусматривает работу пляжей и бассейнов со второй субботы мая по второе воскресенье октября, открытых бассейнов ежедневно с 7 утра до 9 вечера. Время работы пляжей планируют расширить с 8 утра до 8 вечера вместо нынешнего графика с 10 до 6. Аналогичная инициатива 24 года провалилась из-за нехватки спасателей, поэтому текущий проект оставляет за департаментом парков право сокращать сезон при кадровом дефиците или непогоде. На данный момент законопроект находится на рассмотрении, голосование по нему еще не назначено.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
1: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
2: Адвокаты Виктория Берас и Элла Залкинд напоминают, лучший способ предметно разобраться в вопросах планирования наследства – это посетить бесплатный информационный семинар, на котором вы получите исчерпывающие ответы о трастах, их использовании, преимуществах и недостатках, а также по всем вопросам юридическим, связанным с планированием будущего. Семинары проводятся ежемесячно, и о предстоящих датах вам дадут исчерпывающую информацию по телефону 718-513-35-88. В юридическом офисе Берас и Залкинд помогут вам оформить все бенефиты и снять непредсказуемые завтрашних экономических проблем с ваших плеч. Адвокаты Виктория Берас и Элла Залкинд практикуют в штатах Нью-Йорк и Флорида.
3: Новый семинар Берас и Залкинд по планированию наследства состоится 24 сентября в 6 часов вечера в Бруклине.
2: Резервируйте места заранее. Подробности по телефону 718-513-35-88. 718-513-35-88.
4: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
5: По пятницам с 4 до 5.
6: Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.
6: Американское радио на русском языке.
7: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
8: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
9: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем, бизнесменом, благотворителем Геннадием Станичем мы работаем сегодня в рамках программы «До самой сути». Сегодня непростой день, тяжелый, потому что сегодня и трагическая дата памятная в память о жертвах 11 сентября 2001 года и наступающий еврейский Новый год. Много о чем можно поговорить. И я прежде всего благодарю своих коллег и Акмаля Тахирова, и Геннадия Стальнича за то, что они вместе со мной принимают участие в этой программе. Геннадий, я вас приветствую.
10: Доброе утро, Марина.
9: Здравствуйте. Да.
10: Доброе утро.
9: Ну вот,
10: Акмаль, приветствую.
9: Как мы сегодня с вами, вообще сможем говорить? В каких направлениях? Вот, честно говоря, я чуть-чуть послушала своих коллег, не было возможности полностью, но, слава Богу, очень многие посвятили свои программы сегодняшней вот трагической дате, да, 11 сентября. У меня тоже свои воспоминания. Я в то время работала на телевидении Гусинского здесь, в Америке. И было это на Бродвее 26, просто самый-самый конец Бродвея, где стоит бык знаменитый. Вот там просто снимали студию на каком-то высоком этаже. сейчас уже не помню на каком, и как мы, с каким трудом туда можно было добраться, но об этом, наверное, попозже. Мне бы вот хотелось услышать ваши воспоминания, впечатления, потому что, Геннадий, вот у меня сложилась такая цепочка: Мюнхен 1972, 11 сентября 2001, 7 октября 2023. Вот давайте, может быть, последуем по этой дороге. Ваши эмоции, Геннадий. Я вас не слышу. Я очень надеюсь на возобновление связи. Я просто от себя скажу, дорогие друзья, что, безусловно, мы все должны запомнить, помнить, делиться своими воспоминаниями, своими эмоциями о том, что было 11 сентября 2001 года. Геннадий, вы с нами? Нет, пока не с нами. Будем надеяться на связь. Как я помню этот трагический день? Я должна была поехать на работу. В то время, как я уже сказала, мы работали на Бродвее 26. У американца снимали студию. Она такая была очень компактная. Картинка была красивая. Сидеть было негде, то, что за кадром, да, вот люди, которые пишут, редакторы, и Юрий Иванович Ростов работал тоже, ему, несмотря на величину и звездность, был уделен маленький столик там где-то в уголке, все нервничали, у кого-то оставался мед в столах, у кого что оставалось. И когда вот это все произошло, все перекрыли. 11 сентября невозможно было никуда попасть. Я сидела дома, пила кофе утром рано, перед тем, как поехать на работу. И мне звонит Юль Давыдович Файнштейн, по-моему, если я правильно произношу его фамилию. Он технический был директор. И он говорит: Марина, ты вообще телевизор смотришь? Я говорю, я вообще не люблю смотреть телевизор, не люблю слушать радио. А ты вот включи. Я включаю, и там показывают, как самолет врезался в башню, в первую сначала, башню-близнец. И я решила, что это какой-то фильм, который я еще не успела посмотреть. Очень много существует кино, фильмов, когда атакуют Нью-Йорк, когда люди должны улететь в другое место, даже иногда на другую планету. Короче говоря, что-то фантасмагорическое происходило. Потом через несколько минут на вторую башню произошло то же самое нападение, атака. И я пыталась потом поехать из своего северного Нью-Джерси на работу, и я не знал, как это сделать. Значит, мост был перекрыт, Джордж Вашингтон Бридж, туда невозможно было попасть. Муж на машине меня повез, быстро сообразил. У него талантливые очень родственники в организаторских способностях, да, он тут же сообразил, повез меня куда-то в глубину, вдоль, по набережной, чтобы переправиться на пароме на другой берег. И когда я подошла вот к этой вот будочке, где можно купить билет, оттуда человек высунулся по пояс просто и говорит: а вы что, не в курсе вообще, что происходит? Вы что, не понимаете, что никакие билеты никуда не продаются? Вы не понимаете, что происходит? Мы вернулись домой. Потом, значит, я выяснила, что Дмитрий Хухлаев пешком в мокрой футболке добрался до студии и, не надевая костюм дежурный, вел какие-то репортажи. Они съели там все наши запасы, они там ночевали. Михаил Первушин, наш продюсер, редактор, режиссер, вообще все, что хотите, все это организовывал. Я ему звонила, говорил: Миша, у меня там вот какие-то запасы орехов, что-то еще в столе, посмотри. Он говорил: да все мы уже съели, мы уже, пардон, постирали белье свое и развесили сушиться. Они вели, как могли, новости. Потом туда пробрался оператор наш, Сергей Гусев, который когда-то работал на НТВ, потом работал у нас. Каким образом он попал туда, я не знаю. Он в этой пыли по щиколотку в пепле ходил по безлюдным улицам Нижнего Манхэттена, снимал голубей, которые клевали оставшиеся бейгели, прицел. Вот знаете, около нашего подъезда, куда мы входили в студию и поднимались на высокий этаж, стояли вот эти передвижные тележки. Да, Геннадий, дорогой, я сейчас вот просто закончу свои воспоминания об этом страшном дне. И вот, да, наконец, когда я добралась, тоже неизвестно как, потому что меня не пропускали. Говорили: а где ваш пропуск? А то ли это сэкономили на пропусках, не знаю, у меня не было пропуска. Как вы докажете, что вы там работаете, вот именно по этому адресу? Стояли танки, стояли военные в касках. Я чуть ли не встала на колени и была готова вообще на все, чтобы меня туда пропустили. И эти не пропустили, я какими-то дворами, не помню какими, в кровь стерла пятки себе. Добралась до телевидения. Мы работали вот как могли, не поступали картинки. Потом Сережа Гусев куда-то ушел, с ним пошла Нина Вишнева. Они снимали, потом они потерялись. Нина Вишнева вернулась и сказала: все, Серега пропал. Но Серега вернулся с драгоценными кадрами, с драгоценнейшими, которые, как я понимаю, у нашего телевидения потом купили даже. CNN, Fox, все покупали. Он снимал то, что вокруг нас. Не сражение, а то, что после этого появилось. Вот у меня, Геннадий, не знаю, услышали мой вы вопрос и направление. Когда я предложила вспомнить Мюнхен 1972-го, в ночь на 5 сентября, когда погибла израильская олимпийская команда, 11 сентября 2001-го, 7 октября 2023-го. Давайте вспомним вот это, но перед этим хочу задать вопрос, который вызовет, наверное, раздражение у большинства нашей аудитории. Я когда-то работала в детском центре, и меня научили: если ребенок плачет, а тем более у него истерика, то в первую очередь надо с ним поговорить и спросить, а в чем причина? Что явилось причиной вот такой реакции? Может быть, это остановит кошмар вот такой? Меня часто называют наивной, и я с этим согласна. Геннадий, вам слово.
11: Да, большое спасибо Акмалю, да, удалось восстановить связь. А, Марина, вот эта цепь событий, теракт на Мюнхенской олимпиаде 1972 года, 6 сентября, когда погибло 11 израильтян, 5 спортсменов, 4 тренера и 2 рефери, судьи. Теракт 2001 года у нас в Нью-Йорке и, конечно же, события 2, октября 2023 года в Израиле. Я считаю, что это определенная действительно последовательность, цепь событий. И прежде всего мне хочется сказать о том, что, к глубокому моему сожалению, мы плохие ученики. Мы плохо учимся, мы уроки не выучили этих событий, и мы не сделали и не делаем надлежащих выводов, к моему сожалению. То, что я вспоминаю, когда на моих глазах падала, ну, она первая упала, вторая башня Близнецов, и все эти события, что казалось, что это какое-то кино, то есть трудно было поверить в то, что произошло. Я не могу сказать, что... Да, конечно, это произвело впечатление, возможно, ну, трудно сказать, или это был шок, но уже тогда как бы я себе достаточно точно представил, что вот это такое событие, знаете, как вот Вторая мировая война была, или когда мы жили в Советском Союзе, и такой водораздел часто говорили, ой, это было до Великой Отечественной войны, это было после Великой Отечественной войны. Вот для меня четкий этот водораздел стал, когда говорят, что это было до терактов сентября 2001 года, это было после терактов. И я должен, увы, с горечью констатировать, что для многих это не стало водоразделом. Начало забываться. Начало забываться даже не столько как бы теракт, сколько подоплека и то, как мы должны были отреагировать. Как тогда правильно отреагировала наша страна, и народ был сплочен. В этом едином порыве, это то, что горе было, и так как мы должны были дать достаточно адекватный ответ, то, что мы сделали, понимаете, то, что общество становится каким-то импотентным по части инициатив, по части того, чтобы взять ответственность за какие-то решения, твердые решения, возможно, иногда и непопулярные, ну, вот это и приводит к тому, что происходит вокруг нас. Тому лишнее доказательство, то, что произошло, к сожалению, в Израиле в октябре 2023 года. И мне очень жаль, что это так происходит. Возможно, часть радиослушателей нашей аудитории не разделяют моего мнения, но я считаю, что мы сейчас пожинаем плоды, скажем так,

0: Как так могло произойти? Не понимаю до сих пор.
1: Расслабились, Марина, ну расслабились. Не было аналогичных подобных ведь терактов, да и по большому счету во всем мире до этого. Да, был взрыв в Оклахома-Сити, да, взорвали, Тимоти Маквей взорвал, когда здание погибло около 200 человек, да. Уже был взрыв World Trade Center в 93-м году. Ну, это внутри было, да, несколько человек погибло. То есть, как бы, возможно, не предполагали, недооценивали, что найдется такая сила, которая вот не просто там приедут куда-то бомбу подложить, да, или, допустим, нападение там на представителей, на армии, на офицеров, да, на армейских людей, как представителей вооруженных сил. Здесь ведь были захвачены гражданские самолеты, и раньше, когда их захвачивали, допустим, их сажали в каком-то аэропорту, и выдвигались требования террористами, выполняли, не выполняли их, это уже другое дело, как последствия были. И здесь же ведь страшное оружие было применено, то есть не обращали внимания на то, что взросло новое племя фанатиков, которые не только не ценят жизни других людей, а абсолютно которых они не знают, к примеру, а которые и не ценят свои жизни. И расслабились, понапускали кого угодно в страну, да, не слушали предостережений, которые были, не прислушались к сигналам, которые были, впоследствии было опубликовано, сколько поступало сигналов в FBI. Марин, вы извините, вот у меня личное просто короткое такое мнение, вот на одной из радиостанций на тот момент это произошло, я это отлично помню, Марина, отлично, я коротко буквально, за 2 месяца до терактов. Один из радиоведущих сказал, посмотрите, какое глупое и смешное письмо я получил от одного из радиослушателей. И он озвучивал в эфире, что какой-то человек, по-видимому, пенсионер, Марина, русскоязычный, каждое утро наблюдал, как там новый сосед по дому, человек, который арендовал там дом, такой арабской внешности, значит, там мусульманин и так далее, возит к себе в гараж какие-то странные мешки, и почему-то поздно вечером он их там передвигает, какие-то машины приезжают, какие-то странные люди бородатые приезжают. И, ну, вот такого плана было письмо, да. И вот я звонил, типа, в FBI и в полицию, вот никто не обращает внимания. И я помню, как этот радиоведущий смеялся в эфире, говорит, вот видите, совок там приехал, какие глупые недалекие люди, там вот они видят в соседи каких-то врагов, если он не так выглядит, террорист и так далее. А через 2 месяца произошел этот теракт, да, Марин? И вот я лично тогда подумал, сделал для себя вывод, ну, наверное, не стоит так уж безалаберно было относиться к подобным сигналам, тем более, что они были, и тем более на 4 человек из 19 террористов поступали данные в FBI об их радикальных взглядах, и, собственно говоря, чем они занимаются, и что они делают на территории Америки. Понимаете, вот расслабление, вот это благостное такое расслабление, да, и вот мы получили этот удар, да, мы хорошо отреагировали, я считаю, адекватно. А вот сейчас прошло 25 лет, мы помним о теракте, мы помним о погибших, мы сожалеем и так далее. А все, что у нас происходит в Америке, я поражен такому количеству людей, которые считают, что ничего подобного уже не произойдет, у нас все нормально в стране, все идет как надо, все хорошо. Ну, хорошо, вот вы, значит, вы и дальше получите нечто подобное. Вот я так считаю.
0: Хорошо, Геннадий, мы прервемся на рекламу, затем наша программа продолжится. Вы слушаете до самой сути на Дэвидсон Радио.
2: До самой сути. Продолжение после рекламы. Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
3: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью.

0: И свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
1: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
3: My name is Gil Zohar.
4: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
7: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
8: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба Davidson Radio. 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
9: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
10: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем Геннадием Стальничем мы продолжаем программу «До самой сути». Конечно же, она сегодня посвящена памяти жертв 11 сентября 2001 года. И вот у нас выстроилась эта трагическая такая линия, да, Мюнхен 72-го. 11 сентября 2001, 7 октября 2023. И я, если вы обратили внимание, предложила в самом начале порассуждать вот на эту тему. Может быть, их спросить, вот этих вот, которые это все делают, да, вот эти все трагедии. А чего они хотят? Может быть, им с ними можно сесть за стол переговоров и удовлетворить их требования или дойти до какого-то консенсуса, как говорили раньше. Присоединяйтесь к нашему разговору 718-303-9090, если я правильно помню. Вот, ну, телефон вы знаете, и вот Геннадий с нами. Спасибо вам.
11: Да, Марина, Геннадий, я просто хочу сказать, что, да, угу. Что тяжело очень садиться за стол переговоров. Понимаете, вот мне как-то один раз сотрудник уголовного розыска сказал, говорит, при всех недостатках и недочетах, он мне сказал, мы имеем одно, преступники имеют одно несомненное преимущество перед нами, перед служителями закона. Они могут действовать как угодно, творить что-то по своим понятиям, что-то совершать. А мы должны поступать при всей жесткости, тем не менее, по закону. Мы не должны опускаться до самосуда и так далее и тому подобное. Но вот так и здесь. Дело в том, что мы как-то сейчас идет борьба цивилизаций, и те, кто воюют против нас, против Америки, в том числе и находясь внутри нашей страны замечательной, они твердо, в отличие от нас, Марина, монолитно, твердо, они для себя определили, что такое зло. Понимаете, с их точки зрения. Угу. И они воюют с этим злом. С нами же, внутри и нашей страны в том числе. А мы здесь, находясь в Америке, думаем, вот не можем как-то, или стесняемся иной раз, или боимся там, вдруг мы поступимся какой-то вдруг частью свободы или демократии, не можем конкретизировать и сказать, вот, это зло, это плохо, мы будем это искоренять, выкорчевывать, и никаких компромиссов. Нет, мы все стараемся как-то, да вот, давайте как-то, может быть, может, можно как-то договориться, может, как-то вот и так далее, все по закону.
10: Вы знаете, Геннадий,
11: они становятся сильнее нас. Сильнее нас.
10: Да, я вам скажу свой пример из жизни. Опять же повторяю, во-первых, вся панель занята, очень много желающих высказаться. Я сейчас постараюсь коротко. Повторяю. Я горжусь тем, что меня называют А. сионисткой, Б. наивной. Но я вам расскажу свой пример из жизни. Мы все время куда-то переезжаем здесь, в Америке. Прямо вот как написано, там, 5 лет плюс-минус, и куда-то мы переезжаем. И у нас был такой период, когда мы снимали первый этаж частного дома. Здесь у нас в Северном Нью-Джерси. На второй этаж приехали турки, муж с женой. Он преподаватель высшей математики в каком-то университете. Она, жена, по-моему, не работала, судя по всему, ходила в платочки и так далее и тому подобное. И вот я чувствовала какой-то, ну вот что-то у нас не то. Ну, понятное дело, у моего мужа яркая сионистская внешность, но я вроде как могла бы разбавить эту ситуацию. Но выяснилось, я однажды просто остановился и говорю, что, может быть, что-то не то, мне так бы хотелось, чтобы у нас было хорошо в доме, потому что на одном этаже вроде как я расположена, а на втором вот я чувствую что-то не то. А она мне отвечает, она простая очень была женщина, очень красивая, кстати, с прекрасными волосами, но это видела только я, потому что перед мужчинами она никогда голову не обнажала. И она говорит, ну ты же сажаешь все время цветы, а мне ты не предлагаешь. Мама моя милая, ну давай вместе. И она давай сажать, и я давай сажать. Я, конечно, какие-то примитивные там семечки от яблок, от персиков, от того, что я видела, я сажала в землю. Она привозила из Турции семинар, какие-то маленькие там росточки. Мы превратили сад, извините за пафос, но просто никому такое не снилось. И даже когда потом и они уехали, и мы уехали, выяснилось, что когда хозяин продавал этот дом, первое, на что реагировали покупатели, это на наш сад. Это просто была фантастика какая-то. Но ведь можно же договориться. Ну, можно. Ну, можно, но можно сделать с какой-то стороны какой-то шаг, что с той, что с другой. Ну, можно, ну, поверьте мне. Вот прям до слез. Давайте слушать других людей. Слушаем, пожалуйста, говорите.
3: Здравствуйте. Я вас приветствую. И да будет
10: благословенна
3: память.
10: Дорогая.
3: Да будет благословенна память этих погибших. Вот вы говорите, можно, нельзя. История Грузии с 10 века, они уничтожали нас. Я вообще всегда думаю, как вообще Грузия осталась на карте мира. Персы приходили, монголы, потом турки. Что они, вы знаете, для них не, все неверные. Это у них в менталитете. Они хотят обратить всех мусульман. Но цивилизация – это комфорт и иллюзия. Вы представляете, после 9-11 Европа открыла двери для них. Евреев выгнала, а открыла двери для них. И когда поменяли одного парня, Шалита, на 1025 этих подонков, там был Синуар, который устроил 7 октября. И вы знаете, есть такое сказано в иудаизме, кто злу относится милосердно, тот к милосердию относится злобно. Нельзя вот этих зверей, это зверьё. И когда я всегда говорю, что это, знаете, это религия такая, религия. Если она религия такая, святое место пусто не бывает. Я это всегда повторяю. Самое короткое место, вот они куда-то 27 или ждут их на небесах, девственниц. А почему сами они не идут на небесах, короткая дорога, и своих детей не отправляют? Отправляют наемников, дураков, которых они, я не знаю, дурят. Вот это...
10: Спасибо, Лали. Я прошу прощения. Очень много людей, которые хотят высказаться. Я поэтому, ну, пока... коротко даю возможность. Да-да,
11: ну, правильно, Лали, да, Лали сказала, вот она подтверждает, невыученные уроки, мы не делаем правильные выводы.
12: Доброе утро. Доброе утро,
10: Геннадий.
12: Здравствуйте. Доброе утро, Мариночка. Ну, вот здесь действительно святая наивность. Их цель – это всемирный халифат. Они хотят, чтобы все мы жили по законам шариата. Как вы это не замечаете, я не знаю, в Европе они уже хоть говорят там 5-10%, но они уже там за власть почти в их руках, особенно в Англии. В России мусульман столько, что... Я думаю, и у нас тут много, ну, думаю, только, наверное, Китай там, не допустим, что-то плохое было. Я хочу вспомнить, в этот день я сидел в своем кар-сервисе, вот ровно 25 лет назад диспетчировал, когда зашел ко мне мой клиент постоянно, говорит, включи телевизор, там, понимаешь, в башне, говорит, врезался самолет. Я тут же включил, и, конечно же, я вообще... охренел от того, что я увидел. Извините за грубость.
10: Да, лучше не употреблять такие слова. Да. Спасибо.
12: В общем, нет, секунду. И когда упала первая башня, я вообще остолбенел. И через где-то минут 5, вот прям, ну, 8 майлов как минимум от этих близнецов я в аэропарке имел концерт. И, значит, воздух стал пахнуть, желтый такой воздух. И полетели листовки. Я смотрю, думаю, кто это листовки разбросал? Потом, когда поднял, увидел, что это вот бухгалтерские отчеты. Представляете, 8 майлов с Манхэттена они пролетели вот сюда, в центр Бруклина. Вот представляете, там, конечно же,
10: да.
12: Сейчас я понимаю, что даже были человеческие, ну, молекулы уже, что ли, тоже пролетели, бедных погибших. Я вот одно только хочу сказать, что был такой человек, Юрий Случик, он сказал, люди, я вас любил и люблю, но будьте бдительны. Вот я тоже к этому призываю. Спасибо за внимание.
10: Спасибо. Спасибо вам, Эдуард. Слушаем вас, пожалуйста. Алло.
13: Алло.
10: Алло, слушаем вас.
13: Да-да. А, Марина, да, добрый
10: Говорите.
13: День всем, если так можно сказать. Хотя сегодня, конечно, скорбный день. А время летит очень быстро. И вот я помню этот день. Этот, конечно, такой день запомнить. Забыть невозможно. Я был в Бруклине, правда. И ничего этого не знал. Мне мой друг позвонил. И у меня выходной был. Я включил телевизор, увидел весь этот ужас. Вот, но вот 25 лет уже прошло, и, конечно, когда в тот день я не мог себе представить, что мы доживем до такого, что вот у нас будет такой мэр, это просто, я не знаю, какой-то это ужас, какой-то кошмар. Мне кажется, что мы живем в каком-то кошмарном сне. И ну, что меня больше всего возмущает, что вот у нас есть ведущий на радио, извините, вот, но я не могу этого не сказать, что вот он...
10: Нет, я прошу прощения, мы не обсуждаем коллег.
14: Алло.
10: Во всяком случае, алло, в моей программе. Да, пожалуйста.
14: Да, значит, я опять присоединяюсь к тому, что сегодня очень печальный день в истории Америки. Но проблема не в том, что мы должны договариваться, потому что от нас ничего не зависит. Вот, например, почему, когда Нетаньяху говорили, что что-то происходит неправильное в его стране, что что-то готовится, почему он не принял никаких мер? Его за это до
10: сих пор почему не вы думаете, что ему говорили? А почему вы уверены, что ему говорили?
14: Потому что я все время слушаю израильские программы, и они говорят, что Нетаньяху много стран предупреждали. Потом Украину все предупреждали, что на них нападут. Мы простые люди, мы ничего не можем делать.
10: На кого нападут?
14: На Украину. Говорили Зеленскому, что на Украину нападут. Сейчас есть...
10: Ну, и что надо было сделать? Что надо было сделать?
14: Ну, наверное, что-то надо было делать. Надо было договариваться.
10: Наверное. Слушаем вас, пожалуйста.
15: Маринка,
10: здравствуйте.
15: Что, все наши несчастья... В 1964 году три американских сенатора, включая у Роберта Кеннеди, предложили поправку к закону об иммиграции, в которой было написано уменьшить иммиграцию из стран Европы и увеличить иммиграцию из стран Азии, Африки и Южной Америки. И вот с тех пор вот это вот нашествие началось. Особенно был усерден это Кеннеди, который сам уложил человека, погубил девушку. Вот откуда все началось. 64-й год. Ну, а дальше пошло-поехало. Спасибо.
10: Спасибо. Вам спасибо. Пожалуйста, вы говорите.
16: Здравствуйте. Добрый день. Это Лев.
10: О, Лев.
16: Вы знаете, конечно, сегодня тяжелый случай. И вот Лали... В редких случаях я с ней очень согласен. С ними переговоры вести просто это безумие. Это фанатики, поверьте мне, уважаемая Мария.
10: Лев, работаю... но если продолжать эту же ситуацию, они будут взрывать, мы будем гибнуть.
16: Ну,
10: вы
16: понимаю,
10: считаете, что это надо продолжать?
16: Вот я хочу вам сказать, я... проработал 20 лет с мусульманами, 10 лет в Мэйси и 20 лет в Волгрине. Как только начинается...
10: Лев, пожалуйста, пожалуйста, не надо объединять всех мусульман.
16: Поверьте, они очень
10: хорошие. Это знаете
16: люди.
10: Что? Поверьте мне, вот как говорят русские пьяницы, русские не моются, я помню, в Израиле говорили. Я не пьяница, хоть иногда и выпиваю.
16: Марина,
10: я моюсь каждый день, не надо,
16: Марина,
10: не надо.
16: Правы,
10: вот как говорят про евреев, что они жадные, что
16: Марина,
10: они пьют кровь младенцев.
16: Случай, Марина,
10: Лев, вы же цивилизованный человек. Вы же цивилизованный,
16: вы же
10: образованный человек.
16: Но вы же далеко не наивный человек. Поверьте мне, как только начинается разговор о критике ислама, они перестают. Это фанатизм страшный. Вы посмотрите, когда собираются вокруг этого куба черного миллионы мусульман. Они захватывают нашу цивилизацию. Будьте бдительны. Спасибо.
10: Ага. Окей, прям Юлиус Фучик. Так. Много желающих, не знаю, кого нажать. Геннадий, ждите.
17: Хорошо.
10: Сейчас будем подводить итог скоро. Угу. Пожалуйста. Хорошо. Слушаем вас. Алло. Алло. Ну, вы должны говорить, или я... Мы не можем... Это роскошь просто тратить время. Да, пожалуйста. Окей. Не получается.
17: Нет,
10: у вас. Не... Да, пожалуйста, слушаем вас. Да, здравствуйте.
18: Добрый день. Марина, вы когда упоминали о террористических актах, вы совсем забыли упомянуть двух подонков, братьев Царнаевых. Семейка их не приехала сюда и сидела на шее нашей. И после всего лишь, что они сделали.
10: А да, потом... это Бостон, взрыв комплекса.
11: Бостонский марафон. Да. Бостонский марафон,
18: да. Не забывайте про это. Теперь я вам дальше скажу. Вы сказали, что вы наивная. Да, вы наивная. Потому что вы забыли, что Ливия, Ливан, Марокко, Тунис, Ирак, это все были христианские страны когда-то. Но когда зашли туда мусульмане, они повергли всех в свою веру, а кто не согласился, они их просто убили. Значит, исламизация уже в Европе, это всем известно. Теперь идет исламизация нашей страны. В Мичигане у нас на праймерис выиграл Абдуль-эль-Саед, который открыто сказал... Америка заслуживает 9-11. Кто за него голосовал? Демократическая партия. Она пригрела, эта партия, всех этих исламистов, антисемитов. И спросите ваших леваков на радио, у вас их много, за кого они будут голосовать на праймерис?
10: Спасибо большое, ваша позиция ясна. Я не потому останавливаю, что я согласна или нет. Я просто даю возможность высказаться тем, кто хочет, да? Еще и еще. Пожалуйста, у нас 2 минуты. Надо говорить коротко.
19: У нас в Узбекистане была нация такая. Это обращенные мусульманство евреи. Челя называлась. Вот возьмите историю и почитайте. Мы вам ни один пенни больше не дадим. Будьте здоровы.
10: Я не поняла, что вы сказали, честно говоря.
11: Я тоже.
10: Пожалуйста. Давайте. Слушай, пожалуйста.
20: Я тебе выебу в жопу, готовься.
11: Ну, зря вы к предыдущей так относитесь. Зря, молодой человек.
10: Пожалуйста, слушаем вас.
21: Доброе утро, это Женя. Здравствуйте.
11: Добрый день.
21: Доброе дня. Меня слышно?
11: Да.
21: Да,
10: ну,
11: сейчас не слышно.
10: Геннадий, поскольку, правда, 1, 2, 3, 4, 5 человек хотят высказаться, у нас осталась 1 минута. Да. Пожалуйста, да, говорите вы.
11: Угу. Я хотел бы сказать, за кого голосует? Голосует мусульманская община. За своих кандидатов, консолидированно. Я был, отдыхал в Лонг-Айленде, в Риверхеде. Вот насколько отличается Нью-Йорк-Сити от апстейта Лонг-Айленда. 80-90% населения идут консолидированно на выборы, голосуют за республиканских кандидатов. Поэтому призываю, пожалуйста, ребят, не демонстрируйте свою беспомощность, что вот этот лейтмотив, от нас ничего не зависит, от нас много зависит. На этих выборах, да, Нью-Йорк – это демократический штат, но посмотрите, что тут происходит. Реально, кандидат от республиканцев, Блэкман, достойный человек, который собирается создать комиссию при штате по религиям, где будет рассмотрено, как это, почему мусульмане приезжают нормальные в нашу страну, и благодаря той информации, которой они доступ имеют в нашей стране, после этого становятся террористами. Встаньте все, оторвите задницы от своих диванов, стульев, и пройдите, и пойдите и проголосуйте. У нас есть реальный... в этот раз возможность избрать нашего республиканского кандидата Блэкмана на пост губернатора штата. Заодно, Марина, я передаю привет от нашего общего друга, вам передаю привет от нашего украинского викинга Антона Левкуна, несмотря на те неприятности, которые были у него все замечательно, он очень просил передать.
10: Ой, спасибо большое.
11: Да, я и вот несмотря на это этим... тяжелое время, я хочу поздравить всех радиослушателей, которые празднуют Шаната Вас с наступающим 5787-м.
10: Спасибо большое, Геннадий. И я подведу итог, что много страшных событий произошло, и, наверное, к сожалению, будет происходить. Не забудем также, что идет война в Украине. Сотни тысяч людей гибнут с той и с другой стороны. Кто прав, кто виноват. То есть мы все знаем, кто начал, да? И сегодня, вот как симбиоз, поскольку мы всегда заканчиваем песней, сегодня день рождения Иосифа Кобзона, который мы все знаем, персона нон-грата в США. Родился он в Украине, в Днепропетровске работал, учился, сделал себе карьеру на территории Российской Федерации. И он еврей, и сегодня канун еврейского Нового года. Поэтому песню, которую я выбрала, давайте послушаем и погрустим сегодня, 11 сентября 2026 года. «Ридни маты моя». Спасибо всем за участие в программе.

0: Нью-Йорк больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
1: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.

0: Миша. Брат, Славский Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Рекламная служба Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
3: В Нью-Йорке 8 часов утра.
4: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Сегодня Соединенные Штаты вспоминают жертв самого страшного теракта в своей истории. Ровно 25 лет назад, 11 сентября 2001 года, 19 террористов Аль-Каиды захватили 4 пассажирских самолета. Два из них врезались в башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий – в здание Пентагона под Вашингтоном, четвертый упал в поле у городка Шанксвилл в Пенсильвании. Пассажиры там вступили в схватку с угонщиками и не дали самолету долететь до цели. В тот день погибли почти 3000 человек. Главная церемония, как и каждый год, прошла в Нижнем Манхэттене, на месте, где стояли башни-близнецы. Началась она в половине 9 утра. Родственники погибших один за другим поднимались к микрофону и читали имена. Все 2983 имени. Жертвы обеих башен, Пентагона, рейса 93 и теракта в подземном гараже Всемирного торгового центра в 93 году. Чтение прерывалось минутами молчания, в те самые минуты, когда самолеты врезались в башню и в Пентагон, когда упал рейс 93 и когда рухнули Северная и Южная башни. В этом году к ним добавили еще одну, седьмую минуту молчания в память о тех, кто умер уже позже от болезней, полученных на разборе завалов. На церемонию в Нью-Йорке приехали вице-президент Джей Ди Венс и сразу 4 бывших президента: Джордж Буш-младший, Билл Клинтон, Барак Обама и Джо Байден, все с супругами. Были губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул, мэр города Зоран Мамдани и бывший мэр Руди Джулиани, который руководил городом в день теракта. Действующего президента Дональда Трампа на Ground Zero сегодня не было. Он отказался лететь в Нью-Йорк после того, как организаторы мероприятия отказали ему в выступлении с политической речью на месте трагедии. Эту годовщину Трамп отметил в Пентагоне вместе с первой леди Меланией Трамп, министром войны Питом Хексетом и представителем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном. На нью-йоркской церемонии политикам не дают микрофон. Это правило ввели еще в 2012 году, чтобы траурный день не превращался в политическую трибуну. В Пентагоне же такого запрета нет. Там Трамп выступил с речью, там же прошла минута молчания и зачитали имена погибших в здании министерства. Третья церемония прошла в Шанксвилле у мемориала рейса 93. Отдельный сюжет этой годовщины – присутствие мэра Нью-Йорка. Против приезда Зорана Мамдани на Ground Zero выступила Ассоциация отставных полицейских портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси от имени 600 своих членов. В письме, которое подписал ее президент Джон МакДэвид, говорится, что мэр не заслужил права стоять на Ground Zero рядом с семьями и первыми респондентами, а его присутствие причинит боль. В тот день погибли 37 офицеров полиции портового управления и еще 47 его сотрудников. Петицию с требованием к мэру не приезжать подписали около 110 тысяч человек. Ее авторы ссылаются прежде всего на назначение Рамзи Кассема главным юридическим советником мэрии. Адвокат Кассем когда-то защищал боевика Аль-Каиды. Мамдани решение не изменил. Он сказал, что в этот день говорить нужно не о нем, а о семьях, у которых 25 лет назад отняли близких, и о спасателях, сделавших все, что было в их силах. Сегодня мэр участвует минимум в 8 траурных мероприятиях, включая церемонию у Всемирного торгового центра, закрытую церемонию пожарного департамента на Стэттен-Айленде и официальную церемонию полиции Нью-Йорка, где он выступил с речью. Еще одна цифра, без которой сегодняшний день не понять. Теракт продолжает убивать спустя четверть века. От болезней, вызванных ядовитой пылью Ground Zero, умерли уже больше 9 тысяч человек, больше, чем погибли 11 сентября. Под наблюдением специальной медицинской программы Всемирного торгового центра сейчас стоят 144 тысячи человек. Ну а накануне над Нью-Йоркской гаванью снова поднялись башни-близнецы, их построили из дронов. 2977 беспилотников по одному огню за каждого погибшего 11 сентября. Работа так и называется «2977 огней над Нью-Йоркской гаванью». Башни воспроизвели в натуральную величину в полном архитектурном масштабе под музыку Филиппа Гласса, Джона Адамса и Макса Рихтера. Смотреть можно было бесплатно с любой набережной. Сценарий шоу разрабатывали вместе с семьями погибших, выжившими и спасателями. В их числе был Джеймс Смит, бывший офицер полиции Нью-Йорка.
1: В тот день я потерял не только жену, я потерял друзей, потерял коллег, и мне просто хочется, чтобы люди помнили, какой ценой это далось. Мы ведь все одно целое, мы нью-йоркцы, и всегда ими останемся.
0: Это шоу подготовила компания Sky Elements, у которой 17 рекордов Гиннесса за световые представления с беспилотниками. Деньги на проект дал благотворительный фонд компании Cantor Fitzgerald, той самой, что 25 лет назад потеряла в Северной башне 658 своих сотрудников, больше, чем любая другая организация. Дроны поднялись в небо рядом с двумя вертикальными лучами прожекторов, той самой данью света, которую зажигают над Нижним Манхэттеном каждую годовщину. Разница в том, что лучи уходят вверх и растворяются, а дроны в этот раз нарисовали башни целиком, такими, какими их помнят. К 25-летию терактов агентство Associated Press собрало воспоминания своих сотрудников, работавших в тот день в Нью-Йорке. Один из них – видеооператор Джереми Браун. Ему было тогда 26 лет. Из всех журналистов он оказался едва ли не ближе всех к башням, прямо под ними, в те минуты, когда рухнула Южная.
1: Меня зовут Джереми Браун. 11 сентября 2001 года я снимал видео для агентства Associated Press. В то утро я был в бюро, зазвонил телефон, и я узнал, что самолет врезался во Всемирный торговый центр. Схватил камеру, прыгнул в машину и поехал в центр. Как только увидел башни, я уже снимал. Сверху валил дым. Был виден силуэт самолета, который туда вошел. Мы выскочили из машины, и задача была одна – подобраться к башне как можно ближе.
0: Южная башня простояла после удара 56 минут. Ее протаранили второй, но рухнула она первой, без 1 минуты 10 утра. В это время Браун стоял прямо под ней.
1: Куда бы мы ни шли, люди смотрели вверх и не верили своим глазам. Мы подбирались все ближе и ближе. Мне удалось встать под пешеходным мостом, который соединял вторую башню с седьмым зданием, и оттуда я снимал пожарных, забегающих внутрь. Кругом выли сирены, сверху что-то сыпалось. Ко мне подбежал пожарный и крикнул: «Хватай камеру, за мной!» Он понял, что вторая башня сейчас рухнет. В такие минуты первое, о чем думаешь, это близкие. И вдруг я слышу Джереми, голос отца, узнаешь сразу. У меня волосы на руках стали дыбом. Отец тогда работал в Bank of New York. Это практически через дорогу от торгового центра. Это было как выиграть в лотерею. Я знал, что он жив, а он знал, что жив я.
0: Отец тогда остался с сыном до конца дня, носил за ним аппаратуру, а Браун продолжал снимать.
1: Это было самое тяжелое и самое большое задание в моей жизни. Я отработал минимум 2 суток без перерыва, а ближе к вечеру снимал, как обрушивается 7-е здание, и не мог поверить, что всего несколько часов назад я был внутри него.
0: 7-е здание рухнуло в 20 минут 6-го вечера. Единственный небоскреб, кроме самих башен, обрушившийся в тот день. Людей внутри к тому моменту уже не было. Бывший фотограф агентства Associated Press Эми Санчета также вспоминает, как оказалась в эпицентре одной из главных трагедий в истории страны. В тот день она освещала теннисный турнир US Open в Нью-Йорке, и именно поэтому оказалась рядом, когда все началось.
2: Я была в гостиничном номере, зазвонил мой маленький раскладной телефон. Это был мой редактор из Нью-Йоркского офиса. Он сказал, кажется, небольшой самолет врезался в одну из башен. Тебе нужно туда поехать. Я толком не понимала, что происходит, знала только, что случилось что-то очень плохое. Несколько раз выходила из такси, просила водителя подождать, снимала людей на улице. Они смотрели вверх на башни с ужасом на лицах. Я продолжала идти все ближе и ближе, пока не оказалась в полутора кварталах от башен. Именно в этот момент верхняя часть Южной башни просто... Она обрушилась сама в себя.
0: К 30-летнему стажу у Associated Press у Санчетты за плечами съемки годовщин трагедии. Первый, десятый в Шанксвилле и вот теперь 25-й. По ее словам, память об этом дне до сих пор невероятно живая, хотя порой кажется, что прошла целая вечность.
2: Как журналист, я рада, что оказалась там. Рада, что смогла снять кадры, показавшие миру, что происходило, и донести их до людей. Но как человек я сожалею, что была там.
0: Санчетта признается, среди ее снимков были и кадры людей в окнах горящих башен. Тогда во время съемки она сама их не разглядела и увидела уже позже, когда редакторы отобрали эти фотографии в общий архив агентства. Сегодня, четверть века спустя, она надеется только на одно, чтобы люди не забывали этот день и продолжали приезжать в Нью-Йорк, почтить память погибших. Спустя четверть века после терактов 11 сентября перед американскими учителями встает непростая задача, как рассказывать об этом событии школьникам, для которых 9/11 уже не личное воспоминание, а страница учебника истории. Треть американцев сегодня родились уже после атак.
2: Когда речь идет о преподавании 11 сентября или любой другой сложной исторической темы, учителю нужно подготовиться к нескольким вещам. Прежде всего, очень важно создать в классе атмосферу, где ребенок чувствует себя вправе высказать свое мнение, задать вопрос, ошибиться. Учителя также должны понимать, кто их ученики и какая у каждого личная связь с темой. И не концентрировать внимание на одном конкретном ребенке, строя предположение о том, что он думает или чувствует, не превращать его в представителя целой общины. Это неудачная методическая стратегия. Нам бы хотелось, чтобы учителя задумывались, каково это быть единственным мусульманским учеником в классе, когда идет разговор на эту тему.
0: По данным Associated Press, как минимум 40 штатов так или иначе обязывают или рекомендуют школам затрагивать тему 11 сентября. В Пенсильвании, где один из захваченных самолетов разбился в Шанксвилле, с 2024 года закон обязывает школы проводить минуту молчания в годовщину трагедии, а Департамент образования штата разработал специальный методический комплект для учителей.
2: Этот комплект дает учителям больше контекста и подсказывает, как говорить об этом дне так, чтобы это было бережно по отношению к мусульманским ученикам в классе. Скорее всего, они в меньшинстве и часто чувствуют себя выделенными. Даже если округа официально не принимают его как обязательную рекомендацию, мы надеемся, что найдутся учителя, которые задумаются, как подойти к этому более осознанно, и наш комплект будет для них ресурсом.
0: Для учителей на местах эта годовщина тоже часть ежедневной школьной рутины.
2: 11 сентября в этом году у нас всего лишь второй учебный день. Мы встречаем учеников, проводим минуту молчания, чтобы вспомнить. Сами дети этого не застали, но почти у каждого есть история, кто-то что-то слышал. Для меня это привилегия – иметь возможность поделиться своим опытом и вписать его в программу, которой я обязана следовать, чтобы просвещать детей и показать им, у любой темной истории может быть достойный финал.
0: При этом сама тема остается политически чувствительной. Часть штатов, включая Вирджинию, кстати, подверглась критике за методички, рекомендующие учителям избегать слова «террористы» в пользу экстремистов. Это вызвало обвинение в попытке смягчить историческую ответственность за теракт. Спор о том, как именно говорить об 11 сентября в классе, доказывает, даже спустя четверть века эта тема далека от единого согласованного прочтения. А теперь вернемся к главным мемориальным событиям сегодняшнего дня в Нижний Манхэттен. Церемония у Всемирного торгового центра шла почти 4 часа. Родственники погибших по очереди поднимались к микрофону и читали имена все 2983. Многие после своего имени добавляли несколько слов от себя. Кто-то обращался к отцу, кто-то показывал фотографию, кто-то говорил о внуках, которых погибший так и не увидел. Вице-президент Джей Ди Венс, 4 бывших президента, губернатор Кэти Хокул и мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани стояли на площадке для почетных гостей по правилам мемориала. Никто из политиков в этот день не произносит речей, так было решено в 2012 году, говорят только семьи. Но за 3 дня до этой церемонии у 25-й годовщины появилась еще одна тема, и она, возможно, переживет сам юбилей. Во вторник мэрия Нью-Йорка открыла публичный доступ к 170 тысячам страниц городских документов о том, что происходило на Ground Zero после теракта. Речь прежде всего о воздухе, о том, чем дышали тысячи людей, которые 9 месяцев разбирали завалы, и жители Нижнего Манхэттена, которых уже через несколько дней позвали обратно в свои квартиры и офисы. Документы показывают, власти знали, что воздух отравлен, и одновременно публично уверяли, что дышать безопасно. В бумагах результаты проверок осени 2001 года, где зафиксированы асбест и бензол в опасных концентрациях. В бумагах так называемая записка Хардинга, датированная октябрем 2001. В ней городские чиновники прикидывают, что по поводу отравленного воздуха городу может быть подано порядка 10 тысяч исков, то есть о рисках думали, но думали в первую очередь о судебной ответственности. Отдельная история – 68 коробок с документами, которые вдруг нашлись в городском хранилище только в прошлом году, хотя запросы на эти материалы подавались много лет подряд. Мэр Зоран Мамдани, представляя архив, сказал коротко: «Люди заболели, потому что руководители, которым они доверяли, солгали». И добавил цифру, которая сегодня звучит на каждой площадке: – за 25 лет от болезней, связанных с 11 сентября, умерло больше людей, чем погибло в тот день. Вот так. Сегодня больше 35 тысяч спасателей, волонтеров и жителей Нижнего Манхэттена имеют онкологические диагнозы, признанные связанными с терактом. Под наблюдением федеральной медицинской программы Всемирного торгового центра стоят 144 тысячи человек. Публикация архива закрыла многолетнюю тяжбу. Организация 9-11 Health Watch подала против города 2 иска, добиваясь этих бумаг. Теперь эти дела урегулированы. В городском бюджете на следующий финансовый год заложено 34 миллиона долларов на портал, где документы будут выкладывать и дальше. В мэрии говорят, что в ближайший год материалов станет значительно больше. Параллельно город назначает сотрудников, которые будут помогать людям оформляться в федеральную медицинскую программу и в фонд компенсации жертвам 11 сентября. Реакция бывшей городской власти последовала немедленно. Представитель Руди Джулиани, тогдашнего мэра, заявил, что 100% вина за смерти и болезни лежит на террористах, а решение о качестве воздуха принимало Федеральное агентство по охране окружающей среды, а не мэрия. И что агентство делало все возможное с теми знаниями, которые были тогда. Это цитата. Напомню, в 2001 году именно это агентство публично объявило, что воздух в Нижнем Манхэттене безопасен. Правда, 15 лет спустя его тогдашняя руководительница Кристин Тодд Уитмен извинилась и сказала, что информация была недостоверной. И еще несколько событий сегодняшнего дня. Президент Трамп отметил годовщину в Пентагоне. Утром под дождем министр войны Пит Хексет и высшие военные развернули на стене здания огромный американский флаг. На той самой стене, в которую врезался третий самолет. Речь президента была сдержанной. «Мы никогда не забудем, именно поэтому мы сражаемся сегодня», — сказал Трамп и добавил: «В тот день мы все были нью-йоркцами, все до одного». Хексет в своем выступлении связал годовщину с нынешней военной кампанией. Он говорил об Иране как о государстве, которое радовалось терактам и десятилетиями финансировало терроризм. Трамп, в свою очередь, отдельно упомянул военных, которые сегодня не дают Тегерану получить ядерное оружие. Третья церемония прошла у мемориала рейса 93 в Шанксвилле, штат Пенсильвания, там, где 40 пассажиров и членов экипажа ценой собственных жизней не дали угонщикам долететь до Вашингтона. 25 лет – это срок, за который трагедия обычно уходит в учебники. С 11 сентября так не вышло. Оно все еще длится. В больничных картах, в судебных исках, в рассекреченных сегодня коробках с документами. И, наверное, главный итог этой годовщины именно такой. Страна закончила спорить о том, что случилось в тот день, но только начинает разбираться в том, что было после. Таким был этот день, каким его увидели мы в редакции программы. Через несколько минут моя коллега Наталья Быстрицкая с «Постскриптумом». Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
3: Когда в меня въехала фура, они еще и пытались обидеть меня. Я был в шоке, мне было очень больно, я не знал, что делать.
4: Я помню ваше дело. Я дал вам адвоката, одного из самых лучших в штате Нью-Йорк. И этот адвокат специализируется именно на столкновениях с коммерческим транспортом.
3: И спустя полгода я получил чек на $1 миллион. Это изменило мою жизнь. Если вас ударил грузовик, либо любая другая коммерческая машина, позвольте Майклу Бруку с его 30-летним опытом помочь вам так же, как он помог мне, получить $1 миллион компенсации.
4: Заполните форму или позвоните прямо сейчас по телефону 718-256-5610.
5: Чтобы быть королем, не обязательно носить корону. Достаточно 2-3 хороших коронок. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: в агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.

Я приветствую зрителей телеканала РТН. В эфире «Вечерние новости». Сегодняшний выпуск для вас веду я, Наталья Быстрицкая. «25 лет назад произошли события, навсегда изменившие облик современной Америки. 11 сентября 2001 года захваченные террористами Аль-Каиды самолеты врезались в башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона. Еще один самолет потерпел крушение близ Шенксвилла в Пенсильвании. Миллионы людей не знали, как реагировать на происходящее и не понимали, станет ли их жизнь прежней». За четверть века выросло поколение, для которого 11 сентября уже не личные воспоминания, а историческое событие. После терактов США пересмотрели систему безопасности, началась борьба с терроризмом. Последствия произошедшего сказались на политике, обществе и международных отношениях. Эксперты подчеркивают, что на смену одним риском пришли другие. Спектр угроз за 25 лет заметно расширился. Среди основных вызовов сегодня – террористы-одиночки, кибератаки, угрозы, связанные с ядерным, химическим и биологическим оружием. Нашему каналу удалось выяснить, что практически сразу после терактов 11 сентября в FBI началось перераспределение кадров. До трагедии среди ключевых направлений работы ведомства были борьба с наркотиками и преступностью, но уже после атак часть силовиков и ресурсов переориентировали на контртеррористическую деятельность. Усилились подразделения внешней разведки. Самым важным изменением стало более тесное взаимодействие ФБР, ЦРУ, а также местных и региональных правоохранителей. Созданные для этого силы Joint Terrorism Task Forces, объединенные антитеррористические опергруппы, действуют во всех крупных мегаполисах. О терактах 11 сентября создано множество фильмов, текстов и подкастов. Возможно, лучший и самый шокирующий док вышел на CBS всего через полгода после случившегося в марте 2002-го. Сняли его почти случайно. За несколько месяцев до 9-11 французские документалисты, братья Гидеон и Жюль Наде, решили сделать фильм о начинающем нью-йоркском пожарном Тони Бенетатесе. К утру 11 сентября интересного материала набралось не так уж и много. В основном Наде снимали будни огнеборцев, а Бенетатесу, как новичку, почти не доводилось работать, чтобы

цитируя и не опошляя ее. Одну из самых удачных попыток доказать, что это возможно, предпринял в середине 2000-х писатель Джонатан Сафран Фойер. В центре романа «Extremely Loud and Incredibly Close» жутко громко и запредельно близко девятилетний Оскар, чей отец погиб. Осматривая его вещи, мальчик находит в вазе конверт с ключом, подписанный фамилией Блэк. Он начинает искать замок, к которому подошел бы ключ. Для этого он обходит всех нью-йоркских Блэков. В романе Оскар, как и многие в реальной жизни, в то время не до конца понимает, что происходит и как с этим справляться. Позже режиссер Стивен Долдри снял драму по мотивам романа. В ней снялись Том Хэнкс, Сандра Буллок, Томас Хорн, Виола Дэвис, Джон Гудман. Вышедший в сентябре этого года фильм «Поворотный момент» поколения 9-11 посвящен молодым людям, которые родились в конце 90-х и начале нулевых. Картина показывает, что трагедия повлияла на будущее каждого из них. Кто-то пошел в армию и отправился на Ближний Восток, а потом испытал экзистенциальный кризис. Кто-то после 9-11 впервые столкнулся с ксенофобией, когда одноклассники начали спрашивать в школе, как твои люди могли сделать такое. Режиссер также пообщался и с детьми некоторых жертв, например, с дочерью пилота Лероя Гомера, погибшего на борту рейса 93. Трагедия никого не оставила равнодушным. Брюс Спрингстин, Бисти Бойс, Нил Янг записали целые альбомы в память о погибших. 7 и 10 сентября 2001 года Майкл Джексон давал два концерта в Нью-Йорке, посвященных 30-летию его деятельности. Буквально несколько часов спустя, после окончания второго концерта, поздно ночью, самолеты врезались во Всемирный торговый центр уже утром следующего дня. Пораженный произошедшим, Майкл переписал уже заготовленную тогда песню «What More Can I Give?» и записал видео вместе с другими исполнителями в память о погибших трагедии. Я хочу, чтобы весь мир спел «What more can I give?», чтобы мы все объединились, потому что эта песня как мантра. Ее надо повторять снова и снова. Нам нужен мир. Нам нужна щедрость. Нам нужна любовь. Нам нужно единство. Говорил король поп-музыки. Лучше не скажешь.

0: Пока это все новости к данному часу. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, после которой вновь вернемся в студию. Я, Наталья Быстрицкая, продолжу знакомить вас с главными событиями дня. Оставайтесь на РТН.
1: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
2: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
1: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
5: Внимание!

0: музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.
1: Напоминаю нашим зрителям, в эфире вечерний выпуск новостей. Сегодня выпуск веду я, Наталья Быстрицкая. Рассказывая о главном, мы продолжаем. 56-летний Хантер Байден заявил, что ему, возможно, придется рассмотреть возможность участия в президентских выборах 2028 года на фоне разговоров о том, кто может стать кандидатом от демократической партии. На самом деле, я считаю, что у нас есть отличный кадровый резерв, с уверенностью сказал Хантер в эфире The Cats Roundtable, упомянув при этом губернатора Кентукки Энди Бешера и губернатора Иллинойса Джейби Притцкера, а затем добавил: лично я очень хорошо отношусь к Гевину Ньюсому. Губернатор Калифорнии открыто заявлял о своем интересе к борьбе за высший государственный пост. Среди других потенциальных претендентов — Камала Харрис, Александра Окасио-Кортес, Пит Баттиджич. Ну а пока суд да дело, съезд республиканцев в Далласе завершился. Многие участники говорили, что покидают мероприятие с прежней тревогой о перспективах партии. Действующий президент выступал 2 дня подряд. Трамп призвал избирателей подключить фантазию и представить, что на предстоящих ноябрьских промежуточных выборах он якобы снова баллотируется. Цитирую: потому что если мы проиграем, вы лишитесь своих границ, вы лишитесь налоговых льгот, вы лишитесь безопасности и защиты, вы лишитесь своего благосостояния. К слову, аналитики предупреждают, что фраза «представьте, будто я в бюллетене» вряд ли сработает, его там на самом деле нет. Трамп также предостерег желающих отдать голос радикальным левым демократам. В случае их победы, по словам хозяина Белого дома, стране понадобится следующее десятилетие, чтобы просто встать на ноги. Промежуточные выборы пройдут 3 ноября. Члены республиканской партии уже начали обсуждать будущий курс. Если результаты выборов будут неудовлетворительными, дебаты о том, каким он будет и кто станет новым лидером, обострятся. На Таймс-сквер в Нью-Йорке открыли бронзовую статую основателя молодежной консервативной организации Turning Point USA Чарли Кёрка. Церемонию приурочили к первой годовщине смерти активиста. Блогера убили 10 сентября во время выступления в университете Юты. Пуля попала в шею активиста, когда он вел дебаты с одним из зрителей. Студент Тайлер Робинсон был задержан в качестве основного подозреваемого примерно через 33 часа после преступления. Ему в общей сложности предъявлено обвинение по 7 пунктам, включая убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, воспрепятствование осуществлению правосудия, давление на свидетелей. В качестве отягчающих обстоятельств прокуратура указывает предполагаемый политический мотив преступления, а также то, что оно было совершено в присутствии детей. Судья намерен добиваться для подсудимого смертной казни. Кёрк изображен сидящим с микрофоном в руке и в футболке с надписью «Freedom». Скульптура высотой почти 6 футов 5 дюймов, выполненная в натуральную величину, не установлена на постаменте. Ее разместили в кузове грузовика. Куда ее переместят потом, не уточняется. Стоимость изваяния оценивается примерно в 100 тысяч долларов. Серджио Фурнари финансировал работу из собственного кармана и, по его словам, даже продал квартиру, чтобы оплатить создание памятника. Чтобы компенсировать расходы, скульптор уже запустил онлайн-сбор. В интервью «Гардиан» в июле он признавался, что надеялся продать статую за миллионы долларов, но пока не получил предложений. Окружной суд в Остине счел ТикТок нарушившим законы о защите прав потребителей в Техасе. Компания, как следует из решения суда, вводила пользователей в заблуждение относительно безопасности своей платформы для детей. Соцсеть скрывала правду о том, сколько на платформе размещается контента, не предназначенного для несовершеннолетних. Прокуратура Техаса подала иск в январе прошлого года, обвинив соцсеть в ложных заявлениях относительно безопасности. TikTok обещал удалять материалы, нарушающие правила сообщества, но вместо этого зачастую просто снижала видимость неподобающих роликов. Кроме того, не работала функция «ограниченный режим». На заседании в следующем месяце суд объявит размер штрафа. В прошлом месяце TikTok согласился урегулировать 3 иска от подростков, обвинявших соцсеть в том, что она делает все возможное и невозможное, чтобы у пользователей развивалась зависимость. Кроме того, в августе Департамент юстиции и TikTok достигли соглашения на сумму 400 миллионов для урегулирования обвинений в том, что видеохостинг нарушал конфиденциальность детей в интернете. В июле TikTok согласился пойти на мировое соглашение с 15-летним мальчиком из Флориды, который утверждал, что платформа нанесла вред его психическому здоровью. Великобритания постепенно теряет позиции одного из главных мировых центров для сверхбогатых. Состоятельные жители страны переезжают в государство с более выгодными налоговыми правилами. Раньше основными конкурентами Лондона считались Женева, Монако и Милан. Теперь богатых британцев активно привлекают в том числе Греция и Турция. Греция освобождает зарубежные доходы состоятельных новых резидентов от местного налогообложения на 15 лет. Похожий режим действует в Италии. А Турция недавно ввела льготу сроком на 20 лет и предлагает низкий налог на наследство. В Великобритании ставка налога на наследство может достигать 40%. Последние годы страну покинули несколько известных финансистов и предпринимателей. Алан Ховард и Джереми Коллар перебрались в Швейцарию. Владельцы недвижимости братья Ливингстоны в Монако. Милан, среди прочих, привлек топ-менеджера Goldman Sachs Ричарда Гноде. Сама Великобритания после отмены так называемых non-doms ввела 4-летний foreign income and gains режим. Отток богатых уже сказывается на рынке элитной недвижимости Лондона и налоговых поступлениях. При этом официальная статистика пока не свидетельствует о массовом исходе. С вечера пятницы и до наступления ночи воскресенья евреи по всему миру будут отмечать Новый год. Рош-Ашана дословно переводится как «глава года». А начинать новую главу лучше всего со вкусной еды. Чтобы приготовить форшмак, понадобится филе сельди, лук красный, мелко нарезанный, масло сливочное, вареное куриное яйцо, 3 штуки, перец черный, свежемолотый, по вкусу, зеленое яблоко сорта «Гренни Смит». Яйца нужно предварительно отварить. Филе сельди мелко-мелко порубить ножом. Белок отдельно, очень мелко порубить, желток натереть на мелкой терке. Холодное сливочное масло тоже натереть на терке. Все замесить до однородной массы, добавить молотый перец и мелко нарезанное яблоко без кожицы. Перемешать. Приятного аппетита! Наша редакция желает, чтобы Новый год открыл двери для радости, любви и процветания. Пусть каждый день будет напоминанием о Божьей доброте. Смотрите наш канал каждый день. До свидания.

0: Нью-Йорке полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. 56-летний Хантер Байден заявил, что ему, возможно, придется рассмотреть возможность участия в президентских выборах 2028 года на фоне разговоров о том, кто может стать кандидатом от Демократической партии. «На самом деле, я считаю, что у нас есть отличный кадровый резерв», — сказал Хантер в эфире «The Cats Roundtable», упомянув губернатора Кентукки Энди Бешера и губернатора Иллинойса Джея Притцкера. А затем добавил: «Лично я очень хорошо отношусь к Гевину Ньюсому». Губернатор Калифорнии открыто заявлял о своем интересе к борьбе за высший государственный пост. Среди других потенциальных претендентов – Камала Харрис, Александра Окасио-Кортес, Пит Баттиджич. Городской департамент транспорта объявил о 20 так называемых «Gridlock Alert» – дней, когда из-за ожидаемых сильных пробок автомобилистов заранее предупреждают о серьезном трафике и рекомендуют пользоваться общественным транспортом. Первый такой период начнется с 21 сентября и совпадет с Генассамблеей. В течение 5 дней в Нью-Йорк приедут мировые лидеры и дипломаты. Усиленные меры безопасности приведут к многочисленным перекрытиям улиц в центре Манхэттена. Власти советуют по возможности отказаться от машины, пользоваться метро, автобусами, паромами, велосипедами или ходить пешком. Остальные дни повышенной загруженности запланированы на ноябрь и декабрь. Сегодня наш любимый кинокритик Зинаида Пронченко отмечает свой день рождения. Поздравляем!
0: Погода. Дэвидсон Радио.
2: Температурный максимум в Нью-Йорке составит 82 градуса по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 56%. В воскресенье ожидаются дожди.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».

0: тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Новости.
5: Аналитические передачи.
4: Репортажи, мнения экспертов.
5: И прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Мы эту песню посвятили всем братьям, сестрам, сыновьям, дочерям, племянникам, племянницам, всех тех, кого сегодня вспоминают, вообще всех, кого вспоминают часто, подолгу, всех тех, кто не забыт. Море всех заберет, море, океан, круговорот воды в природе, душа вечна. С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Жизнь продолжается, и мы желаем, чтобы она у вас была долгой, красивой, насыщенной. Разумеется, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Знаете, когда отмечают какие-то даты, люди, как правило, говорят о высоком, говорят о гуманизме, говорят какие-то высокопарные слова. Но человеческое ухо, на мой взгляд, оно воспринимает, наверное, не какие-то высокопарные речи, не какие-то лозунги и призывы, не какие-то общие фразы, а когда говорят и рассказывают о конкретных человеческих историях, о каких-то таких вот малюсеньких сюжетах, о каких-то мелких бытовых наблюдениях. И вот поразительное наблюдение, которым я сейчас с вами поделюсь. К нам на радио 2 дня подряд каким-то образом заходит ногами черная птица. Живая, да, но она нездоровая явно, потому что она не летает. Она приходит. Откуда и каким образом она сюда приходит при закрытых окнах и работающих кондиционерах, совершенно непонятно. Вчера, значит, мы с Леной ее спровадили, значит, на крышу, и она ушла. Сегодня утром я открываю радио, птица сидит на том же месте. Я ее спровадила опять на крышу, она очень неохотно вышла. Но вчера, будучи на крыше, я там иногда принимаю солнечные ванны, наблюдаю такую картину. Значит, обычно голуби, они на солнце недолго находятся, они всегда, птицы, прячутся, не только птицы, наверное, и другие звери. Вчера, значит, я наблюдаю такую картину. Вижу эту птицу, которую мы с утра спровадили. Она, значит, у нас там такая доска стоит, и под нее тяжело пролезть, даже маленькой голубке. И вот эта птица, черная, черная голубка, она, значит, прислонилась к этой доске, лететь не может, жарко, крыша раскаленная. И я вот смотрю, начали слетаться другие голуби. Слетелись они, окружили эту голубку, и вторая партия птиц села как на насест сверху на эту доску. И таким образом они создали вокруг этой нездоровой птицы такой навес, тень. То есть они спрятали ее от солнца. И долго так они сидели и ворковали. То есть они каким-то образом поняли, что эта птица улететь не может, что не очень хорошо себя чувствует. И вот чтобы она не перегрелась, наверное, и совсем ей не сплохело, они вот проявили такую солидарность. Какая-то такая вот социальная сплоченность была, молчаливая, птичья. И я подумал, интересно, люди так умеют? Рассказала сегодня Акмалю. Мы стали вспоминать случаи и наблюдения. Нет, не все люди так умеют. И потом я вот сегодня, думая, о чем говорить с вами, вспомнила о том, как недавно в новостях было, что вот 55 китов выбросились на берег, потому что роды были тяжелые у самки, она попала на мелководье. И вот тоже проявилась такая сильная очень социальная сплоченность, которая привела к гибели такого количества китов. А потом я подумала о том, что так время летит дико быстро, просто дико, потому что как будто бы вчера я спустилась на Биг-Ви, И ровно через полторы минуты самолет врезался в здание Всемирного торгового центра. Каким образом меня Бог спас, я не знаю. Вот буквально через две минуты только я выехала, значит, под этим мостиком, встала в пробку и смотрю, уже в открытый люк летят какие-то бумажки. И первая мысль была, что да, наверное, снимают кино, потому что все смотрели вправо, и никто ничего не мог понять. И стала я рассуждать о том, что... Я рассуждаю на эту тему уже много-много лет. Особенно, когда приходит памятная дата. Ну, так человеческие мозги устроены. Вот интересно, вот эти люди, безвинно павшие, безвременно, по воле несчастного случая, вот в последний момент жизни кто-то из них думал о принадлежности к какой-то партии, кто-то из них выкрикивал какие-то лозунги «За Ленина, за Сталина», ну, это в данном случае фигура речи. Да наверняка нет. Наверняка люди, которые от отчаяния, от горя, от кошмара, я даже не представляю, что этот человек может пережить за вот эти вот оставшиеся секунды и минуты, когда он принимал решение выпрыгнуть в окно и улететь в вечность. Что могло держать его вот в последние секунды жизни? Наверное, любовь к близкому. И я подумала о благородстве. Вот это слово почему-то у меня крутится как артподготовка на протяжении нескольких дней. В новостях вот я читала очень много о подготовке к этой дате. Лица какие-то мелькали в новостных лентах. Я полезла в Википедию, значит, даже не стала к искусственному интеллекту обращаться. Какое-то такое слово, оно забытое. Оно образовано от слова «благой» и «род». Когда-то оно означало принадлежность к знатному роду, там, к дворянству, аристократии. А потом это как-то все размылось, и потому что вот тогда от знатных людей ждали какого-то достойного служения обществу, или там своему суверену, или там, и, разумеется, чтобы они защищали слабых, сирых и убогих, и, конечно же, требовалась безупречная репутация. А сегодня в современном смысле слово «благородство» это такое исключительно моральное качество, которое характерно, конечно, не всем политикам, в частности. Это человек благородный, он честный, он искренний, он уважает других, он не ожидает никаких наград, он способен прощать обиды, всегда готов помочь тем, кто слабее, он не использует там чужие слабости в своих интересах, держит слово, не подлечит, не лжет, не предает даже в самых, казалось бы, сложнейших ситуациях. И вот эта готовность к самопожертвованию, когда человек готов действовать в интересах других людей и высших идеалов. Я подумала, есть ли у нас сегодня люди, суверены, которые могут соответствовать этому простому слову «благородство», «благородный человек». И у меня не нашлось ответа на этот вопрос, потому что, наверное, вся вот эта политическая элита, которая правит миром, в руках которых сосредоточены все финансы мира, власть, но они легко поместятся на этом пресловутом островке Эпштейна, да, вот эта мировая элита. И слово «благородство», наверное, да не наверное, а наверняка останется правом простых смертных. Людей, которые каждый день совершают какой-то тихий маленький подвиг. Вне зависимости от того, какую работу выполняет. Кто-то спасает раненых животных, кто-то тушит пожары лесные, кто-то помогает преодолевать трудности перед уходом. Люди, которые добровольно идут работать, там, скажем, в дома престарелых, в хоспис, люди, которые работают в больнице, люди, которые посвящают свою жизнь науке. Вот это, наверное, благородство, когда человек по-настоящему готов уважать человеческое достоинство, когда он готов самоотверженно служить людям, вот как бы громко это ни звучало. Обыкновенная сиделка, которая ради спасения жизни пациента, да не обязательно спасение жизни, просто ради улучшения качества его жизни, жертвует, скажем, там, Новым годом, проведенным в семье, там, или каким-то праздником, или она там жертвует какой-то поездкой, потому что ее неким заменить. Человек, который разгружает ящики в магазине для того, чтобы там в 6 утра мы уже могли купить свежую клубнику. Человек, который развозит детей в школу. У него недомогание, но он понимает, что если он не сядет вовремя в автобус, то дети опоздают в школу. Учителя. Да миллион профессий, которые нас окружают. Вот эти люди, мне кажется, они каждый день совершают какие-то благородные поступки, если хорошо это рассмотреть, если хорошо это понять. А вот по поводу того, что касается благородства больших чинов, вот в этом я сильно сомневаюсь. И я очень сильно сомневаюсь в том, что люди, которые истово во что-то верят, фанатики, не имеет значения, слева или справа. Вот много ли вы знаете людей, которые на смертном одре раскаялись в своих заблуждениях? Они вот верили товарищу Сталину, отдавали там за него жизнь, вешали его портреты, целовали там ноги у постамента. Мне кажется, что вот какие бы уроки истории не учили человека, не обмакивали его, как говорится, мордой об асфальт, вот ничто нас не может научить. Вот вы вдумайтесь, что памятники Дзержинскому, опять-таки фигура речи, такие памятники есть во всех странах мира, их сносят. Возводят, опять сносят. А вот памятники Хатико, который ждал своего хозяина, никто сносить никогда не собирался и не соберется. Это я к тому, что у братьев наших меньших, наверное, благородство больше, чем у их братьев старших, двуногих. Это к разговору о птицах. Вот такая вот была зарисовка. Страх перед реальным раскаянием – это, наверное, самый сильный страх. И сегодня об этом, мне кажется, нужно говорить. И сегодня об этом нужно думать. Сегодня тяжелая дата. Очень тяжелая. Хотя сотни тысяч людей сегодня отмечают день рождения. И я подумала о тех, кто родился 11 сентября 2001 года. Этот первенец, это был, наверное, самый счастливый день в жизни этой женщины, этого папы, когда родился ребенок. А может быть, этот ребенок родился совсем рядом с трагедией. Так устроена наша жизнь. И есть ценности, вечные, а есть вот ценности, которые после того, как уходит персонаж, в которого сильно верят, то ценность сразу обесценивается. Персонаж или предмет – это уже не имеет значения. Поэтому, когда вы слышите как какие-то громкие речи, обещания, подумайте о том, что вам ближе. Вообще человеку не вредно иногда представлять себя в самом конце. Вот как это будет. Каяться и раскаиваться очень тяжело, потому что когда ты понимаешь, что твои идеалы разрушены, когда ты верил не в того, не в тех и не в то, то тогда приходит осознание, что ты зря прожил свою жизнь. Но никогда не поздно раскаяться, никогда не поздно попросить прощения, никогда не поздно стать благородным человеком. Никогда не поздно, даже если ты уже чувствуешь, что вышел на финишную прямую. Так мне почему-то кажется. Сейчас прервемся на небольшую рекламку, а потом о благородстве поговорим с Викой Салкиндер. Она занимается благородным делом и очень благодарна всем тем, кто посвятил свою жизнь одному из самых благородных дел.
1: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.

0: двое прекрасных детей, которые уже объездили практически полмира, пожили во всех странах Европы. И на вопрос родителей, ну что, может быть, переедем, например, в Испанию, там хорошо, там хороший климат. Где-нибудь снимем себе домик, может быть, а может быть, в Италию, может быть, где-нибудь на Сардинию. Дети сказали, после паузы, нет, лучше города в мире, чем Нью-Йорк, нам не сыскать, а вы можете ехать. Даже на Аляску. Согласна с этими детьми, потому что устами, хоть и уже не младенцев, глаголит истина. С нами Виктория Салкиндер. Она, наверное, самый опытный и авторитетный специалист в области одной из самых благородных отраслей – уход на дому. Я когда узнала, что Вика этим занимается более 30 лет, я, конечно, была в легком шоке. Сейчас будем выяснять, как она докатилась до жизни такой. Вика, привет!
1: Привет, Лен! Привет, Акмаль, с приездом! Очень рады вашему возвращению. А ты про 30 лет, это ты про мой возраст?
0: Ну да, конечно. Ты же с младенчества начала этим заниматься практически.
1: Ну, конечно, мне сейчас 38.
0: Ну, понятно.
1: Скажем так, да, ну, с трех лет, да, давай скажем вот так.
0: Кто тебе считает? Кто тебе считает?
1: Я считаю, поэтому...
0: Вика, не мелочись, в вашей профессии это недопустимо.
1: Не буду, нет, в нашей профессии, да, отсутствует возраст, очень часто, к сожалению, отсутствует благородство, очень часто отсутствует чувство такта, вообще чувство понимания, и присутствует очень много наглости, хамства, злости. И благородством очень часто там совершенно, ну, если очень грубо сказать, не попахивает.
0: А ты перейди на японскую систему. Сейчас в Японии одним из самых популярных медицинских направлений стала выписка рецепта на содержание кошек. Значит, строптивые пациенты или уставшие от работы медицинские служащие получают рецепт от терапевта завести кошку. Особенно, ну, в Японии очень много одиноких людей. И когда врачу говорят, что я не могу завести кошку, потому что у меня аллергия, терапевт выписывает рецепт, с которым можно появиться в зоомагазине, где тебе продадут неаллергичную кошку. Речь идет не об игрушечном животном, а о настоящем. Потому что доказано, что забота о том, кто без тебя, ну, никуда и никак, она, конечно, не только повышает самооценку, но она делает человека человечнее, превращает человека в человека. О как!
1: Человека в человека, ну, это, наверное, возможно в Японии, хотя я не хочу углубляться в какие-либо политические дебаты, и я совершенно не антиполитический человек, можно сказать так. Я давным-давно разочаровалась, и мой жизненный девиз – это просто если ты можешь помочь хоть одному человеку, вот просто помочь и помоги. Помоги, и тогда тебе самому станет лучше на душе, и ты, может быть, спасешь чью-то жизнь, чью-то душу, может быть, каким-то словом, может быть, котенком, ребенком, или просто, я не знаю, чем-то просто добрым, какой-то фразой. Может быть, ты кому-то поможешь. И мы не реагируем иногда на какие-то слова.

0: сказанные нами на какие-то фразы, а для многих людей это является таким очень хорошим якорем, за который можно прицепиться, и вот просто это дает силы человеку встать на ноги, дальше двигаться в жизни. Мы порой не обращаем на это внимания, а это очень важно. И еще хочу пожелать всем работающим в наши, особенно 11 сентября, когда люди действительно... Я соприкоснулась с этим немножко, не, слава богу, не настолько близко, что это коснулось прямо моей семьи, но я в то время была, работала недалеко, и там были мои очень близкие друзья, слава богу, все обошлось, но есть среди моих приятели и люди, которые потеряли папу, мужа, ну, в общем, не понаслышке. И именно вот в это время я хочу пожелать людям, которые находятся в нашей профессии, в хоум-кере, просто немножко чувства такта. И не нужно воспринимать всех, как будто бы мы друг другу, мы так себя ведем, как будто бы мы этого бедного пациента должны разорвать на части. И порой обманываем, порой люди говорят очень много неправильной информации пациенту, просто для того, чтобы вот он обязательно пошел только вот с этим агентством. Идем на хамство, на какую-то... на публичные представления, я дочка, а ты не дочка, вот какими-то такими омерзительными вещами вот занимается наша хоум-кер индустрия. И я вот просто хочу вот перед праздником Рош-Ха-Шана пожелать всем немножко сладости, немножко меда, немножко искренности. И немножко поучитесь у хоматендов, которые ходят к пожилым людям, которые отдают себя, которые искренне умеют дружить с пациентами, которые даже уже не работают в этих семьях, а продолжают дружить годами. С пациентами, с семьями. Лала, хочу передать тебе привет. Лена, ты знаешь, об этом говорю.
1: Да, да, да. Человек, который вышел на работу, да, и помнишь этот случай, да, когда пациента привезли из госпиталя домой, выписали, а она, будучи бывшим медицинским работником, увидела такие признаки и срочно вызвала скорую помощь, хотя супруга отказывалась. И таким образом, когда вызвала скорую помощь, они приехали, и они человеку жизнь спасли, считая, что вот благодаря ей пациент до сих пор жив и относительно здоров, потому что она заметила эти признаки приближающегося сердечного приступа, хотя он ни на что не жаловался, там эти пятна или как-то она определила, в общем, это...
0: Вот, но она вообще необыкновенный человек нелегкой судьбы, и при этом в ней столько благородства. Вот у кого нужно учиться благородству, вот у кого нужно учиться такту, и вот у кого нужно учиться любви. Она до сих пор, хотя она не работает уже, она поддерживает отношения с семьями пациентов, у которых когда-либо работала близко, дружит и приходит. Бесплатно помогает пожилому человеку, вот, когда нет человека просто помощи. Вот это благородство. Так вот, я хочу нам всем пожелать вот именно такого благородства. И если мы что-то подобное как бы замечаем, у нас есть случаи, были случаи, есть случаи, будут случаи, когда мы ценим... людей, наших хоматендов, когда мы платим бонусы, мы платили и не хочу называть суммы, но и $1000. Не потому что мы кого-то хотели купить, а это просто поощрение. Мы отправляли человека в оплачиваемый экстра отпуск, например, оплачивали экстра неделю человеку за добрую, хорошую работу, потому что есть хаматенды, которые идут бесплатно в госпиталь сидеть с пациентом, когда им не оплачивают часы. А есть, когда готовят у себя дома кушать и знают, что у этого человека нет никого, и приносят, и делятся своей тарелкой супа, хотя сейчас времена далеко не легкие, и лишняя тарелка супа такому работнику, как home attendance, сказывается на кошельке и кармане. И мы всегда поощряем вот таких вот людей, хотя эти люди никогда не привлекают к себе внимание. И все, чем мы можем им помочь, если у людей есть детки, например, то мы делаем им программу, чтобы им привозили продукты. То есть мы стараемся давать бонусы, поощрять их какими-то там, я не знаю, микровейками, телевизорами, кондиционерами, холодильниками. Да, мы стараемся давать бонус нашим хомотендам, которые делают хорошую работу. Вот как работник месяца, например.
1: Вик, да, я назову номер твоего телефона. Да. Это пригодится всем людям, которые нуждаются в помощи на дому, но не вот в таком дежурном каком-то протокольном варианте, а когда вами будут заниматься люди, которые пришли в эту профессию по призванию. Потому что люди, которые пришли вот в это направление, в home care, это люди, мне кажется, которые понимают, что такое милосердие, и которые испытывают искреннюю любовь к ближнему, потому что ведь это работа не только с нездоровым телом, это работа с душой, это очень кропотливый труд ежедневный. Поэтому, если вам нужна помощь на дому, и вы не знаете, с чего начать, звоните Виктории Салкиндер. Она вам обязательно поможет. 917-834-33-43, 917-834-33-43. И если вы не знаете, какие льготы вам положены, на что вы еще можете рассчитывать, может быть, у вас что-то уже забрали, вы с кем-то не договорились, или вас пытаются каким-то образом склонить, поменять свое решение, куда-то перейти, позвоните, проконсультируйтесь. 917-834-33-43. Ты вот говоришь, переманивают и так далее, борьба за пациента. Понятно, что вот сейчас, кстати, вышел сериал «Начни смотреть», российский сериал, там прекрасный каст, «Большая фарма» называется. Этот сериал, этот сценарий, этот текст мог выйти в любой стране мира, потому что речь идет о большой фарме. То, что касается медицины, медицинских услуг, лекарств и вообще оздоровлению человечества в прямом смысле этого слова. И черным по белому то, что мы все знаем, что это бизнес. Но не заинтересована большая фарма мировая в том, что, в том, чтобы люди выздоравливали, в том, что, в том, чтобы люди жили дольше. Большая фарма заинтересована в другом. Это бизнес. Когда речь идет о пациенте, вне зависимости от того, это госпиталь, это какой-то медицинский офис, там поликлиника, не суть, или агентство по уходу на дому, да, это бизнес, это надо понять. Но когда вы приходите в бизнес, за каждым бизнесом стоят люди. Выбирайте правильных людей. Можно всегда отличить, всегда, когда вы для бизнеса того или иного протокол, вы просто единица, пациент, Или вы человек, у которого есть имя, фамилия, история, диагноз, какие-то пожелания, какие-то, может быть, что-то такое, какие-то нюансы, которые для вас важны. Вот если вы нашли такого человека, вам очень повезло. Качество вашей жизни может быть намного улучшено, и ваша жизнь продлена. И это к тому, что позвоните Виктории Салкиндер. Она вам объяснит намного лучше, чем я, потому что она профессионал. 917-834-33-43. Я прекрасно...
0: Знаешь, Лен,
1: да.
0: А я хочу добавить, извини, тебя перебью, а я хочу попросить вот людей просто, если вы не уверены, если вам как бы кто-то что-то обещает, и вы звоните вот просто так, и вы не доверяете уже заранее, а вы звоните просто потратить полтора часа моего времени, не звоните, потому что я никогда не обманываю, я никогда не представляюсь чужим именем, и я никогда не обманываю. Я могу чего-то не знать, и это абсолютно нормально. Я могу сказать вам, что я узнаю или перенаправить вас к более узкому специалисту, да, могу. Я не Господь Бог, я не знаю все. Но я никогда не обманываю. И если я говорю, что в вашей конкретной ситуации, допустим, можно поднять часы и сделать вам сплит-шифт вашему папе, маме, то у меня есть очень много клиентов, которые могут это подтвердить. И я не нуждаюсь в клиентах, которых я хочу украсть из другого агентства. Абсолютно нет. Совершенно нет.
1: Вика, а ты что хочешь украсть?
0: Нет, не хочу. А в том-то и дело, что у меня разрывается телефон. Я хочу помочь. И да, это бизнес. И да, нам всем нужно кормить своих детей. И да, нам нужно кормить наши офисы. И да, мы на этом зарабатываем деньги, когда к нам приходят люди. И да, мы платим зарплаты нашим хомотендам и офисным работникам, и себе. И такова жизнь, нам нужно выживать. Но я никогда не хожу по головам. Я никогда не обещаю то, чего я не могу сделать. Если что-то не получается сделать, и я вам об этом говорю либо заранее, либо такое происходит, когда семья не хочет услышать или что-то сделать для самих себя. Я не могу за семью позвонить в иншуренсную компанию и сказать, вы должны дать этому человеку 12 часов, потому что я, Виктория Салкиндер, вот так решила, я считаю это справедливым. Нет, я не могу этого сделать. Я не могу вашему папе или маме позвонить вашему доктору и сказать, что вы должны дать мне письмо, которое подчеркивает все диагнозы, заболевания и лекарства касаемо вот этого пациента. Нет, я не могу, я не имею на это права. Но если вы хотите сами себе помочь, если вы с нами работаете, работаете с моей командой, то мы всех всегда... Если вам это положено, мы всегда делаем для вас часы. И нет, неправда, что Fair Hearing ждут по полгода. Это ответ на сегодняшний мой разговор с представителем другого агентства, который просто сегодня меня пыталась переубедить в том, что я ничего не знаю и не знаю, как людям делать часы. Знаю, делаю, умею, и все, что хочу сказать, ребят, не отчаивайтесь. Если у вас забирают часы, есть определенные, как в любой профессии, есть определенные тонкости, при которых можно остановить то, что у вас забирают часы. Да, сложно, но можно подавать на увеличение часов, если вам это положено. Есть еще много дополнительных программ, при которых можно перебиться на короткое время, пока вам поднимают часы. Я не говорю о том, что вот просто так кто-то захотел, и кому-то это вот просто захотелось и нужно. Нет, такого не бывает. Но если действительно у человека что-то случилось, человек в реабилитационном центре никогда не имел никаких, допустим, сервисов и нужна помощь, никогда не сталкивались с этим, то обращайтесь, пожалуйста, я помогу. При условии, что вы мне доверяете, и я всегда скажу вам правду. Что возможно, чего невозможно. В противном случае, я вас очень прошу, не забирайте мое время, не звоните мне. Вот я безумно ленивый человек, я антисоциальный человек. Я хочу просто, чтобы рядом со мной были те люди, которым действительно нужна помощь. И вот я хочу обещала передать привет Риме. Рима, привет. Обязательно приду к вам на консультацию, потому что это человек, большой профессионал. И этот человек, который всю жизнь делал других женщин красивыми, а теперь нуждается в помощи. Это моя замечательная Римочка Забежинская. Рима, вам привет огромный. Не отчаивайтесь, мы совсем с вами справимся, со всеми программами, вы не одна. И вот хочу вас поздравить еще раз с праздником. Обещала, вы разрешили мне назвать вашу фамилию и имя. И хочу, чтобы люди знали, что вот таким людям я хочу помогать. Вот людям, которые верят, которые искренне, которые добрые и где-то, может быть, даже наивные, как дети. А другим не хочу. Не хочу тратить свои силы. Очень много моих душевных сил это забирает, потому что я в каждого человека вкладываю кусочек себя.
1: Большой, причем кусочек, подтверждаю, 917-834-33-43, звоните, получите полную профессиональную консультацию, кому что положено, кому что не положено, будете просто защищены, так сказать, от всех подводных камней. Вика, по поводу подводных камней, скажи, пожалуйста, вот два случая. Люди сами звонили, не знаю, что такое, в PPL дозвонились после разговора с представителем вот этой аббревиатуры, убрали 12 часов в неделю, вместо того, чтобы добавить, была просьба. И люди сами звонили еще куда-то в какую-то аббревиатуру, не могу назвать точно, боюсь ошибиться. ML, что-то такое?
0: Manage Long-Term Care.
1: Да, значит, вот туда куда-то сами тоже дозвонились. И вместо того, чтобы получить, значит, прибавку к часам, отобрали 6 часов в неделю. Значит, в первом случае 12, а во втором случае 6. Люди в ужасе и, значит, звонили куда-то еще, и им сказали, будете перезванивать, будете настаивать, отнимут остальное. Что делать?
0: Manage long-term care. Во-первых, Лен, спасибо, совсем забыла коснуться этой темы, и спасибо, что ты коснулась этой темы, потому что это очень насущная сейчас тема. Не знаю, кто в меня будет кидать камнями, но это просто мое наблюдение. Высказываю чисто свое мнение. Наблюдаю и анализирую маркет PPL, это CDPAP. И сталкиваюсь все больше и больше, прихожу вот уже к выводу такому. Вот сильно меня это затронуло. Очень многие люди, которые на PPL, теряют полностью медикейты.
1: Медикейт? Те, кто ухаживает? В смысле, те, кто ухаживает?
0: Пациент. Нет,
1: А, пациент, окей.
0: Пациенты, да, не проходят ресертификейшены, не проходят и теряют сервисы. Причем теряют сервисы настолько, что это может быть связано с медикейтом, с медикером, и они теряют сервисы настолько, что они полностью слетают со всего. То есть не просто теряют медикейт, а теряют сервис. Вот, допустим, у человека было 24 часа, да, кто-то сделал ошибку или еще что-то произошло.
1: И системы выкинули.
0: Да. И опять же, это чисто мое наблюдение, я не хочу клеветать, это всего лишь мое мнение, но у меня такое впечатление, что делается это специально.
1: Тихо, Вика, это похоже на теорию заговора, тихо.
0: Это не теория заговора, абсолютно нет. Просто, во-первых, Нью-Йорк, Медикейт Нью-Йорка и Вирджиния работают совершенно по-разному. Там люди не понимают в Вирджинии, что такое Нью-Йоркский Медикейт, что такое ресертификейшн. И это происходит, это не теория заговора, это безалаберность.
1: Да я пошутил, я понимаю, что это...
0: Я знаю.
1: Про Нью-Йорк вообще плохо кто понимает, кто не в Нью-Йорке. Только понимают только, что Нью-Йорк плохой, стал поганый, надо отсюда валить, вот это понимают.
0: И тем
1: остальное
0: не менее, у нас лучше, чем у всех. Это тоже мое просто наблюдение. Во всяком случае, касаемо помощи, я имею в виду пожилым и больным людям, а такой помощи, как есть в Нью-Йорке, ну, может быть, еще в Калифорнии, не знаю, не сталкивалась, но столько помощи, сколько дается здесь людям, нет ни в одном другом штате. Поэтому теория заговора – это, конечно, отличная теория. Я готова принять в ней участие.
1: Да, если более реально, просто настоятельно рекомендую, запишите или запомните. 917-834-33-43. Виктория Салкиндер. Разрушена будет любая теория заговора, вам предоставят конкретные факты, но главное конкретную помощь. 917-834-33-43. Вика, у нас осталось буквально 2 минуты. К сожалению, с тобой всегда все очень быстро. Но у нас будет время еще поговорить на следующей неделе. А сегодня у нас есть возможность перед сестрами Берри выслушать твое вкусное поздравление с наступающим иудейским Новым годом. Папе привет, кстати, отдельно.
0: Момента обязательно. Есть у меня один друг, зовут его Максимилиан. Ты знаешь этого человека.
1: Да, Акмаль сразу засмеялся. Царь Соломон, да, практически. Ага.
0: Да. Так вот, этот молодой человек позвонил мне поздравить меня лично с таким замечательным праздником, вот, и сказал мне совершенно потрясающие слова, после чего, ну, я и так очень...
1: Вика? Потрясающе. Вика, перестань. Это слезы счастья и провал на линии. Ты, наверное, микрофон куда-то дела. Очень жалко. Нет у тебя? Вика заплакала, но мы присоединяемся к поздравлениям не только Максимилиана, не только царя Соломона. Он в сердце у каждого свой представляется в образе и подобии. Мы с Акмалем Тахировым желаем всем отмечающим красивого, вкусного,
0: алло,
1: здорового. Да, Вика, ты слезы вытерла
0: уже? Я здесь. Нет, я не заплакала, и вы на самом деле остались у меня здесь, а почему меня не было слышно, все равно хочу повторить слова.
1: Давай быстрее, сестры Берри идут.
0: Друга, вот, сказал Максимилиан одну потрясающую фразу. Вот, чтобы мед на вас так пролился, чтобы затянулись все раны, и чтобы вокруг тебя это принадлежало мне, а я передаю это все дальше всем нашим радиослушателям. Были всегда люди, которые смогут вас охранять, ваши ангелы, которые находятся рядом с вами.
1: Браво, Вика, спасибо большое, и тебе 100 раз взаимно. Акмальчик, спасибо, всем хорошего года, всем хорошего дня, пока.
0: С праздником, спасибо, всего доброго.

0: В Нью-Йорке 10 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: я буду долгими.
1: Надеюсь, что меня вы слышите, а вот с записью пока что-то не получается. Может быть, наладят, и тогда дадут. Я не уверена, или вы узнали спину Даниэля Баренбойма. Но это он играет концерт Моцарта, Анданте, со своим, тогда еще своим Берлинским симфоническим оркестром. И я хотела начать именно с этого фрагмента, потому что есть несколько новостей, связанных с Даниэлем Баренбоймом. Все в порядке. Дай бог ему здоровья, он только что получил такую почетную очень награду, почетное звание от Байрейтского фестиваля. Впервые за свою 150-летнюю историю Байрейт дал Баренбойму, вообще кому-то он присудил звание почетного, ну, исполнителя, почетного музыканта, почетного участника Байрейта. И это в знак того, что этот замечательный пианист и дирижер много раз дирижировал в Байрейте музыкой Вагнера. Ну вот нам сделали уже хороший звук, поэтому давайте мы послушаем, как он играет концерт Моцарта.

Продолжаю рассказывать о Баренбойме. Церемония в его честь была устроена в Байрете. Вспоминали, как он потрясающе дирижировал Тристаном и Изольдой с участием Вальтраут Майер, выдающейся певицы, которая приветствовала его с байретской сцены вот по этому случаю. Кроме того, там выступала замечательный дирижер Янг, которая Симона Янг, она училась у Баренбойма, и он ее как бы ментор, и тоже о нем очень много хорошего говорила. А что касается вагнеровского репертуара, то Баренбойм впервые продирижировал в Байрете в 1981 году. Дирижировал он тогда Парсифалем, потом был Тристан и Изольда несколько раз, потом были Нюрнбергские мастерзингеры, и 5 лет подряд он дирижировал полностью всем кольцом Нибелунга. Понятное дело, что очень большой вклад его в историю Байрейта. Кстати, незадолго до этого события стало известно, что по состоянию здоровья он не может поехать в Израиль, потому что в Израиле Баренбойм должен был быть членом жюри конкурса имени Артура Рубинштейна. Конкурс только что закончился. О том, кто стал его победителем, я вам сейчас скажу. Но сначала скажу, что вслед за Баренбоймом о своем участии, о том, что они не могут приехать, заявили Марта Аргерих и Ефим Бронфман, которые тоже должны были быть членами жюри. Я напомню, что проблема в этом году с Тель-Авивским конкурсом была в том, что из-за конфликта на Ближнем Востоке пришлось первые 2 тура проводить не в Израиле, а весной в Кронберге, в Германии. Ну, а финал уже перенесли на сентябрь в Тель-Авив, то есть позже, чем обычно. Члены жюри дали свое согласие, когда не знали, что будут такие переносы. И в сентябре, и у Марты, и у Ефима оказались какие-то концерты, концертные планы. В общем, тем не менее, конкурс имени Артура Рубинштейна прошел, закончился, и буквально несколько часов тому назад мы узнали имена лауреатов. В финале было 6 человек. Первое место получил Дмитрий Юдин, который родился и рос и начало своего музыкального пути с 5 лет, играя на фортепиано, он получил в Москве. Но потом приехал в Соединенные Штаты Америки, учился в Манхэттенской школе музыки, стал победителем многих конкурсов. И только что в этом году он получил очень престижный приз, это такая как бы стипендия имени Эври Фишера, которую присуждают обычно выдающимся молодым исполнителям, обещающим много-много хорошего. Вот Дмитрий Юдин выполнил это обещание. Мы с вами послушаем, я выбрала в последнюю минуту, очень интересное произведение. Оно абсолютно не заигранное, хотя имя, возможно, знакомо пианистам. Машковский. Очень многие из нас играли этюды Машковского. Это Машковский был выдающийся виртуоз и писал не только этюды, но и много фантазий на разные темы. В данном случае фантазия испанская. Играет Дмитрий Юдин. Поехали.

вы поняли, друзья, по этой пьесе. Это не Бетховен, это трудно сказать, как бы глубину музыкальности тут оценить сложно, но ясно совершенно, что у него совершенно уникальная, очень непринужденная техника. Если вы смотрели мои предыдущие программы, мы слушали с вами, как он играет одну из обработок вальса Иоганна Штрауса, вот примерно в таком стиле. Есть в нем такая легкость, непосредственность. Как бы то ни было, пора говорить о других событиях, о тех, которые происходят у нас в Нью-Йорке. Для тех, кто живет в Бостоне, я вас не забываю, у вас сейчас начинается серия 11 сентября, серия очень хороших бесплатных камерных концертов. Эти концерты устраивает компания, которая занимается продажей скрипок, смычков, виолончелей, вообще всего, что связано со струнными инструментами. Она называется Carriage House Violins. Carriage как карета. Посмотрите на сайте, какие даты, потому что концерты будут идти в течение осени очень интенсивно и будут продолжаться и во второй половине сезона. Что важно, что это камерные концерты с участием очень известных, очень хороших музыкантов. И кроме концерта идет мастер-класс. И все это бесплатно. Поэтому есть смысл узнать, пойти, записаться. Фирма, и, по-моему, этот зал находится, если я не ошибаюсь, в... Сейчас я вам скажу. Да, это на Хантингтон-авеню. На Хантингтон-авеню. Ну, поищите. Вы в Бостоне знаете, где что находится. А среди тех, кто там будет играть, бывшие музыканты, вернее, они по-прежнему являются выдающимися музыкантами, но они музыканты уже несуществующего Эмерсон-квартета. А, кроме того, там концертмейстеры разных оркестров, в частности, филадельфийского. А мы с вами послушаем и познакомимся, кстати, я совсем не знала о нем, он прекрасный, оказывается, виолончелист, по имени Райнер Юдейкис. Райнер Юдейкис является первой виолончелью Сан-Францисского симфонического оркестра. И вот как раз вечером, в 7 часов вечера 11 сентября он играет в Бостоне в Carriage House Violins вот этот свой концерт, первый, который откроет всю эту серию бесплатных концертов в Бостоне. Давайте послушаем, как он играет.

0: он играл это соло в концерте со своим Сан-Франциским оркестром. Дело в том, что это фрагмент из музыки к очень популярному фильму «Crouching Tiger, Hidden Dragon», что в переводе на русский язык «крадущийся тигр, затаившийся дракон». А теперь из города Бостона мы вернемся в Европу. Во-первых, в Бирмингеме, Британия, закончился еще один конкурс имени Евгения Светланова. Он проходил в шестой раз. Он проходит в разных местах Европы. И в этот раз у него победительницей стала 28-летняя израильтянка из города Тель-Авива по имени, извините, я должна посмотреть, потому что я не помню всех имен, их много, и они вообще появляются каждый раз все новые и новые. Михал Орен. А второе место получил ее соотечественник Михаил Меринг. Вот так. Молодых дирижеров много. Я надеюсь, что для них всех хватит оркестров. Теперь из Бирмингема в Венецию, потому что там проходит Венецианский кинофестиваль. Очень популярный, очень известный, очень престижный. А в этом году фильм, созданный моими бывшими гостями Борисом Фруминым и Ливаном Кугуашвили, допущен к очень престижной категории, которая называется «Венецианский прожектор» – «Venice Spotlight». Это специальная категория, вне конкурсная, но туда надо пройти отбор. Туда выбирается обычно не больше 10 фильмов, в этом году только 8 отобрали, которые отмечены особо новаторским подходом, которые невозможно определить как какой-то традиционный жанр, которые отмечены оригинальностью мышления. И фильм, о котором я вам сейчас расскажу, и премьера которого вот именно сейчас, в эту минуту, проходит в Венеции, он действительно не похож ни на что. Но он может быть похож на грузинское кино, а также на фильмы Бориса Фрумина, потому что Борис Фрумин был главным сценаристом этого фильма. Борис Фрумин, известнейший кинематографист, в свое время создавший несколько фильмов не только как сценарист, но и как режиссер, а теперь он пишет в основном сценарии, которые снимают его бывшие ученики. Ливан Кугуашвили, его младший коллега, и у них вместе получилось, по-моему, очень интересное кино. Оно называется «Гурия». «Гурия» – это родина Ливана Кугуашвили. И в как бы своем предисловии к этому фильму он пишет, что это место не похожее ни на что. Это западная часть Грузии. Это чуть ли не самый бедный район Грузии, но при этом самый музыкальный. Интересно, что грузинское традиционное многоголосие – это обычно три голоса. В Гурии поют на 5 голосов. Полифония пятиголосная очень трудная. Люди поют все время. И это есть в фильме тоже. Но главное в фильме – это история простых людей, которые в 92-м году происходит это событие, которые живут, пытаются выжить вот в этих условиях внезапно обрушившегося Советского Союза. Все ждали этого краха. Никто не ожидал, что будут все повержены или почти все вот в эту пучину дикого капитализма, в которой очень трудно выжить. И вот эта борьба за существование – Это фактически тема этого фильма. Но она показана с необыкновенным теплом, сочувствием, без особой сентиментальности, потому что герои все с проблемами. Они стреляют, они дерутся, они обманывают, они крадут женщин, они ревнивы до просто кошмара, до почернения, не до посинения, а до почернения. И все это наматывается, череда событий, которые случаются с главным героем Зурико. Начинается это с того, что Зурико приезжает в какой-то маленький такой центр Гурии, чтобы продать несколько мешков со своими орехами. Он их выращивает. И все говорят, ему говорят, мы тебе дадим 2 рубля за мешок. Он говорит, как, такие прекрасные орехи? Нет, 2, не больше. Он забирает свои орехи и не знает, что с ними делать. А тут кто-то из приятелей ему говорит, ты знаешь, если ты поедешь в Поти, я знаю человека, который заплатит тебе 3 рубля за мешок. Вау! Ну, хорошо. Едут на грузовике, у него друг очень хороший, верный, который одновременно пытается устроить личную жизнь Зурико, потому что Зурико недавно потерял жену и остался один с сыном-подростком. А по дороге на них нападают доморощенные бандиты, которые стреляют, один из них... В общем, начинается перестрелка, кто-то ранен, кто-то выживает, и Зурико тоже выживает. И дальше продолжаются их приключения, а мы с вами посмотрим... Да, в этом фильме есть очень много иронии, конечно, особенно на бывший Советский Союз, в частности, совершенно уморительная сцена урока гражданской обороны в школе, в старших классах. Помним, это 1992 год. А мы посмотрим маленькую сцену, это единственный фрагмент, который мне удалось найти на Ютубе. Трейлера нету официального, это просто сцена, в которой Зурико объясняется с женщиной, на которой он бы хотел жениться. А она приехала к своим родственникам из города, из Кутаиси, кажется, и она стала... Она музыкант, она преподает музыку, и вот в этом местечке она руководит хором. И зовут ее Майя. Давайте посмотрим. Вот это звучало. Посмотрите на взгляды, которыми они обмениваются. Это все, конечно, самодеятельные актеры хор. Продолжайте, продолжайте. Что ты хочешь от меня?
1: Дирижер, ты.
2: Дирижер, да.

0: Моя гамукает вас.
1: Вот такой фильм. А я надеюсь, что он появится рано или поздно здесь, на американском экране или на Ютубе, и мы его с вами посмотрим. Фильм Ливана Кагуашвили. И сейчас, поскольку мы гуляем по Европе, то самое время отправиться в Вену. Венская опера объявила о начале, уже начался у них новый сезон. Открыли они сезон оперой Верди «Дон Карло» с участием наших знакомых Витторио Григоло, итальянский тенор, и Елена Стихина, которая тоже была у нас в программе, по-моему, даже не один раз. Елена Стихина с тех времен, как она дебютировала в Метрополитен опере, стала одной из ведущих солисток в Европе, в мире. И, в частности, вот в Вене они ее пригласили на партию королевы Елизаветы в опере Верди «Дон Карлос». И мы с вами немножко попозже послушаем ее в другом произведении. Но сначала я хочу сказать, что в программе Венской оперы очень много интересного. Совсем скоро после «Дон Карлоса» будет «Адриена и Лекуврер» – новая постановка. Причем «Адриену Лекуврер» в этой партии будет участвовать, в этой опере, вернее, будет участвовать Элина Гаранча, которая все никак сюда не доедет, очень хочется ее послушать. А потом Василий Бархатов, о котором я неоднократно говорила, и который начинал как совсем молодой режиссер оперный в Санкт-Петербурге, а теперь он стал очень известен и почти что на расхват в Европе. И теперь он ставит в Венской опере двойной бил, как теперь говорят. Это «Замок герцога Синяя борода» Бартока и малоизвестная, но очень интересная опера Александра фон Цимлинского «Флорентийская трагедия». Интересно также то, что две главные роли в каждой из этих опер будет петь Асмик Григорян, бывшая жена Бархатова. Но, говоря об опере и о Венской опере, я не могу не упомянуть Анну Нетребко, которая регулярно появляется на сцене Венской оперы, и которая только что, уже во второй раз, проиграла иск к Метрополитен-опере. То есть она, вернее, это второй иск, который сначала был отвергнут, потом заново подан, а Анна Нетребко ждет, когда ей заплатят большую неустойку за отмененные Метрополитен-оперой спектакли. Метрополитен-опера уже заплатила ей эту неустойку, но она хочет еще, и теперь она подавала в суд за дефамацию, то есть очернение имени. Но Метрополитен-опере удалось доказать, что никакого очернения не было, что с ней много работали, и договаривались, и уговаривали, и объясняли причины, почему она не будет петь на сцене Метрополитен-оперы в 22-м и 23-м годах. И ничего такого оскорбительного в объяснениях Метрополитен-оперы и очерняющего Анну Нетребко не нашел, судья не нашел. Что будет дальше, я не знаю, но хотела с вами поделиться вот этой новостью. Ну и еще одно, говоря о Венской опере. У них есть еще одна маленькая сцена, специальная, в основном предназначена для спектаклей для детей и подростков. И вот на этой сцене состоится осенью очень интересная премьера. «Дневник Анны Франк». Опера Григория Фрида, которую он написал еще в 1968-69 годах. Ну, а поскольку мы говорили о Елене Стихиной, то я хочу, чтобы мы послушали

0: Ну что ж, пора уходить на рекламную паузу. Я, ну, надеялась, что сразу пойдут на рекламную паузу. Ну, сделали по-другому. Окей, поехали.
1: Благотворительная организация «Be Proud» приглашает зрителей и болельщиков на конкурс «Ваше Величество, бабушка», который состоится 25 октября в воскресенье в 12 часов дня в ресторане «Татьяна» по адресу 3152 Брайтон 6 стрит в Бруклине. Вход с бордвока. Для зрителей лотерея и юбилейный сюрприз. Конкурс бабушек, которому исполняется 25 лет, отмечает свой серебряный юбилей. Это уникальное, красочное, веселое шоу, праздник талантов, для которых года не беда. Приходите, не пожалеете. Резервируйте места в ресторане «Татьяна» заранее по телефону 718-891-5151. 718-891-5151.
2: Чтобы быть королем, не обязательно носить корону. Достаточно 2-3 хороших коронок. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
1: Наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
2: Еще раз добрый день, дорогие друзья. Перед тем, как уйти на рекламную паузу, я дала вам послушать фрагмент из выступления Елены Стихиной, а также Цоя, Самсона Цоя.

и Павла Короленко в Вагнере. Почему Вагнер? Если вы внимательно смотрели, вы заметили имя Дэвида Хокни. Это художник, который скончался в июне этого года. Но еще раньше, в прошлом году, в Париже состоялась большая выставка его произведений. И к этой выставке, как раз вот этому фортепианному дуэту, заказали создать несколько музыкальных программ, связанных с творчеством Хокни. И одна из этих программ была связана с Вагнером, потому что Дэвид Хокни, который прожил очень большую, очень красочную жизнь, мы рассказывали о нем много раз, и в частности я говорила о нем, когда была большущая его ретроспектива в музее Метрополитен. И он писал яркие красочные полотна и очень любил Калифорнию, в которой провел много-много лет. Кроме этого, он очень любил Вагнера, музыку Вагнера. Настолько любил, что он трижды приезжал в Байрейт, просто чтобы слушать оперы Вагнера на месте, как говорится. Кроме этого, когда он жил в Калифорнии, он оформил Тристана и Изольду, или Парсифаль, я уже точно не помню, один из спектаклей вагнеровской оперы, он был художником-оформителем этого спектакля в Лос-Анджелесской опере. И как раз в это время он купил дом в горах Санта-Моника, в одном из каньонов Санта-Моники. И он очень любил на своем Мерседесе ездить по всем этим каньонам, дорогам и так далее, тем более ему надо было еще и в Лос-Анджелес добираться и обратно, слушая музыку Вагнера. А при этом он обратил внимание, что некоторые пейзажи совершенно идеально совпадают с вагнеровскими определенными произведениями. И начал их совмещать, иногда приглашая в свой автомобиль, в свое путешествие, в эту Вагнер-драйв, вагнеровскую поездку каких-то знакомых. Понимая, что, и он потом об этом неоднократно говорил, что, может быть, у них бы не было никакой другой возможности услышать музыку Вагнера, они бы в оперу не пошли. А так, и мы посмотрим с вами маленький фрагмент из фильма, который получился вот из этих фрагментов. Дэвид Хокнис, Вагнер Драйв. Поехали. Звучит Парсифаль, увертюра к Парсифалю.

Вот маленький такой фрагмент удалось мне откопать на Ютубе. Может быть, вы найдете что-нибудь еще. Друзья, есть возможность позвонить и задать мне вопросы. У нас есть время, хотя есть еще очень много интересного и интересной информации, но звоните, набирайте номер 718-475-3200. 718-475-3200. Хочу пока сказать для любителей оперы хорошая новость. «Ла Скала» с 1 сентября бесплатно выкладывает свои спектакли на стриминг. Раньше надо было платить. Теперь 44 оперных наименования, 8 балетов, около двух десятков концертов, состоявшихся на сцене знаменитого Миланского театра «Ла Скала», бесплатно доступны на сайте этой оперной компании. Это очень хорошая новость для тех, кто любит оперу, хорошее пение. Во всяком случае, вот я не могла не сказать об этой новости. А пока вы звоните и собираетесь с мыслями, я хочу, чтобы мы послушали очень интересный фрагмент. Я говорила вам, что совсем скоро, 25 сентября, 120 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Запись, которую мы сейчас послушаем и посмотрим, это первый скрипичный концерт Шостаковича в исполнении 20-летнего Вадима Репина под управлением Валерия Гергиева играет Мариинский оркестр, оркестр Мариинского театра. Это запись 92 года. Это запись, которая была сделана сразу после того, как Мариинский театр стал Кировский театр стал Мариинским. И была целая серия концертов, отметивших это событие. Но в данном концерте, это был концерт памяти Давида Федоровича Ойстраха. Как бы то ни было, молодой Вадим Репин, прекрасно исполняющий этот концерт, почему о нем пойдет речь, вы узнаете после того, как закончится эта запись. Поехали.

Так вот почему Вадим Репин. Потому что пришла новость об очередной отмене выступления Репина в Америке. А дело в том, что в Балтиморе должен был выступать Аннаполис симфонический оркестр. Это, в общем, довольно приличный симфонический оркестр, не из самых выдающихся. А Вадим Репин должен был с ними играть еще в 2022 году. Но в связи с войной в Украине это выступление оркестр заменил музыкальной данью Украине. Сейчас, когда конфликт уже больше времени, война фактически продолжается дольше, чем Великая Отечественная. В это даже трудно поверить. Но некоторые организации думают, что окей, ну можно уже как-то немножко успокоиться и снова начать приглашать. И Аннаполис симфонический оркестр решил в знак того, что 120-летие со дня рождения Дмитрия Шостаковича, давайте мы с этим же первым концертом пригласим Репина снова. Но украинское представительство послало протест, объяснив, что Репин, фонд Вадима Репина получает очень серьезные средства от путинского правительства, и что сам Репин принимает участие в концертах на сцене Кремлевского театра, которые, так сказать, для войны, для армии устраиваются. И, в общем, это еще один пример того, как фактически вот эта жуткая война рушит человеческие судьбы. Я считаю, что Вадим Репин мог бы стать вот к этому времени одним из ведущих, может быть, ведущим скрипачом в мире. Но прекращение выступлений и вообще возможности общаться музыкально с остальным миром и нахождение вот там внутри России, как бы много у него не было выступлений, а их совсем не так много, и какие бы ни были замечательные оркестры и дирижеры, а они совсем не замечательные сейчас в России, все это фактически рушит карьеру Репина как скрипача. А он, в общем-то, еще совсем не старый человек. И пример того, как, в общем, позитивно развивается судьба и карьера его младшего коллеги, это Максим Венгеров, которого, кстати, друзья, я напоминаю, мы в этом сезоне начинающемся будем слышать довольно много и в Карнеги-холле, и в зале Дэвида Геффина, потому что он будет играть еще и с Нью-Йоркским филармоническим симфоническим оркестром Нью-Йоркской филармонии. Нью-Йоркский филармонический оркестр. Ну что ж, друзья, если звонков нет, мне кто-то ничего не хочет у меня спросить, все довольны или все гуляют, потому что хорошая погода, и я никого не виню. Гуляйте на здоровье, погода – это неизвестно, как долго она продержится. Но у меня, как всегда, много интересной информации, которую я готова с вами поделиться. Итак, вы знаете, если у вас есть телефоны Apple, то есть сайт Apple Classical. Apple Classical Music, оттуда можно выйти на Carnegie Hall Plus, оттуда можно, или там можно просто отдельно слушать какие-то записи, и они регулярно выставляют как бы результаты прослушиваний, стримингов, какую музыку больше всего слушали. И, конечно, отдельно попса, а отдельно классика. И вот в списке самых популярных записей классических, которые люди слушали на Apple Classical,
несколько таких записей, которые мы с вами, о которых мы говорили. В частности, альбом актера британского Энтони Хопкинса. Хопкинс выпустил альбом под названием «Жизнь, мечта». Это его собственная музыка. И мы видим, она получила очень большое одобрение. Кроме того, опять же, мы говорили о Джонни Батисте, пианисте, композиторе, аранжировщике, который выпустил диск под названием «Black Mozart». И этот диск тоже пользуется особой популярностью. Он вошел в десятку самых популярных. Кроме того, Юнчань Лим, очень известный пианист, будет играть совсем скоро Моцарта на сцене Карнеги-холла, а тут он записал Гольдберг-вариации Баха, тоже вошел в десятку лучших. Брюс Лиу, канадско-китайский пианист, которого все очень любят, он очень симпатичный на вид и играет хорошо. А он выпустил интересный диск под названием «Luminaris», то есть что-то лунное такое вокруг лунной сонаты. Но первое место получил замечательный пианист австрийский Рудольф Бухбингер с диском под названием, его выпустила Deutsche Grammophon, под названием «Шуберт. Сокровище». Так вот, «Сокровище Шуберта» в данном случае – это 38 вальсов, лендлеров и экассезов. И один трак из этого диска мы с вами сейчас послушаем. Пожалуйста.

0: Вот такие маленькие шубертовские действительно драгоценности записаны на этом компакт-диске. Кстати, еще одна очень интересная статистика. Согласно звукозаписывающим всем компаниям, которые собрали статистику продаж, а все следят за тем, как что продается. Так вот, продажа компакт-дисков реальных, которые можно в руке подержать, выросла за первую половину 2026 года почти на 60%. Казалось бы, все уже забыли про компакт-диски, все слушают только в телефоне там или на компьютере, стриминги. Нет, народ, может быть, начал возвращаться. Звонок, пожалуйста, говорите.
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: В связи с Венгеровым и Репиным, Луганский, он не женат на бывшей депутатке, там, Думы и все, но он тоже совершенно исчез. Это что, добровольное такое? Будет что-нибудь знать?
0: Он не исчез. Нет. Он выступает довольно много. Но я знаю, что у него действительно семья в Москве. Он жил все время в Москве. Он не уезжал официально. Нет. Но он продолжает. Дело в том, что вот именно потому, что у него жена не депутат Государственной Думы и не особо приближенное лицо к Путину и всей этой верхушке, он тихо время от времени выезжает. Он только что выступал на фестивале Вербье, он выступал в Зальцбурге. Он, в общем, продолжает выступать, если не ошибаюсь, даже в Люцерне у него какие-то концерты. Вот. И так что в этом отношении...
1: У него нет проблем.
0: У него нету таких проблем, его не отменяют. Нет, нет. И мы знаем еще...
1: Просто он не приезжает в штат.
0: Я не думаю, что это с чем-то связано. Мне кажется, что он все-таки или приезжает, или будет в этом сезоне. Мне кажется, что в этом сезоне, вот в ближайшем, его концерт запланирован. Может быть, не в Нью-Йорке, но он будет выступать. Я не думаю, что это с чем-то таким другим связано. В той же Метрополитен-опере
1: поет. Это происходит. Помимо
0: поет, политики. Кроме Нетребко и Абдразакова. Поют. А есть, конечно, проблемы. Например, я сама брала интервью у Василисы Бержанской, не зная, что она замужем за Мишей Симоняном. Миша Симонян, мы его помним как очень хорошего молодого скрипача из Новосибирска, которого с распростертыми объятиями в 2000-е годы, а может быть, еще и раньше, приняли в Америке. А он здесь выступал. Он выступал с Американским симфоническим оркестром, со многими другими коллективами. Потом он вернулся в Новосибирск. Он стал ярым пропутинцем. Василиса Бержанского после этого момента, я не знаю, кто-то, наверное, сказал об этом, кто-то узнал, она один раз только появилась, все, пока ее больше в Америке нет. С чем это связано, я не знаю, ну вот такие вот дела. Значит, Мацуев, да, Мацуеву, конечно, дороги сюда, в Америку тоже нет, он член президентского совета по культуре. Не мог сказать. У нас осталось очень мало времени. Спасибо за звонок. Мы заканчиваем нашу программу Моцартом. Мы начали с Моцарта, мы закончим Моцартом, потому что год все-таки Моцарта, и написал Вольфганг Амадей много прекрасной музыки. Играют Марта Аргерих и Лахав Шани с оркестром фестиваля Вербье под управлением Саймона Раттла. Но тут надо сказать, что главный создатель этого фестиваля Вербье только что получил очень престижную работу, ну, такого культурного советника в Израиле. О чем вы узнаете, как и о многом другом, в пятницу. В пятницу у нас будет совершенно особая программа, потому что два события – 11 сентября и наступление еврейского Нового года. Я надеюсь увидеть вас в пятницу. А сейчас Моцарт. –

0: В Нью-Йорке 11 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Здравствуйте. Это время программы «Пульс дня» на телеканале RTN. Меня зовут Артем Андросов. В рамках сегодняшней программы мы покажем вам интервью с политиком из Висконсина Юрием Рашкиным, которое мы записали накануне. За полтора года челночной дипломатии Стив Виткоф и Джаред Кушнер доехали до Кремля как минимум 8 раз и только сейчас впервые вот добрались до Киева. Формула переговоров была понятна с самого начала. Москва не хочет отдавать Донбасс, Киев не хочет его терять. Но к этим двум непримиримым требованиям добавилось третье – собственный интерес Вашингтона. Дональду Трампу нужны показательные переговоры, желательно с Путиным и Зеленским за одним столом. И нужны они срочно, как вы понимаете, до ноябрьских выборов в Конгресс. Судя по тому, что новых идей команда Трампа в этот раз почти не привезла, вопрос не в содержании плана, а в том, успеет ли Белый дом организовать саму картинку встречи до голосования. Юрий, пожалуйста, насколько, по-вашему, вы считаете, успеют в Белом доме сварганить эту встречу?
1: Если бы это был вопрос скорости, на которой нужно было бы долететь до Вашингтона, чтобы подписать что-то, что имеет значение для всех трех участников, то, я думаю, времени более чем достаточно. Но мы просто, надо понимать, что мы рассматриваем слово «мир» здесь по трем разным направлениям, потому что для России, для Украины, для Соединенных Штатов при этой администрации слово «мир» означает абсолютно три разные вещи. И тот факт, что эта делегация приехала, наконец, они уже это могут засчитать победой. Не то, что они 8 раз встречались с Путиным, а то, что, наконец, впервые за полтора года с тех, как администрация у власти, наконец, они приехали даже в Киев. И это уже Трамп может сказать, что победа, хотя какая-то победа, учитывая, что сам президент Байден уже был в Киеве, а Трамп еще близко туда не подъезжал. Так что для нашей делегации доблести, которая пытается, в принципе, использовать свое влияние для того, чтобы надавить на Украину с помощью России, то есть мы видим, как Трамп и Путин все ближе их интересы все больше сближаются, и физически они все больше сближаются для того, чтобы задавить Украину и заставить Украину капитулировать или подписать то, что я называю теневым миром. Также, поскольку эти теневые дипломаты, они могут создать такой теневой мир, который не может быть юридическим миром, поскольку он юридически невозможен ни со стороны никого из этих трех участников, но, тем не менее, дает каждому из них возможность заявить, что они что-то здесь получили. И это интересный вариант, потому что это какая-то гонка за бумажкой, которая не существует, потому что Украина не может ее выдать, потому что Конституция противоречит, Путин не даст, потому что он считает, что он успешно воюет, и Трампу закон тоже не позволяет признать завоеванные территории. Поэтому здесь просто как бы ошибка на ошибке, но все это сводится к тому, что Трампу нужно, с одной стороны, снять санкции с России, чтобы можно было зарабатывать большие деньги, а с другой стороны, выборы, которые на носу, на которых нужно продемонстрировать хоть что-то. И Путин пытается ему явно помочь, и это одна из проблем, которые мы наблюдаем. Это ужасные активные атаки по Украине, и это все результат того, что, в конце концов, выборы имеют последствия.
0: И тем не менее, для Путина, мы знаем, встреча с Зеленским – это что-то такое запредельное. Одновременно Путин, казалось бы, хочет помочь Трампу в его ноябрьских выборах, но все-таки вот это такое препятствие между ними, это встреча, которая нужна так Трампу, показательная перед выборами, и Путину так не нужна. Как вы считаете, все-таки он пойдет на этот шаг, я имею в виду Путин, чтобы удовлетворить Дональда Трампа?
1: Я не вижу Украину как тему, которая важна фундаментально для американских избирателей на этих выборах. Я вижу, что американцы идут из-за цен на бензин, из-за инфляции, из-за войны в Иране, из-за нарушения закона, из-за коррупции этой администрации, из-за того, что мы делаем с союзниками, из-за войны с Канадой даже, потому что это одна из безумий, которую совершает эта администрация. Война торговая с Канадой означает, что он усугубил ситуацию для своих собственных республиканских сенаторов, которые находятся в избирательной позиции, в плохой позиции в штатах, которые граничат с Канадой. Вот это будут причины, которые избирательные пункты. Но здесь для него, видимо, даже трудно понять, насколько ему важно это завершить или показать, что он пытался это завершить, когда это все не получится. Что это делается, эти кадры, для того, чтобы потом задним числом показать, сказать, видите, мы старались. Вот не то, чтобы у нас не получилось, мы, по крайней мере, старались. Это и есть отмазка для избирателя, который говорит, блин, вы же обещали, мистер Трамп, что за 24 часа все закончите. И это все, что мы в конце концов получили, это Кушнера и Виткова в Киеве.
0: Минюст вновь вернулся к расследованию дела о возможных связях Трампа с Россией. Казалось бы, чего? Ну, я имею в виду те самые связи во время президентской кампании 2016 года. Но только теперь это дело направлено не против Трампа, а против его следователей. Ведомство разрабатывает расплывчатую версию о том, что сотрудники разведсообщества, проверявшие Дональда Трампа последние десятилетия, в том числе по делу о российском вмешательстве в выборы 2016 года, вступили в сговор против него и нарушили его права. Вот такая история. Вы знаете, что большое жюри, кстати, организовано во Флориде, а не в Вашингтоне. Для меня это было удивлением. Есть ли у вас ответ на вопрос, почему именно Флорида?
1: У меня нет ответа, кроме того, что во Флориде к Трампу относятся очень хорошо и увеличивают шансы того, что он сможет найти нужное количество присяжных, которые в большом жюри признают его точку зрения. Но у него, в принципе, проблемы с большим жюри, потому что редко удается этой администрации найти нужное количество людей, которые признают вес доказательств этой администрации и дадут им путь вперед. Но мы сейчас наблюдаем очень тревожную ситуацию, которая еще раз начинается с того, чем я закончил. Выборы имеют последствия. После того, как американцы 49,8% избирателей проголосовали за Дональда Трампа, и он стал президентом, он получил практически амнистию от всех тех преступлений, которых он был обвинен и даже признан виновным. Все закрыты, закончены, и он оказался победителем, но при этом невероятно недовольным результатом этого. И главным и фундаментальным делом, которое его злит, почему-то очень, что какой пунктик у него. Потому что можно говорить, что это доказывает, что не он самый сильный, что он слабый, что ему нужна какая-то помощь. А может, потому что это говорит, показывает на его связи с Россией, на долгие связи, долгосрочные, которые много лет, как минимум с 80-х годов, по мнению исследователей. Но особенно в 2016 году, когда достаточно очевидная вещь произошла, когда, как мы знаем, российские тролли помогали этому кандидату. Более того, было даже расследование Мюллера, которое показало, что там есть в чем разбираться. Если бы просто этого человека не избрали президентом, и он не смог назначить на позицию генпрокурора, на директора ФБР своих людей, то мы бы сейчас имели совсем другую ситуацию. Но из-за того, что американский избиратель вернул Трампа в Белый дом, расследуют следователей и расследуют, значит, это как бы расследование, чтобы доказать, что расследование связи Трампа было как бы мистификацией. На самом деле никаких связей Трампа с Россией не было, а на самом деле это было просто все, значит, пытка Deep State, каким-то образом Трампа и, значит, все во всем этом обвинить, и, я уверен, каким-то боком обвинить Украину. Поэтому здесь ситуация очень однозначная, и это еще указывает на то, на одно из основных качеств этого президента – месть. Он очень любит мстить. Поэтому те, кто до него причинили ему наибольший ущерб его репутации и так далее, они и больше всего знают о нем. Вот что меня больше еще тревожит. То, что все эти чистки, которые мы видим в ФБР и в других органах, которые расследовали Трампа, все те, кто имели какое-либо отношение к этому делу, теряют допуск, теряют работы, уже потеряли, как бы их нету в этой организации. То есть там не то, что набирают люди, которые лояльные, а просто те, кто знали, что происходит в деле криминальном, их там больше нету. Так что ситуация, конечно же, очень тревожная.
0: Расследование против бывших чиновников. Как оно скажется, по-вашему, на работе действующих сотрудников, учитывая, что уже сейчас есть, конечно, разумеется, я хочу подчеркнуть, вопросы к многим сотрудникам администрации Трампа, и есть надежды на то, что придут демократы и будут расследовать, но, опять же, мы не отвлекаемся ли от там, развития страны, да, от каких-то действительно важных вещей, если мы будем каждые 4 года возвращаться к каким-то расследованиям и расследовать тех, кто расследовал до нас.
1: Да, это большая проблема, особенно когда мы будем, не будем доводить до конца эти расследования, потому что если мы будем расследовать, а потом не будет наказания, то это будет только злить людей, которых расследуют. Поэтому должно быть расследование и наказание. И мы видим, что произошло с Хантером Байденом, который получил помилование и теперь кроет эту администрацию направо и налево, включая вообще, ну, так сказать. Это особые привилегии, которые есть теперь у Хантера, крыть направо и налево Дональда. Но этот Минюст, который будет преследовать тех, кто преследовал Трампа, имеет, в принципе, цель запугать и, как у нас говорят, chilling effect, чтобы у людей было меньше желаний. Мы, в принципе, видим эту администрацию, что она все время пытается кого-то запугать, как она сейчас запугала ветеранов, пыталась, по крайней мере, когда все эти гонения и попытки атак на сенатора Келли и других ветеранов, которые записали видео, которые говорили, что военные не должны выполнять, значит, требования нелегальные. Их обвинили чуть ли не, ну, в общем, в ужасных вещах. Но цель тут была не только против этих сенаторов и конгрессменов, а также послать месседж всем ветеранам и действующим военным, что сидите и не пидите.
0: Ну, вот вы упомнили каких-то сотрудников, которые не хотели расследовать. Они явно не получили бы премию Дональда Трампа как сотрудники действующей администрации, а именно три молодые сотрудницы Белого дома получили от Трампа по $45 000, ни много ни мало. Я считаю, что это щедрая премия, тем более наличными, при их годовой зарплате в $150 000, то есть почти треть годового оклада сверху. В декларациях о доходах, опубликованных администрацией на прошлой неделе, платежи так и записаны. Денежный подарок к праздникам. И еще есть четвертый получатель, распорядитель дел овального кабинета, Уолт Наута, ему досталось $20 000. Видимо, ну, не очень хорошо работал. Что можно об этом сказать, Юрий? Насколько, почему, допустим, только эти сотрудницы выбраны? У вас есть какие-то догадки?
1: Ну, во-первых, о том, что инфляция – великая вещь. Уже нужны такие деньги, уже $45 000. Он любит людей, которые... Трамп любит людей, которые любят Трампа. Он обожает Натали Харп, которая бегает к ним уже годами и знаменита тем, что распечатывает ему новости, при этом хорошие новости. Она заменяет ему практически всю папочку ФСБ. Потому что вместо того, чтобы получать информацию хотя бы от своей разведки, как это делает его гуру в Кремле Путин, то Трамп просто получает это все от Натали Харп, который просто контролирует его бабл, чтобы у него все было правильно и хорошо, и окружало его только правильная информация. Мы теперь, правда, знаем, что это женщина, которая пишет из его твитов. А поэтому, учитывая, сколько обсуждается его твиттеры, а, возможно, вот как раз она и есть его автор, то тут надо платить и побольше. Некоторые люди столько зарабатывают в месяц. А она, что значит, премиальная заработка? То есть, с другой стороны, если бы она писала как Натали Харп, то это было бы не так популярно. Но когда она ставит твит какой-нибудь, где Дональд Трамп делает из себя Иисуса Христа и кого-то возвращает к жизни, воскрешает Джона Стюарта, то тогда это значит, об этом говорят, это заслуживает премиальных. Ну и, естественно, мы знаем, Трамп уже как бы прокололся тут, потому что когда его перепугали и сказали, что на него идет охота, и он, значит, сбежал с самолета и подставил весь свой кабинет и взял с собой только самых важных, он взял с собой Натали Харп. Так что видно, что люди, которые являются важной частью его пропагандистской машины, а он сам и есть пропагандистская машина, его главные ассистенты – это единственные, кто в этой администрации реально нужны. Поэтому так интересно наблюдать, когда про нее пару слов сказал сенатор Джон Оссоф про Натали Харп, а тут же, значит, все на него набросились, всякая, значит, белодомовская рать набросилась на Синаосова. А вот интересно, возможно, Натали Харп — это и есть мозг Трампа.
2: Когда в меня въехала фура, они еще и пытались обидеть меня. Я был в шоке, мне было очень больно, я не знал, что делать.
3: Я помню ваше дело. Я дал вам адвоката, одного из самых лучших в штате Нью-Йорк. И этот адвокат специализируется именно на столкновениях с коммерческим транспортом.
2: И спустя полгода я получил чек на $1 миллион. Это изменило мою жизнь. Если вас ударил грузовик, либо любая другая коммерческая машина, позвольте Майклу Бруку с его 30-летним опытом помочь вам так же, как он помог мне, получить $1 миллион компенсации.
3: Заполните форму или позвоните прямо сейчас по телефону 718-256-256. 56-10.
4: Чтобы быть королем, не обязательно носить корону. Достаточно 2-3 хороших коронок. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.

0: Новые удары по России и Украине. Есть погибшие. Российские подлодки застукали на секретных учениях в Арктике. И подготовка к выборам. Как идет досрочное голосование в регионах. Всем привет, это новости «Воздух». Поехали. Украинская столица вновь под огнем. Российский беспилотник ударил по заправке в Голосеевском районе Киева. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о трех пострадавших. После прилета на АЗС начался пожар, а видео с клубами черного дыма над объектом выкладывают в сеть украинские каналы. Но власти сообщают, что возгорание удалось быстро потушить. Атакована беспилотниками и Сумская область. Там сообщают об одном погибшем и одном раненом. В результате удара по жилому сектору в одном из сел возник масштабный пожар. Его площадь составила около 500 квадратных метров. Во время ликвидации последствий атаки спасателям удалось вытащить из огня несколько домашних животных. Власти Днепропетровской области заявили, что по региону били более 20 раз. Там в общей сложности 8 раненых. Повреждены лицеи, многоквартирные и частные дома. Но днем появились сообщения еще об одном ударе. Взрывы прогремели на предприятии пищевой промышленности в Днепре. 2 человека погибли, еще 2 получили ранения. Ранее по этому объекту уже била российская армия. За минувшие сутки в Николаевской области жертвами российских ударов стали 4 человека. 19 получили ранения. Ночью по столице региона били беспилотниками, шахедами, ракетами «Бандероль» и авиабомбами. Под ударом оказались портовая и промышленная инфраструктура, а также гражданские объекты города. Вновь увеличилось число пострадавших после уже украинского удара по Сочи. Город оказался под атакой прошлой ночью. Если утром проходила информация о 8 раненых, то сейчас докладывают уже о 28. В СУ нанесли удар с использованием безэкипажных катеров. Частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок набережной. Там пожар охватил кафе. Российский следственный комитет уже возбудил дело по статье о теракте. В ведомстве заявили, процитирую, «Киев целенаправленно атаковал курортную зону города». О жертвах и пострадавших сообщает оперштаб Белгородской области. В городе Шебекино дрон ВСУ ударил по парковке административного здания. Мужчина от полученных травм скончался на месте. В поселке Разумное беспилотник спикировал на грузовик. Водитель госпитализирован. В результате похожего удара по автомобилю в районе поселка Пятницкое также был убит мужчина. Российские подлодки заметили у берегов острова Шпицберген в водах Арктики. Как пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники среди западных чиновников, субмарины проводили учения по использованию некоего секретного оружия, которое призвано выводить из строя критически важные подводные кабели. Операцию проводило Главное управление глубоководных исследований Минобороны. Для тренировок субмарина оно использовало подводные аппараты. Суда Великобритании, Норвегии и США отследили российские подлодки и не дали им завершить учения. Хозяйственную деятельность на острове Шпицберген ведут Норвегия и Россия. Продавцы с маркетплейсов перевели хранение товаров на собственные склады. Доля сейлоров в Wildberries, использующих такую схему, за 2 месяца выросла почти в 2 раза. Теперь хранить товары на собственных складах предпочитают 97% продавцов этой площадки. Похожая ситуация у Озона, от его услуг в этом вопросе отказались 10%. Теперь на его складах свои товары хранит лишь 1/4 общего числа продавцов. Издание «Коммерсант» отмечает, что расчет на собственные складские площади вызван массовыми атаками дронов на логистическую инфраструктуру крупных онлайн-площадок. Призывы заключить контракты и уехать на войну стали размещать даже на квитанциях ЖКХ. Вот они в Новосибирске. Это квитанции от местного оператора по обращению с мусором компании «Спецавтохозяйство». Их рассылают по всей Новосибирской области. Как пишет канал «Сибирский экспресс», первая агитация за контракт начала появляться там еще в апреле. С тех пор обещанная выплата в регионе выросла с 2 почти до 3 миллионов рублей, а контакты в листах изменились с пункта отбора мэрии Новосибирска на пункт отбора самого «Спецавтохозяйства». Компания принадлежит региональному правительству, а возглавляет ее бывший начальник Новосибирского СИЗО-1 и Колыванской колонии 22 Александр Мартынов. Постоянная рубрика «Откровения российских чиновников». Сегодня бенефису представителя МИД Марии Захаровой. Она дала интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме, в котором повторила все, что говорит ее начальство и пропагандисты помельче. Например, преступление Киева.
1: Меня просто горло перехватывает, когда я рассказываю даже без подробностей о том, что происходит. Когда ночью обстреливается, причем обстреливается, имеется в виду, снарядами, бомбами, с дронов, детские общежития с детьми, детские сады, когда детские, не знаю, заведения от детских садов, школ, больниц являются абсолютно продуманной целью для киевского режима. Как это можно поддерживать?
0: Мария Захарова не говорит о том, как российская армия каждую ночь прицельно бьет по жилым районам в украинских городах, о том, сколько детей убито по обеим сторонам из-за решения ее начальства начать эту войну и нежелания ее заканчивать. А вот версия о том, как Запад втягивал Украину в борьбу с Россией.
1: Все попрано. Это настоящий терроризм. Попрано давно. Попрано не сейчас. Киевский режим приступил к осуществлению терактов в отношении нашей страны не в 22-м году и даже не с 14-го года. Они тренировались на Майданах, тогда, когда использовали коктейли Молотова, тогда, когда под видом гражданского населения запускали на площади Киева и других городов Украины хорошо натасканных боевиков, которых тренировали в странах натовских.
0: Эта версия уже заняла место в новых учебниках истории в России и годами повторяется по телевизору. В целом, речь Захаровой можно охарактеризовать так. Просто терроризм, кибертерроризм, еще неприкрытый терроризм. Во всем этом она обвиняет Киев. К США сейчас Мария более благосклонна, пока так велит делать начальство. В этом же интервью она заявила, что Москве и Вашингтону есть о чем говорить, но важно воплощать слова в действие. Действия России, впрочем, видно каждый день. До выборов в России еще 10 дней, но в Воронеже уже начались поквартирные обходы. По данным канала Ворнадзор, досрочное голосование в городе выглядит так. Две женщины с переносной урной ходят по подъездам и пытаются зайти в квартиры. Никаких документов у них при себе нет. Некоторые жильцы голосуют прямо на лестнице. Еще один вариант в школах. Классный руководитель одного из учреждений прислала в чат родителей призыв голосовать досрочно после уроков с 16 до 20 часов. Такие обходы продлятся в Воронеже до 17 сентября, в области до 20-го. Где хранятся бюллетени, кто получает к ним доступ и защищены ли они от фальсификации, неизвестно. Досрочное голосование открылось 9 сентября, но странных женщин с урной заметили в домах на день раньше. И еще о выборах. Все действующие губернаторы в России впервые за несколько лет отказались от участия в дебатах. Вот как, например, выглядела попытка провести эти дебаты в Белгороде.
2: 20 сентября жителям Белгородской области предстоит решить, кто возглавит наш регион на ближайшие 5 лет. В рамках закона кандидатам на должность губернатора предоставлено бесплатное эфирное время для агитации. На пост претендуют 5 человек. Это Артем Зотов, Владимир Абельмазов, Валерий Шевляков, Евгений Дремов, Александр Шуваев. Ни один из кандидатов не явился, совместные агитационные мероприятия отменяются.
0: Как пишут ведомости, в этом году глав регионов избирают в 8 субъектах – Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях, а также Мордовии, Туве и Чечне. Еще в 3 пройдут голосования в ЗАГС-собраниях из числа кандидатур, внесенных Путиным. Еще в прошлом году в дебатах принимали участие, например, главы Коми, Курской области и Камчатки. Опрошенные изданием эксперты считают, что причина нынешних отказов, в том числе, отсутствие сильной конкуренции. Здесь я прервусь, чтобы попросить вас подписаться на наш канал. Так это видео увидит больше людей, а вы никогда не пропустите ничего важного. Мы продолжаем. Художника-постановщика сериала «Ликвидация» арестовали по делу о госизмене. Он приехал из Киева в Москву, чтобы поменять загранпаспорт. Медиазона обратила внимание на это дело. В постановлении о его возбуждении говорится, что 52-летний Александр Кондратов совершил госизмену путем не менее 6 публикаций в интернете. Мужчину задержали еще 5 мая по прилете в аэропорту Внуково. После этого его 70 дней подвергали карусельным арестам, а теперь окончательно заключили под стражу. Кондратов работал художником-постановщиком, получил премии «Золотой орел» и «Тэфи» за сериал «Ликвидация», вышедший в 2007 году. С 2012 он на постоянной основе проживал в украинской столице. Оперативники ФСБ по заявлению спецслужбы задержали в Москве бывшего охранника британского посольства.
3: Сейчас в России. Понимаете, за что задерживают?
4: Нет, пока.
3: Ноги по себе. Ноги по себе. Встаем.
0: Мужчину обвинили в том, что он по заданию Киева якобы готовил теракт.

0: в частном охранном предприятии «Батальон». Был ли он охранником британского посольства, неизвестно, но в его профиле есть фотография, где он позирует с британскими офицерами в Москве. Ранее Драганова подвергали серии карусельных арестов за мелкое хулиганство и демонстрацию запрещенной символики. На его плече есть татуировка украинского трезуба. При этом за день до появления отчета ФСБ полиция Лондона сообщила об аресте агента ГРУ. Это 31-летний гражданин Великобритании Джошуа Кемидж. Его обвиняют в работе на иностранную разведку и намерении не совершить или участвовать в подготовке акта саботажа. Бензиновый кризис в авиации. Минимум 26 крупных российских аэропортов ввели ограничения на заправку самолетов, подсчитала «Верстка». Первые ограничения появились в июле, когда в регионах выстраивались очереди к заправкам. Вторая волна пришлась на сентябрь, когда эти очереди увеличились. Сроки действия разные, от 1 до почти 7 месяцев в разных аэропортах. В петербургском Пулково до середины марта следующего года будут заправлять самолеты только по плану, без дополнительных объемов. До 6 декабря такое же правило действует в калининградском Храброво. В 15 аэропортах ограничения ввели только для иностранных компаний. Самые жесткие меры на юге, где сложнее всего ситуация с топливом. Там из 6 действующих аэропортов ограничения затронули 4. Ну а на заправках в регионах жители снимают вот такие видео и выкладывают их под музыку «Праздник к нам приходит» из рекламы Кока-Колы. Очереди на ЗС растут. В Ленобласти власти официально признали проблемы и сообщили, что на ряде заправок возможны перебои. Это объяснили проблемами с логистикой, но заверили, что ситуация на контроле. В аннексированном Крыму заправиться можно только рано утром, либо поздно вечером, когда привозят бензин. В Севастополе купить горючее разрешают только по QR-кодам. А в Перми местный губернатор Дмитрий Махонин пришел на телевидение успокаивать граждан. По его словам, он потребовал от «Лукойла» увеличить поставки в регион.
1: Жителям нашего региона не объяснить, что при наличии производства, наличии добычи углеводородного сырья мы можем оставаться без топлива. Поэтому я считаю, что основной поставщик нефтепродуктов имеет все возможности в ближайшее время нарастить поставки. Поставки на АЗС, тем самым сбить вот этот вот спрос, или отложенный спрос, либо текущий спрос. И мы будем, поверьте, делать все зависящее от нас, чтобы в ближайшие буквально дни объемы поставок нефтепродуктов на АЗС увеличились.
0: Власти нашли поистине «гениальное» в кавычках решение проблем с водопроводной водой в Екатеринбурге. Все лето жители жаловались на желтую воду из-под крана, и теперь Роспотребнадзор просто взял и снизил требования к качеству воды в городе и соседних Верхней Пышме и Березовском аж до 2032 года. Допустимое содержание железа увеличили на 40%, предельную цветность воды на 50%. Местный поставщик воды заверил граждан, что это совершенно безопасно для здоровья. Напомню, что ранее власти объясняли плохое качество воды в кране аномальными осадками и сильным ветром, который взбаламутил водохранилище. А в августе горожанам вообще пришлось ходить за водой к городским фонтанам, поскольку на очистной станции поломались почти все фильтры. В конце лета власти официально признали износ городской системы водоснабжения близким к 100%, сообщает издание агентства. При этом траты на ее ремонт все равно снизили. Дональд Трамп пообещал каждому совершеннолетнему американцу по $5000 в случае победы республиканцев на промежуточных выборах 3 ноября. And here is my promise. If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, because of our economic, tremendous economic success, like in history we've never had anything like what's happening. I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5000. Президент назвал эти деньги дивидендами Трампа и уточнил, что единственным условием будет требование потратить их на территории США. По подсчетам Рейтер, на выполнение обещания потребуется более $1 триллиона. Откуда они возьмутся, не совсем ясно. Чуть позже Джей Ди Венс попытался все конкретизировать и объяснил, что богатые американцы денег не получат. Выплату остальным профинансируют поступление от импортных пошлин. Прямой подкуп избирателей в США запрещен, но заявление Трампа юридически под него не подпадает, поскольку деньги обещаются вообще всем, а не только голосующим за республиканцев. На этом у меня все. Спасибо, что проводите утро и день с нами. Для вас работала Марина Муратова. Увидимся уже скоро. Берегите себя.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня.
1: В ответ на официально вступившие в силу во вторник канадские контрпошлины на сумму 20 миллиардов долларов, Дональд Трамп подписал сразу 5 официальных указов. Белый дом подтвердил введение абсолютного эмбарго на канадские мотоциклы, большинство видов алкоголя, включая канадские виски, пиво, водку, а также на побочные продукты молочной промышленности, такие как сухая сыворотка и мелассу. Запрет вступит в силу с 29 сентября. Одновременно был расширен список канадских товаров, на которые вводится 50% пошлины. В него включены матрасы, бумажная и деревянная продукция, мебель, алюминий, моторные лодки и гольф-кары. В то же время от пошлин освобождены канадский цемент, дорожная соль и некоторые медицинские товары. Еще одним шагом в американо-канадской торговой войне стало требование президента Дональда Трампа полностью исключить канадские товары из крупных долгосрочных федеральных контрактов и госзакупок. Поставки из Канады заблокированы до тех пор, пока Оттава не обеспечит, как сказано, полную взаимность для американских фермеров и бизнеса. Премьер-министр Канады Майк Карни опубликовал видеообращение, в котором признал, что переговоры окончательно сорваны, как он сказал, из-за несправедливых и неэкономичных изменений, которые Соединенные Штаты внесли в проект соглашения в самый последний момент. Карни официально объявил, что Канада начинает форсированный стратегический разворот, как он отметил, в сторону от США, как от крупнейшего торгового партнера, и что Оттава готовится к затяжной экономической войне. Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированный на 9 сентября телефонный разговор с президентом Трампом. Причину отмены представитель Мерца не назвал, однако подчеркнул, что она не связана с его графиком. Накануне Трамп поздравил крайне правую альтернативу для Германии с победой на региональных выборах в Саксонии. Трамп написал: «Ух ты, у популистской партии в Германии сегодня был действительно большой вечер. Им, наконец, надоели совершенно ужасные иммиграционные правила и законы, которые нанесли Германии такой огромный ущерб». Так написал Трамп в True Social и сопроводил пост аббревиатурой MGGA – Make Germany Great Again. Но представитель Мерца не стал отвечать на вопрос, связана ли отмена разговора с заявлением Трампа. При этом он напомнил, что канцлер неоднократно выступал против вмешательства в внутреннюю политику Германии, особенно в связи с выборами. Альтернатива для Германии, напомню, 6 сентября победила на региональных выборах в Саксонии Анхальт, набрав рекордные для партии 43,8% голосов. Партия получила 39 из 83 мест в местном парламенте и впервые в послевоенной истории Германии сможет сформировать земельное правительство, то есть партия правая. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф готовится взять на себя более активную роль в переговорах Соединенных Штатов с Россией и Украиной. Об этом сообщили американские чиновники своим европейским коллегам. И по словам источника Financial Times, Белый дом допускает, что сократит участие в переговорах специального посланника президента США Стива Уиткофа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Именно они в последнее время возглавляли переговоры об урегулировании войны между Россией и Украины. Источники сообщили, что Уитков, скорее всего, сохранит пост спецпосланника и может продолжать участвовать в переговорах о мире между Россией и Украиной параллельно с Рэдклиффом. Сейчас оба чиновника борются за то, кто и в каких вопросах будет играть ведущую роль. В то же время Кушнер сообщил друзьям, что рассчитывает переключиться с российско-украинской войны на завершение войны в секторе Газе и американо-израильской войны против Ирана. Трамп пока не принял, отмечают СМИ, окончательного решения. Белый дом и ЦРУ отказались от комментариев. Джон Рэдклифф, напомню, посетил Москву 25 августа. Дональд Трамп называл визит главы ЦРУ в Россию рутинным. Западные СМИ называли разные версии, зачем Рэдклифф приезжал в Москву: от призыва начать мирные переговоры и предостеречь от нападения на страны НАТО до призыва сократить сотрудничество с Ираном. Стив Уитков и Джаред Кушнер 5 и 6 сентября по очереди провели переговоры с лидерами России и Украины. Стороны допустили, что в будущем смогут начать трехсторонние переговоры. Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение Луны с американским флагом и подписью «Луна наша». В этот же день он предложил переименовать штат США Нью-Мексико в Новую Америку и показал карту Ирана, границы которого напоминали его профиль. Но так Трамп по привычке, так знакомая уже позиция, троллит весь мир. 6 сентября президент Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social изображение Луны, на котором была размещена надпись «The Moon is Ours» – «Луна наша». Ну и американский флаг на этой фотографии, на этом изображении. Каких-либо пояснений глава Белого дома не дал. Пост о Луне стал частью серии необычных публикаций президента США. Менее чем через час Трамп разместил в Truth Social 34 записи, среди которых было множество мемов и сгенерированных изображений. В частности, президент показал штат Нью-Мексико под названием «Новая Америка», карту Ирана, очертания которого изменены под профиль самого Трампа, а также изобразил себя рядом с первым президентом США Джорджем Вашингтоном и в образе рестлера Халка Хогана. Заявление президента не означает, отмечают СМИ, что Соединенные Штаты могут объявить спутник Луну, спутник Земли своей территорией. Договор о космосе 1967 года, участниками которого являются более 100 государств, включая США, запрещает национальное присвоение Луны и других небесных тел путем провозглашения суверенитета, использования или оккупации. На это обратил внимание почетный профессор астрономии Университета Британской Колумбии Джейми Мэтьюс. Цитирую, «Отправка США 12 человек на Луну 50 лет назад ничего не означает в контексте ее принадлежности», заявил ученый. По его словам, даже высадка американских астронавтов не дает Вашингтону прав на спутник Земли. Среди публикаций 6 сентября Трамп выложил несколько постов, связанных с Ираном. Один из них – карта с подписями «До» и «После». На втором изображении Иран был нарисован с измененными границами, которые напоминали профиль самого президента с его характерной прической. Иран и раньше президента Трампа. Иран и раньше становился объектом необычных географических заявлений Трампа. Напомню, в марте президент назвал Ормузский пролив проливом Трампа, заявив, что это произошло по ошибке, но тут же добавил, что с ним случайностей не бывает. Позднее Трамп заявил, что США должны фактически контролировать эту водную артерию. В июле он предложил объявить Соединенные Штаты хранителем Ормузского пролива и взимать в пользу Вашингтона сбор в размере 20% с проходящих через пролив грузов. Как отметил американский PolitiFact, реализация подобного предложения стала бы беспрецедентной и, вероятно, противоречила бы международному праву. Ну и кроме того, 6 сентября Трамп предложил изменить название американского штата. Он опубликовал карту Нью-Мексико, на котором слово «Мексика» было зачеркнуто и заменено на «Америка», «New America». Президент заявил, что такую идею ему предлагали и раньше. По его словам, новое название звучало бы, как он отметил, престижнее и красивее для жителей штата. Указа о переименовании Трамп при этом не подписывал. Название Нью-Мексико значительно старше самого американского государства, отмечают СМИ. Испанское «Нуэва Мексико» использовалось в регионе за несколько столетий до того, как территория вошла в состав Соединенных Штатов. Статус американского штата Нью-Мексико получил в 1912 году. Географические переименования Трамп начал практически сразу после возвращения в Белый дом, напоминают СМИ. В январе 2025 года Трамп подписал указ «Restoring name that honor American greatness» – «Возвращение названий, прославляющих американское величие». Документ предусматривал использование федеральными органами названия «Американский залив» вместо «Мексиканского залива». Одновременно президент распорядился вернуть горе Денали – на Аляске название Маккинли. Свое решение по Мексиканскому заливу Трамп связывал с давними претензиями к соседней стране по поводу нелегальной миграции и наркотрафика. Возвращение названия Маккинли он объяснял уважением к 25-му президенту США Уильяму Маккинли, которого неоднократно хвалил за экономическое процветание страны. В августе 2026 года очередь дошла до Канады. После провала торговых переговоров между Вашингтоном и Оттавой, Трамп сначала предложил, а затем своим указом распорядился переименовать озеро Онтарио на границе с Канадой в озеро Америка. Мы об этом говорили в нашей программе. Президент обвинил Канаду в том, что она годами, как он написал, обдирала США в торговле. Новое название используется американскими федеральными ведомствами, однако Канада и другие страны не обязаны его признавать. Google начал показывать американским пользователям новое название, а Трамп лично связался с Apple по поводу аналогичного изменения в ее картах. На озере президент останавливаться не захотел. Если подумать, у нас есть залив и есть озеро. Теперь нам нужен только океан. Ну, так что, возможно, придется изменить название Атлантического или Тихого. Может быть, изменим оба, так заявил Трамп 27 августа. Американские СМИ связывают разные инициативы Трампа как с его внешнеполитическими конфликтами, так и с давним стремлением президента оставить собственный символический след в истории. «Вашингтон-Пост» обращала внимание, что переименование озера Онтарио стало продолжением торгового противостояния с Канадой. Трамп впервые пригрозил изменить название водоема после срыва переговоров, заявив, что США больше не рассчитывают вести с канадской провинцией Онтарио большой объем торговли. Одновременно Вашингтон ввел 50% пошлины на канадские товары стоимостью около 20 миллиардов долларов. Однако переименование географических объектов – лишь часть гораздо более масштабной кампании. Access еще в феврале отмечал беспрецедентные попытки Трампа, как было отмечено, оставить свой личный бренд, как печать на американском государстве и общественной жизни. Вашингтон-Пост писала, что личный бренд десятилетиями был основой бизнеса Трампа. Его имя появилось в названии Института мира США, его пытались добавить к названию Центра Кеннеди. Ну и кроме того, обсуждалось переименование в честь Трампа Вашингтонского аэропорта имени Даллеса и Пенсильванского вокзала в Нью-Йорке. Сюда же Access относила появление изображения Трампа на специальном абонементе в национальные парки, идею выпустить памятную монету с его портретом, иммиграционную золотую карту Трампа, детские инвестиционные счета Трампа и проект нового класса боевых кораблей, получившего его имя. «Атлантик» весной писал, что во время второго срока стремление президента оставить после себя физическое и символическое наследие стало заметно сильнее. Издание поговорило с высокопоставленным представителем администрации и давним знакомым Трампа. По словам последнего, президент хочет остаться в истории человеком, который совершил то, чего другие не могли добиться благодаря решимости и силе воли. Так было сказано. Несмотря на многочисленные инициативы, рейтинг Трампа находится на минимальном уровне за все время его участия в вопросах Reuters Ipsos. Согласно исследованию, опубликованному 31 августа, работу президента одобряют 33% американцев. Такой показатель сохраняется уже в трех опросах подряд. В начале второго президентского срока Трампа поддерживали 47% респондентов. Reuters указывает среди основных проблем Белого дома рост стоимости жизни и недовольство войной с Ираном. Однако и географические инициативы Трампа нельзя сказать, чтобы пользовались поддержкой большинства американцев. Согласно отдельному опросу Reuters Ipsos, переименование озера Онтарио в озеро Америка одобрили лишь 14% опрошенных, тогда как 63% выступили против. Даже среди республиканцев противников оказалось больше, 43 против 33. Не получила широкой поддержки и политика, с которой было связано переименование. Необходимость искать компромисс с Канадой одобрили 68% американцев и только 65% выступили против. Access отмечала, что результаты опросов особенно важны для Белого дома перед промежуточными выборами. Трамп усиливает противостояние с Канадой, однако большинство американцев эту политику не поддерживают.
0: Дамы и господа, мы прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
3: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
2: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
6: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.
1: Администрация Дональда Трампа возобновила обработку заявлений на иммиграционные визы, но только из двух стран – Венгрии и Польши, так рассказали четыре источника Reuters. По словам двух собеседников агентства, распоряжение отдавать приоритет иммиграционным визам в этих двух странах поступило из Белого дома. Временная приостановка записи на собеседование по иммиграционным визам для других стран сохраняется. Почему Соединенные Штаты выделили именно Венгрию и Польшу, остается неясным. Reuters отмечает, что Трамп и его советники установили тесные связи с правыми силами в правительствах обеих стран. Так, Трамп публично поддерживал бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана, а также нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, избрание которого привело к конфликту с центристским правительством премьер-министра Дональда Туска. В начале 2026 года стало известно, что Госдеп решил остановить обработку иммиграционных виз для граждан 75 стран, включая Россию. Ведомство рекомендовало консулам отказывать в выдаче виз тем, кто может попытаться получить социальные пособия в США. Это решение Госдепа оспорили в суде. В августе Федеральный суд штата Нью-Йорк признал решение незаконным и отменил приостановку. Однако в конце месяца администрация Трампа вновь остановила обработку заявлений на иммиграционные визы, чтобы провести, как было сказано, углубленное обучение консульских сотрудников. Дональд Трамп подарил по 45 тысяч долларов наличными своей помощнице Натали Харп и еще двум молодым сотрудницам Белого дома, как отмечено, пользующимся его доверием. Об этом пишет Washington Post. Кроме Натали Харп, подарки получили 31-летняя советница президента по коммуникациям Марго Мартин и 26-летняя Чемберлен Харрис, которая работает исполнительной помощницей Трампа. В феврале Трамп, напомню, назначил Харрис в комиссию по изящным искусствам, которая курирует бальный зал Белого дома и другие строительные проекты в районе Вашингтона. В своих финансовых декларациях все три сотрудницы указали эти выплаты как денежный подарок к празднику. Эти подарки составляют примерно треть от их годовых зарплат в размере 150 тысяч долларов. Представитель Белого дома Дэвис Ингл заявил, что выплаты не нарушают никаких правил. Но, по его словам, президент, как сказано, давно практикует вручение рождественских подарков людям из своего окружения. Цитирую, речь идет о подарках, которые никак не связаны с официальными обязанностями этих людей, и поэтому они полностью допустимы с точки зрения соответствующих юридических и этических норм», — добавил он. Вашингтон Пост отмечает, что других публично известных случаев, когда президенты США дарили сотрудникам Белого дома крупные суммы наличными, других случаев таких нет. Сами получательницы подарков на запрос о комментарии не ответили. Громкий судебный процесс по делу Линдси Клэнси, жительницы штата Массачусетс, убившей троих своих детей, был признан несостоявшимся, так как присяжные не смогли принять единодушное решение. Почему это и произошло, и какие сомнения остались у одного единственного присяжного, трое членов жюри рассказали американскому каналу NBC, NBC 10 Boston, в первом своем интервью. Единственным членом жюри присяжных по делу Клэнси, кто не согласился с другими в вопросе о ее невиновности, то есть все остальные считали, что Клэнси невиновна. Так вот, единственным, кто с этим не согласился, был один из трех присяжных мужчин. Об этом трое присяжных самого громкого процесса последних месяцев, в том числе их старшина, школьная учительница на пенсии Рони Карлсон, рассказали в первом своем интервью, которое, как я уже сказал, они дали телеканалу NBC 10 Boston. Цитирую, он признал, что у него есть обоснованные сомнения в виновности Клэнси. «Я начала заполнять бумаги, я была так воодушевлена», — сказала Карлсон. Но затем присяжный добавил, что он не будет признавать Линдси Клэнси невиновной по причине ее невменяемости. Ну, надо здесь понять, что все остальные были готовы признать мать, убившую своих троих детей, невиновной. И если бы не один присяжный, от такого вердикта отказавшийся, Линдси Клэнси, невменяемая убийца, вот вы видите на фотографии ее детей, пятилетней дочери Коры, трехлетнего сына Доусона и восьмимесячного сына Каллана, Линдси Клэнси сегодня была бы на свободе, если бы не этот присяжный. Присяжные так и не смогли вынести вердикт по делу Линдси Клэнси. Процесс объявлен несостоявшимся, поэтому она, дальше ее судьба пока непонятна. 36-летняя Линдси Клэнси, бывшая медсестра-акушерка, убила троих своих детей в январе 2023 года. Затем она попыталась покончить с собой. Клэнси выжила, но нижняя половина ее тела осталась парализованной. Защита, как и сама Клэнси, не отрицает, что она убила своих детей, но настаивает, что ее нельзя привлекать к уголовной ответственности, так как она страдала от послеродового психоза и не отвечала за свои действия. Обвинение полагает, что Клэнси убила своих детей сознательно. Всего в составе жюри было трое мужчин и 9 женщин. Судья Уильям Салливан, рассматривающий дело, запретил фотографировать присяжных во время процесса, чтобы обеспечить их анонимность. Присяжные, впрочем, по окончании процесса имеют право рассказывать о деле и своих обсуждениях, если они того захотят. Три женщины, давшие интервью NBC, действительно входили в состав жюри присяжных. Эти женщины – учительница на пенсии Рони Карлсон, работающая в сфере обороны Пола Девлин и заведующая кухней в Центре для пожилых людей Келли Фарина, рассказали NBC 10, как прошли 7 дней обсуждения дела Клэнси. Они подружились во время процесса. По словам женщин, обстановка в комнате для присяжных была напряженной. Их обсуждения приводили к таким спорам, ругани и крику, что это временами можно было услышать и за пределами комнаты. В то же время присяжные старались заботиться друг о друге. Эмоциональные американские горки, много слез и объятий. Такими словами, трое присяжных описали процесс обсуждения. Они были твердо намерены достичь вердикта, сказать, что Клэнси невиновна. Цитирую, мы не пытались понять, убила ли она своих детей. Она сделала это и признала это. Мы пытались понять, могла ли она в тот момент отличить добро от зла. Так пояснила председательница жюри присяжных. Все указывает на то, что она любила своих детей, так что она, скорее всего, сорвалась и не понимала, что делает, добавила Карлсон. В качестве примера она привела показания бывшей свекрови Линдси Клэнси, которая называла женщину любящей и заботливой матерью, а также дневники самой Клэнси. В ходе обсуждений трое присяжных, поначалу склонявшихся к обвинительному приговору, в итоге согласились с тем, что Клэнси невиновна по причине невменяемости. Но один присяжный отказался поддержать такой вердикт. Пола Девлин назвала несогласного присяжного высокомерным. Он совершенно не хотел ничего слышать, сказала она. В частности, он отказался выслушать мнение медсестры из числа присяжных, когда речь зашла о лекарствах, которые принимала Клэнси. Во время обсуждения председательница присяжных даже передала судье записку, в которой отметила, что один присяжный не следует указаниям судьи. Судья Салливан в ответ поговорил с присяжными и вновь зачитал инструкции, в том числе об обоснованном сомнении, а затем попросил их постараться прийти к единогласному вердикту. Мне было так грустно, что мы не смогли вынести вердикт в отношении Линдси. Это было душераздирающе», — сказала Карлсон. Адвокат Линдси Клэнси Кевин Реддингтон говорил, что его подзащитная была бы оправдана, если бы один присяжный не был бы таким упрямым. Напомню, что во время этого процесса стало известно о нескольких подобных делах. В начале сентября 26 года жительница Иллинойса Кейтлин Вальш были предъявлены обвинения в убийстве своего двухлетнего ребенка. Согласно судебным документам, Вальш была крайне увлечена судебным процессом над Линдси Клэнси, как сказано, и активно обсуждала его в групповых чатах с друзьями за несколько часов до трагедии, до убийства своего двухлетнего ребенка. Защита Вальш заявляет, что во время совершения преступления у женщины случился острый психологический...
7: В Нью-Йорке полдень.
8: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
7: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Новости на
7: Дэвидсон Радио.
9: Информация к этому часу.
10: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Нью-Йорк продлевает пляжный сезон до 13 сентября. Все 8 общественных пляжей будут открыты для купания до воскресенья. Спасатели продолжат дежурить ежедневно с 10 утра до 6 вечера. Перед поездкой департамент парков рекомендует проверять актуальный статус пляжа и качество воды через сервис Notify NYC. Пляжный сезон официально завершится 13 сентября в 6 часов вечера. Республиканцы, которым предстоит борьба за конкурентные места в Конгрессе на промежуточных выборах, не пришли к единой стратегии в отношении Дональда Трампа и опасаются его участия в своих кампаниях. Некоторые кандидаты и действующие конгрессмены уже попросили политическую команду президента не организовывать его визиты в их округа, опасаясь, что низкий рейтинг Трампа может им навредить. При этом дистанцироваться от президента республиканцам также рискованно. Суперкомитет МАГА располагает 400 миллионами, которые партия рассчитывает использовать для сохранения большинства мест в Конгрессе. Сам Трамп, напротив, намерен активно участвовать в кампании и заявил республиканцам на ужине в Белом доме, что будет особенно вовлечен в последние 30 дней перед выборами. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани заявил о поддержке Александра Окасио-Кортес как потенциального кандидата на более высокий государственный пост. Это произошло на фоне обсуждения возможного участия конгрессвумен от Бронкса и Квинса в президентской гонке 2028. Цитирую, «Я думаю, что она была бы перспективным кандидатом, независимо от того, какое решение примет», — сказал Мамдани на прошлой неделе на пресс-конференции в Бруклинском музее. Его слова прозвучали после публикации «Политика» о том, что ранее градоначальник подписал петицию Нью-Йоркского отделения демократических социалистов. В ней Окасио-Кортес называют наиболее перспективным левым кандидатом. Основная цель петиции заключалась в поддержке переизбрания Окасио-Кортес в Конгресс. В прошлом месяце женщина заявила, что не исключает возможность участия в президентской гонке, но сейчас ее основное внимание сосредоточено на промежуточных выборах. По мере формирования поля потенциальных кандидатов, ее имя все чаще появляется среди возможных претендентов на выдвижение от Демпартии. Помимо возможной президентской гонки, Окасио-Кортес, среди прочего, называли потенциальным соперником сенатора Чака Шумера. Ему предстоит переизбрание в 2028 году. Канцелярия премьер-министра Израиля опровергла публикацию «Гаарец» о том, что за полторы недели до 7 октября Бенямин Нетаньяху получил от Эмиратов предупреждение о готовящемся нападении Хамаса. 8 сентября газета опубликовала материал, основанный на журналистском расследовании Шломи Эльдара и Рут Юваль для книги «Заложники. 843 дня бездействия». Автор утверждает, что примерно за полторы недели до нападения террористов Нетаньяху якобы получил предупреждение от Мухаммада бен Заида о том, что главарь хамасовцев Яхья Синвар готовит значительное событие. Как утверждается, Нетаньяху счел, что речь может идти об эскалации в Иудее и Самарии, и не передал предупреждение министру обороны, начальнику генштаба, главе Шабак или директору Моссада. Авторы пишут, что в тот же период схожий сигнал поступил и из Египта, но получил ответ, что Израиль контролирует ситуацию. В публикации рассматриваются и первые попытки посредничества после нападения. Согласно расследованию, вечером того же дня премьер-министр Катара Мухаммад Аль-Тани связался с директором Моссада Давидом Барнеа и сообщил, что хамасовцы готовы обсуждать освобождение гражданских заложников. Барнеа, как утверждается, якобы ответил, что Израиль в тот момент не намерен был вести переговоры с Хамасом. Создатели мультсериала «Южный парк» подготовили пресс-релиз, в котором объявили о планах сменить название шоу. Теперь проект будет называться «Южная Америка» в честь недавнего решения президента о переименовании озера Онтарио, а также готовности Apple и Google последовать за волей главы Белого дома. Цитирую, «Мы меняем название South Park на South America», сообщили аниматоры Трей Паркер и Мэтт Стоун. Интересный момент. Глава Департамента внутренних дел Даг Бергам сообщил, что Трамп лично попросил руководство Apple изменить название озера. Переименование сериала анонсировали накануне старта нового сезона. В Москве поставят мюзикл, написанный Александром Журбиным по поэме в прозе Венедикта Ерофеева «Москва, петушки». В недавнем интервью Журбин рассказал, что песни сейчас пишет редко и в основном на стихи жены Ирины Гинзбург, хотя недавно закончил работу над циклом баллад на стихи Бахыта Кинжеева. Еще исполнителя, который смог бы это спеть, поделился композитор.
11: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
12: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
13: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 9 сентября. Нефть продолжает подниматься в цене. Интерес банковский продолжает подниматься, и акции продолжают падать. Вчера индекс Dow Jones упал на 628 пунктов, 1,2%. 52 786 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 45 пунктов, 0,6%. 7674 была конечная точка. И Nasdaq минус 86 пунктов, 0,3%. 26421 конечная остановка. Транспортный индекс минус 1%. Russell 2000, индекс маленьких компаний, потерял 0,5%. Сегодня нефть, Brent, один баррель перескочили $100, плюс $2.84, и один баррель стоит $100.76. На этой ноте наша биржа сегодня показывает отрицательные результаты. Dow Jones сейчас показывает минус 278 пунктов на открытии, Standard & Poor's 500 минус 25 и Nasdaq минус 144. Золото минус $64, $1437.40 стоит унция золота, унция серебра $66.69, 1 евро равен $1.16. 5-летние госбумаги дают 4,595%, за 10 лет можно получить 4,812%, и за 30 лет госбумаг можно получить 5,256%. За границей сегодня Англия минус 1,1%. Франция минус 1,9% и Германия минус 1,7%. Швейцария упала на 1,5%. В Азии японский Никей минус 0,2%. Шанхай плюс 0,3%. И Гонконг минус 0,2%. Из компаний, которые попали на экраны сегодня, вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Five Therapeutics надо покупать. Sigmund Biosciences будет вести себя достаточно хорошо. Lithium Americas тоже все в порядке с ними будет. Sasol надо покупать. Kodiak AI надо покупать. Pascal покупать. Affirm надо покупать. Robinhood надо покупать. Chime покупать. Dave надо покупать. Quanta Services, с ними будет все достаточно хорошо. Новый таргет $731, это значит примерно 17% подъема. Thermo Fisher можно покупать. Lineage будет вести себя достаточно хорошо. First Solar тоже положительный. Liberty Formula One покупать. Aptiv покупать. Abercrombie & Fitch будет вести себя неплохо. Pursuit Attractions и Hospitality можно покупать. Atkins Oncology положительный тоже. AstraZeneca положительная, Dell надо покупать, новый таргет $650 за акцию. Они абсолютно правы. Teva Pharmaceuticals покупать, фига теперь нейтральная. Tesla underweight, держать поменьше, считает один из больших банков. Nvidia надо продолжать покупать, один из самых больших банков так считает, они опять-таки правы. Martin Marietta можно покупать и Bausch & Lomb тоже с ними будет все хорошо. Цены, которые сегодня с утра изменились. Mission Produce – это компания, которая производит авокадо, подскочили на 7,5%. Apple сегодня с утра, разговоры идут о том, что они будут выпускать новые телефоны, но Apple немножечко упал. Casey General Store сегодня упал на 10%. Signet Jewelers подскочил на 17%. Энергетические компании сегодня поднялись, но это из-за того, что нефть подскочила больше, чем на $100. Service Titan упал на 17%. Braze сегодня упал на 11%. И Chime Financial прибавил 10%. Вот, пожалуйста, моя главная новость на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратите лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэймонд Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всего вам хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
14: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
7: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
15: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
16: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
17: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
18: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
19: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
18: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно. Без разрешения, без предупреждения. И делит жизнь на до и после.
19: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио» представляет.
18: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
19: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
18: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
19: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
18: И оставить после себя невозможную боль.
19: 20 сентября в 17:00 вечера.
18: Театральная гостиная «Дэвидсон Радио». солнечный удар.
19: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
20: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
18: Ждем вас с любовью.
19: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
7: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: Доброе утро. Доброе утро, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания. Спасибо вам за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну. 620 AM, американское радио на русском языке, Дэвидсон Радио. Спасибо, что настроились на нашу волну. Микрофон у Наташи Быстрицкой, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. И сегодня у нас запланирована встреча с интересной гостьей в первой части, а во второй части появится утренний званый гость. Сегодня разговоры о том, что дети мало читают, это как разговоры о погоде. Все обсуждают, но кажется, что реально изменить ничего не могут. С Машей Зиминой мы попробуем разобраться, можно ли заставлять детей читать, как выбирать своему ребенку книги и, так сказать, не отбить навсегда желание читать. Ну и, конечно же, мы поговорим про YouTube, про гаджеты, про интернет, про искусственный интеллект, конечно же. С нами на связи по телефону Мария Зимина, сооснователь книжного магазина «Маша и три медведя» в Хайфе, в Израиле, консультант книжного магазина «Белый кролик» в Нью-Йорке, на Манхэттене. Мария, привет!
1: Здрасте!
0: Ну вот, с дебютом тебя поздравляю.
1: Спасибо.
0: Хотя
1: спасибо.
0: Ты не новичок в радиоиндустрии, в радиоделе, потому что ты регулярно ведешь программы на израильском радио. Верно?
1: Да, случается.
0: И уважительная сегодня причина. Мы по уважительной причине тебя сегодня пораньше отпустим. Эстафетную палочку легко подхватит твой супруг и твой соратник Миша Эпштейн. Во второй части мы с ним поговорим об учебе, о педагогах и не только. Но пока, да, потому что у тебя эфир сегодня также на израильском радио, да? Вот,
1: да.
0: Поэтому
1: да.
0: Мы постараемся с тобой вот все темы, обо всех темах, о которых планировали поговорить. Итак, мой первый вопрос. Почему?
1: Минут.
0: Что да. Ты говоришь?
1: Пятилетку за 5 минут.
0: Да, мы могем. Итак, да. Почему, Маш, современные дети читают меньше, чем их родители в детстве?
1: Ну, вопрос очевидный. И ответ тоже на него такой же. Собственно, намного больше соблазнов, намного больше отвлекающих факторов. Ну и гаджеты, конечно, тоже. Хотя... В Америке с этим как-то попроще, как мне показалось, по детям, по родителям. У нас нет такой проблемы, что детей прям нужно заставлять читать. Вот чтобы заставлять читать по-русски, это, конечно, да, это родители стараются так этого добиться, чтобы дети не потеряли язык. Но здесь дети точно совершенно читают больше и лучше, чем в Израиле. Другой стиль воспитания, подхода к воспитанию, не знаю уж, как это назвать, правильнее, грамотнее, но все-таки получше и побольше дети здесь читают. Стоит ли заставлять детей читать? Ну, нет, конечно. Зачем? От этого любовь к чтению не возникнет, возникнет скорее отвращение. Могу рассказать грустную историю из жизни магазина нашего в Израиле, когда мама приходит с ребенком в магазин и постоянно его заставляет, вот прям заставляет насильно выбрать книжку, и ребенок хотел бы даже ее выбрать и выбирает, но мама его выбором недовольна и заставляет его выбрать другую, ребенок кидается в слезы, выбегает и уже ничего не хочет. Поэтому, наверное, несколько советов нужно дать слушателям, как привить любовь к чтению, как выбирать книжки детям.
0: Ну, можно, конечно. Советы, да, советы – дело действительно важное. Ты знаешь, вот почему еще я тебя спросила, нужно ли заставлять ребенка? Почему я в своего отпрыска не могу впихнуть там Захадера, я не знаю, там вредные советы Остера впихнула, а не могу там Катаева или, например, ну я даже так Олешу, Бианке. Да, ну как бы вот почему так происходит?
1: Да, могу рассказать. Дорогие родители, и ты, Наташ, тоже как родителю, к родителю тебе, к тебе обращаюсь. Дело в том, что наши дети, которые живут сейчас, они другие. Они не лучше, не хуже, просто другое время. Реалии тоже другие. Ну, если к тому же, не знаю, к Катаеву обратиться или к Драгунскому, к любимому и все равно читаемому современными детьми, как ни странно, но все равно. Реалии какие там были в этих книгах? Пионеры, не знаю, посадка огурцов, пионерские галстуки и так далее, и так далее. Но современным детям этого всего, во-первых, просто не очень понятно. Они этого не знают, и многое нужно объяснять. А когда что-то непонятно, и когда нужно что-то переспросить, когда ты читаешь, это уже ну, какая-то сложность, которая останавливает, и ну, человек просто сложнее читать и не хочется. И совершенно это не значит, что дети не будут читать что-то другое. Будут. Есть огромное количество современной детской и подростковой литературы, которая написана сейчас, которая написана там 10, 15, 20 лет назад, и которую дети читают с удовольствием. О чем, собственно, я постоянно говорю, рассказываю, пропагандирую на каждом углу, что есть много современной детской литературы. Она не хуже, чем та, которую мы с вами читали в детстве, когда это еще не было. Она просто другая, она ближе современным детям, она про таких же школьников, как они, она про школьников, которые играют в компьютерные игры, которые не носят пионерский галстук, но которые ходят в школу, у которых есть проблемы, не знаю, с переездом, с языком, с буллингом, есть книги на любую абсолютно тему, которую нужно проговорить и обсудить с ребенком. Например, про буллинг, про, не знаю, про дружбу, про первую любовь, про Холокост, в конце концов, про что угодно. Сложные темы, смешные. Есть книги, цель которых просто научить ребенка любить читать. И их тоже есть целая плеяда, можно сказать, которые вот просто даются ребенку, с которых он рассчитывается. И их я тоже очень про них всегда рассказываю и советую с них начинать читать, если ребенок ни в какую не хочет читать классику, которую вы ему предлагаете. Время изменилось, это раз, им просто непонятные эти реалии. И плюс, например, многие родители обожали в детстве, не знаю, Стивенсона, Жюля Верна и так далее, и так далее. И тоже пытаются привить любовь к этим книгам современным детям. Есть дети, которые это в состоянии прочитать и читают с удовольствием. Но многим это сложно, особенно в том возрасте, в котором им это предлагается лет в 10, в 12. Почему? Они не глупые. Нет, но в классической мировой литературе 19 века, начала 20-го, очень много описаний. И современным детям, подросткам эти описания уже просто не нужны.
0: Ну да, это как мы, Маш, пролистывали, помнишь, батальные сцены в «Войне и мире», а Улисса, да. Так я вообще до сих пор не, так сказать, не освоила, как бы, ну, несколько Конечно. Раз прорывалась, но ничего не получалось. Я просто знаю наперечет людей, которые проглотили Улисса, и то
1: да.
0: Как бы, да, много вопросиков
1: или описание...
0: к этим людям.
1: Или описание Гаргулии в соборе Парижской Богоматери Гюго по 80 страниц. Ну, серьезно, там ничего не происходит. Он просто их описывает.
0: Давай более предметно, потому что времени в обрез, и я хочу, чтобы ты посоветовала родителям какую-то книгу, например, для детей, для детей 9, 10, 12 лет, да, которые живут в Нью-Йорке, но знают русский. Или украинский,
1: знают
0: или
1: русский.
0: Иврит.
1: Да, знают русский, и родители, которые, например, хотят расчитать своего ребенка по-русски. Давайте так сформулируем задачу. Давайте две посоветую очень быстро. Первая книжка Энн Файн, это британская писательница, почти классик британской литературы, называется «Дневник кота-убийцы». Вот ее задача только научить ребенка любить читать. Больше ничего. Она просто смешная. Она не страшная. То, что кот-убийца, он просто обычный кот, который имеет кошачьи инстинкты. Он любит кого-нибудь, птичку, мышку поймать, придушить, и после этого к нему прилипает кличка «кот-убийца». Книжка эта просто смешная. Она написана от лица кота о том, что думают наши милые пушистики о нас, об их хозяевах. И любителям котов, и любителям собак отлично подойдет. В ней есть и картинки, в ней есть и текст, и их такое равномерное количество, которое не напугает современного ребенка. Так что очень советую. Знаю много детей, которые полюбили с этой книжки любить читать.
0: Давай запишем еще раз автор и название.
1: Автор Энн Файн. Дневник кота-убийцы.
0: Дневник кота-убийцы. Геополитики это не имеет никакого отношения, да? Потому что я подумала, тут на тоненького нет. Отлично. Так, дальше, едем дальше.
1: Да. И еще одну книжку, которую посоветую, это книжка норвежского автора, современная Астрид Линдгрен, как ее еще называют, Мария Парр. Совершенно замечательная писательница, которая живет в норвежской деревне и про такие же, собственно, места в основном и пишет книги. Книга ее называется «Вафельное сердце». Может быть, многие слушатели уже знают, а если не знаете, запишите, пожалуйста, это... Действительно идеальная детская книжка про мальчишку.
0: Еще раз проговори, пожалуйста. Еще раз проговори.
1: «Вафельное сердце». Мария Парр, норвежская писательница.
0: Отлично, записали.
1: Живут в норвежской деревне, ходят в школу, дружат, хулиганят. Очень смешно написано, абсолютно замечательные дети. В классе у них одна девчонка. Лена Трилли как раз героиня этой книги, которая напоминает родителям Пеппи Длинный Чулок, хулиганка, и друг ее, с которым они, собственно, попадают в разные смешные ситуации. Отлично написано, замечательный перевод, настоятельно рекомендую. Я обожаю.
0: Ну, давай уж, как говорится, и третью какую-нибудь книжечку тоже посоветую нашим слушателям.
1: Давай. А есть еще одна прекрасная книжка, с которой тоже дети с удовольствием расчитываются. «Малыш Николя». Это французская классика. Как ни странно, она написана одновременно буквально с нашими любимыми Денискиными рассказами. Но во Франции. Почему я советую ее, а не Денискины рассказы? Во-первых, Денискины рассказы все знают. А во-вторых... Французские школьники и французские реалии середины 20 века, они ближе современному ребенку. Почему? Потому что во Франции уже тогда было почти так, как сейчас. Вот. А ну, в Советском Союзе еще было как бы Советский Союз, пионеры и так далее. Я совершенно не умаляю достоинств Драгунского, но рассказы о малыше Николя французских писателей...

0: У нас есть куча книг на русском языке, на украинском, на белорусском, на иврите и на английском языке. И помимо того, что это, ну, книжный магазин, конечно, с одной стороны, но с другой стороны, это место встреч, место событий. Мы проводим детские спектакли, мы проводим семейные праздники, для детей, и мы стараемся объединить в этом пространстве разные языки и на разных языках говорящих детей и родителей. Опять же, там детский праздник, например, да, в этом месяце будет посвящен мумитроллям. И мы делаем его и на русском, и на английском языке одновременно. Часть активности будет на английском, часть на русском. И здесь будут объединены разные дети. Что такое наш семейный праздник, например? Это тематические мастер-классы. Это будет совершенно наш уникальный такой авторский проект, формат математического буфета, в котором мы решаем вкусные математические задачки с шеф-поваром. Будут диафильмы, которые мы часто показываем в «Белом кролике». Будут мы всегда на все семейные праздники, посвященные книжкам, обязательно готовим что-нибудь вкусное и тематическое, опять же. То есть, если «Мумитролли» – это финская книжка, то у нас будет какая-нибудь финская выпечка. В этот раз у нас будут финские блины, которыми мы будем просто угощать гостей праздника. Будет
1: Это когда
0: квест и
1: будет?
0: так далее.
1: А когда это будет?
0: Это
1: А когда это?
0: будет
1: Ага.
0: 26 сентября с 12 дня до 4 часов. В течение 4 часов мы будем стоять на ушах, веселиться, есть, пить и наслаждаться
1: Ну
0: книжками.
1: вот давай на этой вкусной ноте во всех смыслах и в экзистенциальном тоже, давай на этой ноте завершим с тобой нашу встречу в прямом эфире, потому что тебе нужно бежать, у тебя эфир на израильском радио.
0: Да.
1: Со мной сегодня беседовала о книгах, о детских книгах, о том, как научить детей полюбить книги. Со мной сегодня беседовала об этом Мария Зимина, сооснователь книжного магазина «Маша и три медведя» в Хайфе, консультант книжного магазина «Белый кролик» в Нью-Йорке, искусствовед, выпускница МГУ, на секундочку. Спасибо огромное, Маша,
0: Спасибо
1: и до новых
0: большое.
1: встреч в эфире. Было очень интересно.
0: Спасибо.
1: Я хочу
0: Спасибо.
1: наших слушателей предупредить, после гороскопа от Юлии Суповой, после рекламной паузы, к нам присоединится Михаил Эпштейн, супруг Маши, и педагог с огромным стажем, автор трудов про альтернативное образование. Ну, продолжим разговор о детях и о том, кому мы оставим этот мир, в чьи руки передадим. Вот. Оставайтесь на 620 АМ.
2: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
3: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
4: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. На лунном календаре сегодня 28-й лунный день, а символ дня – лотос. Луна убывающая и находится в знаке Девы. Это один из самых благоприятных дней. Энергетика этих лунных суток очень гармонична. Она действует на человека благотворно, оздоравливающе, очищающе. Главное – удержаться на волне этой энергетики, не нарушить ее гармоничность своим поведением. Овны сегодня будут озабочены проблемами старших членов семьи, но звезды успокаивают, ваши страхи пустые. Лучше займитесь собственным здоровьем и включите в рацион морскую капусту, авокадо и орехи. Тельцам всезнающие светила рекомендуют никому ничего не обещать и постараться закончить начатые дела. К полученной сегодня новости отнеситесь без излишних эмоций. Близнецам звезды рекомендуют заняться собственной внешностью, так как пора менять все в жизни. Вероятны новые предложения и возможность улучшить свое финансовое положение. У раков день будет полный.

0: Он суеты и хлопот. На личном фронте небольшое охлаждение. Возможно, поэтому многим ракам звезды сулят неожиданное, но приятное знакомство. А что из этого выйдет, звезды пока умалчивают. Многие представители знака Львов будут нуждаться во внимании. Воздержитесь от критических высказываний и устройте себе царский ужин. Это немного отвлечет вас от мрачных мыслей и настроит положительно. Девам светило рекомендует сегодня беречь зрение. Лучше поменьше читать и не смотреть на яркий свет. Попробуйте сегодня стать идеалистами. Помечтайте о лучших временах, и ваши желания обязательно сбудутся. Для весов этот день может быть самым удачным, если они прислушаются к своему внутреннему голосу. Не отстаивайте свое мнение и не вступайте в спор со своим партнером. И торопитесь с принятием решений. А вот скорпионам сегодня поддержать хорошее настроение могут друзья и коллеги по работе. Вторая половина дня – самое удачное время заняться семейными делами, позаботиться о близких. Интуиция поможет принять правильное решение. Стрельцам необходимо открыть душу близкому другу или подруге. Расскажите им свои наболевшие вопросы, и, возможно, ответ на них вы найдете сами. Сдерживайте свои чувства, не давайте воли слезам, только положительные эмоции, советую там светило. Козероги, как никакой другой знак, знают толк в работе. Но сегодня вам желательно экономнее тратить энергию. Вероятно, необычные знакомства, в том числе и через социальные сети. Но стоит быть поосторожнее с деньгами, предупреждают звезды. Водолеи отличаются прекрасным чувством юмора. И сегодня они могут выделиться из толпы, проявив именно это отличительное качество и привлечь внимание противоположного пола. Тем более, что у многих на горизонте проявляется легкий флирт, который может перейти в другую форму. Рыбы должны быть внимательны к тому, что едят. Почувствовали сомнения? Замените блюдо. То же самое и в отношении вашего ближайшего окружения. А еще день удачен для начала новых физических упражнений, так что смело надевайте спортивный костюм и будьте здоровы. Ну вот и все, дорогие друзья. Все в этом мире имеет начало и конец. Наша астрологическая рубрика завершена, и пусть этот день будет удачным, подарит вам добрые вести и счастье. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
1: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
6: С Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
1: Доброе утро, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, волну 620 AM. Американское радио на русском языке, Дэвидсон Радио, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Я Наташа Быстрицкая, помогает мне за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. И хочу представить в эфире Михаила Эпштейна. Миш, приветствую тебя. Доброе утро. Педагог, кандидат педагогических наук, автор трудов об альтернативном образовании. Сразу после пединститута в Петербурге, в Ленинграде, Миша открыл когда-то, много лет назад, более 50 лет назад, школу альтернативного образования, другую школу, и вот сейчас он нам сам об этом расскажет. Пожалуйста, тебе слово. Да, мы с тобой, мы вот с вами где-то, кстати, слушал... встречались, да.
2: Встречались. Я слушал ваш разговор с Марией и подумал, какие мы все разные. Вот вы, когда читали Толстого, пролистывали батальные сцены, а я, наоборот, я пролистывал все сцены про любовь. Вот, и мне кажется, вот эта разность нас всех, она, мне кажется, важна.
1: Объединяет.
2: И понятно, что для разных людей...
1: Да. И она да,
2: да. И в этом многообразии нам нужно научиться жить. И мы разные, нам всем нужно разное, но при этом вместе. Вот это, мне кажется, главный такой смысл образования в том числе.
1: Давай все-таки раскроем небольшой секрет. Мы познакомились на Манхэттене, потому что я искала книжку Александра Генниса. Все книжки скупил. В последнее время я увлеклась Александром Александровичем и скупила все книжки у нас здесь в Бруклине. И в поисках очередной новинки бегала по городу с высунутым языком и набрела на ваш магазин небольшой, уютный магазин, теплый душевный магазин «Белый кролик» на Манхэттене, и обнаружила там книгу.
2: Меня.
1: И купила ее.
2: Меня и книгу.
1: И мы приобрела, действительно, двух друзей. Двух приобрела, это такое удачное приобретение, это я удачно зашла. И действительно, Миша замечательный человек, очень профессиональный. Это с первых минут знакомства было понятно. Мы договорились сотрудничать, и Миша меня виртуально познакомил вот с супругой, с Машей. А сейчас давай поговорим, Миш, с тобой о вот о чем. Ты знаешь, вот когда-то... Кстати, Валерия Новодворская покойна, и она приезжала тоже сюда, в Нью-Йорк, и вот Грегори Дэвидсон, наш президент нашего медиахолдинга, он тоже имеет непосредственное отношение к тому, что Новодворская появилась здесь, вот в Бруклине, в Америке, то есть он, ну, был причастен к организации ее гастрольного тура, назовем это так. Так вот, Новодворская когда-то сказала, если все мы прочитаем «Архипелаг ГУЛАГ», мир станет лучше. А как ты думаешь, вот какую книжку все должны прочитать, чтобы и мы изменились, и мир вокруг нас?
2: Ой, ну, мне кажется, неверный подход, что все должны прочитать одну книгу. Ну, неверный. Вот мы все разные, с этого я начал, и нам нужно читать разные книги. У каждого включится по-своему механизм удивления к этому миру и желание что-то в нем менять. Ну, право. Например... Для меня там такой важной книгой в свое время оказалась книга Платонова. Я с трудом мы смогли ее найти, Андрея Платонова. Я вчитался в удивительный язык этого автора, и для меня открылся удивительный мир там странных 20-х годов, когда казалось, все можно еще поменять, построить новый мир, и люди появлялись, которые пытались мир создавать, и для меня этот образ оказался очень важным. И я потом влюбился в 20-е годы, долго их изучал, и ну, моя диссертация в том числе была с этим связана. Я завелся от этой книги. У каждого свое, мне кажется, своя встреча с книгой, как и своя встреча с человеком, и своя встреча с учителем, у каждого по-своему. Мне кажется, не существует одной книги, которая всех заведет.
1: Ну вот все-таки про детей, в продолжении темы, которую мы подняли с Машей в первой части. Почему, на твой взгляд, почему мой ребенок читает меньше, чем я в его годы?
2: Ну тут, мне кажется, даже понятные ответы, потому что в наши сами годы, когда мы были маленькие, не было компьютеров. Не было такого количества отвлечений, такого количества других возможностей чем-то еще заниматься, кроме как погрузиться в мир чтения. Мир чтения для нас с вами был тем самым миром альтернативы, да, которые сегодня создают компьютеры и интернет. Тут, мне кажется, с этим бесполезно воевать. Это надо использовать эти ресурсы для того, чтобы дети потом в том числе приходили к книгам. Ну, просто в качестве примера, Наташа, вот удивительная история произошла с Гарри Поттером. Мне долго рассказывали все, и правда, дети мало читают, дети не могут прочесть толстую книжку. Но когда дети погрузились в этот удивительный мир, который создала Роллинг, оказывается, они оказались в состоянии прочесть огромные 7 томов очень толстой книги, взахлёб. Да, то есть в этом смысле вот важно, чтобы дети погружались в другой мир, и книги тут тоже помогают это делать. Но надо понимать, что сегодня есть другие ресурсы погружения в другой мир. Это, там, например, компьютер.
1: То есть правильно ли я понимаю, что...
2: Ага,
1: да. Прости, что я тебя перебил. Правильно ли я понимаю... Правильно ли я понимаю, что... Правильно ли я понимаю, что нужно научить ребенка или подсказать ему, что книги – это такое же удовольствие, как гаджеты или как
2: совершенно,
1: аниме?
2: Совершенно верно. Нужно искать возможность увидеть детям, прошу прощения, получить детям кайф, извините за это слово, да, от чтения, от погружения в мир, вот тот, который создает книги. Да, и вот это теперь у нас у взрослых есть сложности, потому что существует параллельная история с компьютерами, с интернетом, и нам нужно помочь ребятам и в книгах тоже увидеть другой мир. Ну, такая у нас задача.
1: Напомню нашим слушателям, мы Наташа. Говорим сегодня с Михаилом Эпштейном. Мы, кстати, знаете, почему вот Миша немножко торопится? Потому что мы с ним встречались в телеэфире на канале RTN, и там действительно не должно быть никаких пауз, впрочем, как и в радиоэфире. Но вот я просто хочу... для тех, кто только что к нам подключился, сообщить, у нас с нами на связи сегодня по телефону Михаил Эпштейн, педагог, основатель книжного пространства «Белый кролик» на Манхэттене. И мы говорим про детей, мы говорим про книги, мы говорим о том, что многие предрекали, что там, допустим, там театра не будет, будет сплошное телевидение в свое время, там телевидение не будет, все перейдут в интернет поголовно, но книг не будет, все будут смотреть сериалы, я не знаю, там мультики какие-то, или будут экспериментировать с искусственным интеллектом, но это не так, и телевидение... И театр, и книги – это, на мой взгляд, навсегда. Вот об этом мы говорим сегодня с моими гостями. В первой части поговорили с Машей Зиминой. Вот продолжаем разговор с Мишей. Почему тогда, ты говоришь, что дети, да, читают, но другие книжки. А почему и как избавиться от вот этих коммуникативных ям? Да, вот когда я, например, шучу в компании там, детей, молодежи, и там говорят, ну что тебе еще ключи от дома, например, дать, где деньги лежат, или там вся сила в гемоглобине, например, шучу, использую какие-то афоризмы из книг, а, знаешь, такое молчание гробовое, то есть меня не понимают. Вот как эти ямы заполнить?
2: Ну, тут у меня две мысли есть. Первая мысль, что всех ямы не заполнить, потому что у нас, мы воспитывались в очень разных культурах. Когда мы с вами были маленькими, между нами и нашими родителями культурная разница была не столь великая, как сегодня. Это с одной стороны. С другой стороны, вот кроме книг, как такого мира, в который можно уйти, кроме компьютера, мира, в который можно уйти, важно, чтобы ребенка сегодня был живой мир, в котором они на самом деле существуют. Совместно со сверстниками, совместно со взрослыми. И вот если в этом мире есть вы, как родители, есть ваши друзья, есть друзья ваших ребят, и в этом мире в том числе... существует, например, интересное вам кино, которое вы можете вместе посмотреть и обсудить. Книга, которую вы читаете, дети увидели, что вы читаете, и к вам вдруг присоединились, а вы вместе обсудили. То тогда вот этот живой мир оказывается еще и важным для ваших детей, возникает такой культурный мост у вас, и тогда у вас возникает общее. С одной стороны, какие-то общие книги, которые вы читали, а с другой стороны, прошу прощения, и общие игры компьютерные, в которые с ребенком вы тоже поиграли, поняли, о чем там речь. И вы начинаете с ним говорить в том числе на его языке. Да? Потому что он-то живет сегодня компьютерной игрой, а вы-то должны понимать, о чем там речь, и с ним-то тоже это обсуждать. Вот эта история. Такой, понимаете, возникает треугольник. А живая жизнь и общение вас с ребенком, с компанией детей, книги, в которые можно и нужно уходить, а потом возвращаться в живую жизнь, компьютер и интернет, который позволяет тоже создавать как бы другую реальность, но ее использовать в сегодняшней. Вот такая история, в которой нам приходится жить в таком треугольнике всем вместе. Непростая история, но мне кажется, абсолютно реальная. Многие, кстати, хорошие школы пытаются использовать и тот, и другой, и третий ресурс для того, чтобы ребята в школьные годы получали опыт и общение с книгой, и тем миром, который открывает, и жили по-настоящему в отношениях друг с другом, да, и отношения становятся важными, ну и при этом используя ресурсы интернета, которые дают тоже очень много полезного.
1: Вот у меня такая печалька такая, потому что вот раньше мы восхищались там остроумием, острословием, остромыслием, знаешь, вот ловили каждое слово, хотели общаться с людьми, окружали себя вот такими вот высокоразвитыми персонами, личностями с большой буквы, то есть стремились получить много информации, сейчас тут такая вот апатия и чуть ли не всеобщая деградация. Вот что мы конкретно, взрослые, должны сделать, чтобы мир не полетел в тартарары?
2: Наташа, но я не готов разделить с вами такой скепсис. Может быть, конечно, я живу в собственном мире каком-то, но я вижу много детей разного возраста, ну, говорящих по-русски, потому что я в основном могу только по-русски разговаривать. Причем, смотрите, уже теперь в разных странах я вижу этих детей, которые отлично мыслят, которые вкусно разговаривают, которые интересно шутят и готовы вступать со взрослыми, с детьми в диалоге. Не так все плохо, детей таких много. Что можем мы делать? Я могу давать советы, но я понимаю, что любой совет, он непрост. Надо жить с детьми жизнью совместной. Это очень тяжело, когда родители много работают, а дети начинают в школе жить своей жизнью. Но вот надо жить вместе, надо, чтобы, если это получается, чтобы ваши друзья становились их друзьями, а чтобы вы с друзьями и с их детьми проводили вместе много времени, придумывать какие-то такие, не знаю, события, на которые вы вместе приходите, там интересно и взрослым, и детям, и вместе интересно. Ну, возвращаясь к нашему магазинчику, к белому кролику, мы как раз и придумывали вот такие вот семейные эти дни вокруг книги, куда интересно прийти и взрослым, и детям, и вокруг одной книги вместе, прошу прощения, потусоваться, извините за сленг. Ну и да, надо искать еще такие возможности искать, да, где быть вместе. Будем вместе, тогда будет возможность передавать, как вы там пафосно говорили, правильно, этому поколению наш мир из рук в руки.
1: Ну вот вы меня тоже за пафос простите, коль скоро мы друг у друга просим прощения. Я только за, потому что я для себя уяснила одно. Все беды наших детей и вообще всех от детей, нас. Наверное, в мире, от нелюбви, от нас, да, от нелюбви, от да, нелюбви, да. От нас. Посмотрите нас. Фильм, всем советую, всем рекомендую «Реквием по мечте». Вот как раз про это, про нелюбовь и
2: у меня есть со всеми вытекающими. Такая живая история про то, какая функция родителя при походе ребенка в школу. Ну, дисклеймер, любить. У нас в Питере был абсолютно замечательный, очень известный учитель математики, такой Анатолий Алексеевич Окунев. Он воспитал огромное поколение учеников своих. Я его такой педагогический внук. Он мне учителя воспитал, который меня сделал. Я про него рассказывал в нашей встрече, когда мы были на телевидении. Так вот, мы разговаривали с Анатолием Алексеевичем. Говорим, как вот вы так математикой-то увлеклись? А он говорит, знаете, у меня мама была вполне себе такая простая женщина, математикой не занималась, ничего там не понимала. Ну вот сижу я вечером на кухне, делаю уроки, она, ну, математику решаю, она сидит напротив меня, так, ну, руку положила на подбородок и говорит, как же ты вот справляешься, какой же ты молодец, какая же у тебя тяжелая задача, ну, у тебя же получается, боже, смотри на тебя и радуйся. И вот он рассказывает это.
1: Господи, он рассказывает, вот вам и ключик.
2: И вот это-то меня... Да. Да, вот это-то меня и удерживало. Это-то мне и помогало заниматься математикой. Она не могла с ним решать эти задачи, не могла. Но она ему верила, она его любила, и она понимала, что он не может не справиться.
1: Вот насколько я человек, такой сверхчувствительный, что вот действительно во мне это отозвалось, скажем так. Ну вот. Миш, я почему... Да, мы ограничены во времени, и мы уже должны заканчивать. Знаешь, я недавно открыла для себя Шахри Амирханову. Ты знаешь, кто это?
2: Нет, к сожалению.
1: Нет. Это экс-главный редактор глянцевого журнала «Харперс Базар». Она еще в «Татлере» работала. И она является внучкой Расула Гамзатова. И Шахри Амирханова, она, кажется, в Израиле сейчас живет с мужем, с детьми, с ребенком, она очень хорошо пишет рассказики, небольшие новеллы, эссе. И вот в одном из рассказов я прочитала и запомнила тоже на всю жизнь. Она пишет, что дедушка ей всегда говорил: «Не будь тенью своего времени». Проявляйся.
2: Здорово. Ну, здорово.
1: Давай,
2: здорово.
1: Давай, здорово. Да, посоветуем и нам, и нашим детям проявляться как можно ярче. Будем помогать друг другу. Давай за взаимовыручку чокнемся компотом вишневым.
2: Отлично, да, за взаимоподдержку. Спасибо, это очень классный тост.
1: Спасибо, спасибо.
2: С наступающим всех учебным годом, он будет всех счастлив, я надеюсь.
1: С учебным годом, с наступающими праздниками замечательными, с наступающим еврейским Новым годом. Миша, тебя и всю твою компанию. До новых встреч.
2: Спасибо.
1: Я благодарю наших слушателей за внимание. Оставайтесь на нашей волне.
0: Дэвид Зон.

Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: В Нью-Йорке час дня.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.
2: Форума Свободной России. Начинаем наш очередной итоговый стрим. У нас Гарий Кимович Каспаров. Гарий Кимович, добрый вечер.
3: Да, приветствую.
2: Тут уже есть вопрос. Первый. Как вы оцениваете поездку Кушнера и Виткова в РФ и Украину? Главная тема. Все новости с нее начинаются. Вот визит этих двух трамповских эмиссаров. Очередной теперь уже по маршруту Москва-Киев. Гарий Кимович, ваша оценка?
3: Можно, во-первых, сказать, что впервые они поехали в Киев. Все-таки это указывает на то, что ситуация несколько изменилась. То есть, вот, с момента той встречи в Белом доме, когда там Трамп буквально опускал Зеленского, там Ванс там устроил там эту сцену омерзительную, и Трамп там ему там сообщал, что у него нет никаких карт в руках, и вообще надо... Вот, надо сдаваться, предлагаю капитулировать. Вся на самом деле американская внешняя политика как связывалась как с тем, чтобы обеспечить Путину максимально комфортные условия. Ну, давай, можно, конечно, спекулировать, можно не спекулировать, но учитывая как бы кредитную историю в прямом переносном смысле Виткова и Кушнера, понятно, что они торговали с подачи Трампа украинской территории. Торговали, когда ты продаешь, значит, получаешь компенсацию. В общем, выяснилось, что так не получается, что вообще-то мир состоит не только из сделок, про которые говорил Трамп, жуликоватый, в общем-то, который всю жизнь занимался как бы куплей-продажей, причем, естественно, постоянно с как бы, державами, как можно получить выгоду, не слишком сильно выходя за рамки закона. И Путин, который также считал, что весь мир тоже устроен как бы так. Сделка и все, вот в Анкоридже договорились о чем-то. Кстати, это тот случай, когда, я думаю, верить можно российской стороне. В принципе, они всегда врут, но я думаю, их разочарование по поводу Анкориджа, оно, в общем, было обоснованным, потому что, скорее всего, там обо всем договорились. Но забыли спросить Украину, Зеленского, ну, вообще украинцев, в принципе. Да как также и Европа. В принципе, мы же видели, что Европа там участвовала как бы в этом процессе, как там статист. Оказалось, что все так не работает. Но по большому счету, если говорить про оценку, а чего оценивать? Ну, приехали два жулика в Москву, в принципе. Я думаю, что это как бы агония этого процесса, потому что никаких показаний я вот не вижу. Может быть, мне надо менять очки, я не знаю, там протирать их как следует. Но нет ни одного свидетельства того, что Путин собирается эту историю заканчивать. Ну, в данном случае слово «история», конечно, может быть, не очень уместно здесь. Путинская агрессия против Украины, в частности, против вообще свободного мира в целом, она давно уже стала неотъемлемой частью российской внешней политики. Даже не столько неотъемлемой, сколько просто как бы основной. Вообще, там, если, как говорится, снять шелуху, то другого не останется. Поэтому о чем они там говорили в Москве, да кого это вообще интересует? Ну, сейчас они поехали в Киев вот, для того, чтобы все-таки показать хоть какой-то налет объективности. Вопрос не в том, что они говорили, а в том, что будет потом. Путин, очевидно, совершенно готовится после своих очередных так называемых выборов к развертыванию, может быть, самой массированной кампании, которая будет включать уже не только Украину, но и, я думаю, что объекты и в Европе, на натовской территории. Вот. Ну и кроме того, мы понимаем, что как бы, и ситуация Трампа будет меняться, поэтому... Наверное, я говорю, какое-то усилие предпринимается, но тут не о чем разговаривать, потому что Путин по-прежнему ставит категорическим условием де-факто капитуляцию Украины. То есть никаких свидетельств, опять, я их не видел. Может быть, они существуют в каких-то там тайных анналах. Но ультиматум, предъявленный Западу, в декабре 2021 года, ну вот в письменной форме, на самом деле был предъявлен в 2007 году, а еще в Мюнхене, о том, что НАТО должно отойти на границе 1997 года, его никто не отменял, его никто не отзывал. Он по-прежнему остается стержнем вот российской дипломатии. А поэтому ну, съездили в Москву. Вот. В очередной раз там что-то там просипел Витков. Там. Кстати, ужасный текст, когда он рассказывал про то, что это останется в истории, в аналах, такие разговоры просто. Вот. Я ему уже в Твиттере, естественно, ответил, что десятки тысяч мирных жителей убитых, и там сотни тысяч погибших на фронте, как бы украинцев, ну, вообще, в принципе, вообще все это кровопролитие, это все как бы, это ему кажется как интересной историей, вот, в которой он пытался по указанию своего патрона в Белом доме закассировать путинскую благодарность. Вот. Но, в общем, ничего хорошего, конечно, здесь ничего ждать этого не приходится. Все равно окончание войны возможно только в случае победы Украины. И каждый день убеждает всех людей, которые в состоянии разумно как бы, подходить к этому, оценивать ситуацию, убеждает, что никакого другого варианта быть не может.
2: А зачем эти встречи организовываются? Почему Путин их принимает? То есть он отказался встречаться с Рэдклиффом. То есть, к чему все это? То есть, означает ли это, что как бы разные треки были и цели у приезда Рэдклиффа и у этих двух товарищей?
3: Не, ну, тут Путин-то играет в свою игру в данном случае. Кто такой Рэдклифф? Шестерка просто из администрации есть, нету. А тут приезжают доверенные люди пахана. На самом деле, с точки зрения престижа, это совершенно другая история. А Рэдклифф пришел, ушел, там все там Бёрнс был, да, неважно, кто это назначенцы. А тут приезжает зять пахана, бизнес-партнер, пусть младший, но все равно это люди приезжают как бы толковать о деле. Он их принимает и показывает свою значимость и отсылает их обратно. А с точки зрения вот этой как бы, византийской политики, назовем так, вот, такой, вот, или мафиозной иерархии, это очень важно. Особенно после этого совершенно позорного путинского отчета Си Цзиньпиню. Вы же видели, как он там трясся там, и читал по бумажке просто, потому что такого начальника. А здесь он снова в Кремле, вот он, они приехали. В общем, ну, он их выслушал, ну, и послал их, естественно, конечно. Послал в Киев куда-то, вы там езжайте. Вот.
2: Понятно. Гарри Ильич, ну, тему Америки, чтобы закончить, вот Financial Times...
3: Тему Америки закончить не удастся. Я понимаю, это мечта российского
2: патриота. У нас сегодня, да, у нас сегодня. Потому что пока что... А, нет, есть про Америку. То есть у нас есть вишенка на торте и инициатива Берни Сандерса. Так что, Гарри Ильич, готовьтесь. Значит, Financial Times показал, что из всех, значит, зарегистрированных пользователей только 33% одобряет Трампа. Это минус 3% за последнее время. У республиканцев тоже его рейтинг падает. 72% одобряют деятельность Трампа. И все это замеры перед промежуточными выборами. А есть какая-то социология, которая вот сейчас, ну, как бы значимая, авторитетная социология перед промежуточными выборами ноябрьскими или еще рано? То есть, ну, чего ожидать? Цифры какие-то есть?
3: Цифр много, цифры постоянно приходят, потому что в Америке все-таки существует огромная индустрия, которая на этом живет. А сейчас к ней еще добавилась индустрия вот этих betting lines, можно сделать ставки. Индустрия, которая напрямую завязана, ну, не напрямую, но как бы мы понимаем, есть связь с социологическими вопросами, потому что люди все-таки ставят свои деньги, исходя из той информации, которая доступна, там, анализируют ее. То есть анализ настроения американского избирателя идет постоянно. Все сегодня индикаторы указывают на то, что республиканцев ждет сокрушительный разгром. Более того, даже опять, если смотреть сейчас на вот эти наставки, они стали сдвигаться уже и в пользу демократов в Сенате. То есть тот шанс, то есть все-таки не будем забывать, что ну, Конгресс, как всем понятно, вопрос, с каким счетом они выиграют. Там достаточно очевидно, что Конгресс будет демократическим. Ну, мы пока оставляем в стороне попытки Трампа совершить госпереворот, что, на мой взгляд, тоже, в общем, как не надо сбрасывать со счетов. Но мы говорим пока про волеизъявление американского народа. Вот. А с Конгрессом все ясно. Но вот Сенат, это может быть очень интересно, потому что демократам нужно отыграть 4 места. Сейчас там 53-47. Вот, учитывая, что в случае 50 на 50 по американскому закону решающий голос вице-президента, то есть у Венса. То есть для того, чтобы взять контроль за Сенатом, нужно в чистую выиграть 4 места. И такое ощущение, что эта задача перестала быть невозможной. Пока, как говорится, там, я думаю, что, ну, я думаю, процентов 55, как бы, в ставках за то, что они возьмут Сенат. Но если так будет продолжаться, то шансы будут только возрастать, потому что рейтинг Трампа падает. И что очень важно, тут же еще, Трамп не участвует в выборах. Поэтому, по большому счету, как бы, ну, вот, это можно было бы, ну, в какой-то мере, как бы, ну, нивелировать вот, его негатив. Но учитывая его желание быть в каждой бочке затычкой, Трамп постоянно влезает в этот процесс. То есть, а республиканцы хотели бы от него дистанцироваться, но он не дает. Трамп везде там. Он это выборы. То есть, он постоянно рассказывает, что если там будут демократы, мне будут делать импичмент. То есть, он делает выборы это про себя, что, естественно, ухудшает ситуацию для республиканцев, потому что им бы хотелось бы дистанцироваться. Сейчас, что интересно, они же пытаются закрыть, как я понимаю, задача фактически увести Конгресс на каникулы, потому что несколько законопроектов, которые готовятся сейчас вообще, и вообще несколько голосований, они могут быть критическими. Один из них, кстати, по файлу Эйнштейна. А республиканцы панически не хотят, чтобы этот вопрос поднимался, потому что надо будет голосовать. И, судя по всему, в общем, как бы голосов, чтобы как бы зафиксировать, что их надо публиковать, уже достаточно. Есть еще несколько, ну, в том числе по войне, скажем, в Иране. Поэтому сейчас республиканцы план как бы вот уйти как можно раньше уйти на каникулы. Ну и спикер Джонсон, абсолютная марионетка трамповская, вот, который давно уже даже потерял, ну, скажем, всякий стыд вообще, он просто выполняет жестко все инструкции Белого дома. В том числе, кстати, там зарубил сейчас голосование в Конгрессе по законопроекту сенатора Грэма, покойного сенатора Грэма,
2: да,
3: который в Сенате прошел 86-11, между прочим. Вот. При этом, кстати, надо сказать, что вот эти 11 голосов, почти все из них, вот кто голосовал против, там же голосование было не столько против законопроекта, сколько против предоставления Трампу дополнительных полномочий. То есть там вообще оппозиции вот этим жестким санкциям не было. Вот. Трамп, по большому счету, может, конечно, игнорировать, но видишь, хотят проложиться, поэтому Джонсону дали жесткое указание вообще не голосовать этот закон.
2: Так и что с ним будет теперь, с этими адскими санкциями?
3: А ничего не будет.
2: Докуда он будет висеть? Вот сейчас его подвесили, куда? Как бы,
3: никуда. И что? Так, он на самом деле, по большому счету, ничего не значит, потому что он все равно предоставляет Трампу права. Трамп ничего делать против Путина не будет. Я там говорю много раз, у многих людей были иллюзии, вот, посмотрите, а Трамп сделает то. Трамп, можем сейчас опять начать тратить время на объяснение причин. Кстати, вот буквально там вчера Фрэнсис Фукуяма все-таки наконец сказал, что вообще-то надо, конечно, посмотреть на поездку Трампа в Советский Союз в 80-е годы. И его активную просоветскую, а потом пророссийскую позицию, которая не менялась вот эти 40 лет. Вот. То есть, ну, по большому счету все понимают, как говорится. Не вдаваясь в набор причин, Трамп работает на интересы Путина. Является он как бы там агентом Путина, завербованным там много лет назад, или не является, не имеет значения в данном случае, даже может быть. Потому что он действует как человек, который должен выполнять инструкции тех, кто его вербовал много лет назад. Вот. Поэтому как бы мы должны как данность воспринимать, что при Трампе никаких действий против интересов Путина и путинской России, которые зависят напрямую от Трампа, ничего сделано не может. Другое дело, что Трамп здесь, ну, он не всемогущий. Он, конечно, тут занимает очень много пространства, как будто это место политического. Но все равно структура работает. И несмотря на зачистки в Пентагоне, которые проводит Хексет, вот, который сейчас уже стал притчей во языцах, даже среди лояльных Трампу людей, все равно есть интересы Америки. И поэтому мы можем там гадать, что с чем проезжал в Москву Ратклифф, но не исключено, что какие-то вещи, которые он там говорил, они не обязательно совпадают с линией Трампа. Опять, это в данном случае чистая спекуляция.
2: Окей. Гарри Кимович, вы, когда мы говорили про европейскую политику, часто говорили о том, что ситуация внутри больших немецких, больших европейских стран, там Германии, Франции, она такая турбулентная. И вот сегодня проходят выборы в земле, как она правильно, Саксония-Анхальт, и там по вопросам лидирует альтернатива для Германии.
3: Ну нет, не лидирует. Лидирует — это такая очень обтекаемая формировка. Она разгромно выигрывает.
2: Разгромно выигрывает по опросам. Явка сегодня на 12% выше, чем 5 лет назад. То есть сейчас очень высокая явка, и к концу нашего стрима должны прийти какие-то первые данные exit poll.
3: Вопрос на этих выборах стоит в том, сможет ли АФД сформировать правительство самостоятельно, потому что в Германии же принята была политика блокировки, то есть такая стена. То есть с АФД никто в коалицию не вступает.
2: Да.
3: Но не исключено, что...
2: если это произойдет, какое это будет иметь вообще значение? Потому что рейтинг там Мерца и ХДС падает, и эту землю возьмут АФД. Какие будут у этого политические последствия?
3: Политические последствия будут самые серьезные, потому что они укажут на то, что в результате многолетней политики, абсолютно не сбалансированной, назовем так мягко, в области миграции, в серьезной подвижке христианских демократов налево, спасибо Меркель, возникла ситуация, когда ультраправая партия сумела получить поддержку такого уровня, несмотря на многие вещи, которые для немцев были бы табу. Помимо очевидных корней, которые, уходят туда, в мрачные страницы немецкой истории, и от которых, АФД не хочет сильно отказываться. По крайней мере, там, скажем, есть часть. АФД такая, она может... такая немножко эклектичная структура. Но тем не менее, есть достаточно серьезный сегмент АФД, который, не стыдится своих идеологических корней. Но главное, что немецкий избиратель четко фиксирует свои предпочтения, точнее, свое отношение к политике, как правильно сказать, ликвидации национальной идентичности Германии. Uh-huh. Например, в этой земле, Саксония-Анхальт, там девиз земли был, «Things modern», то есть думаем по-современному. А АФД говорит, что мы заменим это на «Think German», думать по-немецки. То есть очевидно, что демографические изменения, визуально, которые фиксируются в Германии, не только в Германии, а во Франции ситуация схожая будет, и, мы будем скоро говорить о том, как остановить
2: Лепен.
3: Партию из того же политического профсоюза, который во Франции идет к власти. Люди на это реагируют, потому что это не вопрос эмиграции. Все тут надо понимать, что эмиграция бывает разная. Эмиграция, приехали люди, мы не понимаем, что в Польше там много граждан Беларуси, много украинцев. Но совершенно понятно, что это не меняет культурного кода. А то, что происходит сейчас в Германии, опять спасибо Меркель. То, что Германия сильно поменялась, то, что иммиграционная волна, которая захлестнула Европу, она вообще не про интеграцию, а это просто по существу создание враждебных анклавов, которые враждебны западной цивилизации, люди на это реагируют. Да, можно, конечно, назвать расистами, они хотят мирно жить. Нет, они хотят жить в Германии. Это так же, как они хотят жить в Англии, во Франции. И реакция, которую мы сейчас видим, и в Германии она сейчас трансформируется в конкретные политические результаты, это во многом следствие такой политики.
2: Но это может ударить по поддержке Украины. Это может ударить по поддержке Украины.
3: Не будем забывать, что это все опять, подкармливалось Путиным. Работа по дестабилизации Европы велась активно. Опять спасибо Меркель. Спасибо политикам. Ширак, Меркель, Саркози, там, ими там, легион просто. Кто коррумпирован, кто просто, ну, политический был просто не способен с этим справиться. Вот. Много лет, ну, как минимум тут два десятилетия, там, хотя, скорее всего, наверное, просто не все время путинского правления, шла активная работа по обработке европейского избирателя через вот эти политические партии. Поэтому надо сказать, что достигнуты большие успехи. Кстати, вот можно есть посмотреть на историю АФД, она же начинает подниматься как политическая партия из абсолютного небытия в 2013 году. Это как раз момент, когда пойдут беженцы из Сирии. То есть опять позорная политика Обамы, трусливая, Европа, которая там оставила все на произвол судьбы, путинские бомбежки Алеппо все-таки. И это сирийские беженцы, которые побегут через Турцию в Европу и которых примет Меркель. Вот, как говорится, истоки рождения АФД. Ну, заметьте, как говорится, такая геополитическая картинка. То есть у Путина был стратегический план, как бы ослабление Европы, подрывы изнутри. И сейчас мы столкнулись с этим, что помимо войны в Украине и помимо откровенной угрозы уже просто перехода границы натовской да, в странах Балтии, путинские результаты вот этого политического гибридного давления, они приносят свои плоды.
2: Кстати, обратили внимание, что на пресс-конференции Путин достаточно подробно рассказывал про внутренние проблемы Германии. И что, значит, у них вот там свои внутренние проблемы. Это, конечно, достаточно смешно звучит, когда диктатор там, российский рассказывает про социально-экономические сложности Германии, но тем не менее. То есть это фактор, который не просто фиксируется, с которым работают.
3: Это означает ровно то, что это, как говорится, у него сейчас в мозгу. То есть, на самом деле, германская тема очень важна. Потому что он же, понятно, что, ну, говорит о том, что вот недавно услышал. Что вот сейчас, как бы, в зоне его внимания, думаю, что он распыляться не может. Вот если, как говорится, Германия заняла столько места на фоне идущей войны, это означает, что это сейчас, как говорится, приоритет номер один. И опять понятно, почему. Потому что большая победа АФД, альтернатива для Германии, альтернатива фюр Дойчланд, это в любом случае изменение политического ландшафта. Правительство Мерца не обязано уходить в отставку, но, в общем, править страной в условиях, когда рейтинг партии Мерца, там, коалиция, христианские демократы и социалисты, там чуть больше 20%, вот, а рейтинг социал-демократов, по-моему, там процентов 12%, на фоне того, что у АФД национальный рейтинг под 30%, ну, это проблемно. Это проблемно, и более того, есть еще серьезная угроза. Если альтернатива не наберет достаточного количества мест в парламенте вот этой земли, Саксон-Анхальт, единолично, то возможны варианты, что некоторые члены ХДС могут примкнуть к ним для формирования правительства.
2: Нарушив тот договор негласный, да?
3: Ну, опять, ну, слушай, политики, они в данном случае будут смотреть на ситуацию. Ну, как, а куда им деваться? В чем смысл для, может быть, вот этих так называемых, ну, задних скамеечников, вот, в принципе, представителей христианских демократов вот в этой земле. Вообще, в принципе, в Германии многие же говорят, что вообще-то надо найти вариант взаимодействия с разумной частью АФД. Потому что мы, в принципе, отдали им большую территорию, и миграционный вопрос, он все-таки является очень важным. Поэтому, я говорю, последствия для правительства Мерца могут быть очень серьезные. Ну и надо понимать, что, конечно, АФД, помимо своей там антииммиграционной программы, активно выступает за фактически капитуляцию Европы перед Путиным.
2: А вот, Гарик Ильич, с одной стороны, вроде как динамика хорошая для Кремля, для Путина по Германии. АФД набирает, там есть известные проблемы, о которых мы говорили. Но тут Кремль идет на обострение. Ну, я так обобщаю Кремль. Теракт в Лейпциге, хотя они говорят, что это не мы. Какие-то диверсии в разных землях Германии происходят. То есть достаточно жесткая реакция там, немецкой власти. Уж не знаю, насколько она адекватная по жесткости. Я про закрытие консульства, и ограничение виз там, и так далее. А зачем это делать в ситуации, когда у вас вроде как неплохо складывается, а они как бы приносят войну в некотором смысле внутрь Германии? Это же теоретически может дать весты как бы ХДС и Мерцу.
3: Может. А может быть наоборот. Мне кажется, что они как раз считают, что расширение фронта войны, пока пусть гибридный, а потенциально даже как бы и прямое столкновение с НАТО на территории, скажем, Эстонии или Латвии, даст как раз обратный эффект. Потому что для пропутинских партий, ну, в том числе для альтернативы германской, или там для Ле Пен, или для Конти, кстати, это левая часть уже в Италии, которая атакует Мелони именно, как говорится, вот в этом вопросе поддержки Украины, это аргумент, который не исключено, что избиратели будут трактовать по-другому. Потому что, например, так, ну, тут вот так или да. так, видишь, там стакан полупустой или полуполный, вот как бы, и наполовину полный. Для очень многих избирателей это сигнал, что вообще надо, конечно, заканчивать историю. Потому что, ну как, ну надо же торговать с Россией, ну, в конце, ну какое мы значение там, ну хорошо. Кого волнует, что НАТО там сдвинет границу? Зато не будут ракеты падать. Опять, это обоюдоострое оружие. Потому что, может быть, для многих это будет, наоборот, сигналом, что надо делать все, что победить. Но учитывая слабость политиков, ну, мы много раз про это говорили. Где Таурус ракеты? Ну, Мерц обещал все. Ну, они слабые, они трусливые. Опять, можно сказать, конечно, есть объективные причины. Объективных причин можно придумать миллион. Ага. Войны против диктаторов не выигрываются, когда ищут объективные причины. Войны выигрывают люди, как Черчилль. Войны выигрывают те, кто готов брать исторический риск на себя, там, как тот же Рейган. Война не выигрывается. Ну, там не было прямой войны у Рейгана, но это было все-таки это был пик противостояния. Диктатуры реагируют на силу. Даже не сила в прямом понимании, а на то, что на готовность применить силу. Если говорить про Германию, мы уже, по-моему, несколько раз это обсуждали. Да. Сталин же так и не решился сбивать английские и американские самолеты, которые в течение 11 месяцев подвозили все буквально, все абсолютно. Там, в осажденный Западный Берлин в 1948-1949 году. А почему не решился? Ну, ровно потому, что он знал, с кем он имеет дело. Трумэн уже бросал атомные бомбы. И вот как-то вот Сталин не хотел проверять, а что будет, если он собьет американский самолет? Ну, потому что рекорд у Трумэна был. Вот. А проблема в том, что у этих тоже есть рекорд. И действия Путина во многом связаны с тем, что он остались в стороне всякую мораль вообще. Как бы мы обсуждаем просто вот игровую ситуацию. Февраль 22 года. Путин допустил ошибку. Вы о чем говорите вообще? Я все время спорю с этими, когда в западные аналитики. Путин допустил ошибку. Вообще, вот молчите в тряпочку. Он уже 26 лет у власти вообще. Просто он пришел к власти, когда Клинтон был президентом. Поэтому вот не вам рассказывать, что он допустил ошибку. Он действовал ровно исходя из тех выводов аналитических, которые можно было бы сделать, базируясь на том опыте, который у него был в общении с западными лидерами. Что они будут сдаваться, что они будут искать любой вариант избегания конфронтации, а не слово эскалация. Да, поэтому они были готовы сдать Украину. Администрация Байдена готова была сдать Украину. Потом они нашли вариант, ну, вот Украина устояла, вот как бы продолжать это, и потом все равно договориться. Идея договориться за счет Украины никуда не делась. Они все равно готовы были бы договориться. Но проблема в том, что как бы, ну, уже им всем стало понятно, что не только про Украину речь. И все равно мы видим импотенцию. Ну, вот самый простой вопрос. Уже поднят был как бы на четвертом, на пятом, знаете, на пятом году войны, на исходе четвертого года войны, на пятом году войны, вопрос о том, что надо все-таки закрыть небо над Украиной. Ну, хотя бы над Западной Украиной. И до сих пор это решение принять не могут. А почему не могут? Ну, потому что есть организация НАТО называется. Но организации такого уровня не могут участвовать в войне, потому что война не выигрывается консультациями. Вот эти Европы занимаются консультациями. Мы собрались, приняли. Все, тема закрылась. Путин вообще он смеется, глядя на это. То есть я думаю, что это его главное. Мы там куклы смотрим какие-то. А Путин смотрит на них. Вот эти по пьемам марше. Вот это все вот это поролоновое просто. Вот это. Они приняли очередной... И что? Ну, кого-то волнует. Да приняли, приняли они там. Они... А там, как говорят, Мальта там, или Греция, или Италия, там, или Португалия, там они... Вообще вот эта идея консенсуса. Ну, как можно вообще воевать с консенсусом? То есть часть Европы готовится к войне, а часть там подсчитывает там барыши. Там, просто, сколько мы потеряли от этого? Ну, политическая структура не готова к противостоянию такому. Поэтому Путин до сих пор считает, что ну, так хорошо, поднажмем еще немного. Там Трамп есть, пока у Трампа есть, в принципе, там сколько там, до января месяца, возможность ситуацию контролировать. Вот. Точнее, полностью ее как бы вот купировать, то есть не дать возможность Америке что-либо делать. В принципе, и дальше, наверное, он сможет это делать, но, скорее всего, после января месяца у него будут другие проблемы, как говорится. Он все-таки про Путина забудет, я думаю. Вот. А когда демократы возьмут, я думаю, и Конгресс, и Сенат. Вот. Но пока окно возможности есть. А Европа, ну, опять, ну, вот мы слышали, новые жесткие санкции. Ты сказал, что это про адекватный ответ? Да. Консульство закрыли. Вот это ответ, да, на... Там теракты в Германии, да, они консульство закрыли. То есть, понимаешь, вот это же опять, это вот как бы такая, знаешь, замедленная реакция. Вот эти фильмы показывают про этих ленивцев, да, вот, знаешь, когда руку... Там уже что случилось, продолжает, знаешь, поднимать руку. Вот пример.

0: процесс сейчас будет обсуждать 22-й пакет санкций. Очень жесткий, там 1600 человек, Каллас обещает. А почему эти люди до сих пор не под санкциями? Они что, пятый год войны кончается? То есть все равно вот эта машина бюрократическая не в состоянии справиться с задачей, которая перед ней стоит. Понятно, Украина выстояла. Но даже вот мы сейчас видим, как бы, вот все равно процесс как бы от обмена вот между даже военными технологиями, но все равно понятно, что он идет, ну, идет, но опять, это он идет, потому что балтийские страны, поляки, финны там и шведы, там и румыны, наверное, они как бы живут уже в другом измерении. То есть вот идет отставание от исторического процесса. Вот есть эта махина НАТО, Евросоюза, это все бессмысленное совершенно. Они там что-то обсуждают, какую резолюцию принять по российским выборам. Вот в ПАСЕ будут обсуждать. Вы о чем? Там война сейчас начнется в районе где-нибудь там Нарвы. А они тут какую резолюцию принять? Уже три раза, по-моему, сколько там они принимали решение, что нелегитимно все это. Это процесс. Поэтому, Путин смотрит на все это, и понимает, что по нормальному, как говорится, бандитскому праву отожмем, что можем. Украина, конечно, мешает. Вот. Но расчет строится на то, что политический подъем пропутинских партий, вот этих, в основном ультраправых, хотя повторяю, что не надо ультралевых забывать. Меланшон во Франции, Конти и ультралевые, вот это так называемые, пятизвездочные, да, как это такой, как итальянский коньяк, да?
1: Да.
0: Синка Стелла. Вот. Они занимают откровенно пропутинскую позицию. То есть пропутинских партий в Европе пруд. И понятно, что, как говорится, они не только из любви к искусству это делают. Поэтому 27-й год для Путина может оказаться очень прибыльным в том плане, что политический успех пропутинских, антиукраинских сил может просто изменить ситуацию в Европе. То есть, скорее всего, конечно, это придет к тому, что начнет просто меняться конфигурация европейская, потому что, что бы там они ни делали, понятно, для стран, которые находятся под прямым ударом, как говорится, это самое главное. Но не будем забывать, что финансовые ресурсы Европы во многом находятся в руках там Франции и Германии, в меньшей степени Италии, но Франции и Германии точно. Вот. И если в этих странах ситуация политическая изменится, непонятно, как будет финансироваться война в Украине, учитывая, что Трамп все-таки пока еще будет в состоянии блокировать любую американскую помощь.
1: Кстати, я видел, что некоторые, да даже многочисленные российские релоканты из антивоенного сообщества, я уже вату не беру, в Германии, очень расстроились по поводу того, что закрыли консульство, теперь им там неудобно какие-то операции с российским консульствами осуществлять, там паспорт менять и прочее. То есть война войной, но все равно есть как бы свои какие-то проблемы, которые антивоенное сообщество в Германии волнует намного больше, чем...
0: Это возвращает нас же к той же самой теме, о том, что необходимо разделение, что на самом деле в условиях военного времени, а это война, вы выбираете сторону. И там попытка взаимодействия с Рейхом, там понятно, документы, там все это, означает, что вы, в общем-то, вы как бы признаете его легитимность. Можно что угодно нам резолюцию писать, нелегитимность. Нелегитимно, значит, нелегитимно. Значит, тогда прекратить ходить в консульство, если нелегитимно. Понимаете, вот тот же момент в том, что уже сотни тысяч, если там не миллион людей, точно сотни тысяч. И вот после этих там, я не знаю, энного количества резолюций, там тех же там Европарламента, ПАСЕ, а что делать с этими людьми, в принципе? Если это нелегитимная страна, почему они должны, как говорится, жить как милостью этой нелегитимной страны, диктатуры, которая вообще находится в состоянии войны с Европой. Они сами путинские, путинская пропаганда и путинское правительство этого не скрывают. Создайте ситуацию, в которой люди не должны ходить в консульство. Вообще надо работать надо. Есть бюрократия, мы знаем, что вот, видные представители так называемой российской оппозиции, они, конечно, всегда поддерживали бюрократию, рассказывая про то, что нельзя никоим образом создавать благоприятные условия в юридическом плане для граждан России, которые хотят порвать с путинским режимом.
1: Ну вот здесь мы переходим к следующей интересной теме. Перед этим вопросом я напоминаю нашим зрителям, что хорошо бы поставить лайк трансляции и подписаться на канал, кто это еще не сделал. У нас тут очередной майлстоун, Игорь Ефимович. Очередную тысячу мы скоро перейдем.

0: Значит, опрос Левада-центра за 18-28 августа по поводу отношения к войне, к переговорам и прочему. Значит, за переговоры выступает 59%. Это на 8% меньше, чем в феврале месяце. За продолжение войны 31%. Это на 7% больше, чем в марте. Поддержка действий вооруженных сил РФ 68%. Это плюс 2% за месяц. Я понимаю, что социологи, политологи каким-то образом могут эти цифры комментировать. Вот как вы оцениваете вот эти данные Левады, которые мы получили?
1: У нас, мне кажется, неоднократно как бы это обсуждалось, что, конечно, любые цифры, которые приходят из России, нужно воспринимать с известной долей скепсиса. Но другое дело, что здесь мы все-таки говорим про ситуацию, которая не имеет как бы индивидуального как бы фактора. То есть тут не про Путина, не про правительство, тут вообще про отношение к войне. Наверное, это совпадает вообще где-то с нашими представлениями о том, как российское общество к войне относится. В целом, на самом деле, война же, она повысила... там, скажем, социальную мобильность в обществе. Такой, ну, немножко такой, как бы, такой, ну, может быть, обоюдоострый термин, но совершенно очевидно, что для многих депрессивных регионов война стала социальным лифтом. Ну, во-первых, все-таки возвращающиеся там, так называемые герои СВО, это просто люди, которые получают новый социальный статус. А те, кто там удобряет украинский чернозем, за них получают компенсации просто невиданные. Миллионы рублей вообще. В регионах, где там зарплаты по там 10-15 тысяч в месяц. То есть, на самом деле, создана ситуация, в которой для значительной части граждан России, живущих за пределами вот богатых мегаполисов, в первую очередь Москвы и Петербурга, ситуация, она, как им кажется, дала новые возможности для вот именно той самой социальной мобильности. Ну, что касается Москвы, то мы видели, что Москва просто до недавнего времени жила очень хорошо. Вообще, там, война где-то в другом месте. Опять, война принесла толчок экономике. Сейчас другое дело, все это начало скукоживаться. Вот. Но совершенно очевидно, что сама вот эта, ну, вот сам язык войны, в принципе, он уже проник во все поры общества. Война стала, как не ужасно это звучит, она стала обыденным явлением. Ну, идет война, ну да, идет война. Ну, дроны прилетают украинские, ну, бомбят нефтебазы уже. То есть это, ну, во-первых, пока не видно нет ни одного свидетельства того, что в сознании общественном происходит связь между войной, нападением на Украину, попытку там, ликвидации независимого соседнего государства, которое кто-то еще продолжает по инерции братским называть, и тем, что, в общем, начались проблемы. Виноваты, конечно, в этом украинцы, естественно. Конечно, как бы вот эта реакция как бы, о том, что, в общем, ну, почему они нас бомбят? Путин в данном случае просто отражает же это самое. А кто же думал, что они будут нас бомбить? Вот это мне кажется, глаз народа. Не надо думать, что он там вот оторвался. Я думаю, что, глядя опять на эти цифры, это во многом, видимо, с этим связано. Цифры-то начали увеличиваться. Даже те, кто за переговоры. Ну, понятно, что эти переговоры же не о том, что как там отдать Крым. Переговоры о том, как просто добить это самое, вот получить то, что там прочитается, ну, чтобы жизнь вернулась в нормальную колею. Поэтому, ну, можно бесконечно спорить с нашими коллегами по российской оппозиции, которые будут рассказывать про то, что там есть недовольные. Да, недовольных много, но эти недовольные в основном говорят о том, что войну не может Путин выиграть. А процент людей, выступающих против войны, преступной войны, против геноцида, который сейчас там творится в Украине, вот именно вот, выступающий против путинской политики именно с позиции морали, с общечеловеческой морали, ну, их количество явно сокращается. Ну, ровно потому, что многие люди как бы должны приспосабливаться к этому. И я считаю, что это было, ну, по большому счету, преступлением перед вот этими людьми. Вот есть, даже если есть эти миллионы людей, как бы мы априори допускаем, они были. Может быть, даже они сейчас есть еще. То есть не дать им возможность уехать, это очередная, ну, Я не знаю, слово преступление начнут меня критиковать, а вот почему вы так называете. В принципе, да. Потому что те, кто мог бы помочь им, сознательно делали все, чтобы эти окна были закрыты. Сидя там в Вильнюсе, в Варшаве, в Берлине, где-нибудь еще там просто, рассказывая там в Вашингтоне, рассказывая западным грантодателям, западным политикам, западной прессе о том, что есть в России оппозиция, мы должны... Наш долг, моральный долг был помочь этим людям, кто не хочет быть. Они сейчас, конечно, есть. Но сейчас им гораздо сложнее как бы вот уже вот, оперировать в этой ситуации и сложнее уезжать. На исходе 5-го года войны надо признать, что мы ничего не сделали, то есть ну, мы пытались сделать, но ничего не получилось у нас, потому что нам мешали обеспечить этим людям право уехать, так как мы уехали. И жить, вот ну, я возвращаюсь к слову русский Тайвань, жить независимо от Путина, не зависеть от этих консульств, от паспортов, это то, что можно было бы сделать. Нет, они должны остаться там, чтобы продолжали осваивать десятки миллионов долларов грантов, потому что в России есть вот эта оппозиция. А что эти люди должны делать? Они сейчас они живут там, им надо зарабатывать, они делают ракеты, они даже если они работают в банковской сфере. Это вот во многом это костяк интеллектуальной военной машины путинской. Не сделали этого. Опять подыгрывали тоже западной бюрократии, потому что никто не хотел говорить, ну как же так, Россия развалится. Да, развалится, может это должно случиться. То есть не было стратегического плана на Западе, что Украина должна победить, Россия должна проиграть. Не было понимания того, что мы должны что-то сделать для того, чтобы создавать альтернативу. Это не война свободного мира против России, вообще после всего как бы русского. Это война против путинского режима и всего, что вокруг него группируется. К сожалению, это подавляющее большинство граждан России. Но подавляющее большинство не 100%. Вот условно эти 10%, которые там ну, всегда 10-15% были, что мы для них сделали? Мы как бы обеспечили им возможность, как хоть какую-то? Нет, они никому не нужны. Они балласт, они должны быть там. Вот, чтобы там кто-то писал, там, что вот у нас, знаете, несколько очередные люди арестованы были, которые там просто по простоте душевной донат перечислили там, в какой-нибудь ФБК. Поэтому, по большому счету, преступление, конечно. Оставили людей наедине с этим монстром. И многие из них вынуждены сейчас как бы вот включиться в этот вот рабочий цикл, но потому что куда еще деваться? У него есть мозги, он что-то должен делать. Ну, наверное, он не хочет. Многие клянут себя за то, что делают чертежи, по которым летают ракеты. И что? И куда им деваться? Кто мог уехал? Подавляющее большинство вернулось. Ровно то, потому, что консульство не перестают давать паспорта, то есть, ну и так далее. Ну, опять история, знаешь, да. Повторяется история одна и та же, потому что сейчас война выходит на новый уровень сейчас. А мы толчимся на одном месте. Мы по-прежнему говорим с той же европейской бюрократией. Вот там, в принципе, вот да. Смотришь на них, они продолжают заниматься херней просто откровенно. Сейчас резолюцию будут обсуждать. Мы в ПАСЕ будем обсуждать сейчас вот резолюцию по выборам. Ёлки-палки.
0: Ну, да. Тут, кстати, был вопрос про ПАСЕ, но позже его задам. Игорь Ильич, такой вопрос. Обоснованно ли сравнивать события в Чечне и Украине? Чечня была частью РФ, в Чечне действительно произошел переворот под дулами автоматов, который признал Конституционный суд в самой Чечне. Кстати, по-моему, 6 сентября, это дата 91 года, когда была независимость Ичкерии. Сейчас надо проверить, кстати, чекнуть. По-моему, у меня вот 6 сентября ассоциируется с датой независимости Ичкерии. Вот такой вопрос, аналогия с Украиной. Обосновали сравнивать события в Чечне и Украине?
1: Тут очень сложно вопрос ответить однозначно, потому что все-таки начиналась история вот независимой Чечни и Ичкерии с генерала Дудаева. Как понимаешь, вот там просто... Я уже в том возрасте, когда я это помню. Мне, в общем, было тогда 28 лет, когда это происходило.
0: Да, вот, извините, да. Провозгласил независимость 6 сентября 91 года.
1: Да, я тебе говорю, мне было 28 лет.
0: Ичкерия, да.
1: Вот, а сегодняшняя Чечня совсем другое. Это Кадыровская Чечня, это совсем другая история. Вот, важно в этом раскладе, что независимость Чечни провозглашалась еще при существовании Советского Союза. Вот тут вот важный нюанс.
0: Да.
1: Я не готов давать как бы, там, точное юридическое заключение, но мы должны понимать, что вообще статус союзных республик, а также там автономных республик, как они шли, вот, это, в общем, вещь достаточно условная была. То есть понятно, что как бы это все во многом связано было с так называемой сталинской национальной политикой. Поэтому вопрос как бы вот в том, что такое независимая Ичкерия с точки зрения границ. Вот, на самом деле же такой вопрос, мне кажется, на который трудно ответить. Многие, скажем, чеченцы тебе скажут, что вообще там Ставропольский край является частью Чечни. То есть вот здесь есть вопрос, связанный с тем, о чем мы говорим. И, к сожалению, вот из-за этой неясности я должен сказать, что прямые параллели невозможны все-таки. Потому что это все-таки был процесс имперского распада. Да, трагизм ситуации связан был с тем, что если границы национальных республик, вот 15 республик советских, они были как бы, ну, значит, как бы они соблюдались, ну, пожалуй, как бы я, значит, ну вот, кроме прямого армяно-азербайджанского конфликта, кроме Карабахской войны, ну и, наверное, еще, может быть, Приднестровье, можно сказать. Вот. В целом, распад Советского Союза произошел ровно по этим административным границам. Вот внутренние границы, опять здесь я не говорю, что это хорошо или плохо, я просто фиксирую, что созданы были такие минные поля многочисленные, особенно когда были высылки людей, потом они возвращались. Там же куча была же еще просто внутренних разборок, там когда там, по-моему, осетины, ингуши, там, то есть на самом деле. Вот, сразу говорю, я не вдаюсь вот в эти, потому что, ну, для меня, хотя я представляю более-менее себе раскладки на Северном Кавказе, но все равно это такая череполосица, довольно сложная. По большому счету, если мы хотим, как говорится, вот, вопросы в будущем урегулировать, я думаю, что Северокавказский регион должен сам решать, что он хочет делать. Потому что, ну, понятно, что он все-таки по своей социально-экономической структуре, он все-таки от значительной части России отличается.
0: И социокультурный.
1: Ну, социокультурный, да. Я сказал, да, вот, ну, в принципе, вообще по всему этому. Ну, я в слово социально все включил. Вот. Украинская история, почему я выделяю ее? Это уже то, что как бы было зафиксировано. То есть никаких вопросов к этому не было. То есть Чечня с самого начала там, а вот они сделали то, и опять. Я, конечно, мои симпатии были на стороне генерала Дудаева. Вот, в принципе. Но это все равно другая история, как бы. Вот. И понятно, что Ельцинская война там, это все, она связана была с попытками, в общем, любой ценой, как бы, создать для Ельцина благоприятную предвыборную ситуацию. Но опять, это было давно уже. А с Украиной же такой темы не было. Все границы были признаны. Договоры были подписаны. А
0: Крым? Крым?
1: Если был, иногда Лужков там что-то вылезал, там что-то говорил, но ни одного. Вот в чем на самом деле уникальность, абсолютная уникальность. Вот я как бы об этом даже и писал много, особенно по-английски писал, объясняя эту разницу. А вообще вот уникальность украинской ситуации. Если мы посмотрим на историю аннексий и таких войн, то им всегда предшествовал некоторый, значит, как бы такой дипломатический наезд. Вот создание как бы вот прецедента. Значит, Гитлер тоже предъявлял претензии. Судеты, Данцик, то есть на самом деле. Это всегда... Мы не говорим про объективность этих требований, но мы говорим о том, что агрессор всегда начинал с дипломатической кампании. Саддам Хусейн перед аннексией Кувейта провел огромную дипломатическую работу, что это английские империалисты разделили народ. То есть были выдвинуты требования. Всегда выдвигались какие-то требования. И на основе этих требований потом, ну вот уже не получилось, будут силы бить. Значит, еще раз говорю, в чем уникальность крымской ситуации? Начиная с 91 года, с момента как бы распада Советского Союза, подписания Беловежских соглашений, до 2014 года, ни один российский руководитель, ни Ельцин, ни Путин, ни Медведев, ни снова Путин, ни один российский парламент не принял ни одного закона, который мог бы ставить под сомнение целостность Украины. Более того, все президенты и все парламенты ратифицировали, подписывали договора, которые фиксировали украинскую независимость в ее общепризнанных международных границах, включая Крым. Единственный статус как бы спорный, ну, как он был согласован, Севастополь был как бы военно-морской базой. Это была вот такая договоренность. Все остальное было закрыто, тем не было таких. Более того, в 1994 году Украина избавляется от ядерного оружия под давлением США. опять, и взамен получает железобетонные гарантии России о том, что те границы не будут нарушаться. Поэтому эта вообще ситуация, она даже вот в аналог мировой истории, она до конца не вписывается вообще, потому что, ну, не было ни одного заявления. Более того, сам Путин неоднократно говорил, какой, да, начиная с 99 года, просто можно смотреть на его высказывания до 2013 года. Сам Соловьев говорил о том, что никогда такого быть не может просто. То есть все это, значит, ну, знаешь, как интернет же ничего не забывает, а тут все ходы записаны на самом деле были. То есть поэтому любая попытка провести параллель с Украиной с другими как бы вот имперскими вопросами, она, мне кажется, все-таки, ну, она уводит нас в сторону. Это не значит, что другие вопросы надо забывать. И про Чечню, и про Северный Кавказ в целом, и про, может быть, Татарстан, Башкортостан, я не знаю, там, и про Ингрию, Якутию. Но это другие вопросы. Это вопросы другие, их тоже надо будет решать. И, скорее всего, опять, ну, как, никаких других вариантов, кроме переформатирования России, создания какой-то конфедерации желающих жить вместе, в будущем не будет. Но вопрос Украины, он просто стоит особняком.
0: Ну, вот вопрос просто в кассу, значит, раз уж мы в 90-е погрузились и про тему там распада и раздела. Значит, в книге Буковского «Московский процесс» 1995 года автор делает вывод, что распад России неизбежен и будет происходить по экономическому признаку. Что вы думаете?
1: Ну, все-таки распады происходят не только и не столько по экономическому признаку. На самом деле распад империи, он связан с ее неспособностью контролировать территории. Экономика играет важную роль, но в принципе в империях такого масштаба это все-таки силовой фактор. СССР, конечно, в распаде СССР сыграл свою экономику, безусловно. Но опять надо понимать, что экономика все-таки должна привести к неспособности центральной власти поддерживать вот необходимый силовой уровень контроля. Сейчас, если мы опять уже анализируем ситуацию сегодняшнюю, траектория распада все-таки будет связана, конечно, с военными проблемами. Хотя, ну, можно по большому счету подвести все равно, как говорится, фундаменты под то, что написал Буковский. Потому что реальные успехи сегодня Украины, вот, пусть даже, как говорится, пока не окончательные, они связаны с экономическими проблемами. Но просто здесь не ясно, где проходит водораздел. Вот, война, экономика, социальная ситуация. Всегда можно найти экономические проблемы, которые находятся вот, как бы, ну, вот в основании вот этой теории распада. Но просто вопрос не жизнеспособности. Все-таки 21 век, и мы же понимаем, что экономическая целесообразность функционирования государства, в котором находится там Чечня, Калининград, Хабаровск и там, я не знаю, Камчатка, ну, проблемы.
0: Игорь Ильич, последний вопрос, значит, анонсированный ранее. Как вы оцениваете инициативу Берни Сандерса относительно ограничений искусственного интеллекта? Во-первых, я не знаю, знаете ли вы что-либо про инициативу Берни Сандерса, но если нет, тогда как в целом вы воспринимаете попытки ограничить искусственный интеллект?
1: Задавать этот вопрос как бы на излете передачи, наверное, не совсем корректно, потому что тут открывается просто такая бездна. Тут можно говорить будет бесконечно долго. Я обычно это говорю на английском, потому что эта тема здесь очень важная. А тут даже не только вопрос интеллекта. Это на самом деле в целом вопрос не только как компьютерной угрозы как бы человечеству. Это вообще вопрос отношения к технологическому прогрессу. Вообще тут удивительно, я тут как раз тут даже твитил когда-то по-английски, что вот эти так называемые прогрессисты, они сейчас называют прогрессистами, что вообще, на мой взгляд, довольно странно, потому что там термин прогрессисты в Америке использовался когда в отношении президента Тедди Рузвельта. Он все-таки республиканец такой, как бы, но прогрессисты-республиканцы. Вот сейчас эти прогрессисты, на самом деле же, ведь вот очень многие элементы их там программы, вот как бы все социалистические, зеленые, они же вообще антитехнологические, они вообще антипрогресс. Вот Берни Сандерс требует запретить прогресс. Ну понятно, ну, если вычленить всю демагогию, то, ну, это, понимаешь, это можно, конечно, там жестко назвать это там как клиническим таким социальным идиотизмом, но по большому счету это тотальный абсурд, потому что в мире, который живет в режиме просто реального времени, где все уже, как говорится, взаимодействует, ну да, можно, конечно, запретить там заниматься там, я не знаю, технологическими разработками в Америке, ну или будет Китай заниматься. А те ученые, которых здесь как бы там будут гнобить, уедут в другое место. Даже уезжать не надо сейчас. Это же не ядерное оружие, а там технологии строить. Просто там кнопки нажать просто, в принципе. Значит, ну это еще раз говорю, это проблема сегодня во многом с образованной Америкой, вот, к которой обращается Берни Сандерс. Она возникла не на пустом месте, потому что вот технологический прогресс, он на самом деле не принес общего роста благосостояния. И видно, что разрыв как бы вот между теми, кто уже сейчас контролирует какие-то безумные средства, там Маск, там и другие вот это, олигархи, технократы, и явно обрушившиеся ожидания от образованной Америки, потому что все-таки огромные деньги люди там берут, часто долг сегодня стоит образование. Вот. И вот получаешь образование, там у тебя сотни тысяч долларов долга, а что делать дальше? То есть демагогия Сандерса и леваков, она находит благодатную почву. Но когда мы начинаем объективно анализировать ситуацию, ты понимаешь, что прогресс не останавливается. Понятно, что, может быть, прямые параллели с прошлым как бы не годятся, но тем не менее, как бы, борьба с прогрессом, борьба с технологическим как бы улучшением, она не вчерашняя. Ну, движение луддитов, как бы, это же уже 200 лет. Как бы. И главное, опять, они все имели под собой определенную основу. Там, я сейчас как раз хорошую книгу там заканчиваю читать, вот это «Кровь в машине», «Blood in the machine», по поводу вот луддитов, это времена наполеоновских войн в Англии. Вот, совершенно блестящую речь против вот этих машин, которые тогда, значит, заменяли рабочих, вот, произнес в Палате лордов сам Байрон. Кстати, это была его как бы первая речь, потому что он был лордом все-таки. Вот, рассказывая о том, как это вот сказывается, и действительно, все правильно было, сказывается на распорядки жизни, то есть там столетиями люди жили, там, как говорится, там одежда, там сукно, там шерсть, там все это все было как бы, это было из поколения в поколение, и вдруг начинается технологический прогресс, вот просто эти машины появляются, там и используют и воду, и пар потом, и все это, и жизнь меняется, поэтому, ну, если бы эта демагогия не имела такого успеха, можно было бы ее игнорировать, но, к сожалению, вот, несмотря на сегодня...
2: В Нью-Йорке 2 часа дня.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Davidson Radio.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. И хочу сказать, что наша сегодня программа должна быть очень полезна для многих людей, тех, кто пишет и собирается писать, и пробует писать, и хочет делать это профессионально.
3: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Davidson Radio.
5: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию Mark Basikas and Associates PC. Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
3: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Davidson Radio.
4: У нас сегодня в гостях Элла Митина, руководитель международных онлайн-курсов литературного мастерства из Израиля. Вы прекрасно знаете Эллу Митину, которая была не раз у нас в гостях. Мы с Эллой много лет дружим. И до отъезда за Израиль она жила в Москве и работала на телевидении сценаристом и продюсером, создавала телепрограммы для телеканала «Культура», придумывала и осуществляла большие проекты вроде масштабного цикла программ о незаслуженно забытых деятелях искусств прошлого и так далее. Я не случайно говорю о том, что Элла работает. Затем, когда она приехала в Израиль, она со своим замечательным мужем тоже делала фильмы прекрасные и так далее. Но она провела, я должна сказать об этом, в августе 2025 года. Она подготовила и провела вместе с литературоведом Мариной Иониной в Русской библиотеке Иерусалима «Вечер памяти Сергея Довлатова», в котором приняли участие знаменитые писатели и поэты из разных стран мира, лично знавшие или работавшие с Довлатовым. И вот теперь появились курсы литературного мастерства, на которые Элла пригласила преподавать писателей и поэтов первого ряда из разных стран, за плечами которых десятки опубликованных книг прозы и поэзии, престижные литературные премии, фильмы, снятые по их сценариям, преподавание в крупных университетах. И вот все это вы можете получить, подписавшись на курсы. Я здоровый с Эллой в эфире. Эллочка, здравствуй, дорогая.
6: Здравствуй, Сима. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
4: Я очень рада, что мы с тобой сегодня об этом говорим. Мне кажется, так как сегодня очень большое количество людей пишет воспоминания прежде всего, да, и не знают, где у кого учиться и так далее, то мне кажется, это просто потрясающая идея протянуть руку людям, которые пишут. Они пишут испокон веков, да? Стараются описать других людей, себя. Кажется, обо всем уже писали, но все же своя личная жизнь, она всегда индивидуальна. И поэтому вот как ты думаешь вообще, в принципе, если мы начнем как бы немножко не с прямого вопроса про курсы, ну вот скажи мне, сегодня книга, так сказать, нужна? Такой же источник знаний, интереса, когда все завалено в интернете информацией, можно все увидеть, почитать, посмотреть и так далее. Но вот книга как таковая каждого отдельного человека, ты думаешь, она нужна? Может, я задаю риторический вопрос, потому что иначе бы ты не организовывала эти курсы.
6: Я начну к началу этого вопроса, поскольку у тебя было много затронуто по дороге тем, я хочу их вот просто все раскрыть. Ну, во-первых, люди пишут не только воспоминания. Люди пишут стихи, люди пишут рассказы, они пишут, удивившись, сценарии, потому что сейчас все снимают фильмы, сейчас это очень доступно. А чтобы снять даже маленький ролик для домашнего видео, все равно нужно иметь какой-то план, то есть сценарий. А люди делают для себя переводы с других языков. То есть люди, в людях живет творчество, в людях живет жилка, вот эта вот жажда рассказать не только о себе, о других, о своем времени, о себе. Вот. И эта жажда творчества, она, наверное, не всяких никогда из первых наскальных рисунков нарисовать, что ты вокруг себя видишь, и написать, что я видел бизона. И к нам, дням сегодняшним, это неиссякаемый источник энергии и радость творчества. Люди пишут. Мы это видим потому, как люди пишут в Фейсбуке, в Инстаграме. Есть целые сайты в интернете. И в то же время есть полно всяких курсов, где, там, например, обещают, давайте мы вас за месяц научим писать бестселлеры. Я очень громко смеялась, когда я создавала наши курсы. Я смотрю, думаю, какие смелые люди. Вот, знаете, я сама начала писать очень, с одной стороны, очень рано, я с 13 лет пишу. С другой стороны, прозу я начала писать, когда мне было сильно за 60. И начала печататься и так далее. В общем, мне как-то повезло, что я пишу, то публикуется. Но у меня к тому же были очень хорошие друзья вокруг меня. Умные, талантливые, которые помогали мне словом и делом. Среди моих друзей замечательная переводчица из Америки Марианна Тайманова, переводчица французская, писательница Дина Рубина. Они были довольно беспощадны ко мне, но это шло мне только на пользу. Далеко не у всех людей есть вот такие учителя, как у меня, которые, может, тебя и побьют, может быть, тебе и захочется немножко их поколотить. Но ты подумаешь, что спасибо, что Господь тебе послал таких людей. Ну вот я подумала, что хорошо бы организовать такую школу, где не люди, которые блоги ведут или пописывают в Фейсбуке какие-то свои наблюдения, а настоящие большие писатели, лауреаты премии с огромными тиражами книг, заслуженные люди. Это писатели первого ряда, не только писатели, поэты, переводчики, сценаристы. Вот. И таким образом я пригласила 5 человек из разных стран, из Германии, из Израиля, России и Польши. Вот. Ну, кто захочет узнать про наш курс подробнее, я эти курсы делаю совместно с Новым Иерусалимским журналом. У нас есть в Израиле такой прекрасный журнал. Вот. И они как-то очень обрадовались этой идее, подхватили ее. И мы создали страницу у нас на сайте Нового Иерусалимского журнала. И все, кто на нее зайдут, те вот прочитают подробно о наших писателях и о нашей программе. И вот тогда возникает первый вопрос: а для кого это? Вот, скажем, да, кто-то, ну вот, написал маленький рассказ, послал своим друзьям, родственникам. Его забраковали, а он начинает думать: не так-то уж я плох, может, это зависть. Еще есть категория людей, которые пишут давно стихи или прозу, или сценарии. А вот посоветоваться с действительно умными людьми, которые не будут гладить по голове и говорить: боже мой, ты умеешь какой гладить, я и бы.
4: Да.
6: Да. И есть люди, которые, ну, ничего не хотят писать, но им интересно послушать сам процесс, как это происходит, как большие писатели разбирают чужие тексты. Вот всем этим людям к нам, потому что им будут преподавать действительно большие писатели. Я, кстати, с ними со всеми делаю сейчас интервью. Это Алексей Макушинский из Германии, Наталья Громова. Изумительный совершенно писатель, пишет документальную прозу, ее курс так и называется — «Документальная проза». Замечательная переводчица и поэт Марина Бородицкая из России. Она и просто поэт, и редкий детский поэт. Вот. Владимир Громов, который будет у нас вести сценарное дело, и Нелли Шульман, которая ведет у нас короткий рассказ. То есть у нас на все случаи жизни, на все вкусы. Вот. Поэтому важна ли книга сейчас? Конечно, важна, иначе бы не существовали книжные магазины, они все прогорели, не было бы издательств, редакций и так далее. Вот эта жажда творчества, она, конечно, в человеке сидела, сидит, и я думаю, будет сидеть. И я хочу сказать, что, может быть, она не играет сейчас такой решающей роли, как она играла, ну, даже в Советском Союзе. Во-первых, не было такого количества книг. Нет, был, конечно, я говорю не о мусоре, а о настоящих книгах. Их было, как и всегда, наперечёт, их обсуждали. И книга была значимым фактом нашей жизни и культуры. Но книга была, есть и будет. Я в этом убеждена.
4: Очень хотелось бы так думать. Эллочка, но ты все же, друзья мои, я напоминаю вам, что выходите на сайт Нового Иерусалимского журнала и наберите «Локус», называется эта программа, и вы узнаете все
6: подробности. Так, называются наши курсы. Они прямо на первой странице, да, будет наш слоган. И нажимаете, и узнаете подробности.
4: И я еще хочу сказать, что в журнале «Чайка», который интернет-журнал «Чайка» на русском языке, очень популярный, там тоже висит объявление об этих курсах и наше целое интервью очень подробное. Но, Эл, давай все же расскажи, пожалуйста, как это все будет выглядеть. Вот. 5 курсов по выбору, да? И запись до 1 октября. Начало занятий 15 октября. Значит, расскажи, пожалуйста, как человек, вот, предположим, зашел на сайт, что он должен дальше выбирать? Как это выглядит?
6: Ну, сайт сделан так просто, так доступно.
4: Ну, ты вот и расскажи.
6: Да. Вот у нас 5 педагогов. Я их перечислила. Макушинский, да. Алексей Макушинский, прозаик, поэт, переводчик из Германии, Наталья Громова из Израиля, автор документальной прозы, изумительная совершенно, Марина Бородицкая из России, Нелли Шульман, которая живет в Израиле, то в России, и кого я забыла, я никого не забыла. Вот 5 педагогов, да?
4: А ты будешь, можно я вставлю, а ты будешь преподавать?
6: Нет, мне достаточно того, чем я занимаюсь в организации. Поверь мне,
4: что я так загадываю.
6: Я не скучаю. Потом наши преподаватели, они все преподаватели из университетов. У них огромный преподавательский опыт. Зачем же я буду идти туда, где я буду просто неконкурентоспособна со своими же педагогами? А дилетантизм я ненавижу ни в чем. Поэтому пусть каждый занимается своим делом. Вот ты начала с того, что там перечисляла мои заслуги перед Родиной, сколько я там чего организовала в этой жизни. Вот мне нравится организовывать. Я организовала много чего и работы на телевидении, и в театре. Я до этого работала в театре. И вне телевидения, и уже живя в Израиле, организовала вот этот вечер. Мне нравится затевать какое-то большое дело. А наши курсы – это, безусловно, большое дело, где каждый человек выбирает полюбившегося ему педагога. Там очень подробно написано о каждом писателе, его заслугах, премиях, тиражах книг и так далее, и содержание курса. И любой желающий заходит к нам и очень подробно видит. Можно записаться там, запишитесь к Марине Бородицкой, запишитесь к Владимиру Громову, запишитесь к Наталье Громовой, к Алексею Макушинскому, к Нелле Шульман, кому хотите. Вот человек заполняет анкету, он сразу на нее попадает, когда только записывает, заполняет там буквально 3 строчки. После этого он оплачивает курс, и милости просим, ждем вас всех. Вот. Кроме того, что у нас есть эти преподаватели, у нас есть еще 2 очень заманчивые вещи. Первую для всех лекцию, это, конечно, не лекция, это встреча, проведет Дина Рубина, которая ответит на вопрос о писательском мастерстве. Потому что если кто и может рассказать о писательском мастерстве, то, конечно, она. Я думаю, что это будет потрясающе интересно. Это будет замечательно, потому что люди, во-первых, индивидуально спрашивают, лично им отвечают. Во-вторых, Дина с большим тоже энтузиазмом ждет наших курсов, она согласилась. И, в общем, я думаю, что эта встреча будет замечательной. А заключительная встреча, вот что тоже внимание, это очень интересно. У нас будут главные редакторы журналов и газет европейских. И издатели различных издательств, где издаются книги, которые у нас будут, проведут общий круглый стол на тему пути к публикации. Как издать книгу или напечататься в журнале.
7: Ну, вот понимаете, ты просто человек пишет... предварила мой вопрос. Написать можно. А как же опубликовать? Замечательно.
6: Как же опубликовать? Это вопрос
7: Да.
6: Масса людей, масса поэтов, масса переводчиков, я уж не говорю о писателях, просто пишет в стол, думая, что, во-первых, боясь послать в редакцию, что просто даже не прочтут. Во-вторых, иногда бывает очень достойный текст, но редакция не обращает внимания из-за огромного потока. Вот мы ответим на вопрос, не мы, а приглашенные нами главный редактор из европейских изданий, как же все-таки сделать так, чтобы текст дошел до публикации. Угу. Это очень важный разговор.
7: Конечно, очень. Скажи, пожалуйста, сколько уроков будет в курсе?
6: Значит, каждый педагог проведет по 10 занятий, плюс встречи с Диной Рубиной, плюс круглый стол, итого 12 занятий. Раз в неделю, два раза в неделю идут курсы, то есть у каждого педагога свое время, но мы будем заниматься по субботам и воскресеньям. Я думаю, что это будет всем удобно.
7: Элочка, а что в результате получают диплом какой-то об окончании?
6: Ну, во-первых, люди получат непременно диплом об окончании курсов, но самое главное, что люди ведь придут все-таки большинством, которые пишут, да? Будут показывать свои тексты нашим педагогам. Педагог хочет лично, например, человек стесняется при всех показывать свой текст. Когда он присылает педагогу, педагог ему отвечает письменно: так-то и так-то, милый друг, вот хорошо бы здесь доработать, хорошо бы здесь. А кто-то хочет, чтобы его публично обсудили, других послушали, чего бы нет. Потому что наши педагоги люди деликатные, они никого не будут обижать. А представляешь, вот придут люди, ну, скажем, в зрелом возрасте, да, начали писать.
7: Ну, конечно, да.
6: Никому не охота, чтобы их там унижали, обзывали. Да, я шучу, конечно, никто не собирается что-то делать. Но даже критиковали. Очень многие стесняются этого. Вот для таких людей ответы педагога будут письменными. Но множество людей пришли пообщаться в Зуме. Это все занятия у нас онлайн. Пришли пообщаться, послушать мнение своих коллег. Все люди доброжелательны. У нас есть специальный устав, который запрещает быть некорректным, недоброжелательным. Мы просто будем исключать из наших рядов таких людей. Зачем? Это прекрасное сообщество прекрасных людей. Вообще, как сказала Марина Бородицкая, послушайте наше интервью с ней, которая сказала, что вообще литература и перевод – дело азартное и веселое. Вообще меня совершенно поражает, что говорят вот в наших интервью на Ютьюбе они все есть, наши писатели. Боже, какие они все интересные люди. Вот понимаете, учиться надо у личностей. А они все личности. Они колоссальные личности. Я, к счастью, со всеми знакома, с кем-то, ну, понятно, что я знакома, со всеми в дружеских отношениях. Больше дружеские, меньше. Но вот когда общаешься, ты понимаешь, как какие-то все интересные люди с судьбами, с какими-то глубинами, со своим путем в литературу. Я очень вам рекомендую послушать их
7: видеоинтервью. Эллочка, еще раз. Эллочка, повтори, пожалуйста, где можно посмотреть? Это под эгидой Нового Иерусалимского журнала или просто на Ютьюбе можно набирать имена?
6: Просто надо набрать. Мы все это делаем на канале Натальи Громовой.
7: Угу.
6: Открывайте канал Натальи Громова. И там будут все наши интервью. Веду их все я, и с Наташей Громовой, и с Алексеем Мушинским, с Мариной Бородицкой, с Нелли Шурман. И они все постепенно выходят раз в неделю. Вышло уже 3 с Наташей Громовой, с Мариной Бородицкой, с Алексеем Мушинским. И вот еще выйдут с Нелли Шульман и с Владимиром Громовым. Вот, милости просим, слушайте. Это, во-первых, просто повторяю, интереснейшие глубокие разговоры. Не знаю, вот как вам, а мне сегодня... Вот таких разговоров очень не хватает. Вот конечно. Что-то важное. Они что-то важное тебе про эту жизнь говорят.
7: Конечно. И меня тоже утомляет вот эта поверхностность и 30-секундное мышление. И главное, как намазать одно место себе, и кто с кем живет. Ужас. И действительно, я знаю, мне вот люди пишут под моими программами, просто я не претендую на какие-то звездные, понимаешь, качества, но просто люди скучают по нормальному, глубокому, интеллектуальному разговору. И действительно, вот. Это очень хорошо. Да, спасибо, Эл, что вы это делаете.
6: Ну, спасибо, во-первых, Новому Иерусалимскому журналу, который с таким энтузиазмом за это взялся, его главный редактор Леонид Левинзон. Вот, ну, все-таки надо иметь дело с людьми, которые тебя понимают, которые дышат с тобой в унисон. Может быть, иногда мы, так сказать, по-разному смотрим на какие-то вещи, но это и хорошо, понимаете, или вещи должны быть разные. Главное, что о главном мы думаем одинаково. Поэтому, еще раз повторяю, Новый Иерусалимский журнал, ссылка на наши курсы, как я понимаю, Симочка, будут под описанием нашего диалога. Да, поэтому не бойтесь, что вы что-то не запомнили, посмотрите, выйдите там ссылку.
7: На моем канале Сима Березанская, там есть и видео, и радио, поэтому там это будет в отделе радио, и там обязательно будет подробная ссылка с телефонами, с имейлами, со всеми делами. Эл, ну у нас еще есть немножко времени, теперь скажи мне, пожалуйста, а вот... Кому подходят курсы? Вот скажи коротко, потому что вот ты мне прислала замечательную совершенно информацию. Вот кто раньше не писал, и тем, кто уже что-то пишет, но хочет удостовериться, что это правильно. Что еще?
6: Тем, кто просто любит литературу. Тем, кто хочет послушать умных людей. Тем, кто хочет что-то новое узнать для себя – а в области все той же литературы, просто о жизни. Понимаете, эти люди, как правило, не, я имею в виду наших педагогов, писателей, не ограничиваются только разговорами о литературе. Вот, например, Наталья Громова пишет документальную прозу. Ну, что это значит? Это значит, она собирает документы эпохи. Вот Алексей Макушинский, у него замечательный роман, я обожаю его «Проход в Аргентину». Но чтобы написать такой роман, надо очень много знать про жизнь. Марина Бородицкая, переводчик с огромным именем, удостоена множества наград и премий. Ну, представьте, сколько ей есть рассказать о литературе, о переводах. Нелли Шульман, удостоена многих литературных премий, пишет замечательную короткую прозу. Сама ее жизнь очень интересная, послушайте наше интервью. Ну и Володя Громов, который автор, ну, я не знаю, десятка киносценариев, ведет специальные курсы. Этим людям есть что рассказать, понимаете? И они собраны вместе, прям как целый университет у нас.
7: Да, да, вот абсолютно. Это потрясающая идея. И я тебя поздравляю с такой адской работой. Я представляю, сколько надо было потратить времени, сил для того, чтобы это стало организованным. мероприятиям и курсами.
6: Пока, к сожалению, не стало. Я надеюсь, что станет. И, кстати...
7: Ну, уже стало.
6: Наши, вот твои слушатели...

0: заинтересуются. Друзья мои, еще раз объявляю, Новый Иерусалимский журнал объявляет набор на международные онлайн-курсы литературного мастерства «Локус». Сокращенно. И программа включает курсы по творческому письму в жанре короткой документальной прозы, поэзии и сценарного дела. И надо обязательно...
1: Ой, можно сказать, извините, пожалуйста, я боюсь, что мы закончим, а я не скажу главного. Какой давай. Ужас.
0: Конечно, мы еще не заканчиваем. Давай. Быстренько, да, говори.
1: Дело в том, что лучшие рассказы, отобранные педагогами, будут опубликованы на страницах Нового Иерусалимского журнала.
0: Ну, это то очень важно.
1: То есть получит возможность публикации. А вот на той встрече, о которой я говорила с издателями, главными редакторами, тоже будет возможность познакомиться с людьми, которые как раз отвечают за публикации. И кто знает, может быть, после этой встречи у вас, наверное, начнет совершенно другая жизнь с изданием книги или публикацией в интересных европейских журналах и газетах.
0: Ила, спасибо тебе огромное за идею, за воплощение. Я желаю, чтобы все состоялось правильно, и у вас не было отбоя от желающих учиться правильно писать и вообще получить удовольствие общения с такими людьми. Так что спасибо большое, и я надеюсь, что потом, в результате, мы обязательно сделаем с тобой программу, ты расскажешь, как все это прошло. И надеюсь, какие были успехи, и что люди говорили, и вы же будете общаться, конечно, с теми, кто будет учиться. Поэтому успехов вам огромное, и спасибо.
1: Спасибо вам, спасибо всем, кто нас слушал, и ждем вас на наших курсах. Всего хорошего.
0: До свидания, Эллочка, большого успеха. Пока.
1: Спасибо.
2: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
2: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
4: Функер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку $11.99, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас

0: не устраивает нынешний сервис, или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
14: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
13: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после.
14: Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет.
13: Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкально-литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина «Солнечный удар».
14: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
13: Проза Бунина. Музыка и актерская игра.
14: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
13: И оставить после себя невозможную боль.
14: 20 сентября в 5 часов вечера.
13: Театральная гостиная «Давидзон Радио». «Солнечный удар».
14: Рустем Галич. Редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей. 20 сентября.
15: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-33-93.
13: Ждем вас. С любовью.
14: Некоторые встречи не заканчиваются. Никогда.
16: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Davidson Radio. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Davidson Radio. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
5: Davidson Radio.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Davidson Radio.
4: 620 AM. Настройтесь.

0: четверки, 3 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Демократы в случае реванша на осенних выборах задумаются о проверках в отношении действующей администрации и принятых ранее решений, сообщает Wall Street Journal. В руководстве демократов в Палате представителей наметили около 10 ключевых тем для будущих проверок. Также рассматривается возможность расследования действий федералов в рамках иммиграционной политики. При этом внутри самой партии нет единства относительно масштаба будущих расследований и возможного третьего импичмента Трампа. Часть законодателей опасается, что чрезмерная концентрация на президенте может вызвать негативную реакцию электората. В свою очередь, в Белом доме уже готовятся к возможным рискам. Юристы провели инструктаж для старших советников о том, как реагировать на потенциальные повестки. Выборы пройдут 3 ноября. Экономика традиционно является сильной стороной республиканцев, но в августе в опросе Reuters избиратели больше доверяли в экономике демократам. 38% против 35% у республиканцев. Правда, большинство не доверяет в экономике ни одной из партий. Сентябрь в нашей стране традиционно считается месяцем регистрации в библиотеках или месяцем получения читательского билета National Library Card Sign Up Month. Традиционно в это время библиотеки приходят до 3 миллионов новых членов. К слову, многие даже не догадываются, что в библиотеках часто можно скачать бесплатно цифровые книги или взять на прокат диски с фильмами. Также учреждения предоставляют бесплатный доступ в интернет. Этим летом Милан посетило на 18% больше людей, чем за тот же период годом раньше. И все из-за фильма «Дьявол носит Прада 2». В столице моды Италии снимали несколько сцен, в том числе показ «Дольче & Габбана», где присутствовали Миранда Пресли и Найджел. Большинство туристов, чье желание посетить Милан было продиктовано фильмом, американцы. Самыми популярными местами стали площади Ларго Кайроли и Палаццо Клеричи, галерея Виктора Эммануила II, Академия Брера и улица Монте Наполеоне.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4 500 000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350 000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1 350 000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1 500 000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1 850 000 автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: Счастливые войну не начинают. У счастья есть покой. Счастливые, как в мастерской, себя любовью начиняют. Как виртуозы-кулинары, у них свой спецингредиент. К ним подсылается агент, чтобы выведать секрет счастливой пары. Откроешь, и секрет тот станет твой. Но главного никто из них не знает. Нигде об этом не упоминают. Счастливые не начинают войн. Наша система совершенно определенно есть фашистская система. Пока она существует, питать надежды на то, что она приведет к чему-то приличному, нельзя. Наши есть фашисты с головы до ног. Они могут быть более либеральными, менее либеральными, но у них фашистские идеи. Я считаю, что сейчас у нас, по-видимому, нет подходящих генералов совершить военный переворот. Это очень легкое дело. Сравнительно легкое. Наши решили забрызгать себя кровью. У нас это преступники, управляющие страной. Если наша система мирным путем не может рухнуть, то Третья мировая война неизбежна со всеми ужасами, которые предстоят. Так что вопрос о мирной ликвидации нашей системы по существу есть вопрос судьбы человечества. Создавшееся положение долго продолжаться не может. Если наша система ликвидируется без войны, неважно, эволюция или революция, это безразлично, то войны вообще не будет. Без фашизма нет войны. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Валерия Коренная. За звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Программу я начала со своего стихотворения «Счастливые войну не начинают». Следом прозвучали отрывки из записей и воспоминаний физика, лауреата Нобелевской премии Льва Ландау. Эти слова он говорил, конечно, не сегодня, а в 1956 году. 60 с лишним лет понадобилось нам, и то не всем, чтобы понять, насколько был прав уже тогда гениальный ученый. На то он и гениальный. Не догадывался он об одном. О том, что вся его квартира нашпигована прослушкой. А услышать там было что? Он сам признавался. «Я поболтать очень люблю». Он считал, что должен знать обо всем, что происходит вокруг. Причем не только вокруг него. Везде. Ему нужна была аудитория. Он даже не мог подумать, что кто-то из тех, с кем он беседовал, доносит на Лубянку содержание этих разговоров. Речи он вел слишком смелые, всегда интересовался политикой, давал точные оценки происходящему. Как видим, предвидел и будущее наше сегодняшнее. Сотрудники Лубянки тогда делали выводы. Ландау группирует вокруг себя ряд физиков-теоретиков, настроенных антисоветски, националистически и еврейской национальности. Он же говорил, подлость – преимущество не только ученых, литераторов, корреспондентов. Это проститутки и ничтожество, им платят, и они делают, что прикажут свыше. Я – свободомыслящий человек, а они – жалкие халуи. Идею компартии называл иезуитской, идеей послушания начальству, о системе чиновников и бюрократов говорил, что она никакая не социалистическая, потому что средства производства принадлежат не народу, а бюрократии. Он рано познал не только точные науки, но и мир будущего. Теперь это понятно, как ему это удалось. Только ли потому, что он делал лишь то, что его увлекало, и говорил «все, что нудно, очень вредно». Лев Давидович Ландау родился 22 января 1908 года в Баку, в еврейской семье инженера-нефтяника Давида Львовича Ландау и его жены, врача Любови Вениаминовны Гаркави Ландау. Родители будущего физика из Могилева, мать из бедной еврейской многодетной семьи, Окончила женскую гимназию, была репетитором, преподавала в школе, накопила денег, чтобы учиться в Швейцарии, в университете. Упорная девушка в России умудрилась добиться у самого генерал-губернатора вид на жительство в Петербурге. Тогда евреям требовалось специальное разрешение на то, чтобы жить в столице. Любовь окончила мединститут и стала врачом в больнице. Вышла замуж за Давида Львовича Ландау и переехала с ним в Баку. Работала акушером, преподавала, занималась наукой. Интересно название одной из ее работ. «Об иммунитете жабы к ее собственному яду». Ее супруг – будущий отец всемирно известного ученого Давид Львович Ландау, инженер нефтяной компании, автор научных трудов, в том числе «Способ тушения горящего нефтяного фонтана», работал в химической лаборатории завода Ротшильда по рафинированию нефти, в английской компании Shell, был одним из немногих выучивших английский язык самоучкой. Говорил на нем свободно. Одно время он руководил всей нефтяной добычей в СССР. В доме Ландау жила гувернантка-француженка, к детям приходили учителя музыки, ритмики, рисования, для Льва и его сестры Сони, на 2 года старше. Мать научила детей читать и писать. С тех пор гулять Леву выпроваживали насильно. А он забирался в сарай, находил какую-нибудь доску и писал на ней цифры. Если отец его спокойный, сдержанный, не повышает голос, то мать, наоборот, сгусток энергии, вспыльчивая, легко возбудимая, но волевая и целеустремленная, с колоссальной самодисциплиной. Встает на рассвете, опрокидывает на себя таз ледяной воды, приучает к этому и детей. Оба не выносят эти издевательства, и как только уйдут из дома, став взрослыми, никогда больше обливаться не будут, с ужасом вспоминая о холоде. Но они учили французский и немецкий языки, овладели ими в совершенстве, занимались гимнастикой, учились игре на фортепиано, причем оба без музыкального слуха и оба без любви к музыке. Лёва уже тогда настаивал на определенности. Если форте, то играл так громко, что стены тряслись. А если пиано, то так тихо, что не слышно было вообще. Спасли его недюжинные математические способности, его освободили от занятий музыкой. Соня же училась музыке 10 лет, неплохо играла, но, отучившись, ни разу не подошла к фортепиано. Отец даже не разговаривал с ней из-за этого год. Лёва с детства не терпел насилия над своей личностью. Как-то ему пришлось слушать выступление скрипача. «Скоро ли дядя перепилит этот ящик?» — спросил он. В детстве и он, и сестра учили иврит. Идиш они не знали. С 6 лет Лёва учился в Бакинской еврейской гимназии, где его мать преподавала естествознание. Его считали вундеркиндом. Лишь в точных науках. Сочинение юного гения на тему «Образ Татьяны Лариной» в поэме Пушкина состояло из одного предложения. Татьяна Ларина была очень скучная особа. За сочинение он получил 1. Мать пыталась заставить сына заниматься, говорила, что ничего путного из него не выйдет, называла лодырем, паразитом, убеждала, что если не трудиться, можно превратиться в ничтожество. Она хотела задеть его самолюбие, и ей удалось это. Настолько, что на 13-м году жизни Лев решил покончить с собой. Он уже обдумывал, каким способом проще это сделать, но, к счастью, ему попалась книга о молодом человеке, сумевшем изменить свою судьбу, став для него новой отправной точкой. «Красные и черные» Стендаля. Он жил жизнью главного героя Жюльена Сореля, любил и ненавидел вместе с ним и понял, что для человека нет недостижимого. Сам он был робок, неловок, одет в серый френч, самому себе казался смешным. Но при силе внушения своих черных глаз всегда умел увлечь человека. Умел увлечься и сам. В 12 лет Ландау научился дифференцировать, в 13 интегрировать. А это математические термины, а не то, что некоторые подумали. Тогда же он окончил школу. В 14 поступил в Бакинский университет сразу на 2 факультета – физико-математический и химический. А вскоре выбрал специальностью физику. Моложе всех. В университете, идя по коридорам, он поднимал плечи, наклонял голову, чтобы выглядеть старше, как ему казалось. В 16 лет он уже читал лекции на факультете, курс которого проходил. Мысль излагал всегда лаконично. Во время гражданской войны отец Ландау, один из ведущих инженеров, был арестован. Жена пробилась к самому Кирову, мужа освободили. В другой раз его украли бандиты, потребовали большой выкуп, заставив написать письмо домой. Обращение «Моя дорогая женушка» и подпись были такими, каких он никогда не использовал. Жена поняла, что написано все под давлением, собрала деньги по друзьям и знакомым и выкупила мужа. Бандиты везли его туда и обратно на машине с завязанными глазами, а он считал повороты и запомнил дорогу. И когда следующим украденным был сын известного пианиста, Ландау-старший помог спасти его и поймать преступников, указав дорогу. Когда в 38-м арестуют уже не мужа, а сына, льва Ландау, мать выяснит, что по советским законам имеет право послать арестованному 50 рублей и будет рассылать деньги в разные тюрьмы. В итоге из всех тюрем, кроме Бутырской и Харьковской, деньги вернутся. Так она вычислит, где находится ее сын. Ландау-старший считал, что если в каком-нибудь государстве начинают преследовать евреев, то это государство должно погибнуть. Пятно контрреволюционной деятельности отца стало частью биографии его сына, академика Ландау, и висело на нем всю жизнь. Он был поражен. Как-то разговаривая с матерью, он спросил, была ли она счастлива с отцом, и услышал, что настоящей сильной страсти у нее никогда не было, ни разу в жизни. «Так надо было искать!» — воскликнул он. В 19 лет Ландау окончил еще один университет, Ленинградский, стал аспирантом, затем сотрудником Ленинградского физико-технического института, где получил новое имя – Дау. Так его с тех пор называли физики всех стран. Он не заботился о своей внешности, до холодов ходил в сандалиях и белых парусиновых брюках, по которым было заметно, что их хозяин сидит, где придется. С профессорами держался подчеркнуто независимо, чуб зачесывал на бок, приглаживая густые вьющиеся волосы. Он не любил свои кудри, да и высокую тонкую фигуру не любил, считал себя активно некрасивым. Болезненная застенчивость держала его на расстоянии и от девушек. Один из друзей однажды заметил, что Дау идет за какой-то девушкой по Невскому, не видя никого и ничего кругом, кроме незнакомки. На следующий день его спросили, как зовут девушку. Он удивился. «Как же я мог узнать ее имя?» «Подойти и познакомиться». «Что вы? Разве это возможно? Это неприлично?» В гостях он искал спасение от волновавших его юных созданий в обществе пожилых дам, с которыми можно разговаривать спокойно. И он решил, что никогда не женится, ибо женитьба – это лишиться свободы. Он называл брак кооперативом, ничего общего не имеющим с любовью. Он разработал теорию, как надо жить, создал формулу счастья, ставшую его единственной нефизической теорией. Он, физик, человек вроде далекий от сантиментов и абстрактных понятий, считал, что каждый должен и даже обязан быть счастливым, и не понимал нежелания людей стремиться к счастью. К его формуле мы еще подойдем. Маститые ученые были шокированы непочтением к авторитетам и излишней критичностью молодого человека. Таким он оставался до конца жизни. Таланты восхищались им. Ограниченные становились врагами, но равнодушных не было. За полгода до окончания университета он опубликовал свою первую научную работу и был отправлен в Европу учиться дальше. Там познакомился с корифеем науки, знаменитым датским ученым, создателем теории атома Нильсеном Бором, стал его любимым учеником. Бора поразили знания Ландау в разных областях науки, и он порекомендовал Дау на получение стипендии от Рокфеллеровского фонда. Тот получил ее и мог теперь не экономить на своем любимом шоколаде. Жена Бора как-то заметила, Нильс полюбил его с первого дня знакомства. А он бывал несносен, перебивал Нильса, высмеивал старших, походил на взлохмаченного мальчишку. Но как он был талантлив и как правдив. В Кембридже Дао познакомился с Петром Капицей. Их дружба, работа и умение отстаивать друг друга продлятся всю жизнь. В Берлинском университете Ландау увидел Альберта Эйнштейна, подошел к нему и, смущаясь, попросил разрешения поговорить. Эйнштейн пригласил юношу к себе домой. Дау был 21 год, великому Эйнштейну 50. Мягкий, добрый, стареющий, из-за своей замкнутости не имевший учеников, он внимательно слушал молодого физика, пытавшегося доказать ему правильность основного принципа квантовой механики, принципа неопределенности. Не доказал. Больше они не встречались. В Европу пришел фашизм, Эйнштейну пришлось бежать в Америку. Ландау называл общую теорию относительности Эйнштейна самой красивой из существующих физических теорий. Дау приобрел известность в научных кругах. Ему предлагали остаться работать в лучших европейских университетах, но он отказывался, говоря, что хочет в своей стране создать лучшую науку и верил, что создаст, что у него будет возможность свободной работы в науке. До 1937 года еще было время. У него появилось много друзей, он был приветлив, скромен, его любили. Он возглавлял теоретический отдел Харьковского физико-технического института, руководил кафедрой общей физики университета. На двери служебного кабинета прибил табличку «Л. Д. Ландау. Осторожно кусается». На свою первую лекцию явился в сандалиях на босу ногу, в широких парусиновых брюках и голубом пиджаке. Костюм молодого ученого произвел фурор. Лекции он читал блестяще. Знания, материалы и остроумие сделали его любимым преподавателем. Со студентами держался просто. Его можно было спрашивать о чем угодно. Но с началом сессии студенческим восторгом приходил конец. Он приобрел славу задиры. Готов был лезть в драку с любым подхалимом, или, как он называл их по-украински, «пыдлобузник». Но друзьям с Дау было легко. Чужая боль для него была своей. Дау всех скорбященски прозвали его. Как-то один из маститых академиков с трибуны стал вещать о священном долге жрецов науки перед Отечеством. «Жрец науки — это тот, кто жрет за счет науки!» — раздался голос Ландау. Через день его фраза разнеслась по всему городу. Авторитеты для него ничего не значили. Ни президенты Академии наук, ни академики, ни министры. Каждому он мог давать оценку, часто ошибаясь. Мог сказать студенту, трижды провалившемуся на экзамене, «Физик из вас не получится, надо называть вещи своими именами. Было бы хуже, если бы я ввел вас в заблуждение. Больше не приходите. У меня каменное сердце и ложной жалости нет». Но настоящую радость доставляли ему способные студенты. После занятия его ожидала толпа учеников. Он отвечал на все вопросы. Без этого общения Дау не мог жить. Недаром впоследствии, выводя свою формулу счастья, он сделает общение одной из трех составляющих счастливой жизни, считая, что каждый должен уделять общению с людьми треть времени. Интересно, что жилище преподавателя, а ему дали комнату рядом с институтом, поражало впервые приходивших к нему разноцветьем. Стол, шкаф и стулья были выкрашены в розовый, красный, голубой цвета, как в детском саду. В углу тахта с большими подушками в ярких наволочках, под потолком пестрый самодельный абажур. Нет, не сухой ботаник внес фундаментальный вклад в квантовую теорию, ввел понятие матрицы плотности, ставшее основным в квантовой статистике. Стремившийся к счастью, искавший его, ставший в 26 лет доктором физико-математических наук без защиты диссертации, а годом позже профессором, он считал, что исторические учебники для школы должны писать лучшие писатели. Тогда бы школьники знали историю и любили ее, говорил Ландау. А удлинение срока обучения до 11 лет считал ошибкой. Понятно, что в отделе науки ЦК партии ученого не жаловали. Этот юный самоуверенный выскочка пользовался невероятной популярностью, что трактовалось там наверху, как нездоровый ажиотаж. Науку нас не понимают и не любят, что, впрочем, и неудивительно, так как ею руководят слесари, плотники, столяры, говорил он. Нет простора индивидуальности, направления в работе диктуются сверху. У нас наука окончательно проституирована. Его раздражали псевдоученые труды с пустыми и тяжеловесными фразами. Его считали грозой приспособленцев в науке. Он стал синонимом абсолютной честности в этой сфере деятельности. Физики боялись опубликовать сырую статью, зная, что Ландау моментально заметит просчеты и пощады не будет. Про себя он говорил, что дразнит гусей, называя это занятием приятным, но небезопасным. Во второй части программы «После рекламы» о любви великого физика и о многом другом. С вами Валерия Коренная на волне 620 AM Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
13: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
12: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.

Я продолжаю программу. Лев Ландау не любил говорить, что много работает, но моментально замечал ошибки и неточности в чужих работах. Ландау? Потрясающий критический ум, говорили о нем, считая, что со временем он станет научным критиком. Не более. Но как они ошибались? Ландау стал наукой. Он создал школу физиков-теоретиков. Его курс теоретической физики совместно с Евгением Лившицем был издан на 20 языках и до сих пор принят во всем мире как основное пособие по этой науке. На вечере в Политехническом музее, посвященном творчеству Ландау, ему задали вопрос, как работали соавторы. Евгений Лившиц потянул руку. «Ручка была моя!» Это было верно, но Дау правил все, что приносил Лившиц. При этом совместное написание знаменитого курса не обходилось без скандалов, коротких, но ярких. Обычно Лившиц сбегал с лестницы из кабинета Дау на даче со словами «Ничего не буду переделывать, ноги моей здесь больше не будет!» и громко хлопал дверью. Минут через 20 входная дверь скрипела, Лившиц тихонько поднимался в кабинет, и они работали. Помимо колоссальных знаний в области гидродинамики, физики, квантовой электродинамики, Ландау был энциклопедистом, членом Академии наук и многих зарубежных академий, лауреатом множества премий. А было время, когда он попытался заняться философией. Когда мне было лет 12, я взял том Канта. Читал очень внимательно и пришел к выводу, что все это чушь собачья, резюмировал он. И по прошествии многих лет мнение своего не изменил. Если он создавал какое-то свое мнение о человеке, сдвинуть его с этой позиции было невозможно. Высокий, худой, лохматый и очень подвижный, он ни секунды не мог усидеть на месте и бегал по комнате взад и вперед. Орлиный нос, огромный лоб, вьющиеся черные волосы, непокорный чуб и слегка торчащие вперед верхние зубы. И глаза большие, блестящие, совсем черные. Они смотрели пристально и в то же время отсутствующе. Было замечено, что он похож на олененка. Говорили, что в нем была необыкновенная сила и непонятная беспомощность. Что это был человек большого и необычного ума с детской непосредственностью. Когда его просили почитать стихи, он не ломался, не отнекивался, с удовольствием читал. Нараспев, громко, несколько монотонно упиваясь музыкой стиха. Ему достаточно было прочитать стихотворение 3-4 раза, и он запоминал его навсегда. Его вера в математический расчет была непоколебимой. Ему нравилось удивлять других чем-то им непонятным и оставлять в недоумении. Он не стеснялся в выборе тем, достаточно щекотливых, и по-детски радовался, если заставлял собеседника смущаться. Он был резок и прямолинеен в своих суждениях. Если разговор шел о книге или о кинофильме, он как в математике упрощал их, словно математическое выражение сводил все к простейшей формуле, к одной главной проблеме. Для него важно было то, что лежало в основе событий или характера. И он начисто отбрасывал мастерство описаний автора, нюансы характеров, героев и неоднозначность событий. Ему не нравились мужчины, носящие бороду. «Если уж дурак, — говорил он, — то не обязательно вешать об этом объявление». А если ему начинало казаться, что он поправился, он беспокоился, что у него живот из

0: пуклого, в противовес выпуклому, превращается в плоский. Он обожал спорить. Переспорить его было невозможно. Последнее слово почти всегда оставалось за ним. Он мог быть жестким. Ряд общепризнанных научных теорий он не признавал. Отрицал существование кварков, частиц, из которых по современным представлениям состоят многие другие частицы. Не признавал и самопожертвование. Про себя говорил: у меня не телосложение, а теловочитание. А один из его друзей заметил все дело в том, что Дау нравился интеллигентным женщинам, а ему нравились подавальщицы. Стоило ему начать говорить, глаза его загорались, появлялась радостная улыбка, и его обаянию поддавались все. По четвергам в 11:00, открывая свой семинар, Дау говорил: «Точность — вежливость королей». Он никогда не начинал даже на минуту раньше. Когда раздавались голоса, что, мол, уже без 1:11 можно начинать, Дау отвечал, что в последнюю минуту может прийти Мигдал. Последняя минута и получила название Мигдальской. Однажды, без 2:11 в зале, в который только что вошел Дау, появился пожарный, заявивший: «Давайте уходите, ребят, здесь пожарники заниматься будут». Безобразие раздалось со всех сторон, все возмутились, толпой пошли жаловаться к капице. Тогда пожарный снял усы и каску. Это был Аркадий Мигдал. С начала 30-х годов мама Дау читала лекции в женском мединституте в Ленинграде, где когда-то училась сама. Студенты ее любили, а она на даче к ужасу соседей ловила лягушек и использовала их для опытов. Удар настиг ее на лекции. Она забыла существительные и не могла продолжать. Ее привезли домой. Это был инсульт. И через несколько дней, в мае 41-го, перед самой войной, ее не стало. После похорон Дау пошел в кино. Это шокировало сестру. «Наверное, он не был привязан к матери», — решила она. Много позже выяснилось, что в этот день он говорил приятелю, что никогда в жизни ему еще не было так грустно. И, несмотря на свое горе, в четверг ровно в 11 он начал лекцию. Он знал, что к нему приезжают из других городов, и не мог подвести людей. Больше всего он боялся потерять свою независимость. Преданных мужей он называл подкаблучниками и доказывал всем, что измены в браке необходимы, что они укрепляют брак. Хороший левак. При этом он считал, что родителям не обязательно жить вместе с маленькими детьми, что в будущем их можно будет отдавать в хорошие детские сады, а родители будут брать их домой, когда захотят. Никакие доводы, что это неправильно, не могли разубедить его. В юности он был крайне застенчив и катастрофически боялся женщин, но был известен как шутник и выдумщик. Любил все красивое, в том числе или особенно красивых женщин. Много говорил о них, классифицировал по внешним данным. Согласно его теории, заводить любовника женщине надо в 19 лет, а выходить замуж за третьего любовника. Девушки делятся на красивых, хорошеньких и интересных. У хорошеньких нос слегка вздернут. У красивых он прямой, у интересных носы ужасно большие. Классификация наук по Ландау была такой: естественные, неестественные и противоестественные. Была у него и классификация зануд. Первый класс – гнусы. Это скандалисты, дручины и грубияны. Второй класс – моралинники. Эти выделяют продукт морали – моралин. Третий класс – постники. Отличаются недовольным постным выражением лица. Четвертый класс – обидчивые. Всегда на кого-нибудь в обиде. Мужчины, неравнодушные к прекрасному полу, подразделяются, по мнению Ландау, на два класса. Душистые, для которых важнее всего душа, дамы сердца, и красивисты, которые ценят красоту предмета страсти. А красивисты делятся на мордистов, тех, что восторгаются хорошенькими личиками, и фигуристов. Как в науке академик был незауряден, так и в частной жизни. Ему было 26 лет, когда первый кирпичик из его стройного теоретического здания под названием «Женитьба» выпал. Он встретил выпускницу химического факультета Конкордию или Кору Дробанцеву на выпускном вечере. Дау не любил танцевать, но потрясенный красотой Коры не отходил от нее весь вечер, осыпал комплиментами и остроумно шутил. Кора успела побывать замужем, брак продлился полгода и распался из-за измен мужа. Она училась в Киевском политехническом институте, однако вскоре была вынуждена переехать в Харьков. В Киеве ее преследовал поклонник, угрожавший застрелить, если она не выйдет за него замуж. В Харькове она стала студенткой химического факультета университета. В отличие от Дробанцевой, личная жизнь Ландау до их знакомства носила чисто теоретический характер. Талантливый юноша был девственником. И вот он, убежденный холостяк, женился на красавице Коре Дробанцевой. Она средняя дочь в семье из трех сестер. Считала, что ее никто не любит. Отец души не чает в старшей, мать обожает младшую, а на нее, как на Золушку, взвалили дом. С этим комплексом Кора и росла. Дау скажет, что жена ему досталась страдалицей, и придумает для нее штраф за недовольное выражение лица. 100 рублей. Кора ко многому привыкла. Дау мог прийти на свидание в одной калоши, по пути умудрялся посидеть на каком-нибудь крылечке, усядется поудобнее, достанет купленную в ларьке редиску, вытрет носовым платком и съест. Он был влюблен в Кору, был с ней нежен и внимателен, смотрел на нее с обожанием. Весь был в любви к ней. Ни раньше, ни потом такой любви у него не было. Первое время Кору поражала инфантильность профессора. То он серьезным видом заявил, что у него скрытое сероглазие, имея в виду, что у его отца были серые глаза, то вдруг мяукнул на каком-то скучном спектакле. Он был уверен, что брак разрушают ложь и ревность. И они заключили пакт о ненападении в супружеской жизни, который давал относительную свободу обоим в романах на стороне. Один из его пунктов гласил: «Нам дозволено судьбой счастье с женщиной любой». Кора поклялась, что не будет ревновать его к другим женщинам. Его связи будут не случайными, а длящимися по нескольку, иногда по много лет. Это только казалось, что он меняет любовниц, как перчатки. Он создавал себе такой имидж. И все же, когда ему сообщили, что с ним хочет поговорить профессор из соседнего института, и посоветовали не представлять профессора Коре, ибо он считался одним из самых красивых мужчин в академическом мире и пользовался большим успехом у женщин. Одного этого было достаточно, чтобы Дау захотел показать его жене. «Тут есть один чемпион красоты, так я его пригласил», — сказал он Коре. «Меня это не интересует». «Но ты все-таки не уходи, он должен прийти с минуты на минуту». «Так что ж ты раньше не сказал?» — ахнула Кора и побежала переодеваться. Визит красавца-мужчины не остался незамеченным. И это был единственный мужчина, о котором много говорили в связи с Корой. Сама она так и не избавилась от ревности. «Чудесный человек», — сказала она мужу об одном из его друзей. «Он ни разу не изменял жене». «Но это зря. Если мужчина такой лодырь, от него мало толку». Лев Давидович любил жену, но не упускал и минут радости в компании других женщин. И радовался, если за деньги мог доставить кому-то удовольствие. Но у него были свои правила относительно денег. 70% доходов он отдавал жене на хозяйство, 30% оставалось Из них 10 посылал маме, каждый месяц отправлял деньги физику Румеру в ссылку, и Румер был не единственным. Остальное оставлял себе, по его выражению, на разврат. То есть такси, подарки и мелочи. И анекдот любил, как один спрашивает другого: «Ты зачем научил жену играть в карты?» «А это очень удобно. Вчера я отыграл у нее половину своей зарплаты». Каждое утро Дау спускался к завтраку со второго этажа из своего кабинета, служившего ему одновременно спальней, садился на свое место, раскрывал газету и начинал есть.
1: «Даунька, будет ли война?» — спрашивала Кора. «Нет, Каруша», — отвечал Дау, не отрываясь от газеты.
0: Этот вопрос Кора задавала каждое утро, и каждое утро получала тот же самый ответ. Как-то сестра Дау и ее дочь, то есть племянница ученого, говорили о Фиделе Кастро и революции на Кубе. Об этом тогда писалось во всех газетах, имя Фиделя было на слуху. В комнату вошла Кора и, услышав разговор, спросила: «А кто такой Фидель?» «На собрании узнаешь», — сказал Дау, не слишком любезно. После ухода Коры его сестра недоумевала, почему он так ее отрезал, ничего не объяснил про Фиделя. «Она же партийная», — сказал Дау спокойно. «Вот пусть там ей и разъясняют». Когда кто-то пожаловался, что ему не дается английский язык, Дау ответил: «Английский необходим. Выучить его нетрудно, так как английским языком неплохо владеют даже очень тупые англичане». Перед поездкой в Англию сам он учил английский всего месяц и там вполне прилично объяснялся. А позднее говорил на английском свободно, правда, с ужасным произношением, но иностранцы его прекрасно понимали. Он любил раскладывать пасьянс, приговаривая: «Это вам не физикой заниматься, здесь думать надо». Говорил: «Женщины достойны преклонения за многое, но в особенности за их долготерпение. Я убежден, что если бы мужчинам пришлось рожать, человечество быстро бы вымерло. Если бы у меня было столько забот, сколько у женщины, я бы не мог стать физиком». При всей любви к прекрасному полу Дау считал, что физиком-теоретиком женщина стать не может. А когда он разговорился с молодым человеком, и тот пожаловался на странное поведение своей девушки, ученый ответил: «Бойтесь странностей. Все хорошее просто и понятно, а где странности, там всегда какая-нибудь муть. И вообще приучите себя к тому, чтобы у вас во всем была ясность». В Москве в Институте физических проблем, которым руководил Петр Капица, Ландау занимался созданием атомного оружия. Ему нравился институт, но он тосковал о друзьях в Харькове и о Коре. При всей своей нелюбви к эпистолярному жанру он писал ей часто. 25 декабря 1937 года. На этом сегодня я завершу первую часть из двух программ о Льве Ландау. Все, что нудно, очень вредно. О том, что было написано в этом письме, об аресте ученого, о его спасении, о страшной аварии и многом другом. В следующий вторник, как всегда в полдень, на волне 620 АМ, Дэвидсон, радио Нью-Йорк. А я благодарю за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмали Тахирова за помощь. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все: и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частные и корпоративные пари. Михаил Брацлавский. 718-303-8005.

0: Нью-Йорке 4 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости. Новости вне политики.
3: Новости вне политики.
4: В студии Наталья Быстрицкая. Мошенники начали использовать искусственный интеллект, выдают себя за иммиграционных адвокатов. Они крадут фотографии, имена и подписи настоящих юристов, создают поддельные сайты и аккаунты в соцсетях. В некоторых случаях даже организуют фальшивые слушания в Зуме. Представители Американской ассоциации иммиграционных адвокатов заявляют, что аферисты используют недорогие технологии для создания фейковых страниц, рекламных объявлений в Фейсбуке и аккаунтов WhatsApp. Уже готовятся к инструкции для адвокатов, чьи личности используются мошенниками, а иммигрантам рекомендуют проверять статус адвоката через сайт коллегии адвокатов соответствующего штата. Авиакомпания «Израэйр» после получения всех необходимых разрешений в Израиле и США объявила о начале продажи билетов на рейсы между Тель-Авивом и Нью-Йорком. Первый рейс запланирован на 15 сентября. В период осенних праздников цены на билеты будут находиться в диапазоне $800-900 в одну сторону. Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных Airbus A330. На данный момент маршруты в США обслуживают «Эляль» и «Арки». 45-летняя актриса Натали Портман родила в Париже третьего ребенка, первого от ее нынешнего партнера, французского музыканта и продюсера Танги де Стабля. Имя и пол новорожденного не сообщаются. У Портман есть двое детей от бывшего мужа, хореографа Бенджамина Мельпье. Портман родилась в Иерусалиме под именем Натали Гершлаг. Ее отец – врач-репродуктолог, мать – Джелли Стивенс, американка еврейского происхождения, позже ставшая агентом дочери. Когда Натали было около 3 лет, семья переехала на Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк. В кино Портман дебютировала в 1994 году в фильме Люка Бессона «Леон», сыграв девочку Матильду, подопечную профессионального киллера. Производство вина во Франции в этом году сократится до одних из самых низких показателей за последние 30 лет. Причина в аномальной жаре. По всей территории страны усилилась засуха, в некоторых регионах виноград завял, а вся листва сгорела. Площади виноградников также сократились. Экономический ущерб может составить 10-15 миллиардов евро.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. На связи наш корреспондент из Грузии Тамар Папалашвили. Тамар, приветствую вас.
1: Доброе утро.
0: Тамар, один из самых влиятельных лидеров правящей партии «Грузинская мечта», вице-премьер Мамука Мдинарадзе, объявил об уходе из политики, но как-то так сложилось, что это заявление прозвучало всего через месяц после того, как Мдинарадзе запустили масштабную реформу Кабмина, и спустя три дня после предъявления новых коррупционных обвинений экс-премьеру Ираклию Гарибашвили. Ну, так сложилось. Давайте немножко разъясним, что происходит. Ваш комментарий.
1: Да, помните, мы в прошлый эфир говорили о том, что нам надо запасаться попкорном. Ну вот, нам его не хватило, поэтому теперь большие запасы надо делать. Значит, Мамука Мдинарадзе, он заявил, что его решение было его личной инициативой, ему всего 48 лет. И эта инициатива созрела в последние недели. Он признал, что накануне публичного объявления об уходе он провел, как он сказал, долгий разговор с премьером Ираклием Кобахидзе, а утром следующего дня с основателем и почетным председателем «Грузинской мечты» Бедзина Иванишвили. Интрига заключается не только в том, что Иракли Гарибашвили писал о нем, экс-премьер, который сейчас сидит в тюрьме, а в том, что он является одной из ключевых фигур в правительстве премьера Ираклия Кобахидзе. И до перехода в исполнительную власть он долгое время возглавлял парламентское большинство, потом он руководил службой государственной безопасности, это с сентября 25 года, с апреля 26 года занимал посты вице-премьера и госминистра по координации правоохранительных органов. Вот 29 июля Кобахидзе объявил о масштабной реструктуризации правительства и была создана специальная под Мдинарадзе тогда должность госминистра по координации правоохранительных органов. Потом это упразднили, и премьер вот пообещал в конце июля назначить его госминистром по региональной политике. Этот аппарат должны были создать после ликвидации Министерства регионального развития. И тогда Кобахидзе уверял нас, что укрепление регионов является одной из важнейших государственных задач, а Мдинарадзе является управленцем с исключительным, как он сказал, политическим опытом. И вот все эти изменения парламент должен был... Вот сейчас уже открылась осенняя сессия, вот утвердить все эти изменения. В конечном итоге, конечно, все закончилось тем, что вот все эти министерства и все эти организации, которые были созданы под Мдинарадзе, либо они, одна будет упразднена, а вторая не будет создана. Но я просто хочу напомнить, что за несколько дней до этого Иракли Гарибашвили, экс-премьер, который находится в заключении, он опубликовал серию эмоциональных писем. Они все, когда у них какие-то проблемы возникают, они начинают письма писать. Он заявил о шантаже и давлении с целью заставить его признать вину в новых эпизодах и прямо назвал Мамуку Мдинарадзе человеком, который передал ему требование пойти на сделку со следствием и признать обвинение. Сам Мдинарадзе, естественно, категорически отрицает связь ухода с делом экс-премьера. Он говорит о том, что дети растут так, что, в общем, они не видят отца, и он хочет заняться семьей, и вполне возможно, он пойдет в бизнес. Честно говоря, здесь этому мало кто верит. Все ждут теперь, что сделает Бедзина Иванишвили. Оставит ли он его на воле? Или посадит в одну камеру с Ираклием Гарибашвили. И интересна судьба Кобахидзе, потому что Мдинарадзе действительно был его опорой. Это действительно была такая ключевая фигура. Это был человек Кобахидзе, вот лично ему преданный. И предполагаю, что вполне возможно, что следующим, кто лишится своего поста, это будет Иракли Кобахидзе, и, может быть, премьер-министром выберут совершенно нейтрального человека, такого малоизвестного, у которого нет ни корней, ни политического влияния. И я еще должна сказать, что Иракли Гарибашвили, вот у прото-сторонников грузинской мечты, у него очень большой... действительно высокий рейтинг. То есть его рейтинг намного выше, чем рейтинг Ираклия Кобахидзе. И на сегодняшний день его защищают абсолютно все такие вот пророссийские, черносотенные и так далее силы. И действительно, по всей вероятности, Бедини и Иванишвили сказали, что вполне возможно, что Ираклия Кобахидзе захочет вернуться в политику и, в общем, как-то влиять на политику, в том числе и истинно.
0: О письмах. Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили распространяет новое открытое письмо. В нем говорится о действующем премьере Ираклии Кобахидзе и недавно заявившем об уходе из политики Мамуке Мдинарадзе. Вообще все это выглядит как передел сфер влияния. Наверное, это в немалой степени связано вот с такой активной в последнее время деятельностью Гарибашвили. Как вы считаете?
1: Вы знаете, я думаю, что Иракли Гарибашвили на самом деле, он бы отсидел эти свои 5 лет, и, конечно, он не вернулся бы в политику. Но я думаю, что это страх Иракли Кобахидзе, действующего премьер-министра, который понимает, что у него поддержка в обществе очень низкая. И те, кто его поддерживают в правящей партии, поддерживают не столько его, сколько должность, и Бедину Иванишвили, который его на эту должность назначил. Поэтому, если Иракли Кобахидзе завтра лишится премьерства, то о нем не вспомнят, наверное, через неделю поговорят, а потом забудут, как забыли об очень многих премьерах, которые были в Грузии. И, знаете, я думаю, что это, конечно, борьба кланов была, и это передел сфер влияния, и это допуск к телу. Иракли Гарибашвили был очень близок с Бединой Иванишвили, и вот до сегодняшнего дня он сам Бедину Иванишвили не упоминает. Хотя все знают, что ничего не делается в партии без его приказа. И вот сегодня его шурин, да, это называется, брат жены, если я не ошибаюсь. Вот он опубликовал пост в Фейсбуке, где прямо говорил о том, что Иракли не хотел ничего говорить о Бедине Иванишвили, но вот по всей вероятности до Бедины донесли какие-то слухи, что это была интрига, и, в общем, что да, согласие Бедины Иванишвили Иракли Гарибашвили арестовали. То есть это внутривидовая борьба. Тут, конечно, ни о какой коррупции речи не идет.
0: Тамара, у меня вопрос, поскольку вы сказали, что он бы, наверное, отсидел свои 5 лет. Может быть, здесь дело в том, что совсем недавно, в конце августа, Гарибашвили было предъявлено новое обвинение. Там обвинение о получении взятки в особо крупном размере, и по этой статье ему грозит от 11 до 15 лет лишения свободы. То есть на 5 лет он уже, наверное, был бы и согласен. Но ему еще один срок грозит. И это, видимо, вызвало вот этот обвальный шквал писем. И, собственно говоря, все, что за этим последовало.
1: Вы знаете...
0: Терпение лопнуло.
1: Да, собственно говоря, вот в своем, не помню, уже первом или втором письме, в одном из своих писем, скажем так, он как раз говорил о том, что ему передали письмо от Мамуки Мдинарадзе, что он должен взять на себя новый срок и навсегда потом уйти из политики. То есть, если он не согласится навсегда уйти из политики, то вот от 11 до 15 лет. И после того, как ему это письмо, после того, как он об этом письме сказал, вот ему уже предъявили новые обвинения. То есть, тем самым фактически подтвердилось то, что говорил Иракли Гарибашвили. Действительно, Мамука Мдинарадзе ему это письмо передал. И было вот такое вид требования. Вы знаете, очень сложно, конечно, усомниться в том, что Ираклий Гарибашвили не является коррупционером. Но это просто смешно, потому что все абсолютно знают, как ворует эта власть и какие коррупционные схемы. И мы много раз говорили, что это не только внутренние коррупционные схемы, это отмывание российских денег, это доказанное отмывание иранских денег и связи с КСИР. И опять-таки ничего не делается в этой стране, если Бидзина Иванишвили не дает на это согласие. Это колл-центры, ну и так далее, и так далее. Да? То есть вот то, что присущие мафиозные, скажем так, мафиозной системе управления государством. И тут вот в последнем письме, которое Ираклий Гарибашвили опубликовал, если я не ошибаюсь, это было вчера, да, это было вчера, и он сказал уже о том, что он сказал так, что общество уже убедилось, что опубликованное мной письмо является подлинным, а приведенные в нем факты соответствуют действительности. Мамукам Динарадзе допустил в этом деле настолько серьезные и грубые ошибки, что это привело не только к его отстранению от должности, но и к уходу из политики. И тут он начинает, знаете, говорить уже о том, ну это все бла-бла, там, что имидж партии они испортили, нанесли тяжелейший непоправимый ущерб стране, людям. Но вот он говорит о том, что 12 февраля по поручению Кобахидзе Мдинарадзе ему прислали статью из газеты «Асавал да Савали». Это такая, знаете, желтая помойка, абсолютно черносотенная, но эту помойку в свое время очень любил Бидзина Иванишвили и ставил ее как вот примером, какой должна быть грузинская журналистика, не дай бог. И вот в ней журналист Дито Чубинидзе брал интервью у бывшего правозащитника Лазаря Джорбинадзе, и статья в основном была посвящена критике Кобахидзе и очень серьезным обвинениям, которые были высказаны в его адрес. И Ираклий Кобахидзе говорит о том, что его спрашивали, не стоит ли он за этой статьей. Ну и он говорит, что дальше детали он не приводит, но он говорит о том, что основная претензия и обвинения заключались именно в том, что за подобными критическими статьями они видели мой след, конец цитаты. Он говорит о том, что его реакция была негативная, он передал им, чтобы они больше не приходили к нему с подобными вопросами, претензиями, что такие заказные статьи – это не его почерк, а почерк, который свойственен именно вот им, вот этой вот дуэту Кобахидзе Динарадзе. Ну и дальше он говорит о том, что эта история его бы совершенно, наверное, не нуждалась бы вот в публичном рассказе, если бы он совершенно случайно не узнал, что после того, как эта статья опубликована, респондент через некоторое время покончил с собой. И тогда сама газета ставила под сомнение версию о самоубийстве. Ну и дальше он пишет о том, что где-то несколько человек вот в тот период, когда Ираклий Кобахидзе стал премьер-министром, несколько человек покончили с собой. А Мамукам Динарадзе в это время был председателем службы государственной, руководил службой государственной безопасности. И с собой покончили несколько сотрудников службы государственной безопасности, которые занимались коррупционными делами. Несколько человек, которые просто были в другом ведомстве, но тоже занимались коррупционными делами. И он говорит о том, что он публично задает вопрос, поскольку до сих пор в обществе остаются вопросы без ответов в связи с фактами самоубийства ряда людей, имевшими место в период правления Кобахидзе Мдинарадзе. Конец цитаты. И вот тогда уже начали журналисты просто смотреть, сколько людей погибло. И вот и причем это очень странные были самоубийства. Некоторые почему-то перед зданием службы в машине могли покончить с собой, там, ну, кто-то в лесу, непонятно. И абсолютно везде следствие тут же говорило, что это самоубийство. Фактически он их обвиняет вот в том, что они имели какое-то отношение к гибели этих людей. Но при этом, знаете, я что хочу напомнить, что Эроси Кинзмаришвили, который в свое время был основателем очень известных телеканалов, там, «Рустави-2», например, да, и который хотел вернуть себе «Рустави-2», когда Бедзина Иванишвили собирался передать это своему доверенному человеку, вот... Эроси Кинзмаришвили тоже нашли в машине, и якобы он покончил с собой. Естественно, в Грузии никто не верит тому, что он покончил с собой, но вот тогда премьер-министром был Иракли Гарибашвили. Поэтому тоже, знаете, почерк мафии, вот так избавляться от людей, но скандал в разгаре. Уже председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, он уже сегодня заявил, что происходит политизация этой темы, что, в общем, не надо, что это никому не принесет никакой пользы, и, то есть никто и никак не повлияет на ход следствия. В общем, такой вывод можно сделать из его слов. Такой, может быть, ну, я не знаю, я вычитала в этом такую легкую угрозу в отношении Ираклия Гарибашвили. Ну, посмотрим. Во всяком случае, к следующему эфиру, по всей вероятности, у нас будут повод для попкорна еще.
0: Тамар, а россиянин Денис Куланин, он осужден в Тбилиси после участия в протестах и впоследствии помилован президентом. 1 сентября он не смог покинуть Грузию, несмотря на купленный билет в третью страну. Вот по словам адвоката, так заявил кейс-менеджер миграционной тюрьмы. В чем там дело, почему это дело приобрело такую известность?
1: Ну, его помиловал президент, и он... Это очень, очень хороший, очень правильный человек, который выступает против войны, который активно принимал участие в антивоенных митингах Грузии, в акциях, которые проходили в Грузии. И суд должен был его выдворить в Россию. В России вот за эту свою антивоенную позицию, вы же понимаете, что его ожидает тюрьма. Его ожидают пытки, вполне возможно, что его вообще отправят на фронт в штурма. И вот тогда было принято решение, что ему разрешили, во всяком случае, так сказал его адвокат, ему разрешили выехать в третью страну. И это была Армения, у него уже был куплен билет. И вот как он вышел, ему не разрешили, он сейчас находится в миграционной тюрьме. Ему возможность покинуть страну предоставят только после получения решения суда. Какое решение суда, мы не знаем. И адвокаты, которые регулярно занимаются делами о выдворении иностранцев, они отмечали, что вот ранее эта служба не требовала от иностранцев ждать решения суда, если они покидали страну самостоятельно и, так сказать, по своей воле. И вот, по мнению правозащитников, ситуация с возможной депортацией в Россию снова обострилась. Прошла небольшая акция в его защиту. Разрабатываются в настоящий момент, как говорят адвокаты, механизмы для привлечения международных организаций и оказания помощи. И вот сегодня стало известно заявление Amnesty International, которое категорически требует не возвращать, не депортировать его в Россию, а дать ему возможность выехать в третью страну.
0: Иными словами, за то, что он там участвовал в протестах, его осудили, но потом его президент помиловал. В один из праздников там 226 человек помиловали, и в их числе оказался Куланин. А теперь, просто чтобы было понятно до конца, поскольку он является гражданином другой страны, его помиловали, но его не освободили, а перевели из тюрьмы в департамент миграции. А если сейчас примут решение, что его нельзя депортировать, что он не может выехать в Армению, то получается, что ему грозит депортация в Россию.
1: Да, это самая вот большая проблема, потому что в России его судьба абсолютно уже определена, и все понимают, что с ним случится. Его задержали 28 марта прошлого года во время вот проевропейских акций протеста, и он был обвинен в повреждении автомобиля МВД, его приговорили к 2 годам лишения свободы. Вот, поэтому, ну, все-таки здесь все надеются, что... По всей вероятности, это требование российской стороны, чтобы его бы депортировали в Россию. Но вот очень надеюсь, что все-таки грузинская сторона этого не сделает, потому что тогда это будет, по-моему, один из первых случаев, когда Несколько чеченцев были депортированы в свое время в Россию. Это тогда министром юстиции была Теодора Лукьянова, если я не ошибаюсь. Но вот за антивоенную, так сказать, позицию, да, это будет первый случай, когда человека депортируют в Россию. Просто очень не хочется верить, что это может случиться.
0: Еще один скандальный случай. 32-летний блогер из Абхазии Даур Буава. 28 августа его в Тбилиси нашли мертвым. Интересные сообщения поступают, что записи с камер видеонаблюдения, они показывают, в последний раз Буава заходил в дом 23 числа. А в чем там дело? Что он блогер? Чем он занимался вот в этой деятельности?
1: Он занимался тем, что он говорил о необходимости примирения грузин и абхазов. Он критиковал, в свое время он поддерживал абхазскую сторону, но через какое-то время он изменил свое мнение. Он критиковал Абхазию, он говорил о том, что Абхазия и Грузия должны быть вместе, что Абхазия – это неотъемлемая часть Грузии, что Абхазия и грузины не могут быть вот так вот разделены. Да, это были очень теплые, очень четкие. Знаете, он отвечал на критику, он отвечал абхазам вот на все их, так сказать, территориальные претензии. Этот один человек вел ту работу, которую, собственно говоря, должно вести, может быть, Министерство иностранных дел. У него было очень много подписчиков, его очень любили. Он переехал в Грузию в 21-м году, он приехал посмотреть, как относятся в Грузии к абхазам. Он стоял перед метро Руставели, на проспекте Руставели, у него был такой от руки написанный плакат «Я абхаз».
0: Это мы видели. Есть. Только что, вот показывали мы.
1: Да, и там было написано «Обними меня». И к нему подходили люди, его обнимали, ему говорили всякие теплые слова. То есть он понял, что у грузин нет ненависти к абхазам, как к этносу, да, есть неприятие той политики, которую проводит вот самопровозглашенное незаконное правительство Абхазии. Он остался здесь, вот он записывал тиктоки, он... В Сухуми против него было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в государственной измене. Ну и, естественно, он уже больше в Абхазию не возвращался. Самое ужасное то, что МВД первое, что сделало, это обвинило его в том, что он умер от передоза. Тело нашли через несколько дней, уже когда поняли, что в этой квартире что-то странное творится, да. Вот. И самое легкое, знаете, в Грузии обвинить, когда ты хочешь как бы очернить человека, да, испортить ему репутацию. Ну что, надо обвинить ему в том, что он принимает наркотики или что он является нетрадиционной сексуальной ориентацией. С ориентацией ничего не смогли сделать, у него была жена, с которым, правда, был в разводе, но жена была. Вот. Поэтому, значит, тут же наркотики. И нашли какую-то девочку, которая была у него в гостях. Якобы, ну, что она принимала наркотики, потом арестовали еще двух человек. То есть МВД, вот следствие, оно идет по пути наркотиков. Но, понимаете, вот, например, де-факто служба безопасности Абхазии, она заявляла, что видеоматериалы Буава наносят ущерб, я цитирую, безопасности и обороноспособности государства Абхазии и направлены на оказание помощи враждебному государству против Абхазии. Поэтому я думаю, что и в Грузии мало кто верит, что он умер от передоза. То есть в основном люди считают, что его просто убили. А каким путем его убили, это уже, знаете, совершенно второстепенное дело. Но поскольку никто не хочет это расследовать, то есть быстренько сейчас закроют там несколько наркозависимых людей. Тем более девочка, как ни странно, понимаете, вот она оказалась из Украины, да? То есть украинка-девочка, вот украинка-девочка, наркоманка, абхаз, который вот Абхазии он не нравится, русским он не нравится. И как-то это вот так все переплелось очень странно. Знаете, особенно меня удивило, конечно, то, что девочка украинка, потому что ну тут это уж сшито белыми нитками, ну просто вот кричат и вопят эти белые нитки на этом черном фоне. Ну, вот, конечно, семья, жена его бывшая говорит о том, что вообще речи не идет, что он никогда не употреблял наркотики, и что надо ждать судебно-медицинскую экспертизу. Ну, я думаю, что экспертиза напишет то, что нужно следствию. Она говорит о том, что в последнее время у него были серьезные проблемы со здоровьем. Это давление, это сердце, головные боли, носовые кровотечения. При этом он вел очень спортивно, продолжал вести образ жизни. Друзья говорят, он говорил, что жена говорит о том, что сам Буава при жизни говорил, что не доверял людям, с которыми он работал. Его прокурор Мариам Хоридзе, она говорит, что вернее, прокурор говорит о том, что речь идет о наркопреступлении, однако вот версию о наркотическом отравлении поставили под сомнение и адвокат Даура, и его друзья. И сейчас требовали проведения независимой экспертизы, но из-за границы вернулась его мать, которая там была на заработках, и вот сегодня его хоронят. То есть независимой международной экспертизы не будет, и я думаю, что никто бы не разрешил эту экспертизу просто провести. Ну, тело уже было в таком состоянии, что там уже искать какие-то следы было бы сложно, потому что он несколько дней пролежал один в своей квартире.
0: Тамара, у нас две минуты. Грузия заняла 42-е место среди 161 страны в ежегодном индексе процветания. Это Prosperity Index. Он рассчитывает, его рассчитывает британский аналитический центр The Legatum Institute, и исследователи этого центра опираются на данные Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения, там Freedom House, там разные институты. Несколько слов об этом. Хорошо это, вот это место из 161 страны под номером 42?
1: Ну, это примерно, знаете как, если на человека в рубище сказать, что на нем костюм, я не знаю, от Кристиан Диора. Ну, посмотрите, высокие баллы получила свобода инакомыслия. Мы все помним, какая у нас свобода, сколько людей сейчас сидят в тюрьмах, и как разгонялись эти акции, как избивали людей. Уровень жизни несколько сот тысяч, по-моему, где-то около 600 тысяч человек в Грузии находятся либо на грани, либо за чертой бедности, и здравоохранение, которое в какой-то момент становится доступным, но прежде чем оно станет доступным, надо потратить очень много денег. Средний балл получила экономическая свобода. Но я вот никак не могу понять, если у нас экономическая свобода получила средний балл, то каким образом уровень жизни получил высокий балл? Если у нас свобода инакомыслия, то каким образом целостность общества у нас получает средний балл и гражданский мир получает средний балл? И если низкий балл еще получила целостность общества, это, видимо, по другим каким-то расчетам, потому что два раза повторяется, целостность семей – средний балл, но уровень жизни высокий, образование низкое, но уровень жизни высокий. И здесь совершенно алогичные какие-то вот эти вот пункты, да, и эти баллы, которые им выдали, у меня такое ощущение, что, ну, они, может быть, знаете, вот если оценивать, например, уровень жизни россиян по Росстату, то там все хорошо. А если посмотреть, как реально люди живут некоторые, то же самое у нас. Если оценивать по Грустату, если Всемирный банк, который тоже опирается на официальные цифры. Всемирная организация здравоохранения тоже опирается на официальные цифры. Но вот Freedom House, я думаю, как раз дал бы низкие баллы. Поэтому вот эти исследования, они настолько бывают бездарными, настолько оторванными от реальности, что, ну да, конечно, очень радуется грузинская мечта, что у нас, оказывается, вот уровень жизни – это 67 баллов. Но это же неправда.
0: Из 100. 67 из 100.
1: Да. Да, вы представляете?
0: Ваш вердикт. Этому исследованию не имеет смысла доверять?
1: Абсолютно не имеет смысла доверять. Ну, вот свобода инакомыслия, когда застояние на тротуар

0: А пенсионеры у нас более 700 тысяч человек.
1: Тамар, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время подошло в первой части программы к концу. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
0: Удачи.
2: Друзья, вас поздравляет с праздником Рош ха-Шана Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на день открытых дверей в четверг, 17 сентября. Вас ждет праздничный банкет и праздничный концерт. Регистрация по телефону обязательно 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. От спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Центр работает в две смены. Полное сопровождение социального работника и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. 17 сентября встречаемся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Новый сезон. В центре Кнессет. Лучшее предложение в городе.
3: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью. Хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка. Все это можно изменить. В бруклинской клинике Golby & May

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт golbmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
2: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Дорогие друзья! Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
0: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, захвачен глава службы внутренней безопасности Хамаса в Газе Муаин Аль-Арабит. Кто он такой, чем он занимался? Давайте с этого начнем.
1: Вы знаете, если вкратце, одним словом, это такой местного разлива палестинский Берия. Глава службы безопасности местной, внутренней безопасности. То есть делал все, что полагается делать нормальному Берии. Пытал, дознавал, следил и все такое прочее. То,

0: что они делают любят, то, что они делать умеют. Это один из старейших плеяды вот этих вот хамасовских деятелей. И он отвечал за внутреннюю безопасность, за уничтожение враждебных хамасу группировок, за давление над несогласными, над колеблющимися диссидентами, за сплоченность рядов. Вот такой вот товарищ. Что произошло? На самом деле до конца многое остается, Геннадий, неясно. Но приблизительно так это было, как описывают израильские СМИ. Сначала были нанесены авиаудары по месту, где он находился. Это в районе города Газа. А город Газа, как мы помним с вами, это последний оплот Хамаса с прилегающими там всякими деревнями и лагерями беженцев. После чего туда вошли некие силы. Вот тут показания, свидетельства расходятся. Одни говорят, что это наш спецназ, другие утверждают, что это нет, не спецназ, а это какие-то местные антихамасовские милиции, которые действуют при нашей израильской поддержке в этом регионе. Так или иначе, они вошли вот в этот квартал, окружили этот дом, там началась перестрелка, у него, естественно, есть охрана, охрана была уничтожена, сам он пытался бежать, причем, вы знаете, я видел кадры, показывали, значит, он около такого большого развесистого куста ползет на четвереньках. Буквально ползет на четвереньках. Подъезжает машина в этот момент, белый фургон. Какие-то люди в масках затаскивают его в этот фургон и увозят. После чего он был доставлен на территорию Израиля. Сообщалось вначале, что были планы просто его ликвидировать. Ну, как ликвидировали всех главарей Хамаса до последнего времени. Потом планы изменились, потому что, ну, все-таки местный Берия, значит, можно его попытать дознать, как-то выявить, узнать у него некую информацию о том, что там происходит. Вполне логично. Вот приблизительно так развивалась эта вся ситуация. Указывают, что были убиты его охранники, что была убита его жена, было ранено несколько человек, возможно, дети, они там все находились, весь там клан был, собственно говоря, на месте. Вот такая вот любопытная весьма история. Так или иначе, все это, конечно, очень хорошо подготовленная, осуществленная ювелирная операция. И закончилась она захватом человека, далеко не последнего человека в Хамас, который контролировал единство их рядов, и который может поставить израильским спецслужбам, я думаю, немалую толику информации.
1: Ну, это такой убежденный террорист. С другой стороны, он в руках израильтян. Это значит, что потом его осудят, попадет он в тюрьму, и как-нибудь по обмену потом его выпустят. Обычная история такая получается.
0: Вы совершенно правы. Абсолютно, абсолютно правы, Геннадий. По мне, так лучше бы, наверное... Ну, я понимаю, что, конечно, он владеет информацией, но я не знаю, получим ли мы какую-то информацию, потому что мы же настолько гуманисты высокие, что у нас запрещены любые какие-то действия против вот этих вот человека, ну, зверей даже я не могу сказать, и мне трудно их назвать, не хочется какие-то аналогии со зверями проводить, но у нас запрещено все это. По мне, так лучше, если бы он попал бы в руки милиции, и вот эти вот милиции, ну, вот они бы уже любовно разобрались с ним. А так он у нас, конечно же, он будет у нас, как и все они, на полном довольстве, на содержании государства. Будут адвокаты наверняка, появятся юридические какие-то деятели, чиновники, которые, как это было со всеми нухбовцами, после 7 октября приходить, говорить о том, что он должен получать все необходимое. Диетологи будут следить за его питанием. То есть, плохая жизнь-то навряд ли ему грозит, к сожалению. А очень бы хотелось, конечно. Судя по тому, что мы читаем, замучил он немало душ. То есть, в данном случае, конечно, самих арабов, но это дело не меняет. То есть, мы можем представить себе, конечно, Геннадий, что он с ними вытворял, на что эти люди способны. Там с представителями какой-то оппозиции, просто с инакомыслящими. Ну, я тоже, честно, вот признаюсь, опасаюсь, что потом будет очередная сделка, и в результате он снова уже в качестве героя вернется на свою любимую землю.
1: Еще одна тема – скандал. Ну, как бы помять, так, в благородном семействе. Сара Нетаньяху против лидера крайне левой партии Яира Галана. Там Сара давала интервью 14-му каналу и сказала несколько вещей, которые вызвали скандал. Ваш комментарий.
0: Вы знаете, да, Геннадий, эта тема сейчас обсасывается буквально повсюду, везде. Это, по сути дела, на фоне всех геополитических потрясений, тем не менее, остается ведущей темой. Что произошло? Она давала интервью 14-му каналу, 14-му каналу, правому каналу. 14-й канал – это правый, один из очень немногих правых каналов. И сказала, что вот как-то все это произошло странно. Она не сказала, что он участвовал в заговоре, но, говорит, было все очень и очень как-то подозрительно. Все спали, сказала она, весь высший военный состав спал. Политики абсолютно были не в курсе, что происходило. А премьер-министр спал, его никто не разбудил, он вообще тоже был не в курсе вообще, что там уже идет резня. А вот Галан рано утром, сказала она, был уже полностью одет и готов, и сразу же отправился на своей машине на базу, где получил автомат и поехал на юг, то есть в район Газы, в то время как вся страна еще находилась в таком сонном, таком дремотном состоянии. В окружении Голана сказали, что это опять конспирация. У нас очень любят это слово. То есть вот если сказать, например, вы знаете о том, что это был заговор. Вот я, например, говорю, что да, это был заговор, для меня это очевидно. Ничего нового в истории человечества здесь нету. То есть одни политические силы хотят использовать внешнего врага против своих соперников. Это история стара как мир, знаете, ничего нового абсолютно. Но у нас это слово конспирация, это что-то, знаете, вот как какая-то, как будто бы с инопланетянами там договорились, с рептилоидами о том, чтобы что-то такое сделать. Воспринимается это как какой-то немыслимый абсурд. И они сказали, что вот это опять очередная совершенно безумная конспирация, а на самом-то деле он вообще чист и невинен, как новорожденное дитя. И он потребовал от Сары Нетаньяху изменений.
1: Александр, давайте мы расшифруем. Конспирация, я понимаю, это очень важное слово сегодня в израильском обществе. О чем речь идет? Речь идет о том, что Сара как бы намекнула, что Галан мог заранее знать о готовившейся атаке. В этом конспирация.
0: Совершенно верно, Геннадий. То есть она дала понять, не сказав напрямую, что да, он мог знать. Он уже был в полной боевой готовности, буквально, не фигурально, буквально, и сразу туда отправиться. Надо сказать, что действительно, потому что мы знаем, он, правда, поехал туда и спас нескольких человек с этой вечеринки «Нова». То есть было дело так, позвонил ему некий журналист из газеты «Аарец» и сказал, ну не некий, мы знаем его имя, и сказал, вот мой сын там или дочь, я не знаю кто, они находятся там, помоги, пожалуйста. При этом у них не было контакта, это не были друзья или кто-то, просто позвонил. И почему-то в ответ он сразу, он сразу устремился на помощь вот этому незнакомому для себя абсолютно человеку, поехал туда, ну, спас, вроде как спас, но все замечательно. Но он фигурирует в числе, вы знаете, персонажей, ну, так же, как и там еще ряд других генералов, не буду их перечислять всех, которые вот принимали участие в этом заговоре, принимали участие, так это или нет, конечно, мы доказать не можем, данных у нас нету, но вот это был явный намек на то, что здесь далеко не все однозначно. Так что вопрос об этом сейчас встревожил, разбередил вот эту вот еще не зажившую рану.
1: Ну, Галан при этом потребовал от Сары Нетаньяху извинений и пригрозил иском на 2,5 миллиона шекелей.
0: Ну да-да, именно, на 2,5 миллиона шекелей. Вы знаете, я очень надеюсь, я думаю, что Сара Нетаньяху, ну, не такая уже дурочка, она должна была предварительно наверняка согласовать эти свои слова и с премьер-министром, и с адвокатом. То есть, в противном случае, это получается, конечно, очень опасная для них импровизация. Но я думаю, что это... Так, хочу надеяться, что это не был случайный такой вот всплеск эмоций. Я думаю, что это было преднамеренное такое заявление, призванное показать израильской публике, кто есть кто. Так что посмотрим, как будут развиваться события.
1: Она воспользовалась своим интервью для вброса информации, получается?
0: Да, для того, чтобы снова привлечь внимание вот к этой конспирации, о которой мы с вами говорим, потому что левые СМИ, наши все леволиберальные круги, они говорят, ну какая там конспирация? Ну не было же никакой конспирации, ну просто проспали люди. Вы знаете, я на протяжении вот всего этого времени собирал данные, опубликовал даже статью там на английском языке, в нашем, у нас есть 7-й канал, с полным подборком того, насколько это невозможно. Ну, то есть они должны были быть, эти все генералы и службисты, они должны быть слепые, глухие и невероятно тупые. Но они не слепые, не глухие и не тупые. То есть то, что они делали, на мой взгляд, это свидетельство того, что рыльца в пушку, и очень даже.
1: Попытка смести Нетаньяху.
0: Да,
1: ну, мы с вами неоднократно говорили об этом, да, наверное, что-то было, но не планировалось просто, что это будет такого масштаба, что 1500 человек будут одновременно убиты.
0: Однозначно, Геннадий, я тоже так думаю, я тоже в этом уверен. Понимаете, помните, было когда, я уверен, что вы помните, было в каком-то 10-м году похищение военнослужащего Гиляда Шалита. Вот тогда они ворвались на израильскую базу, захватили там танк, убили 2-3 солдатиков, схватили одного парнишку Гиляда Шалита, утащили его в Газу. И это был провал, конечно, провал сил безопасности. Я думаю, что они хотели что-то такое повторить, а потом сказать, что, ну, посмотрите, Нетаньяху уже говорил, что я господин безопасность. Это так на иврит переводится, как он говорит, я Мар Бетахон, господин безопасность. И вот посмотрите, какой же он господин безопасность, когда он профукал угрозу прямо у себя под носом. Но, как всегда это бывает, понимаете, все вышло из-под контроля. И они прорвались огромной массой через 60-80, там было проломов в этом умном заборе, так называете, трехслойном заборе. Представляете, какая это была мощь? И устроили резню, в том числе на этой вечеринке Нова, которых они там, это была просто жуткая резня, потому что там они все были, эти ребята, они были сонные, напичканные, я не знаю чем, и это было просто чистым виде бойня. Конечно, они этого не ожидали. Конечно, они этого не хотели. Они хотели что-то такое незначительное сделать, чтобы потом скинуть Нетаньяху, сказать, что он не в состоянии выполнить свои базисные обещания. Но вот оказалось, знаете, хотели одно, а получилось совершенно другое.
1: Ну да, когда совсем другое это приобрело масштаб, 1500 убитых единовременно, более 200 заложников, которых потом в течение 2,5 лет вытягивали из плена. Этого никто не ожидал просто. Эти зверства кошмарные.
0: И Израиль превратился в парию. Израиль буквально сегодня пария во многих странах. Общественное мнение на стороне Хамас. Ну, вы сами знаете, я не буду повторяться. Все эти леволиберальные СМИ, все эти движения и так далее, низовые, это все они на стороне Хамаса. Молодежь в массе своей выступает на стороне палестинского народа. Этого, конечно, никто не ожидал. Я думаю, что и сами режиссеры этого действия тоже этого не предполагали.
1: Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Время в программе подошло к концу. Прощаюсь с вами до завтра, до завтрашнего эфира. Всего доброго.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Вы когда-нибудь встречали человека, которого потом невозможно забыть?
15: Даже если эта встреча длилась всего несколько часов.
14: Иногда для любви не нужны годы. Она приходит внезапно, без разрешения, без предупреждения, и делит жизнь на до и после. Театральная гостиная «Давидзон Радио» представляет. Рустем Галич и Екатерина Асмус в музыкальном, литературном спектакле по рассказам Ивана Бунина.
15: «Солнечный удар».
14: Три новеллы, три судьбы, три истории любви.
15: Проза, музыка и актерская игра.
14: О том чувстве, которое может подарить человеку абсолютное счастье.
15: И оставить после себя невозможную боль.
14: 20 сентября в 5 часов вечера.
15: Театральная гостиная «Давидзон Радио».
14: «Солнечный удар».
15: Некоторые встречи не заканчиваются никогда.
14: Рустем Галич – редкий мастер художественного слова, в исполнении которого литература перестает быть текстом и становится ожившей историей.
16: Билеты на сайте vesnaticket.com и по телефону 718-266-3393.

0: В Нью-Йорке 5 часов. В Нью-Йорке 5 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме.

0: услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
1: Всем привет, дамы и господа! Как радостно, что вы опять здесь, на территории старого Патефона, где мысли вещи равны по плотности. И сегодня мы опять готовы сыграть перед вами новую жизнь, опять готовы развернуть перед вами новую судьбу, то есть вывести на культовую сцену Дэвидсон Радио новую куклу, новую марионетку, новую маску, закутанную в трагическую мантию бесспорного гения.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
3: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
4: Многие давно забытые мне напомнил старый Патефон.
2: То, что произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием. И подопытными станете вы, радиослушатели.

0: расслабьтесь. Ваше дыхание становится глубоким и ровным.
1: Итак, дорогие мои, я очень надеюсь, что вы уже привыкли к тому, что это грандиозное шоу, это как круги на воде, ни к чему не обязывает. Это всего лишь игра. Всего лишь бешеный танец в пустой невесомости. Но если в ваших головах рождаются мысли, а в сердце чувства, значит, все это взбивание воздуха в пену все же имеет смысл. И на нее не жалко потратить час жизни нашего драгоценного времени. И, возможно, даже она достойна будет ваших щедрых аплодисментов, цветов и влажного отклика слезных желез.
0: Поэтому, если среди вас есть душевнобольные, беременные или дети, добро пожаловать!
1: Итак, дорогие мои, моя сегодняшняя игра с самого начала должна была вас заинтриговать. И вы уже притормозили на обочине, чтобы максимально отдаться в коварные лапки этого виртуозного паучка, метафора плета. И вот она, дамы и господа, моя новая роль. 100-процентный псих, истерик, конечно же, наркоман и плюс ко всему – тотальный развратник и садомазохист. Скандалист, фрондер и маньяк славы, привлекающий внимание публики не иначе, как измываясь над ее ценностями. И тем не менее 100-процентный гений, осуществивший грандиозную революцию в современной музыкальной культуре. И, как говорится, молва, быть может, не совсем не права. На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так, разврата я долго был покорный ученик. Да, и опять цитата, и на сей раз из вашего легендарного Пушкина. Что скрывать, дорогие мои? В истории пантеона гениев нет более омерзительного человека, чем я сегодняшний. Нелепые сказки, мифы, чудовищные домыслы в ореоле бульварных порнографических романов и просто обескураживающих оккультно-сексуальных толкований. И, судя по всему, мое сегодняшнее шоу будет очередным испытанием для кое-чьих человеческих, слишком человеческих мозгов. Вы готовы? Надеюсь, что да.

0: вариант, что вы уже положили свои уши на наковальню моих жгучих, словно безжалостные удары молота слов. И вот она. Вот. Это крайне загадочная местность. Все словно в тумане. И такое ощущение, что каждая пылинка произносит молитву. И вы, несомненно, уже слышите это. Ведь слышите, правда? В этой своей роли я рождаюсь в очень религиозной семье. И вот меня, только что рожденного, уже несут в специально окуренную благовониями комнату, где на алтаре горит священный огонь. Здесь, по древним обычаям, меня подвергают священной церемонии наречения. Мой отец поднимает меня высоко над собой и громогласно произносит мое имя, что в переводе означает «прекрасный» и «счастливый». Как расскажет впоследствии моя мать, мои первые слова не «мама», «папа», а «Ахура Мазда». И это, если вам известно, это имя Бога и пророка Заратустры, принесшего людям священное учение. Родители с младенчества учат меня молиться и медитировать. Отец подолгу говорит со мной о мифологии зороастризма. Я узнаю, что Бог – это добро и любовь, и что это Он сотворил мир, населив его прекрасными и благими существами. Что это Он создал человека, самое совершенное свое творение, наделив его разумом и бессмертной душой. Одним словом, сегодня я довольно обласканный судьбой мальчик, самозабвенно уверовавший в сказки своего благородного отца. А о чем в них, собственно? Ну, об этом трудно не догадаться. О том, что в мире идет вечная битва добра и зла, и все мы ее непосредственные участники. Когда мы делаем добро, у бога добра Армазда прибавляется новый воин. Но если мы выбираем зло, воруем, обманываем и обижаем других людей, то ликует демон зла, Ахриман. «Но неужели есть люди, которые хотят помогать Ахриману?» — спрашиваю я, пристально заглядывая в опытно-грустные глаза отца. «Он же такой злой, неприятный, ненавидит людей, хочет их поработить. Они что, глупые?» «Нет», — отвечает отец, — «просто Ахриман очень хитер. Слишком много обещает своим солдатам. Деньги, власть, славу, почести, разного рода наслаждения. И очень много благородных сердец, заглотив эту наживку, уже не могут соскочить с крючка, понимаешь? Но если тебе будет суждено погибнуть в этой битве на стороне добра, Армаст заберет тебя к себе в свой вечный прекрасный храм. Он скажет: «Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни». И усадит тебя рядом с собой в обитель вечного блаженства, как я сейчас. При этом отец берет меня на руки, сажает на свое колено, как вы видите. И ты будешь видеть весь мир, все вещи и всех людей, как на ладони, абсолютно ясно понимая, зачем ты здесь и для чего нужен весь этот театр жизни. Теперь ты понимаешь, почему человек должен следовать пути добра? «Да», — отвечаю я, вскидывая на отца свое раскрасневшееся от волнения детское личико, «я не предам своего бога». И вот, ласково улыбаясь, отец уже целует меня в лоб, поправляет одеяло и, погасив свет, уходит. А я, оставшись наедине со своим воображением, в котором с высоко поднятой вверх рукой... Кстати, это движение руки навсегда останется моим любимым концертным жестом. Обещаю огромному божественному сообществу всегда творить добрые дела. Армаст, улыбаясь, осыпает меня зернами риса и лепестками роз, и я вижу себя во сне непобедимым героем, воином великой армии добра.
1: И прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный.
2: иди, мой друг, всегда иди дорогой добра.
3: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
4: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
5: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой.
3: И подопытными станете вы, радиослушатели.
0: Итак, дамы и господа, с самого начала замечу, что сегодня я человек, многие песни которого достойны богословских трактатов и научных диссертаций, но жизнь которого, как бабочка перед рождением, завернута в кокон, насквозь пропитанный сладковато-затхлым запашком желтой прессы. И это, кстати, очень большая подсказка.
3: Будьте осторожны, мало ли что скрывается в другой жизни.
0: И вы совершенно правы. Да-да, вот вы. Эти виды разве можно спутать с еще какими-то другими? Мои детские годы проходят не где-нибудь. Вы правы, в Индии. Именно в этой культурной среде формируется мой свободолюбивый, несколько сладковато-приторный характер и мои такие странные в своей необъяснимой парадоксальности интересы. Затем уже в 1959 году моя семья перебирается в Англию и поселяется в лондонском пригороде Фелтхэм. Мне уже 13, и мир для меня полностью переворачивается. Сужается. Как бы это объяснить? Ужесточается. Вот, в смысле будничной дисциплины. Я начинаю посещать школу, где одноклассники издеваются надо мной за экзотическую внешность. Издеваются за неправильный прикус, женственность манер и чудовищный, слащаво-паточный, как восточные сладости, акцент. В 64-м я заканчиваю школу, кстати, только с одной пятеркой, по рисованию. И выхожу в загазованный, перенасыщенный, совершенно ненужной информацией, совершенно бесплатно развлекающийся вокруг меня на все лады и интонации мир.

0: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
1: А теперь будьте внимательны, дорогие мои. Именно с этого момента в среде моих биографов зарождается так называемый психологический детектив с элементами триллера и боевика. Эти господа начинают тотально расходиться в фактах и мнениях, и, как обычно, возникает впечатление, что все они пишут о совершенно разных подростках. И даже мои самые элементарные биографические данные до смеха начинают противоречить друг другу. И такое ощущение, что я уже рассыпаюсь на огромное количество масок и масочек, становлюсь каким-то многоликим. В одной биографии одним, в другой другим. Но я же не фараон Тутанхамон и не секретный агент ЦРУ. И достаточно один раз позвонить моим родителям, которые к тому времени еще живы, чтобы во всем разобраться, верно? Нет, ну вы абсолютно правы. У каждого человека есть хорошие и дурные стороны, это понятно. Они есть и у меня, речь не об этом. Речь о том, что есть вещи, которые один и тот же человек просто не может делать одновременно, понимаете? Невозможно одновременно жить в двух или даже в трех местах. Невозможно одновременно быть невинной девушкой и познавшей всю сладость любовных утех шлюхой. Подлецом и благородным человеком, чертом и ангелом, ну вы понимаете? Одним словом, я сегодня тот, кто, как говорят бесчисленные рецензии, крайне опасен для общества. Но ровно настолько, насколько для него опасно все неординарно свободолюбивое, выскальзывающее, словно кусок мыла из рук, при попытке его схватить, просчитать, оцифровать и стерилизовать. Тот, кого некий глубоко запрограммированный инстинкт предохраняет от правильного и всеми вокруг понимаемого пути и стиля жизни. Ведь у моего отца всю его молодость была одна рубашка. Вечером он ее стирал, утром гладил и всегда был чист, опрятен и счастлив. Здесь же у него сотни рубашек, говорю я. Он меняет их каждый день и все равно чувствует себя каким-то грязным и глубоко, очень глубоко несчастным.
2: Каждую пятницу на волне Дэвидсон Радио слушайте старый патефон.

0: Итак, дамы и господа, сегодня я рассыпающийся на тысячи осколков и персонажей калейдоскопический голографический культ игры. Клоун, паяц, шут. И как всегда, под соусом стопроцентного подлеца и негодяя, яркой вспышкой озарившей сцену современного мира, на которой, собственно, уже совершенно невозможно не поясничать, не кривляться, не понтить. И, как говорится, куда вы хотите убежать от этого сумасшедшего дома? И где он заканчивается? И опять интересно, а что это я имею в виду, а?
1: Я буду считать. 10, 9, 8.
2: Словно перед нами возникает тень из прошлого.
0: Итак, сегодня я не больше и не меньше, но некий виртуальный шут, устроивший грандиозное шоу из своей собственной жизни. Шут-провокатор, набравшийся наглости войти в самый центр мира информационного рабства, навязанных образов, бесконечных телеподтасовок и рекламы, так безжалостно рвущий по-живому мясо нашей целостности. И, как известно, опрокинуть этот мир тотальной лжи, в котором обманы громоздятся один на другой, можно только одним единственным способом. Бесстрашно войдя в сам водоворот, в самый его эпицентр, только войдя на самую главную базарную площадь мира, вытворяя по ходу такое, что хватает жадных до зрелища жителей мира, если не за глаза, то сразу за яйца, и держит, и сживает, и крутит, и раскручивает над головой, а потом хрясь, и слезные железы уже распаковываются. И сердечный сок уже течет из всех пор нашей

0: Итак, завязка состоялась, дорогие мои. Я очень надеюсь, что у вас в головах уже появляются первые кусочки одного большого пазла, который нам и суждено будет сегодня собрать. И мы обязательно сделаем это. А если нет, тем фееричнее будет финал. И если у вас не найдется времени дослушать мое сегодняшнее шоу до конца, то этот день действительно будет прожит зря. Ваши версии.
1: Вы очнетесь по моему сигналу.

0: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой. Старый патефон.
1: Старый патефон.
0: Добро пожаловать! Слушайте старый патефон. И, быть может, вам откроются тайны прошлого.
2: И прочь, да и соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою, добра ты прав.

0: Итак, дамы и господа, вот он я, фантастический пианист, танцор, художник, поэт, режиссер, шоумен, дизайнер, единственный в мире певец с репертуаром и голосовым диапазоном от оперы до тяжелого рока. Единственный! Мое полетное присутствие на сцене большинство журналистов называют наглым позерством, вычурностью и помпезностью. Говорят, что я двигаюсь по сцене, как павлин, нанюхавшийся кокаина. Ну и пусть говорят! И мне очень интересно, кто-нибудь из вас хоть раз в жизни видел павлина, нанюхавшегося кокаина? И что, действительно похоже? Кстати, дорогие мои, если вы соберете по биографиям все те эпитеты, которыми награждает меня пресса, то получится примерно следующее. Внимание. Распутный, развратный, тщеславный, расчетливый, истеричный, себелюбивый, гомосексуальный, помпезный, бисексуальный, шокирующий, капризный, нервный, авантюрный, примитивный, вульгарный, безумный, нескромный, позерствующий, пошлый, самовлюбленный, едко циничный, все вокруг презирающий, жеманный, алчный, вычурный. Ха! И это далеко не полный перечень моих орденов и наград, какими я обвешан как спереди, так и со спины.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.
3: Всегда быть в маске.
1: Каждую пятницу на волне Дэвидсон Радио слушайте «Старый патефон».
0: Кроме того, я не просто гей, но помешанный на однополой любви блудник. Без конца ношусь по гей-клубам в поисках новых любовников. Завожу их сотнями. Мои половые инстинкты удовлетворить просто невозможно. И вот уже все геи Европы лежат обессиленными на полу моей спальни. А я, что есть мочи, ору ненасытный. И еще, и еще. Боже мой. Содомия!
1: Вы очнетесь по моему сигналу.
0: Вот моя страсть и смысл моей жизни. И если у меня нет тройки-пятерки мальчиков на ночь, я безумно воплю на весь Лондон и бьюсь в истерике.

Назвать меня просто наркоманом тоже недостаточно. Я засыпаю, уткнувшись лицом в огромную белую пирамиду из кокаина. Нюхаю его везде. Регулярно устраиваю у себя кокаиновые вечеринки, на которых кучи дорогого наркотика разносят карлики на золотых подносах. Ну, вы видите это зрелище? Гости, накачавшись, устраивают групповую сексуальную оргию. Но кокаина мне тоже недостаточно. И я пригоршнями глотаю экстази. С ртутной непосредственностью впадаю в истерике. Бьюсь головой о батареи, падаю с лестниц, ору, матерюсь, бью зеркала, душу первых встречных, швыряюсь дорогими вазами фоторепортеров, поклонниц, любовников и кошек. Требую наливать водку с тоником в большие фужеры. Визжу перепуганным барменом. Не понял дозы? Словно в старых вестернах воплю на весь бар. Раздеться всем! Вот основные штрихи моего сегодняшнего портрета с особым литературным смаком, выписанного непонятно только кем купленными биографами. Но самое интересное, что нет ни одного документального, даже самого малюсенького доказательства всего этого шокирующего беспредела. Ни одного полицейского свидетельства. Ни одной фотографии, где я нюхаю кокаин, например. Что такое? Все папарацци вдруг вымерли, что ли? Или получается, что если кто-то из вас захотел бы отдать меня под суд за гомосексуализм, пьянство, совращение молоденьких мальчиков и безмерное употребление наркотиков, мое дело просто растворилось бы как мираж в ходе следствия, просто за отсутствием улик? И самое смешное в том, что представить меня с моим благородным лицом восточного принца, словно сошедшего с персидских картин, делающим все это, труднее, чем представить мать Терезу, танцующей кан-кан. А? Как вам такой поворот сюжетца? Ха-ха-ха. Нравится?

Итак, дамы и господа, сегодня я сплошная гипертрофированная и изукрашенная немыслимыми понтами мистификация. И, как говорится, подскажите-ка мне рецепт, как в сегодняшнем мире прожить без понтов и лжи? И, возможно, кое у кого из вас уже возникает ощущение, что под маской развратного монстра, сверхраспонтованного и гламурно-пафосного дебошира, скрывается умнейший, тончайший и невероятно талантливый человек. Потрясающе мудрая и в высшей степени интеллигентная личность, призванная не больше, не меньше, но натянуть мир на него самого, трижды вывернув перед этим и выполоскав в кристальной чистоте своего льющегося словно небес вокала. Дорогие мои люди, нужно очень хорошо порыться в исторических хрониках, чтобы найти аналог моему голосу. Понимаете? Я умудряюсь поднимать его до запредельных высот, порой перекрывая даже хор и оркестр. Я извлекаю из своего горла и грудной клетки просто неземные, трубно-фантастические, полетные звуки. Могу на протяжении одного концерта продемонстрировать до сотни голосовых вариаций. Передаю своим пением тончайшие человеческие эмоции. Кроме того, даже профессионалы балета не в состоянии повторить танцевальные па, которые я демонстрирую в своем внетелесном, как кажется, танце. Научиться этому просто невозможно, с этим надо родиться. Я принес на сцену пластику, идущую из персидско-арабско-индийской цивилизации, в которой танцор умеет двигать всем телом одновременно. Я извиваюсь, как змея, прыгаю, как пантера, плавно хожу по сцене, как кошка, легко, не прекращая петь, встаю на мостик. Про меня говорят, он на сцене, как бог. И так оно и есть, без ложной скромности. И можно даже сказать, что на сцене я исчезаю, отдавая свою психофизиологию в полное распоряжение некоего богоподобного существа. И вот он я, во все горло орущий о своем намерении стать чемпионом мира, дойти до вершины успеха, тот, кто, стиснув зубы, идет к славе под градом оскорблений и издевательств, и припев: «Расправь свои крылья, о, герой, соберись силами, ты свободный человек, давай, давай, прыгай в пустое пространство, там ответ, там свобода, ведь каждая минута последняя, на завтра объявлен конец света, надо успеть». И вот смотрите внимательно, дорогие мои, вот он, вот этот грандиозный момент, когда после очередного концерта, залюбленный своими фенами до одурения, я уже прихожу домой, где меня встречает мистер

0: «Может быть!» — воскликнет сейчас кто-то. И на какую полку обычных человеческих представлений можно положить это сверхшокирующее одиночество? У всех моих друзей уже подрастают дети, а у меня никого. Кое-кто вспоминает сегодня, что я обливался слезами из-за чужих страданий, запросто делал роскошные подарки, и мне доставляло огромное удовольствие делать это. Если кто-то хвалил вещь в моем доме, я тут же говорил: «Тебе она нравится? Забирай, она твоя». Пачками раздаривал деньги, стоило кому-нибудь заикнуться о денежных проблемах. Если у моего друга или знакомого не было жилья, я покупал ему дом или квартиру, говоря при этом: «У меня несколько домов, а у тебя ни одного. Так я тебе куплю, я могу себе это позволить». Кто-то говорит даже, что деньги никогда не были для меня целью, и тем более Богом, но только дополнительным способом наслаждаться общением с миром. Известно также, что я презирал книги. Кому нужны эти придуманные истории, когда вокруг так много настоящих? Только открой глаза и уши. К тому же, где найти время, чтобы прочитать что-нибудь от начала и до конца? Я ведь даже не успевал моргать на своих ошеломительных скоростях. Даже фильмы с трудом досиживал до конца, и самой большой глупостью в жизни считал сон. Столько времени просто на то, чтобы отдохнуть.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
2: И мы за этот час проживаем...

И все мы прямо сейчас уже вмещаем в себя весь мир, всевозможные достижения и открытия, все шедевры искусства и вообще все, что только можно вообразить и сотворить. Или о том, что мы уже живем в эти времена, вам еще никто не сообщал?

0: Слушайте старый патефон, и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
1: Итак, как же так может быть? Весь мир знает меня как стопроцентного развратника и негодяя, гиперсодомита и наркомана, последнего мерзавца и дошедшего до последней стадии неуправляемого истерика. Но свидетельств и документов нет. Ни одного. И разве не удивительно, как мистификация может войти в подсознание всего человеческого сообщества настолько, что абсолютно нереальные факты воспринимаются как стопроцентная действительность, превратившаяся в культовый слепок бренд, в фантазию, которая уже гораздо больше и гораздо реальнее, чем самое что ни на есть реальность. И как всегда, я благодарю вас за такое вдумчивое молчание. Но впереди еще более виртуозный трюк, могу вас уверить. Шоу моего гранд-легендарного ухода. И весь мир уже видит, как я умираю от неизлечимой болезни. И это тот самый крайне непредсказуемый вирус. Ну, вы знаете, который может годами находиться в организме, никак себя не проявляя, и потом в один момент превратить вас в горстку пепла. То есть он может убить вас за один год, а может по 15-20 лет таиться в вашем теле, ничуть не мешая нормальной жизни.

0: Вы очнетесь по моему сигналу.
1: И вот, в 89-м я уже напоминаю высохшую мумию самого себя. А в конце того же года на меня уже невозможно смотреть без слез. И кажется, что я, как египетский фараон, заживо себя мумифицирую. И, возможно, вы впервые слышите об этом. И это действительно немногим известно. Господа, не их высочество спит убил меня. Я сам в лучших традициях своего мерзейшего характера сделал это. В один прекрасный момент просто отказавшись принимать лекарства и даже обезболивающие. И вот они, мои последние дни, которые я провожу в своей громадной постели. Серый, обездвиженный, в окружении только любимых кошек, не впуская к себе ни одного человека и даже друзей. Говорят, что на самом деле я мог прожить гораздо дольше. На лекарствах, переливаниях крови и разного рода процедурах. К моим услугам лучшие врачи мира. Но я почему-то отказываюсь. И у каждого из вас должны быть и, несомненно, будут свои версии, почему. Но еще более интересен дальнейший сценарий. И сейчас как никогда будьте внимательны. Про любого человека моего статуса, умершего при подобных обстоятельствах, можно узнать все. Верно? Кроме того, как у любого жителя Великобритании, у меня должна быть медицинская карта. Ведь я уже несколько лет болею СПИДом. Значит, должна быть история болезни, записи о консультациях специалистов, течение болезни. Но где все это? А где формальности, необходимые в случае смерти от инфекционного заболевания, а? Где результаты вскрытия или хотя бы просто осмотра тела? Где заключение врача?

вещей? Ведь ничего не сохранилось. Вы знаете об этом. Почему мое тело увезли из дома тайно с грубейшими нарушениями закона? И в конце концов, как и куда оно исчезло? Никаких документов, никаких следов. Как растворился? И встает вопрос, а жил ли я вообще? И как сказал один из современных нам поэтов, не записанный на пленку, был ли в самом деле ты? Потрясающе! И вот он я, уже стою перед своим богом, и он говорит мне: войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни. И вот я уже сажусь рядом с ним в уютное мягкое кресло. Свет гаснет. Включается что-то вроде кинопроектора. Ангелы приносят мне бумажное ведро попкорна. И вот я уже вижу это замечательное кино со всеми нами. Со мной еще живым и неугомонным. Я пою, как водится, на всю вселенную. Яростно танцую. Вы восторгаетесь мной, звонко аплодируете. И всем нам очень хорошо вместе. И вот я уже просматриваю так всю свою жизнь. Кадр за кадром, кадр за кадром. Во всех ее деталях и нюансах. И знаете что? Я себе нравлюсь. Вот в чем основная фишка.

Итак, дамы и господа, в своей сегодняшней роли я прожил нестерпимо насыщенную, полную гениальных парадоксов и ошеломительной мистификации жизни. И сегодня сколько бы моих скандалов и безумных с точки зрения общественной морали поступков не проецировалось на экран изнасилованного информацией человеческого интеллекта, сквозь них, как вы можете видеть, лукаво проглядывает полная ирония и улыбка. Если вы приглядитесь, то, несомненно, увидите ее. Вот она. Вот, вон, видите? Невероятного шарма улыбка грандиозного шута, сумевшего так гениально подшутить над всем этим человечеством. И сидя сейчас в своем небесном кинотеатре, и глядя на кино так самозабвенно слетающего с катушек мира, в котором молодые, честно пытающиеся осмыслить все происходящее люди, терзаемые подозрениями, что все это жизненное коловращение изначально лишено смысла, что там одна пошлость и бездарность, там непроглядная грязь и предательство, там обман и фальсификация, там плесень и скука, и все нацелено только на то, чтобы нас максимально выгодно использовать, причем во все возможные места, уже знают, но наверняка знают, что любое утверждение в этом мире опрокидывает само себя, и что нет большего идиотизма, чем вставать под знамена тех или иных политических или философских движений. Если вы, дорогие мои, понимаете сейчас, о чем я сегодня, тогда вам нетрудно будет понять, как на сцене мира возник этот циничный и мерзейший шут, прикрытый масками безумца-наркомана, дебошира-алкоголика и гипергомосексуалиста. Человек, сознательно и бесцеремонно смешавший себя с самой падшей фактурой мира. Стопроцентный юродивый от шоу-бизнеса, которого не за что схватить, как ни старайтесь, у которого нет и не может быть правил, который играет правилами. Нет очерченных границ и норм морали, но только пульсирующий градус провокации и игры. Безумный и все с ног сшибающий. Yes! Но по большому счету, и в этом случае ни один из вас не даст мне соврать. Достаточно просто услышать мой голос. Верно? Все сразу встает на свои места. И весь разрозненно разбросанный пазл мира мгновенно собирается в чарующее несокрушимое целое, а? И вся шелуха и гниль этого помешанного на скандалах развлечений человечества спадает тут же. И на экране нашей памяти появляется изумительный образ. Человек, сияющий ослепительным светом, с высоко и мощно поднятой вверх рукой, многоликий и летучий, истинный герой, который как ни старался, так и не смог предать своего бога. Или у вас, как всегда, свои версии на этот счет, а?

передаче были использованы материалы из книги Питера Фристоуна «Фредди Меркьюри. Воспоминания близкого друга», а также из книги Джеки Ганн и Джима Дженкинса «Квин. Начало».

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. В Нью-Йорке усилили меры безопасности вокруг синагог. Соответствующее решение приняли мэр города и руководство департамента полиции. Во время праздников будет увеличено количество полицейских патрулей. В настоящее время конкретные подтвержденные угрозы еврейским общинам не зафиксировано. Меры направлены на обеспечение общественного порядка во время осенних праздников. Вице-президент Джей Ди Венс, выступая на завершившемся в Техасе съезде республиканской партии, отшутился на возгласы толпы, назвавшей его будущим 48-м президентом, призвав подумать сначала о предстоящих в ноябре промежуточных выборах. При этом в мае Дональд Трамп назвал связку из Венса и госсекретаря Марко Рубио идеальной командой и потенциальными кандидатами от республиканцев, но не стал уточнять, кто из них будет баллотироваться на пост президента, а кто на должность вице-президента. Промежуточные выборы пройдут 3 ноября. Выборы президента состоятся в ноябре 2028 года. Монетный двор к 25-й годовщине терактов 11 сентября выпустил специальную монету номиналом 50 центов. На ней изображена статуя свободы и дата, окруженная надписью «Never forget» – «Никогда не забудем». Выпуск призван почтить память погибших и тех, кто рисковал жизнью, спасая других. Спустя четверть века наше обещание жертвам и их семьям остается неизменным. «Мы никогда не забудем», – заявил глава казначейства Скотт Бессент.
3: Погода. На Дэвидсон Радио.
2: В Нью-Йорке облачно. Днем воздух прогреется до 82 градусов по Фаренгейту, плюс 28 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 59%. В воскресенье ожидаются дожди.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Дауншифтинг по-прежнему популярная тема, но сейчас его определение ушло далеко от первоначального значения. Что значит быть дауншифтером и что это дает человеку, будем разбираться. Джонни Депп заявил, что предпочитает Голливуду уединенную жизнь в английской деревне. Актер рассказал, что живет в графстве Сомерсет. «По правде говоря, я довольно застенчивый человек», – признался Депп. «Одна из замечательных особенностей Британии и особенно Сомерсета – здесь я могу просто быть собой, и это приятно. Я могу ходить в магазины, не будучи окруженным людьми, которые хотят сделать селфи». В 2014 году актер купил поместье за 13 миллионов фунтов в графстве Сомерсет, который находится примерно в 3,5 часах езды на автомобиле от Лондона. В доме 12 спален и 8 ванных комнат. Журналисты описывают владение артиста как большую усадьбу, окруженную садами. Светленькая из группы «Абба» Агнетта Фельдсхок всегда была мечтой многих мужчин. Коллектив отыграл свой последний концерт в декабре 81 года, а затем участники группы разошлись, каждый в свою сторону. После распада «Абба» Агнетта была в депрессии, от которой лечилась несколько лет. Певица вспоминает, что 7 лет постоянных выступлений истощили ее настолько, что ей хотелось лишь одного, чтобы ее никто не узнавал и не трогал. Долгое время она провела фактически в изоляции в деревне Экерё. Постиндустриальная эпоха сделала мир глобальным, небывало прогрессивным, располагающим бесчисленным количеством возможностей для каждого из нас, для достижения своих целей, а сейчас речь прежде всего о материальном достатке и карьерном росте. Сегодня нужно истратить изрядное количество нервных клеток, сил, физических и моральных, а также пожертвовать некоторыми собственными увлечениями и процентом свободы. Тем не менее, существуют люди, считающие, что такая жизнь, сущий ад на земле, состоящая из рутины и монотонности, исходит с дистанции этой сумбурной, навязанной обществом погони за материальными благами. В статьях, посвященных дауншифтингу, часто встречается имя журналистки и писательницы Сары Бен Бреннок. В конце 91 года газета «Washington Post» опубликовала ее колонку с размышлениями на тему нового явления в американском образе жизни. Бен Бреннок часто приписывают изобретение самого термина «дауншифтинг», и тут сразу можно вычислить человека, который ее колонку не читал. Ведь в самом начале материала Сара оговаривается, что впервые это слово было использовано другой журналисткой Эмми Зальцман. Она даже написала книгу об этом. В статье же Бен Бреннок речь всего-навсего шла о том, что не обязательно отождествлять успешность со стремительным продвижением по иерархической лестнице на работе, что есть и другие ценности – семья, общественная деятельность, личные увлечения, и что все больше и больше людей это осознают. Тут важен контекст. Книга и публикация появились в период очередной рецессии, когда росла безработица. С одной стороны, колонка как бы успокаивает читателя, заставляя задуматься о более правильных жизненных приоритетах, а с другой предсказывает, что все больше и больше людей будут приходить к пониманию того факта, что для того, чтобы жить хорошо, не обязательно в лепешку разбиваться на работе и света белого, как говорится, не видеть из-за карьеры. А еще делается важная оговорка – речь отнюдь не идет о том, что непременно надо бросить все и куда-то уехать. Просто притормози с работой, помни, что выше головы не прыгнешь. Но именно идея радикального изменения жизни и укоренилась почему-то в связи с понятием дауншифтинга, вопреки тому, что под ним понималось изначально. С тех пор, как только это явление не трактовалось, и как резкий уход в другую сферу деятельности, и как переезд куда-то, где лучше, чем там, где мы есть, и как смена образа жизни на экологичный, вплоть до ухода в коммуну единомышленников, и как сильное сокращение расходов ради того, чтобы меньше работать, и как поиск религиозного прозрения. Как видим, к исконному дауншифтингу это отношение не имеет. Тем не менее, именно более поздние и одиозные коннотации дауншифтинга всерьез и обсуждаются с тех пор в СМИ. На самом деле, люди сведущие имели в виду следующее. Работа не должна полностью поглощать человека. Постоянное продвижение по карьерной лестнице – не единственное мерило успешности в жизни. Спокойная жизнь может быть и интересной, и насыщенной, и содержательной. Счастье ведь не в вещах и даже не в их количестве или престижности. Воспитание детей, забота о старших родственниках, личное влечение, саморазвитие, участие в общественной жизни и забота об окружающей среде – новые приоритеты. Жить посредством – это нормально. Здесь все субъективно. каждый вправе сам решать, что для него важнее на разных этапах жизненного пути. Можно к этому прийти осознанно, а можно и вынужденно. В первом случае нужно понять, что для вас важнее, и просто анализировать с этой позиции, что сулит тот или иной поворот карьеры. Если вы не жертвуете ради нее свободным временем, возможностью побыть семьей, заняться любимым делом, вы уже дауншифтер, поздравляем. Та же Сара Бен Бреннет пишет в своей колонке о писателе Генри Дэвиде Торо. Вдохновившись идеями Жан-Жака Руссо, он больше 2 лет прожил в уединении в лесной хижине, возделывая огород и предаваясь размышлениям о подлинных ценностях. Еще обычно в этом контексте упоминают Будду, который, будучи принцем, ушел из дворца ради достижения просветления. Римского императора Диоклетиана, променявшего власть на огород, Поля Гогена, бывшего банкиром, оставшего художником, тоже вспоминают. Начало сегодняшнего дауншифтинга мы видим в нескольких тезисах философии Эпикура. Он считал наслаждение жизнью высшим благом, а удовольствие – одной из основных ценностей. Достичь этого можно было при условии освобождения человека от общественной деятельности. Если дауншифтеры намерены забыть о стрессе и достичь полного удовлетворения, изменив место и образ жизни, то эпикурейцы считали, что именно благоразумие избавляет их от ссоры и страхов. Здесь и кроется основное различие 2 явлений, которые друг с другом связаны. Дауншифтинг предполагает изменение мира вокруг себя для достижения счастья, а эпикуреизм – приспособление к нему. Философия дауншифтинга имеет некоторые параллели также с представлениями хиппи. Сходство видится в основном во взглядах на человеческую свободу, которая, по убеждениям хиппи, была связана с внутренней гармонией, к которой стремятся дауншифтеры. Понятие дауншифтинг можно прямо противопоставить понятию «яппи», возникшему практически на рубеже 20 и 21 веков, и обозначающему состоятельных людей, добившихся успеха в карьере. Вот и статистические данные подоспели. Почти 30% людей в возрасте от 30 до 59 лет в нашей стране последние 10 лет занимались дауншифтингом. Основные причины решения этих людей – бросить свои профессии и переехать, а иногда просто начать заниматься тем, к чему лежит душа. Неудовлетворение от работы, желание самому контролировать свою жизнь и не подчиняться кому-либо, вести более спланированную жизнь, а также большое количество стрессогенных факторов. Мнения психологов располагаются на 2 противоположных берегах, как это часто бывает. Первые считают, что дауншифтинг – это с психологической точки зрения правильный выбор, ведь удовлетворение от жизни не наступит, если человек работает без всякого удовольствия. Каждый рабочий день для него пытка, а перспектив нет. Другие уверены, дауншифтинг – это эгоизм и самообман. Дауншифтинг, как выясняется, сложное и многогранное явление, содержащее в себе множество оттенков. Неверно думать, что это сиюминутный переезд в глухую деревню.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
0: Фоум-кер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Homecare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, 3-недельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство Best Care. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в Best Care 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
0: Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье. Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми? Будем разбираться. Общая нестабильность в мире вызывает у людей психологические проблемы. В последние месяцы все больше жителей нашей страны обращаются к специалистам за психологической помощью. Они стали чаще жаловаться на тревожные расстройства и панические атаки. Стресс неспроста называют тихим убийцей. При длительном напряжении и чувстве страха вырабатывается слишком большое количество гормонов стресса, а это изнашивает организм. Длительное воздействие хронического стресса, так называемая аллостатическая нагрузка, провоцирует сбои в работе пищеварительной системы, вызывает ожирение, нарушает работу иммунной, сердечно-сосудистой и нервной систем. Свидетельствует исследование нейроэндокринологов Роберта Сапольски и Брюса Макьюина. Короткий и несильный стресс может взбодрить организм и мобилизовать его силы, но только при условии, что он длится недолго. Стресс, как бы это странно ни звучало, может как навредить, так и помочь, говорят эксперты. Он, с одной стороны, может стать причиной деструктивных изменений в психике, а с другой помогает адаптироваться к изменяющейся окружающей среде. Рекомендации заниматься спортом и высыпаться кажутся да нельзя банальными, но научно доказано, что здоровый сон, способствующий восстановлению, и физическая нагрузка – фундамент, позволяющий укрепить иммунитет и привести в норму нервную систему. В ситуации, когда человек находится на грани или уже погружается в стрессовое состояние, необходимо максимально исключать негатив и сосредотачиваться на позитиве. Эмоции играют важную роль в регулировании системы организма. В 2003 году ученый Ричард Дэвидсон и его коллеги из Висконсинского университета установили, что негативные эмоции в буквальном смысле снижают иммунитет. Команда изучала префронтальную кору мозга, которая отвечает за формирование эмоций и страдает от депрессии в наибольшей степени. Несмотря на очевидный вред негатива, люди все равно тянутся к плохим новостям. Особенно это проявилось в пандемию. Ученые замечали, что в этот период особую роль в формировании стресса играл думскроллинг – целенаправленный поиск негативных новостей. Люди буквально впитывали в себя негатив из всех возможных каналов информации. Стрессовые ситуации случаются с людьми практически ежедневно. Дефицит времени, трудности на работе, болезни близких – все это может вывести из равновесия. В такие моменты учащается сердцебиение, выбрасывается адреналин, напрягаются мышцы, сбивается дыхание. Возможности нервной системы не безграничны. По мнению врачей, многие болезни возникают именно на нервной почве. Например, сахарный диабет и бронхиальная астма. Некоторые специалисты даже находят связь между стрессом и раком. Рассказываем о самых эффективных методах, которые помогут успокоить нервную систему и вернуться в привычное состояние за короткое время. Снизить уровень адреналина и снять напряжение поможет 5-минутное углубление дыхания. Самый известный метод – медленно посчитать до 10 или 20, контролируя свои вдохи и выдохи. Выпрямите спину и расправьте плечи. Дышите медленно, концентрируясь на каждом вдохе. Старайтесь растягивать выдох и делать его длиннее, чем вдох. После каждого дыхательного цикла следует небольшая пауза на 3-5 секунд. Такое упражнение повышает внимание, успокаивает нервную систему и снижает стресс. Если почувствовали неприятные ощущения или головокружение, возвращайтесь к привычному ритму дыхания. Выброс адреналина прекратится, если отвлечься от стрессовой ситуации и начать думать о чем-то постороннем. Этот способ полезно использовать, когда вас провоцируют на вспышку агрессии. Начните вспоминать таблицу умножения, любимое стихотворение, телефоны и дни рождения друзей. Еще лучше подключить воображение и визуализировать мысли, представив их в виде картинок. Попробуйте мысленно нарисовать уютное кафе или морское побережье. Постарайтесь почувствовать, как вода мягко прикасается к вашему телу и уносит негативные эмоции. Быстро восстановить нормальный сердечный ритм и расслабиться поможет стакан чистой воды. Пить нужно не спеша. Кроме воды, справиться с тревогой и раздражением хорошо помогает горячий чай с десертом. При этом печенье и конфеты лучше заменить полезными лакомствами, например, медом, сухофруктами или темным шоколадом. В напиток можно положить корень имбиря, веточку душицы, несколько листиков мяты или цветков жасмина. «Отсутствие стресса есть смерть», – писал канадский ученый венгерского происхождения Ганс Селье, как бы имея в виду, что если бы человек не испытывал стрессовых ситуаций, он бы не выжил как вид. Ученый, которого по праву называют отцом биологического стресса, считал, что у стресса есть три стадии – тревога, сопротивление и истощение. На первой стадии организм сначала испытывает шок, сопровождающийся снижением температуры и давления, а затем активирует защитную систему через выработку гормонов стресса. В обиход этот термин ввел психофизиолог Уолтер Кеннон, описавший этим словом в своих работах состояние, при котором организм мобилизуется для устранения угрозы. Это состояние он назвал «бей или беги». Разумеется, все начинается с головы. Получив сигнал о вероятной опасности, гипоталамус передает химический сигнал надпочечникам, которые, в свою очередь, вбрасывают в кровь гормоны адреналин и кортизол, и некоторые другие. Но не стоит забывать, что в противовес гормонам стресса выступают гормоны счастья – дофамин, серотонин, эндорфин и окситоцин. Первый можно повысить через удовлетворение потребностей, приятные успехи, секс, сладости. Уровень второго поднимается, например, при росте социальной значимости. Третий – через физические нагрузки, смех и позитивное мышление. А четвертый – от прикосновений и общения. Не держите все в себе. Старайтесь больше проводить время с близкими. Поддерживайте своих друзей и коллег. Теория Кеннона Барда гласит, что если вы обнаружили у себя или других симптомы борьбы или бегства, найдите минутку, чтобы успокоиться, поговорить или обняться с кем-нибудь. Тактильный голод – реальная проблема современности. Она, в общем-то, не нова. Специалисты Института осязания из Университета Майами исследовали проблему тактильного голода во время карантина и выяснили, 26% опрошенных испытывают острую нехватку прикосновений, а 16% – умеренную. Человек – социальное существо и воспринимает прикосновение как знак того, что он не одинок и находится в безопасности. Без тактильного контакта люди деградируют физически и эмоционально. Природа разработала эту сенсорную модальность, чтобы повысить наше чувство благополучия в социальной среде. Он присутствует только у социальных животных, которым необходимо быть вместе, чтобы оптимизировать свои шансы на выживание, говорит Альберто Галлос, нейробиолог из Миланского университета. Еще один верный способ помочь себе – поговорить с кем-то о проблемах, потому что если вы не будете о ней говорить, то в один прекрасный день обнаружите, что сдерживаемое напряжение вырывается наружу неуместным образом. Можно поговорить с другом или родственником, которому вы доверяете, а можно обратиться к профессиональной поддержке. Лидеры компании должны разговаривать со своими подчиненными и стараться находить правильный подход к каждому. Кому-то может понадобиться отгул, а кому-то будет комфортно поработать некоторое время из дома, например. Можно организовать специальные мероприятия и поговорить с командой о методах заботы о себе, провести специальный вебинар или устроить опрос о том, как себя чувствуют сотрудники. Впрочем, в это непростое время не только руководителям рекомендуется проявлять стойкость и держаться ближе к своим сотрудникам, нам всем необходимо быть внимательнее друг к другу.
1: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
6: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
7: Доброе утро, дорогие друзья! Искренне поздравляю всех, кто отмечает сегодня замечательный праздник Рош-Ха-Шана. Пусть ваша жизнь в грядущем году будет такой же сладкой, как свежий мед, такой же богатый, как ваш прекрасный праздничный стол. Пусть вам всегда улыбается счастье. Ну и, конечно, пусть ваш астропрогноз будет всегда только благоприятным. Слушайте наше радио. А на лунном календаре сегодня первый лунный день встречается со вторым. Луна растущая находится в знаке Весов. Символ дня – рог изобилия. А это значит, что сегодня необходимо проявлять щедрость. Сделайте кому-нибудь подарок, раздайте ненужные вещи, все окупится, все вернется сполна. Начинать новые дела не надо. Продолжайте обдумывать все свои планы, накапливайте силы для их осуществления. Сегодня может пробудиться, так сказать, зверский аппетит. Наедаться чем попало не надо. А в том, чего вам действительно хочется, отказывать не стоит. Овну светило рекомендует заняться собственной внешностью, так как это обязательно будет замечено со стороны противоположного пола. И еще, если верить звездам, у вас может наметиться неплохая прибыль. Если у многих тельцов в финансовом плане появляются задержки, то на любовном фронте все в порядке. Сегодня вы особенно привлекательны, сексапильны, и вас даже потянет на приключения. Близнецам звезды рекомендуют никому ничего не обещать и постараться закончить начатые дела. К полученной сегодня новости отнеситесь без излишних эмоций. Своими планами не делитесь. Раки сегодня захотят идти штурмом во имя справедливости. Могу сказать одно – это ничего не решит. Поэтому от рисковых идей откажитесь и побудьте немного фаталистами, при этом мысленно представляя воплощение своей мечты. Замечательный день для львов. Настроение и физическое состояние порадует вас и ваших близких. А еще звезды говорят, вероятно, получение приятной новости, которая повлияет на ваши ближайшие планы. Настроение дев сегодня будет меняться, поэтому партнерам придется нелегко в общении. Ситуация изменится во второй половине дня, а вечер украсит романтическая встреча. Весы будут озабочены решением чужих проблем. Уделите больше внимания собственному здоровью. Сегодня вам лучше отказаться от острых и соленых продуктов. Скорпионам нужно обратить тоже особое внимание на органы пищеварения. Старайтесь не переедать. Откажитесь от соленой пищи. Полезная интенсивная физическая нагрузка. Водные процедуры приветствуются. Сегодня практичные стрельцы могут немного отвлечься от земных хлопот и помечтать вместе с избранниками. Звезды предвидят приятный повод для встреч с друзьями и родными. Козероги сегодня будут в центре внимания противоположного пола. День благоприятен для признания в любви и важных событий вашей жизни. Диеты противопоказаны, но старайтесь не переутомляться. Несмотря на то, что многие обстоятельства будут мешать водолеям, некий сюрприз судьбы поможет справиться с раздражителями и, возможно, прибыль будет не за горами. Многие рыбы сегодня будут суетиться, и поэтому есть риск проявить невнимательность. Рациональное мышление не принесет сегодня вам пользы. Сейчас вам лучше абстрагироваться от забот и полностью отдохнуть, воспользовавшись релакс-упражнениями. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам прекрасного настроения, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
4: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
8: She understood you were a lady. Do we know her family?
9: Have you taken a fancy to her?
0: В романе «Крошка Дорит» Диккенса описан мистер Мёрдл, богатей, с реноме человека, столь ловко распоряжающегося финансами, что к нему выстраивалась очередь из желающих приумножить свой капитал. Оказалось, что на доверчивых соотечественниках и строился его успех. Пока мошеннику несли деньги, он создавал впечатление экономического гения. Последствия обмана, сотни обанкротившихся и незавидная участь для самого дельца. Неизвестно, читал ли роман 1885 года эмигрировавший в США итальянский аферист Чарльз Понци, но его схема очень напоминает работу Мёрдла по одурачиванию ближних. В начале ноября 1903 года Понци покинул Италию. Перед отъездом он пообещал, что быстро разбогатеет и вернется назад. В каком-то смысле так и вышло. Трансатлантическое плавание длилось почти две недели. 15 ноября пароход «Ванкувер», выполнявший рейс по маршруту Неаполь-Генуя-Бостон, прибыл в бостонский порт. Все, кто сошел на берег, были эмигрантами. В течение 4 лет Понци пришлось заниматься в основном физическим трудом. Иногда его увольняли, иногда он увольнялся сам. Перемещался наш герой из города в город, иногда на поезде, иногда пешком. Питтсбург, Нью-Йорк, Паттерсон, Нью-Хейвен, Провиденс. В поисках работы он добрался до Канады. Там ему улыбнулось счастье. В Монреале Луиджи Царосси, владелец банка, обслуживавшего в основном итальянских эмигрантов, принял бывшего соотечественника на работу, на должность помощника кассира. Летом 1907 года Царосси был арестован по обвинению в краже средств, которые два клиента банка пытались перевести в Италию. Впоследствии историки утверждали, что Царосси в своем банке практиковал схему, которую потом усовершенствовал и развил его клерк. Расплачивался со старыми клиентами за счет средств новых. Понци, если верить его автобиографии, подобно шефу, тоже стал жертвой заговора. Его подставил коллега, втянув в историю с обналичиванием поддельного чека. Чарльза приговорили к 3 годам лишения свободы. Срок он отбывал в тюрьме Сент-Винсент-де-Поль. Выйдя на свободу, он первым делом отправился к портному, чтобы заказать новый костюм. Он решил вернуться в Соединенные Штаты, где никто не должен был знать о его судимости. Сразу после пересечения границы Понци арестовали и отправили в тюрьму. Он был приговорен к 3 годам лишения свободы и штрафу в $500 за содействие нелегальной миграции. По версии миграционного ведомства, он пытался организовать незаконный въезд в страну 5 бывших соотечественников. По версии Понци, он просто ехал с этими людьми в одном поезде и помогал им с переводом при общении с американскими госслужащими. Срок Понце отбывал в федеральной тюрьме в Атланте. В июле 1912 он освободился. Через несколько лет обосновался в Бостоне и устроился в банк. В 1918-м женился и стал работать в фирме по оптовой торговле фруктами у своего тестя. В августе 1919 года Понце

0: или успехом не увенчались, тогда мужчина решил воспользоваться деньгами от вкладчиков и историю с заработком на купонах оставил как прикрытие для собственного обогащения. Финансовый спекулянт обманул доверчивых вкладчиков примерно на 10 миллионов. Его признали виновным и приговорили к 7 годам. В 1934 году Понция депортировали в Италию. Там он жил в нищете и изредка подрабатывал гидом по Риму. Благодаря кузену, полковнику итальянских ВВС и по совместительству другу Муссолини, Понций смог переехать в Бразилию и устроиться агентом итальянской авиакомпании. В Рио-де-Жанейро он написал свою биографию. Книга вышла после смерти мошенника ограниченным тиражом. В 1941 году Понци пережил сердечный приступ, потом почти полностью ослеп. Кровоизлияние в мозг парализовало ногу и руку. 18 января 1949 года Понци умер в благотворительной больнице. В мире немало мошенников. Многие из них пользуются одними и теми же схемами, чтобы обмануть людей и нажиться на этом. Будьте бдительны.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
0: Хоум-кер-агентство «Весткер» объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник «Хоум-кер», ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку $11.99, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в «Весткер» 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство BestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в BestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы,
3: круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым Дэвидсон Амбуланс Ассист 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азокилит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: Никто не хочет быть старым, хотя дожить до старости считается почетным. Осознание того, что мы стареем, часто наполняет нас тревогой, даже ужасом. Как писала в 70-м году Симона де Бувар в своем исследовании старости, цитата, «Старость вызывает внутреннее неприятие и даже биологическое отвращение». Постоянно растущее число людей в возрасте старше 70 лет, принадлежащих бэби-бумерам, то есть рожденных после Второй мировой, так называемое «седое цунами», является причиной того, что замалчивание старости сменилось потоками слов враждебности, а иногда и паники. Все та же де Бувар утверждает, что в рыночных обществах, ориентированных на получение прибыли, ценность человека часто измеряется в абстрактных экономических терминах, которые оценивают людей в первую очередь по их покупательской способности. И тут, откуда ни возьмись, появляется новый тренд – перениалы, представители среднего и особенно старшего поколения, которые ломают шаблоны. Термин «перениал» в значении «человек без возраста» придумала предпринимательница Джина Перл. В 16 году она описала этим словом активных и проявляющих неподдельный интерес к миру людей из любого поколения. Предпринимательница утверждает, что число прожитых человеком лет далеко не самый важный фактор из тех, кто определяет его поведение и отношение к жизни. И что долгое время оставаться креативным, эмоциональным, интеллектуально активным и получать удовольствие от жизни можно в любом возрасте. Интересно, что слово «перениал» раньше можно было встретить лишь в сферах ботаники. В переводе с английского оно означает «многолетнее растение». Это очень точная метафора, характеризующая людей без возраста. И вот почему. Глядя на ирисы, хризантемы или розы, сложно сказать, сколько им лет. Лишь садовод может знать, когда он посадил эти растения. А окружающие год за годом могут любоваться одинаково яркими цветами, которые не будут ничем отличаться от тех, что росли здесь 10, а то и более лет назад. Возраст людей-перениалов часто определить также сложно. Кроме того, эти люди часто стараются жить не воспоминаниями о прошлом, а сегодняшними реалиями. Могут одеваться в такую же одежду, как их дети или внуки, изучать с нуля иностранный язык или осваивать нейросети, например. Получать высшее образование в новой для себя области, делать первые шаги в незнакомой профессиональной сфере. Дружить с теми, кто старше на 10 лет или младше на 15, и они точно не собираются на покой. О перениалах говорят как о людях, которые сочетают в себе лучшие качества бумеров и миллениалов. Во-первых, они взяли трудолюбие и верность выбранным ценностям. Во-вторых, интерес ко всему новому. Вот еще несколько качеств, которые могут помочь многим не вспоминать о числе прожитых лет. Широта мышления. Активные перениалы, как правило, не держатся за старые догмы. И могут отказаться от прежних убеждений, если те опровергаются фактами. Еще одно качество – искренность и эмоциональная открытость. Эти люди обычно не боятся проявлять свои эмоции. Они давно не волнуются, что покажутся кому-то глупыми или недостаточно сдержанными. Жизненный опыт научил их доверять прежде всего себе и собственным ощущениям, а не полагаться на оценки других. Уверенность в себе. Энергичные перениалы точно знают, что они не идеальны. Но эти люди за долгие годы привыкли к своим недостаткам и научились сводить к минимуму ущерб от их проявлений. Перениалы знают, чего от себя ждать, и не сомневаются в собственной ценности. Люди, не обращающие внимания на возраст, как правило, успели пережить не один жизненный провал и множество разочарований. Поэтому они не боятся потерпеть новую неудачу. Накопленный опыт помогает перениалам определять, где та грань, за которую шагать не стоит. Например, они вряд ли вложат все деньги в сомнительные инвестиции. Но большие поражения, после которых можно восстановить прежний уровень комфорта, их не пугают. Поэтому они готовы рисковать, но не теряют при этом голову. Социолог из Пенсильванского университета Маура Гиллен считает, что привычки и предпочтения современных людей все меньше зависят от количества прожитых лет. Все дело в современных технологиях, предоставляющих людям старшего возраста возможности, о которых их ровесники в прошлом не могли и мечтать. Кстати, благодаря этому в недалеком будущем изменится и наше представление о пенсии. Оно перестанет быть периодом, когда человек резко снижает все виды жизненной активности и садится, что называется, на лавочку. Поэтому перениалы могут смело планировать будущее. Те, кому сегодня 60 и больше, могут рассчитывать еще примерно на 1,5-2 десятка лет активной жизни. А за это время можно успеть многое. В нашей стране пресс-служба Национальной академии наук рекомендовала работодателям не обращать внимания на возрастные стереотипы. При найме персонала таких же принципов часто придерживаются компании и в других странах. В последние годы возникает немало профессиональных команд, которые состоят из людей разного возраста. Этот тренд продолжит развиваться, и все больше людей перестанут думать, что их лучшие годы в прошлом. Со временем уменьшатся и противоречия между разными поколениями. Ведь прежние стереотипы, когда старший считает себя умнее и опытнее, поэтому смотрит на младшего свысока, уже не работают. А вот что социологи советуют нам, которым уже не 16. Не отказывайтесь от жизненных вызовов. Проблемы бывают у всех. Стоит воспринимать их не как препятствие на пути к желаемому, а как возможности чему-то научиться и в итоге стать увереннее. Благодарите себя за усилия, а не только за успехи. Иногда результатов приходится ждать долго, поэтому важно не забывать, что все усилия рано или поздно вознаграждаются. Стремитесь учиться узнавать что-то новое. Можно начинать знакомство с любой новой областью с вопроса: «А что тут интересного?» Такой подход помогает сохранять любопытство, важное качество для развития мышления роста. Общайтесь с людьми, которые тоже стремятся расти. Пусть в вашем окружении будут те, кто может стать для вас вдохновляющим примером. И неважно, будут это онлайн-знакомые или друзья или коллеги из офлайна. Главное, чтобы вы могли обменяться с ними опытом и поддержать друг друга. Представители нового поколения старой закалки есть как среди обычных людей, так и среди селебрити. Те же Эминем и Джаред Лето не желают признавать свой возраст, а ведь обоим уже хорошо за 50. И фанаты воспринимают их как молодых и трендовых звезд. Певица Шер тоже будто застряла в одной паре и не собирается становиться старушкой, а ей через пару лет стукнет 80. В общем, быть перенялом – необходимость в современном мире. Ведь только так мы будем успевать за обновлениями и сможем конкурировать на рынке труда.
0: Дэвидсон Радио.

0: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
2: тараканы. Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвид Зен Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.

0: В Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа диджея Дусика «Пророк».

Добрый вечер, дорогие друзья, с вами диджей Дусик и программа «Пророк», в которой мы будем слушать совершенно разнообразную музыку, обзор новых альбомов, ну программа же музыкально-познавательная, да и еще много вкусной музыкальной всячины. Ну что ж, начнем.

Франко-канадский музыкант, певец Гару. До 97 года он выступал в основном в барах и ресторанах. Но в 97 году он был утвержден на роль Квазимода, автором текстов песен мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари». После успеха мюзикла Гару стал строить собственную карьеру, и первым сольным альбомом стал «Сеул», то есть «Одинокий». Песни «Джитан», то есть «Цыган», и «Сеул», которые стали очень известными, были написаны Люком Пломондоном и Романом Мусумарой.

ноября 2003 года Гарус записал альбом «Revenge», то есть «Возвращаюсь». Сингл альбома «Revenge», «Вернись, где ты прячешься», стал хитом. В 2004 году Мишель Сарду в дуэте с Гарус исполнил песню из альбома «Revenge», «Река нашего детства».

июня 2006 года Гару выпустил свой третий сольный альбом под названием «Гару». Слова и музыка первого сингла с этого альбома «Несправедливость» были написаны Паскалем Обиспо. 6 мая 2008 года он подготовил следующий альбом «Piece of My Soul», то есть «Часть моей души». Этот альбом стал первым англоязычным альбомом в карьере певца. «Piece of My Soul» стал результатом сотрудничества Гару с Робби Уильямсом, Робби Томасом и другими.

2009 году Гару впервые пробует себя в кинематографе и снимается в главной роли в фильме Эрика Киваняна «Возвращение любви». 12 февраля 2010 года Гару выступал на открытии зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере. В июне 2011 Гару выступал в составе цирка «Дю Солей» в роли Зарка в шоу «Заркана». В завершении 2011 года Гару возвращается в Нотр-Дам-де-Пари. С февраля 2012 года Гару является одним из наставников французской версии международного музыкального шоу талантов «The Voice». Параллельно с этим он также трудится над следующим альбомом «Rhythm and Blues», который был выпущен в сентябре 2012 года.

1 декабря 2014 года вышел концепт-альбом рождественских песен «Christmas Blues». В 2016 Гару возвращается в качестве тренера-наставника на шоу «The Voice», и 10 февраля того же года он открывает свой собственный ресторан-кабаре «Le Manco».

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашем.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
2: Вы слушаете «Пророк». «Пророк». В студии «Диджей Дусик».

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашем.
1: Борис Овезов на Дейдзен Радио. Поздравления в прямом эфире.
2: Знаешь, какой он красавчик.
3: Выглядит как огурчик.
4: Я давно его знаю, он очень способен.
5: Он очень хороший человек.
1: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым» в воскресенье с 12 дня на Дейдзен Радио.
6: Операцию я беру на себя.
1: На Дейдзен Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
7: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
8: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
9: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
10: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
11: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.

0: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Певец Гарри Стайлз попал в центр скандала из-за дизайна билетов на свои сентябрьские выступления в Нью-Йорке. Фанаты обратили внимание на оборотную сторону билета для Together Tour. На рисунке изображен желтый летающий автомобиль с фигуркой певца внутри, который летит высоко в небе над Empire State Building и оставляет за собой шлейф, задевающий шпиль небоскреба. Выступление Стайлза на арене Madison Square Garden выпадает прямо к 25-й годовщине трагедии 11 сентября. В соцсетях многие отметили неуместность рисунка с летящим объектом.